0: округов региона. Как заявили ТАСС в администрации, власти Херсонской области отменили все праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил автору информслужбы «Вести» Павлу Зарубину. Как пояснил дипломат, на Аляске действительно были достигнуты понимания того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть, но натолкнулись на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции на те или иные обращения американцев, сказал Ушаков. Он добавил, что Украина опирается на поддержку со стороны европейцев. Зеленский обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО «Патриот», о чем он сообщил в соцсети X. Он отметил, что Соединенные Штаты производят недостаточное количество ракет для противовоздушной обороны, что может привести к кризисам в разных регионах мира. Как подчеркнул Зеленский, пока на Украине не будет создана европейская противоракетная система, Киеву будет необходима поддержка со стороны Вашингтона. Напомню, в Москве не раз осуждали любую помощь Запада Украине. Американские военные за полтора месяца морской блокады Ирана перенаправили более 100 коммерческих судов и 5 вывели из строя. С таким утверждением выступило Центральное командование вооруженных сил США. 13 апреля американские военные начали морскую блокаду Ирана. В командовании заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты Исламской Республики или пытаются отойти от ее берегов. Между тем, Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия направлены иранской стороне. Информация о деталях нового предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Сделка с США не состоится до тех пор, пока не будут обеспечены права иранского народа. Об этом заявил главный переговорщик со стороны Тегерана, спикер парламента страны. Он подчеркнул, что Исламская Республика не доверяет словам и обещаниям противника. О том, на какой стадии сейчас находятся переговоры, специальный корреспондент на Ближнем Востоке Эмиль Мирсаев.
1: Но несмотря на активные дипломатические контакты, режим прекращения огня в Персидском заливе становится изо дня в день все более хрупким. Так, над территориальными водами Ирана сбит очередной американский беспилотник, а накануне Исламская Республика ударила по Кувейту, а именно по военной базе Али Аль-Салем. Она используется вооруженными силами США, именно военно-воздушными подразделениями.
2: Обломки сбитой ракеты упали на территории базы, повредив, в числе прочего, сразу два ударных беспилотника MQ-9 «Рипа». Стоимость одного такого дрона может доходить до 30 миллионов долларов. Кроме того, пятеро американских военнослужащих получили ранения.
1: Куда более масштабные боевые действия сейчас на другом фронте этой войны. В Ливане армия Цахал нанесла новую серию ударов по южным районам страны. Кроме того, подразделения израильской армии приблизились к окрестностям города Набатия. Рядом с ним уже заняли средневековую крепость, которая расположена на высоте в 300 метров.
3: Армия Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бафор, одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее. Кампания не окончена. Наша армия сильна, и мы полны решимости сокрушить Хезболла и завершить миссию, обеспечив безопасность жителям севера Израиля.
1: Но несмотря на это, Иран и США склонны считать перемирие действующим, поскольку работа над мирным меморандумом еще идет. В ходе последнего брифинга с разведкой и с Кабмином американский президент несколько ужесточил требования к Исламской Республике и направил их ей на рассмотрение. Выяснили журналисты издания «Нью-Йорк Таймс», а следом портал «Аксиус» уточнил, какие именно положения претерпели изменения.
3: Трамп попросил свою команду внести в проект документы изменения касательно ядерной программы Ирана. Может быть скорректирован пункт, затрагивающий возможную утилизацию иранского обогащенного урана. Речь скорее о деталях того, как США получат его и в какие сроки. Кроме того, могут быть изменены формулировки по вопросу открытия Ормузского пролива.
1: И пункт для Исламской Республики крайне чувствительный. Депутаты Ирана считают этот стратегически важный для всего мира транспортный коридор зоной своего контроля, потому если с кем-то и согласовывать по нему проход судов, то только с Маскатом.
4: Возвращение Ормузского пролива к той ситуации, которая существовала до войны, то есть к условиям, при которых враждебные государства, их военные корабли или иные недружественные суда могли бы беспрепятственно проходить через пролив, входить в Персидский залив и предпринимать действия против нас, исключено.
1: Так или иначе, сейчас запущен очередной раунд переговоров, считают так в Белом доме источники американской прессы. По их словам, он может растянуться, этот раунд контактов, еще на несколько дней. И ясность таким образом по поводу мирного меморандума наступит только к концу следующей недели. Сам американский лидер говорит о том, что торопиться ему в принципе некуда.
2: Медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим. Иранцы жесткие переговорщики, на это уходит много времени. Но я никуда не тороплюсь. Мне хотелось бы, я представляю, как сильно снизятся цены на бензин после заключения сделки. Однако, когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение. Ну а в противном случае мы просто снова задействуем военное министерство.
1: В этом случае Пентагон готов выполнить любой приказ американского лидера, заявил глава ведомства Пит Хегсет. По его словам, вооруженные силы США располагают достаточным количеством боеприпасов, хотя ранее американская пресса писала ровно об обратном.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в болгарской Варне. Всего на счету спортсменок 9 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. По количеству золотых наград сборная России стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняли болгарки. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге Международной шахматной федерации. Его лидером по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсон. Второе и третье места, соответственно, занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифани, россиянка Александра Горячкина осталась пятой. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос. В двух сетах она переиграла Джилл Тайхман со счетом 6-3-6-2. Следующая соперница россиянки – Сарана Кирстя. Тренерский штаб московского «Динамо», который возглавляет Сандра Шварц, должен войти тренер по физподготовке Иван Карандашов, сообщает «Спортэкспресс». 34-летний российский специалист уже помогал Шварцу в «Динамо» в 2020-2022 годах, а сейчас работает во второй команде «Бело-голубых». Серебряный призер Олимпиады 2020 года Артем Вольвич покинул казанский «Зенит», сообщается на сайте волейбольного клуба. Вольвич присоединился к «Зениту» в 2016 году, а в 2023, после ухода Александра Волкова, центральный блокирующий стал капитаном команды. Всего за клуб он провел 403 матча. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: По прогнозе на 1 июня в Сатке будет плюс 18, возможны дожди, в Челябинске плюс 21 без осадков. В Екатеринбурге плюс 19, пройдут кратковременные дожди, во Владивостоке плюс 16 без осадков. В Хабаровске около 27 тепла, пройдут дожди с грозами, в Южно-Сахалинске плюс 20 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 7 градусов, пройдут дожди, в Петрозаводске плюс 14 без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 16, ожидаются дожди. В Петербурге в понедельник без существенных осадков, днем будет плюс 18 градусов. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем около 20 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10, давление 746 миллиметров.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники». В студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. Телеграм-каналы «Сыны монархии» и «Афанасьев Z». Мы поговорим с вами о, наверное, ключевом, самом важном деле сохранения народа. Это не экономика и даже не военное дело, это культура. И поговорим мы с человеком, знакомством и дружбой, с которым я искренне горжусь. Это Иван Ильич Глазунов, ректор Академии имени Ильи Сергеевича Глазунова. Замечательный художник и человек, который феноменально чувствует русскую эстетику, русскую душу, русскую красоту. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Я побывал на мероприятии в Академии живописи, ваяния, изотчества, да, я правильно перечислил, имени Ильи Сергеевича Глазунова, и был, конечно же, в очередной раз удивлен и очень рад и красоте, которая там в целом живет. Я очень рекомендую хотя бы посмотреть видео какие-то или фотографии, что это за место удивительно. А во-вторых, я был очень рад тому, что начинается там учебный год с молебна, что туда идут студенты, и мне хочется верить, что они проносят это желание через весь период обучения делать красоту, учиться чувствовать, понимать и делать красоту. Потому что при слове «современное искусство» рука сама тянется к пистолету очень у многих. Вот. А не все же современное искусство – это уродство, вырождение и нечто страшное. И вот, наверное, первый вопрос, который хочется вам задать. Что такое современное искусство в России сегодня?
2: Современное искусство – это термин такой широкий, и он узурпирован, к сожалению, вот уже на слуху, когда говорят «современное искусство», это, значит, какой-то музей современного искусства, это концептуальные какие-то такие вещи, которые, ну, кто-то интересуется этим, кто-то нет. Но вообще-то современное искусство – это все искусство, которое нашего времени, которым занимаются наше поколение, наши люди, живущие сейчас. Поэтому отказывать художникам, которые работают в иных жанрах и занимаются, кстати, очень важными сейчас для продолжения традиций вещами, наверное, не стоит. Современное искусство, я думаю, в России сейчас потерпело вот то современное искусство, которое самопровозгласилось как современное. Я думаю, что скоро отпадет желание у многих смотреть эти и, значит, созерцать эти концепции, какие-то такие, сказать, условные вещи, которые, ну, иногда бывают, может быть, остроумные, иногда, но это не моя, как бы, стезя, как Александр Бенуа, выходя вот с первых еще выставок современного искусства в Париже в начале 20 века, его спросили, что он думает про это, он сказал, так сказать, одним словом, что скучно. Ну, в этом много выражено, в слове «скучно», правда. Современное искусство в России, к сожалению, вот, так сказать, ассоциируется с этим. Но и во всем, наверное, везде так. Но, тем не менее, есть художники настоящего такого профессионального класса, которые работают в других жанрах. Это монументальная живопись, то, что сейчас замечательно воссоздаются росписи в церквях, делаются новые произведения. Конечно, сейчас нашу эпоху трудно назвать взлетом церковного искусства, но, тем не менее, есть выдающиеся мастера, и не надо им отказывать в современности. И мне кажется, что тут буквальное вот цитирование и повторение старого даже – это уже подвиг. А если что-то новое можно в этой, так сказать, русле сказать, это уже, так сказать, удел какой-то гениальности. К сожалению, конечно, бывают произведения не очень высокого свойства, но это все зависит от того, кто кого пригласил, кто кому нравится, и, наверное, кто сколько стоит тоже. Вот. Но есть художники, пишущие портреты, исторические картины, такие художники в большом смысле, которые могут, личности, которые могут заниматься и то, что называется дизайном, и интерьером, и вот, так сказать, конечно, живописью, скульптурой. Такие тоже сейчас есть замечательные люди, кто, в общем, свою жизнь посвятил такому искусству. И тут вопрос школы. Важнее всего школа. Вот у нас она осталась, и в советское время, вопреки, кстати, авангардистам, которые мечтали все развалить, значит, и навсегда завязать с классикой, все-таки в 30-е годы была восстановлена академия в Петербурге, уже не императорская, а институт имени Репина, и туда приглашались, значит, недобитки, старые кадры, которые даже из-за границы, в общем-то...
1: А ее закрыли после революции сразу, что ли?
2: Она не была закрыта, нет, там просто было течение вот этого вот нового пролетарского искусства, как они себя назвали, или передового искусства, коммунистического авангард, которая разрушала традицию. То есть были отменены, отменена программа старая Императорской академии, были разбиты гипсовый класс, потому что без рисования гипсов молодой художник совершенно не, дальше не может двигаться. Ну, как бы это ни прошло. Но единственное, что родился из возрождения Академии Императорской в советское время, родился соцреализм, который такой вот мы часто вспоминаем, и картины, значит, муссируются вот эти «Сталин в гостях у Ворошилова» там и прочее. Но, тем не менее, этим художникам нельзя отказать в профессионализме. То есть вот это все социальное подчас вранье, там, которое изображалось, это, ну, как бы ушло в прошлое, но сохранилась школа рисунка, живописи, композиции, работы с формой скульпторов и архитектура, кстати, тоже. Поэтому благодаря вот тому периоду мы как-то в новую историю вошли уже, в современную, все-таки с тем, что у нас есть... основа этой вот вековой, многовековой школы, которая, конечно, была от Европы заимствована в XVIII веке, но сейчас русские художники умеют рисовать, писать, потому что рисунок, он бывает профессиональный, бывает дилетантский, и тут как бы отличить довольно легко. Вот где есть этот профессионализм, там человек владеет... мастерством, и он может выразить любую эмоцию, любую какую-то мысль тонкую.
0: А вот скажите такой вопрос, да. Как к таким дилетантам от искусства. Вот у меня была претензия к искусству современному такая, что, вот, допустим, какой-нибудь я приходил в центр «Гараж», и там у них на полу сложно что-то с пустых бутылок. Я думаю, ну это я и так и сам могу тоже дома сделать такое. Прихожу потом подлечить глаза уже в нормальный музей типа Третьяковки. Вот, допустим, для наших слушателей, есть ли, допустим, какие-то критерии, позволяющие, может быть, непрофессионалу понять, что же является настоящим искусством живописи?
1: Что перед ним, искусство или нечто, притворяющееся искусством?
2: Ну, есть какие-то безусловные такие вот вековечные жанры. Это историческая картина, это портрет, это пейзаж, это живопись на холсте в раме. По ней люди уже соскучились за этими концепциями, потому что, ну, конечно, можно что-то изобретать, новые какие-то формы, но я даже соглашусь, что они нужны, может быть, но я не вижу как бы результатов этих вот текстовых концепций, в которых так все описано прекрасно обычно, вот, а смотришь на эти бутылки разложенные, да, думаешь, то ли был ремонт, и забрали что-то, забыли убрать, или это оказывается... Когда... Но это не работает. То есть теоретически, конечно, можно что-то делать по-другому совсем и другими способами, но я не знаю такого, что сейчас имеет действительно такое отношение к искусству в этом жанре. А картина, где... написаны по профессиональным критериям, хорошо написанная картина, которая может по уровню, так сказать, как-то продолжить линию вот тех художников, которые там же в Третьяковской галерее или где-то, это замечательно, это никогда не устареет. Это то, что соединяет времена, и то, что вперед дает молодым художникам, а их у нас каждый год выпускается несколько десятков, то, что им дает опору в жизни. Просто небо не изменилось со времен потопа, вот, а может быть и раньше. Не изменились человеческие отношения, не изменились страсти, не изменилась любовь, не изменилась ничего не изменилось. То есть вот отобразить, это найти образ для сегодняшнего дня, вот это нужно быть талантливым человеком. Но если человек просто выходит хорошим ремесленником, допустим, и просто может изобразить тонко как-то пейзаж, ну, не хочу художника назвать ремесленником, но ремесло важно. Вот. Но как бы более скромные задачи, это тоже очень хорошо. Но для таких особо одаренных, конечно, выразить сегодняшний день, его какой-то драматизм, его вот накал, так сказать, это способами традиционного искусства изобразительного, это вполне как бы это стремление заслуживает уже уважения, потому что это, во-первых, это понятно, не надо писать длинных концепций. Ну, вот нам говорят, ну, вот это, да, конечно, для быдла там, а это для каких-то особенно ученых, вот эти бутылки для тонких. Это тоже такое как бы фуфло для меня. Вот. Человек приходит, человек, в принципе, реагирует на искусство. Ну, большинство людей. Есть, конечно, кто отморожен полностью. Такие тоже, к сожалению, есть люди уже, это плод нашего времени. Вот. Но те, кто хочет образ какой-то, те, кто хочет сопережить какому-то образу, я думаю, что вот это направление, оно очень живо и всегда будет именно актуальным искусством.
1: Я тоже сейчас буду выражаться как дилетант. Когда вот смотрел и так поверхностно изучал историю русского искусства XX века, то у меня сложилось ощущение, что красоту то изгоняли, то брали на государственный паёк на какое-то время. Даже можно там, да, посмотреть на наши здания разных эпох. Для меня здания эпохи конструктивизма, они интересные, но они некрасивые. Это мой личный вкус, хотя, возможно, там есть какая-то красота, геометрические формы, еще что-то. Но вот лично мой глаз, искусство же это всегда про личное отражение. И каждый человек имеет личный диалог с художником, с мастером, с произведением. А сталинский ампир, хотя к нему очень много вопросов, там есть попытка подчинить красоту и поставить ее вот на услужение государству. А потом происходит коллективная хрущевка, в которой мы все до сих пор живем, и вот в этом мире мы существуем.
2: Ну да.
1: Но, это так? Или
2: ну, наверное, так. Но вот я не знаю, в текстах того же Малевича там слова «красота» нету. Там начинается его одна из книг тем, что Давид Микеланджело, все мы согласны, что это уродство. Вот, ну, не знаю, кто мы там, и все согласны. Он себя то объявлял председателем космоса там, то еще кем-то. Но как бы эта эпоха конструктивизма, она же эпоха военного коммунизма, она же, в общем, эпоха таких довольно жестких репрессий, она должна была заменить некий старый образ, образ, как бы, который вообще предполагалось стереть как ненужный атавизм. Вот наследие, допустим, и того же XIX века. Сейчас замечательная выставка Щусева, можно посмотреть проекты, какие были, допустим, на рубеже веков. Вот конструктивисты это все как бы отрицали, хотя многие архитекторы конструктивизма вышли из классической среды, ну, просто на потребу, так сказать, новых задач каких-то делали вот эти, на мой взгляд, совершенно антихудожественные вещи, и они по концепции антихудожественные, потому что в них предполагалась жизнь в каком-то новом укладе такого общежития, да, регламентированного, где там каждому по комнате, комната там для свиданий, общая кухня, там еще что-то. Вот в таком духе...
0: Общий мужчина и женщина.
1: Сейчас это называется коливинг.
2: Да. Ну вот, они такие дома стоят, они, как правило, очень плохо построены, поэтому все время трубят о необходимости их реставрировать, потому что они просто плохо сделаны, и наспех все это. И как бы считается в мире, так сказать, современного понимания искусства, что это наследие тоже эпохи. Я, честно говоря, если бы они вот перестали бы в кавычках, украшать наши улицы, сильно бы не расстроился. А вот,
1: вот и я.
2: Сталинский ампир, или Будённовский, да, ну, это наследие вообще-то еще императорской России, Российской империи. Что архитекторы все вышли оттуда, а не той школы. И в целом народ, в общем-то, больше ратовал. Были же конкурсы, тоже все-таки проводилось, не то, что продавливалось все сверху. И победило, в конце концов, вот такое помпезное, пафосное строительство, но все-таки с элементами классики. Какие-то, может быть, мысли были о таком вот итальянском ренессансе там и третьем или уже четвертом Риме, я не знаю. Но, тем не менее, эти дома, они немножко схожи с эпохой Муссолини, может быть, в Италии. Они, быть может, схожи... Ну, в то время много в Европе такого строили, и у нас не исключение. Но у нас это как бы грандиозно, пафосно, и они все-таки эти дома в каком-то вот русле классической культуры сделаны. Поэтому они не... Жалко, что они иногда стоят на месте монастырей, древних церквей, палат 17 века и того, что, чем, того чуда, которым была Москва, но уже это мы не можем поменять сейчас. Поэтому сталинские дома, наверное, уже стали каким-то атрибутом таким этой новой Москвы.
1: Традиции при этом, да. Они на фоне остального выглядят достаточно традиционно.
2: Да, да, они монументальные. Ну, уже все привыкли к ним. Но все-таки вот у людей есть тяга к красоте именно, которую конструктивисты хотели вообще как понятие...
1: Изжить
2: полностью. Поэтому всем нравилась вот эта новая тенденция в то время. И голосовали за такие проекты.
1: Ваш отец, Илья Сергеевич Глазунов, в очень непростое время, конечно, был художником, потому что... Если смотреть на его работы, знать его судьбу, он как раз красоту-то любил, ценил и понимал. И как он смог вот в те времена, а, как я понимаю, все-таки основной как бы, этап жизни пришелся уже даже на постсталинское время, да, там, ну, Хрущев, да. Как он смог в те времена вот это сохранить? Каково это быть художником, любящим красоту? Когда красота-то, в принципе, подавляющему большинству не нужна. Нужны там цифры, метры, погонные метры, шпалы, рельсы, догнать и перегнать, кукуруза, вот это все.
2: Ну, в те годы школа у него все-таки в те годы была очень сильна еще петербургская школа. Он, кстати, свой эту альма-матер очень уважал всегда, Академию художеств, где он учился. И... Он был мальчик блокадный, он потерял родителей, он потерял многих родственников, он такой был одинокий, юноша, значит, изучавший и страстно горящий искусством. И у него всегда было, кстати, такое очень сильное чувство вот, критического взгляда на себя. Он себя там проклинал, он мне и рассказывал, и в воспоминаниях у него это есть, когда он рисовал череп просто в трех ракурсах, такое классическое задание. Вот. Не получался этот череп, и вот во что бы то ни стало, до ночи надо добиться, чтобы форма отчеканилась на рисунке. Он, конечно, страстно любил Эрмитаж и Русский музей, и, в общем, тогда это было такой, в те годы, такой, в общем, пропагандизма достаточно, и разрухи, и голода. В Эрмитаж они ходили как за глотком какой-то вот, не знаю, духовной пищи, и восторгались этим Тициановским складком там или... В общем, залы сами тоже много могли рассказать. И он всегда был как-то... У него вот в такое глубокое советское время всегда было осознание какой-то вот ценности, что ли, неприходящей вот той культуры Российской империи. То, что создано было, как он говорил всегда, до залпа «Авроры», он очень любил. но школа в Петербурге была сильная, там учили, там, кстати, так сказать, искусством жили все-таки студенты, не хотели быть менеджерами от искусства или заниматься...
1: Комиссарами от искусства.
0: Да, да. Я даже, насколько помню, что в Академии художеств преподавал как раз художник великий русский Иван Билибин во время блокады.
2: Билибин, да, в 42-м году умер Билибин. Он был вот из эмиграции приглашен, кстати. И вот эти наши любимые мультики, значит, советские, там, «Сказка о мертвой царевне», это, в общем-то, наследие билибинского такого стиля и школы.
1: Он там прослеживается,
2: однозначно. Да.
0: Кроме Билибина, кто-то еще в этот период, как раз, когда там обучался ваш отец, это был с художником такого калибра дореволюционной школы?
2: Ну, конечно, тех уже не было, но ученики... преподавали еще ученики Чистякова, которые еще помнили великих мастеров, там ученики Репина. Этот дух витал, как в Петербурге говорят, тут стены учат. И тогда стены учили. И, в общем, они бились действительно, чтобы найти свой образ, чтобы стать большими художниками, свой образ в искусстве, я имею в виду. Без всякого эпатажа, там, без всяких... побочных каких-то. Но у них возможностей не было, как у современных студентов. У них были, в общем, голодные годы и холодные мастерские, в общем, неотапливаемые иногда до поздней уже зимы. И, в общем, люди жили искусством, питались им и создавали какие-то вещи. Вот я смотрю эти рисунки там и живопись из фондов, но они замечательно сделаны. Сейчас просто, так сказать, критично надо современным студентам на себя взглянуть, чтобы такому же уровню соответствовать. Но Илья Сергеевич всегда стремился именно найти свой путь. У него очень рано состоялась первая персональная выставка, из-за которой, кстати, у него был некоторый конфликт даже с академией. Ему тройку за диплом поставили, потому что написали статью, да, но у него уже появилась вот эта русская тема. И в ЦИДРИ была очередь на его выставку огромная. Он уже со многими познакомился, он стал такой, как про него западная пресса написала, удар в спину соцреализма. То есть, как бы, язык-то тот же, ведь вот этот навык, я имею в виду, академический,
0: другие,
2: да. Но другой совсем образ. Где-то на выставках радовались, значит, колхозницы от роскошного урожая, там горы пшеницы, а он искал какой-то драматизм какой-то времени, он искал исторический образ. У него какая-то сложная была очень работа вот над собой. Даже мне сейчас трудно нам, наверное, понять в то время, какого дорогого какого-то стоило это именно не быть не в русле. Конечно, если бы он писал там... У них темы такие были. Сейчас бы студенты, вот все возмущаются, студенты сейчас темами, там что-то это, не, и то им не так. А тогда было, допустим, даже я, когда учился еще, я застал это. Молодежь в сельскохозяйственном производстве, тема там на четвертом курсе. И будь здоров, иди...
1: Но это тоже может быть очень красиво.
2: Да, может. Найди способ это как-то показать красиво. Найди способ это сделать не казенно. И не так просто на потребу, что ли, да? Нужны работы с натуры, ты должен поехать там в деревню, сделать какие-то зарисовки, найти что-то. То есть, кто был талантлив и умен, в то время так и делали. Они искали в этом свою тему. Вот. А кто был так прямолинеен и просто для отчета какого-то? Ну, были такие, да, темы, к сожалению. Сейчас, кстати, галеристы многие торгуют такими картинами. Вот. И чем казённее, тем, наверное, интереснее они, как документ того времени. Но были очень тонкие, хорошие художники. Но Илья Сергеевич сразу отличался, мне кажется, от многих, потому что он искал тему исторической России. И этим он и привлекал людей, потому что он давал образ, которого не было... Больше негде было у современного художника тех лет посмотреть. И это было событие для... И вспоминают многие эти выставки его, значит, знаменитые «Два князя», вот эта его серия с где аппликации использованы, кстати, от окладов сельских икон такая экспериментальная, что ли, манера вот с жемчугами и тканями. Ну, замечательно, это его такое новое слово было. И никто этим не занимался. И люди шли и смотрели на былинные образы. Кстати, он и современную жизнь выразил, особенно в графике. Замечательно, какими-то вот этой знаменитой его лестницы с маленькой фигуркой, поднимающейся. Это такой образ на все времена. Многие нашли какой-то, видимо, отзвук в своих душах вот тому, что показал им молодой тогда еще художник.
1: Рядом с галереей Ильи Глазунова на Волхонке есть музей сословий. Я лично его очень люблю. Кто живет в Москве или кто в Москву приезжает или приедет, обязательно посетите. Потратьте там час-полтора времени, получите огромное удовольствие. Это музей, который описывает быт нашего народа, трех наших сословий, основных крестьянства, дворянства, священства, на, в первую очередь, на конкретных артефактах. И эти артефакты в массе своей из личной коллекции Ильи Сергеевича Глазунова. Почему он чувствовал вот эту такую тягу, необходимость? Это видно просто по тем вещам, которые там собраны. Вот сохранить это каким-то образом, не дать этому уйти, исчезнуть. Он с вами говорил на эту тему, как-то объяснял?
2: Да он, конечно, и не только говорил, он мне и привил эту страсть, значит, к не коллекционированию. Он никогда не называл себя коллекционером. К окружению себя вещами, которые вдохновляют и дают, опять-таки, какой-то импульс для поиска вот образа, образа той России, которую он любил. Он еще в 60-е, 70-е годы на себе выносил иконы, в общем-то, приготовленные для растопки бань, причем не где-то из каких-то очень дальних мест, это буквально вот Ростов-Великий, Ярославль, вот, можно было поехать и увидеть, как в сельском храме все выломано, приготовлено, допустим, для сожжения или просто утилизации какой-то. И какой-нибудь сторож ему говорил: «Сергеич», как он любил цитировать тогда, «Сергеич, дай на бутылку, вот, и возьми, сколько унесешь». И он какую-нибудь икону одну брал, вот, которая его чем-то пронзала, там, не обязательно какой-то древности. Он, кстати, не сильно разделял вот так на какую-то ценности такие вот древние или 19-й пусть век. Просто, опять-таки, красота его пронзала. И он что мог действительно унести, моя хрупкая такая мама, которая с ним всегда ездила, есть замечательные фотографии, они такие вот в каком-то он пальто, в таком, значит, еще убогом, вот шапка, зимой стоят на фоне Ростова, вот одна из таких поездок, вот, и она явно мерзнет, стоит зимой, вот... Поехали, что-то нашли, что привезли как сокровище в мастерскую, еще в маленькую мастерскую, где у него не было еще жилплощади, так называемой, никакой. В мастерской чудо происходило. И я вот с детства к этому уже был чуду, значит, прикосновен. Значит, когда темная доска, черная олифа, не видно даже, что там за иконой. И вдруг такой компресс маленький с растворителем открывает... Какое-то, как появляется окно туда, вот, в мир каких-то красок, какое-то волшебное вот впечатление. Я это унаследовал тоже, я тоже собираю. И я помню, что когда уже кончились вот эти вот поездки, уже не стало мамы, но Илья Сергеевич был себе верен, он, значит, на Измайловский парк, на вернисаж. Мы с ним на первом поезде метро ездили вместе уже, я уже, так сказать, подрос. Мне тоже этот был интерес уже заронен так сильно. И вот там было в 5 утра такое, вот можно было что-то купить недорого, он, ощущение вот это, такой охоты за чем-то любимым. И он привозил, он как ребенок радовался просто вот какому-то оттуда привезенной какой-нибудь вдруг иконе. И опять реставратор, опять вот это окно. Вот, и это было такое не увлечение, а это было... Такая благородная, наверное, страсть, которая помогала ему и продлевала, может быть, даже и лета как-то, не давала впасть иногда в какие-то грусти, тоску. Он очень любил вот это все, любил себя этим окружать и любил это показывать. И вот, конечно, в музее уже выглядит это вся как коллекция. Но эта коллекция не создавалась вот так в поиске за какими-то дорогими шедеврами. Это коллекция «Плод любви». Просто к той России, опять-таки, которую он любил. И вот эти артефакты старой России, они многих у него в мастерской приводили в священный трепет. Даже партийные руководители, которые вдруг открывали это для себя, может быть, которые даже готовы были и подписать что-то на дрова, вот, придя в мастерскую, пообщавшись с ним, он умел заразить вот этим своим подлинным, неподдельным чувством. И многие люди вспоминают встречу с Глазуновым, его мастерской, среди вот этих икон, среди каких-то предметов русской старины, вспоминают как некий акт какого-то перерождения. Вот. И я помню просто эти встречи и помню этих людей, которые сначала приходили, значит, равнодушно, потом в каком-то удивлении, потом уже размягчались от воздействия красоты. И потом до сих пор, кто жив, вот рассказывают об этой, может быть, одной, может, нескольких встречах, может быть, друзьями становились. Но это все работало опять на его вот это такое миссионерство его о России.
0: А как получалось вот такое миссионерство о России в советскую эпоху, скажем так, протянуть в массы? Потому что многие...

0: был разговор о высылке из СССР. То есть он сталкивался в жизни очень часто с железобетонной стеной всех наших контролирующих органов, которые воспринимали его как человека, живущего вопреки. Вот. Но он, кстати, всегда говорил лучше на нарах своей стране, чем значит, в своем особняке где-нибудь на берегу Средиземного моря, и был этим словам верен, и на деле их доказал. Ему оставаться предлагали там десятки раз в разных странах, где он писал портреты. Он же такой был в этом смысле не советский человек. Он был, его принимали в круг, допустим, какой-то аристократии, как своего. Он умел из носка сделать галстук себе такой какой-то, вот, как у Врубеля на автопортрете. Он любил красивые пиджаки. Сразу первая поездка в Италии, это приехал уже человек одетый так немножко по-другому, не как все. И вот этот его лоск у некоторых вызывал даже ненависть, у некоторых вызывал зависть, а у некоторых восторг, что вот он такой живет и работает здесь, служит своей стране, огромные очереди на выставке, а выглядит это красная Мальборо, которую он всегда, значит, одну от другой прикуривал, бросил поздно, к сожалению. Вот. Но это был лоск человека такого, живущего вопреки системе, что ли. И не знаю, насколько он это не делал искусственно тоже. Вот Илья Сергеевич, кстати, никаких на себя ролевых игр не вступал ни в какие ролевые игры. Он был сам собой всегда. И всегда был искренен, всегда был, если даже обижал кого-то, то он говорил то, что думает. Вот. Его воспринимали все по-разному. Вот. Но большинство, конечно, любило и уважало его вот за его мировоззрение, за его отстаивание, его позиции. Он все-таки картина «Два князя», где да, сидит юный и князь, взрослый князь, и смотрят на пожарище, это городец. Вот. Это такая программная вещь. Я ее видел в репродукциях, в маленьких, где угодно. Вот на судоремонтном заводе Великого Устюга, который закрывался, я как-то зашел, что-то мне там нужно было, я уже не помню. Но зашел в цех и увидел там у старшего мастера вот это «Два князя». Мне так каким-то теплом повеяло родительской мастерской и дома. Но просто его любили действительно вот за это. Вот. И он соответствовал этому образу, потому что назваться-то легко, а вот соответствовать трудно.
1: И вот Академия, которую вы возглавляете, это, безусловно, наверное, одно из больших, там, да, одна из больших частей наследия Ильи Сергеевича. А вот какие они, студенты Академии живописи, ваяния и зодчества, сегодня? К вам же поступают люди, если на бакалавриат, родившиеся, ужас, в 2006 году. Там, да, 17 лет, это человек, родившийся в 2006 году. Какие они, что они, любят ли они красоту, могут ли они ее воспроизводить, созидать?
0: У нас, к сожалению, все вот эти начала 2000-х были посвящены бесконечным дебатам о современном искусстве, о ненужности старой школы, ну, старой так условно, как дело подавалось, о каких-то новых путях, бесконечные эти личности, значит, в каких-то странных там одеты, вещали по всем каналам, и это на самом деле дало свой результат. Все-таки то, что сейчас называется какой-то либеральной интеллигенцией, вот это все, это круг был, уже был, потому что сейчас прекратились эти вещания, к счастью.
2: Вот, проблема есть имя Марат Гельман, который все это проталкивал активно.
0: Много деятелей, да. Да. И все это, значит, активно очень. И вот молодой человек просто с детства, ну, когда уже задумывался, может быть, о какой-то художке там или куда поступить, вот видел, допустим, это каждый день. А в училищах тоже, ведь училища бюджетные, многие педагоги умерли, некоторые ушли оттуда, чтобы просто где-то зарабатывать. Не во всех училищах остались те, что ли, кадры, которые могут научить рисовать. Начались вот эти брожения в разные стороны.

0: И очень сложно вот из этих абитуриентов, у них в программе не было рисунка, например, обнаженной фигуры в рост. Они не знают, как ставятся слитки на плоскость. Вот. Ну, по какой-то причине там в их лице или училище отменили это. И, ну что же, они на первый курс приходят с тем, что они как бы должны были уже пройти давно, им приходится, вот мы называем иногда реанимацией первый курс, потому что там надо проходить то, что они должны бы были пройти раньше в своих вот училищах. Иногда поступают просто после школы. Но я скажу, что талантливые люди есть всегда. И каждый набор — это стариковские разговоры, что раньше было все лучше, и все были умнее там. Я не согласен, потому что люди замечательные, студенты у нас. И, кстати, таланты такой, который, ну, вот окрыляет человека, он хочет постичь и школу, и хочет искусство мировое знать, и свое в первую очередь. Такие люди есть, но, к сожалению, вдогонку надо доучивать. А ведь искусство, оно глубоко национально, поэтому мы пытаемся вернуть вот этот наш национальный русский колорит в обучение, потому что все культуры мировые, вот это как букет цветов, да, и если ты национально мыслящий человек, ты чужую культуру, соседнюю или дальнюю какую-то, малознакомую даже, будешь воспринимать с большим интересом и жаждой узнать, и никакого такого вот общепринятого искусства для всех, что ли, его нет и быть не может. В советское время говорили интернациональное, нет никакого интернационального искусства, сейчас какое-то универсальное там было, звучала, значит, такая мысль, его нет и не может быть. Искусство национально, даже вот эти вот бутылки, про которые мы начали разговор, они тоже достаточно национальны. Вот. Поэтому тут чем... какой духовной пищей себя наполнить? А студент сам должен себя наполнять. Конечно, ему расскажут, покажут, но надо, но можно научиться, научить нельзя. Вот. Поэтому мы можем только помочь. Мы ориентируем на русскую национальную школу, которая во многом европейская школа. Ну, я не беру сейчас иконы там или наша допетровская, хотя мы этому тоже учим. Это два отдельных таких направления, они где-то вот смыкаются, где-то нет. И искусствоведам также мы даем углубленно знания по-русски. У нас сейчас факультет открылся, на факультете искусствоведения главная кафедра будет русско-византийского искусства. То есть мы будем изучать наследие православной Византии, именно с ее, так сказать, корнями греко-римскими, и как это спроецировалось на нашу великую русскую цивилизацию. Вот. Студентам надо вот давать это. Готовы они принять, не готовы. Они вырастут, если есть талант, есть какая-то тяга действительно вот, к познанию и к прекрасному, то никто не собьет уже потом с пути.
1: А вот кого из выпускников Академии вы бы рекомендовали посмотреть? Люди вот сейчас едут по всей стране, нас слышат от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Вот зайти просто даже в телефоне, вбить какое-нибудь имя или несколько, чтобы...
0: Нет, сначала надо сбить Академию.
1: Конечно.
0: В Академии все, значит, у нас представлены, кстати, картины. У нас замечательный был выпуск вот в том году, в позапрошлом году. У нас авторы, как бы авторы дипломных работ, а дипломная работа – это первая такая вот творческая, но все-таки еще последняя учебная. То есть автор уже участвует и в выставках, и мы устраиваем массу выставок, и, ну, может быть, сейчас так стало немного сложнее что-то по разным там, в основном бюджетным проблемам, но вообще-то мы возим. Возим выставки и по России, раньше и заграничные были, и вот удивительно, что... Удивительно, что, например, в Италию, когда мы ездили еще до вот событий, я не знал, как нас примут, потому что там очень сильны тоже вот эти позиции такого бутылок этих вот и все. но приняли, просто сказали, у нас самая посещаемая выставка в Туринской академии, мы выставлялись, например. Туринская академия сказала, у вас за 20 последних лет самая посещаемая выставка. Потому что люди соскучились по картине в раме, люди соскучились по адекватной какой-то живописи, где есть опять на что смотреть, где есть образ, где есть человек в какой-то, так сказать, коллизии.
2: Ну, как вот, на Серова, на наших классиков стоят постоянно очереди даже в России, а за современным искусством как-то вход
0: свободный.
2: Ну,
0: у них пустые залы, это, кстати, да, по всей Европе, это, насколько я видел эти музеи, там, конечно, кто-то ходит, маргиналы какие-то, но очереди стоят на, вот, привозят, допустим, со всей Европы, там, Вермеера или Рембрандта, и очередь выстраивается из немцев, которые не любят вообще очереди очень, но с 5 утра занимают. Или там в Уфице надо записываться. Да. Но какой музей современного искусства может, так сказать, столько собрать людей? Вот. Классику хотят, потому что это «будьте как дети», еще Господь сказал. Это, в этом есть живое стремление человеческой души. Вот. Образован ты в искусстве или не образован, или, может, ты вообще первый раз в музей, ну, или ты просто глупый турист с 3 фотоаппаратами и первый раз приехал. Ну, куда ты? В Уфице, конечно, пойдешь, Боттичелли смотреть, потому что это какая-то великая красота. А у нас сколько такого создано. Это великая красота. Эта красота действует прямо на душу. Вот наша задача студентов, как за 6 лет, которые очень быстро проходят, на самом деле, дать им побольше возможностей прикоснуться и к великому наследию, и как-то самореализоваться, и создать что-то новое, как результат этого всего, откликнуться на современность как-то. Надо именно языком вот традиционного искусства, пластики, там, цвета, формы, откликнуться на современную жизнь, потому что это тоже важно. Но все разные, все студенты. У нас, кстати, при всей вот этой консервативности нашей школы дипломы все разные, и темы всех мучают разные. У каждого свой какой-то есть, вот, так сказать, своя ниша какая-то. И это видно уже по нашим молодым замечательным выпускникам. Вот если поименно их посмотреть, просто на нашем сайте есть молодые педагоги, которые за ассистентуру закончили, допустим, после уже 6 курса. Вот они замечательные художники, мы пытаемся их как-то, чтобы в нашем кругу оставались те, кто, ну, из хорошей картины и закончил, чтобы они нелегкую эту лямку тянули преподавание, конечно, это тоже, может быть, не для всех, но я всегда как-то пытаюсь сделать так, чтобы студент, вот, мой студент, понимал, что если он останется потом работать в академии, что все-таки будет время для творчества.
1: Ну, в общем, за красотой на сайт Академии живописи, военной и зодчества.
0: Да. Но это звучит на имени сайт. Приходите в гости.
1: Конечно, да. И приходите в гости, приходите в музей Глазунова и, конечно же, в саму Академию тоже. Там действительно красиво и здорово. Мы, консерватники, рекомендуем. У нас в студии был Иван Ильич Глазунов. Берегите себя, любите Россию.

0: консерватники.
1: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
2: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита.
7: Приятного аппетита.
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.
10: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. ВСУ беспилотникам нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. И пресс-секретарь президента назвал Украину и действия Киева первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Власти Херсонской области отменили проведение всех праздничных мероприятий в День защиты детей из-за атак со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в администрации. Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил, что вечером ВСУ беспилотникам нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. По предварительным данным, погиб 6-летний ребенок, пострадали более 10 человек. По словам Сальдо, накануне Дня защиты детей ВСУ ударили туда, где живут семьи, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Эксперты МАГАТЭ после атаки украинского БПЛА на Запорожскую АЭС нашли на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксированы повреждения корпуса машинного зала, говорится в заявлении организации. Напомню, глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го блока. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. Сегодня в Минобороны подтвердили, что днем 30 мая ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока ЗАЭС. Поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Никто не пострадал, станция работает штатно. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии. Он назвал удар БПЛА по станции серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Украину и действия Киева первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. В комментарии журналисту информслужбы «Вести» Павлу Зарубину он отметил, что Европа в отношениях с Россией не имеет права заявлять о каких-либо красных линиях, поскольку европейские страны сами пересекли все, что можно пересечь. Так Песков прокомментировал прозвучавшее в пятницу заявление Минобороны Румынии о том, что беспилотник попал в крышу дома в городе Галат, где пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но доказательств не привели. Президент Румынии решил объявить генконсула России персоной нон-грата и закрыть генконсульство. Владимир Путин предположил, что, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Как отметил президент, без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что Россия готова провести расследование, если ей передадут объективные данные. Российские войска поразили заводы по производству дальнобойных беспилотников, а также транспортную и энергетическую инфраструктуру киевского режима. В Запорожской области операторы войск и беспилотных систем настигли мобильные огневые группы ВСУ. Формирования пытались на большой скорости уйти от преследования, но были уничтожены. В Константиновке операторы дронов оказывают огневую поддержку нашим штурмовым отрядам, которые блокируют боевиков в центральной части города. В Херсонской области российские разведчики уничтожают резервы противника на правом берегу Днепра. С этого участка фронта репортаж Леонида Муравьева.
2: Передает видеосигнал с вражеского борта. То есть я могу наблюдать, куда идет борт.
3: Чем ближе к линии фронта, тем выше вероятность наткнуться на дрон «Камикадзе». Боец с позывным «Крым» накануне пережил атаку FPV. Спас РЭП.
2: В метрах 15 заглушил его. Он ушел на бок. Завалился, взорвался. Осколочки не дошли, ничего не дошло, без повреждений. Добрались.
4: Расчет в работу.
3: Крым и Питер быстро достают из машины пусковую установку. Старший оператор расчета с позывным «Жук» готовит беспилотник к полету. Меняет камеру с ночной на дневную. У дрона-разведчика «Зала» это первый вылет сегодня. Их за сутки может быть до 7. Правый берег Днепра бойцы 18-й армии никогда не оставляют без присмотра.
5: 3, 2, 1...
3: В первые минуты после взлета залу пилотирует старший оператор. Как только беспилотник выходит на рабочую высоту и маршрут, «Жук» передает управление, расчет сворачивает оборудование и покидает точку взлета. Долго стоять на одном месте смертельно опасно.
6: Основные задачи, которые стоят сейчас за нашим расчетом, это контролирование
4: их территория. То есть залет вглубь противника. Также находим РЛС-ки. Недавно, кстати, уничтожили одну на выезде. Поразили ланцетом 51-м в свободной охоте.
3: Командиры мотострелкового батальона с позывным «Барс» мы едем еще ближе к фронту. Бойцов с говорящими позывными «Шах» и «Мат» застаем за выгрузкой оборудования. Они расчет ударных дронов «Молния-2», причем кочующий, то есть без постоянной прописки.
6: Как показывает практика, когда ты работаешь с одного места, не всегда долго его хватает, этого места. Быстро находят нас враги в этом плане.
3: Пока «Шах» выставляет антенны, «Мат» собирает сам беспилотник. Он довольно прост в конструкции. Но эти фанерные крылья могут поднять в небо груз до 10 килограммов. Сейчас «Молния» понесет на правый берег кумулятивный снаряд. Расчет будет бить по солдатам ВСУ.
7: Возьми правее, давай справа, зайдем тогда на эту цель.
3: Ага. Так все происходящее вокруг видит пилот. Молния пролетела почти 20 километров и пикирует на цель. Кумулятивный боеприпас пробивает крышу, перекрытие, следует мощный взрыв. Такие же ударные дроны в огромном количестве есть и у солдат ВСУ. Именно на Днепре украинское командование постоянно испытывает новые модели своих беспилотников.
8: Беспилотники, вот Hornet на Starlink'е на управление, то есть это которое невозможно заглушить рэбом, но их можно только сбить.
3: Все мобильные огневые группы или просто МОГи постоянно на связи с подразделениями радиоэлектронной разведки 18-й армии. В охоте за дронами противника важно не сбить свои.
9: Практика использования дронов-разведчиков показала, что расчеты более всего уязвимы не столько на взлете, сколько на посадке. Если противник обнаружил в небе нашу птичку, то за ней проследит. Поэтому сейчас сажать залу будем, так сказать, в движение.
10: Парашют!
3: Зала на парашюте приземляется в поле прямо возле автомобиля. Меньше минуты уходит у расчета, чтобы забрать дрон и покинуть место посадки. В условиях широкого применения беспилотников с обеих сторон именно скорость стала решающим фактором в выполнении боевых задач. Леонид Муравьев, Вести, Херсонская область.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Первая ракетка России Мира Андреева стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. Она обыграла швейцарку Джилл Тайхман со счетом 6-3, 6-2. В четвертьфинале соперницей Андреевой станет румынка Сарана Кирстя, которая переиграла китаянку Ван Сиюй. Также продолжает борьбу Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд. Девушки вышли в третий круг парного турнира. А Ирина Хромачева, выступающая в миксте с Якобом Шнайтером, Париж покидает. Пловец Мирон Лифинцев стал победителем в плавании на

0: Уральский клуб континентальной хоккейной лиги «Трактор» в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды всех легионеров. В клубе расстались с защитниками Логаном Дэем, Джорданом Гроссом, Михалом Чайковски, а также форвардом Джошуа Лива. Канадец присоединился к «Трактору» летом 2025 года и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. По данным «Спортэкспресса», следующим клубом нападающего станет омский «Авангард». Россиянка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который прошел в Болгарии. Второе место у белоруски Алины Горнасько, третьей стала итальянка София Рафаэли. Также Ильтерякова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом. У еще одной россиянки Марии Борисовой бронза в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с булавами. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. По прогнозе на 1 июня в Сатке будет плюс 18, возможны дожди, в Челябинске плюс 21, без осадков. В Екатеринбурге плюс 19, пройдут кратковременные дожди, во Владивостоке плюс 16, без осадков. В Хабаровске плюс 27, пройдут дожди с грозами, в Южно-Сахалинске плюс 20, без осадков. В Петербурге в понедельник без существенных осадков, днем будет плюс 18 градусов. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем около 20 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 746 миллиметров.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Консерватники.
9: Программа «Консерватники». Андрей Афанасьев, Роман Антоновский в студии «Радио России». К нам присоединился наш дорогой друг, учитель, да, историк, наш российский философ.
10: Старший товарищ.
9: Да, консервативный публицист, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Сергей Вячеславович Привезенцев. Мы вас рады приветствовать.
11: Здравствуйте.
9: Сергей Вячеславович, каждая встреча с вами — это замечательная возможность восполнить пробелы в историческом образовании.
11: Да,
9: не
11: но
9: только
11: это, но это вы с перебором,
9: себе,
11: конечно.
9: Но и слушателям. Ну, не с перебором. Это вы не знаете о пробелах в нашем образовании еще. Это мы, знаете, достаточно самокритичны в этом плане и не строим особых иллюзий. И вообще разобраться в таком предмете, в такой сфере, как историософия. Я историософию очень люблю. Я дерзну дать ей определение. Историософия — это то, как мы понимаем, что произошло, если совсем упростить для простых людей. Как это, что это было?
11: Скорее, не так. Не что, а зачем.
9: Зачем это было? Тоже.
11: Историософия — это о смысле истории, о том, зачем.

0: зачем что-то происходило, зачем существует государство, народ, вообще история, вообще человечество. Это вопрос такой религиозно-философский, прежде всего.
1: Мы находимся в очень непростом периоде нашей истории. Не то чтобы у нас были простые периоды истории в нашей стране, у нашего народа, и вообще у любого народа. Так, если посмотреть, один сложный период сменяет другой, и ничего. Но мы живем сейчас в период, когда нас активно пытаются по каким-то историческим швам, по каким-то таким очень сложным и тонким периодам нашей неразрывной истории разорвать. Понятное дело, существует дискуссия условно-красно-белая, хотя она весьма условно-красно-белая, потому что те, кто с позиции красных, не красные, а те, кто с позиции белых, чаще всего просто обычные граждане, люди со здравым, скажем так, смыслом, да и то, ну, кого белыми считать, не февралисты уже, в конце концов.
2: Русские против Невиоп, все можно назвать.
1: А это один шов, по которому рвут нам историю и нас разрывают на части. Другой шов – национальный. И вот поправьте меня, как доктор наук и профессор, но это же тоже исторический период. Тот период нашей истории, когда Россия, наше государство, Русь, из мононационального государства, где были только русские люди, стремительно стала разрастаться в империю и присоединять земли, чаще всего на добровольных началах, где проживают компактно представители иных этносов, которые какие-то стремительно русели до потери вообще каких-то различий с русскими, как многие угро-финские народы, например. И другие просто интегрировались и становились вполне себе частью единого государственного, культурного и смыслового пространства, сохраняя определенную самобытность, культурную, иногда религиозную. И вот это же еще один разрыв. То есть, получается, нас рвут по 17-му году и, ну, веку, наверное, по 15-му, 16-му.
0: Ну, на самом деле, даже раньше. Дело в том, что ведь изначально русское государство создавалось как все-таки полиэтничное государство, потому что, несомненно, русских было большинство, но не забывайте, что тот народ, который стал называться русским, он самоидентификацию подобную, если мы берем славянские племена, обрел в XI столетии. До примерно второй половины X века большинство русских себя не мыслили славянами, потому что это был иной этнос, из Прибалтики пришедший к нам, там корни, видимо, кельтические, скорее всего, но рано ославянившиеся и говорившие на славянском языке, но имеющие немножко другую культуру. Я к чему это говорю?
1: А кем были русские, если не славянами?
0: Изначально?
1: Да.
0: Это какие русские? Русы были белые, русы были красные, русы были иранцы, роксоланы, русы были кельтические народы, варяги-русы – это вообще очень интересная, до конца непонятная этническая группа, и, судя по всему, тот род русский, который возглавил русское государство, назвав его своим именем, русскую землю, так называлось это государство, и, соответственно, оно было едино русско-славянское или славяно-русское, потому что понятие «земля» – это славянское слово, а термин «русский» – это не славянское слово изначально.
2: А тут вот такой тоже, можешь вклинить, тоже вопрос. Может быть, здесь просто речь идет о том, что, по сути, если мы выводим, допустим, этногенез русских из племен славянских, финно-угорских и скандинавских, то, по сути, это...
0: О скандинавах речь вообще не идет.
2: Нет, да. Но тем не менее, ну, то есть, допустим, это получаются разные языковые группы, но при этом и те, и другие, по большому счету, северноевропейцы, похожего типажа, похожие по традициям, просто различавшиеся в большей степени по языку в свое время.
0: Вы знаете, если мы сейчас уйдем туда, в глубины этой этнической истории, мы закопаемся в ней и вряд ли из нее выберемся, потому что там темный лес, честно говоря. И вот сейчас то, что модно определять по геному и так далее, это тоже совершенно разные трактовки. Я о другом говорю. Я говорю о том, что мы очень часто сегодня, используя, скажем так, рационалистическую в основном методу мышления, очень нечетко, и до сих пор ведь в науке не определены такие понятия, как нация, этнос, народ, существует масса разных точек зрения, Вот мне кажется, на смотреть на русских нужно несколько иначе, чем привычно на них смотрят, на нас смотрят. Потому что русские, с одной стороны, это, несомненно, этнос. Это, несомненно, народ, который объединен и культурой, и языком, и историей. И, как это ни странно, с этим многие спорят, но он объединен даже на биологическом уровне.
1: Ибо R1, А1, гаплогруппа.
0: Ну, R1 плюс, значит, гаплогруппы, которые близки и, на основе, и для угрофинских народов, и плюс гаплогруппы отдельных тоже народов, которые жили. Дело в том, что славяне были сильны всегда своей ассимиляцией иных этносов. И это было у славян всегда и везде, поэтому, кстати говоря, антропологический тип славян не определяется. Классическое представление о русском человеке как о блондине высокого роста с голубыми глазами – это миф. Потому
1: что, смотрите на Антоновского.
2: Подтверждаем.
0: Да. Да и на меня смотрите, я тоже не блондин, хотя и седой уже. Вот. И самое главное, что для наших с вами предков этническое происхождение было всегда вторично. Всегда спокойно принимали другие народы, и в этом была огромная сила славян. А ведь русы пришли, но славяне-то их ассимилировали. Та же история была с болгарами. Болгары ведь это тюрки, а создавшие свой каганат на славянской территории, на Балканском полуострове, ну, через 100 лет они стали славянами, отдав свое имя славянам. Так и русы стали славянами, отдав свое имя. И вот теперь мы возвращаемся к тому, с чего начали. С 11 века, собственно, появляется русский народ. И изначально складывается очень интересная ситуация. Русские одновременно, я повторюсь, это этнос, но одновременно это то, что принято в науке говорить политическая нация, потому что русские сразу создают государство. И они являются создателями государства. Знаете, вот сейчас недавно прочитал статью «Как сегодня быть русским?» Ну, в Телеграме. Значит, «Как сегодня быть русским, если русские до сих пор не политическая нация?» И до сих пор не создали свое государство. Так вот, русские создали свое государство минимум.
1: Пока это еще не стало мейнстримом.
0: Да, минимум где-то в 10-11 веке, уже как ославянины русские. И, соответственно, с тех пор это существует. А как национальное государство, да, вы правы, с 15-го столетия. И вот эта проблема невозможности осмыслить наш народ, русский народ, с точки зрения такой классической этнологии, русский народ не осмысливается. Он не влезает вот в те принятые в современной такой западноориентированной этнологии понятия, как этнос, нация, народ, народность. Ведь придумали еще тогда народность в советской историографии, чтобы объяснить, что русских не было. Что, кстати, породило за собой тот самый украинизм. Потому что вот если еще даже в Януковские времена изданные учебники, казалось, Янукович вот такой наш друг, брат, и до сих пор у нас прячется, но в учебниках для 6 класса писалось, что по истории, что уже в 12 веке русские, белорусы и украинцы это были три разных народа. А на самом деле это все было единое, естественно, русский народ. Так вот, несомненно, вот эта неспособность определить и понять русских, исходя из вот такого рода якобы классических этнологических категорий, тем не менее используется как оружие, и вот тут вы, Андрей, правы, раскола как по национальному, так и по политическому признаку. И это связано с тем, с одной стороны, все с тем же непониманием русских, что порождает такое явление, как русофобия, и, соответственно, страхом перед русскими, что усиливает такое явление, как русофобия, и от неумения понять суть русского народа рождается, с одной стороны, нежелание понять суть русского народа и русской государственности, а как результат желание ликвидировать и русский народ, и русскую государственность.
2: А вот наш постоянный слушатель, постоянно нас критикует с левой точки зрения, Дмитрий, говорит, спрашивает, что же такое русскость? Определитесь уже.
0: Так я уже давно определился, читать мои работы. Русский, если я повторяю, русский – это прежде всего этнос. То есть это, несомненно, совершенно, это народ. Но, во-вторых, это политическая нация, и, в-третьих, это духовная общность. Потому что огромное количество людей не русские по своим этническим корням. не русские по своему происхождению политическо-государственному, не русские по своему происхождению религиозному, становились русскими после того, как принимали православие и осознавали себя русскими, именно после того, как принимали православие. Поэтому, когда сегодня говорят, что православие не играет никакой роли, и о нем нужно как можно быстрее забыть, это нечто отсталое и старое. Кстати говоря, это вот один из тезисов и левых, и таких рационалистов, которые сейчас вроде бы борются за право обладать умами нашего народа, что консерватизм, что религиозное миропонимание, это нужно добить окончательно, от него нужно избавиться. На самом деле это миф абсолютный, просто идет замена классической, традиционной религиозности религиозностью нетрадиционной. И в этом отношении русский человек, да, это тот, кто принадлежит и осознает себя как член русского народа, как, прежде всего, гражданин российского государства, в вторую очередь, как гражданин российского государства и как православный человек.
1: Что делать вот с людьми, которые нам пытаются рассказать, что Россия – это на самом деле осколок какого-то там Туранской империи, что русские не славяне.
2: Московское княжество было улусом Орды.
1: Что нам единственный путь – это светлое туранское будущее с полной потерей славянской православной идентичности.
0: Ну, прежде всего, освободиться от чтения трудов Льва Николаевича Гумилёва для начала. Потом перестать обращать внимание на ранние сочинения Николая Сергеевича Трубецкого и Петра Николаевича Савицкого, создателей того самого евразийства. Потому как Николай Сергеевич Трубецкой, который, собственно, есть главный закоперщик евразийского учения, в 20-21 году его придумавший, и через 10 лет, даже раньше, лет через 9 от него отказавшийся и испугавшийся его, заявив в переписке, правда, с тем же Савицким или тем же Павлом Сувчинским, заявивший о том, что евразийство его сломало, оно убило в нем ученого, потому что ему приходилось врать ради евразийства, ему приходилось сочинять идеологию, ибо евразийство изначально придумывалось как левая идеология, такая специфическая левая идеология, основывающаяся, с одной стороны, на православии, с другой стороны, отрицающие западные традиции, потому что они считали, что коммунизм пришел из Запада. С третьей стороны, пытающиеся создать такую концепцию единства как раз русско-туранского, чуть ли не единого народа и единого языка, там вплоть до таких вещей доходило, придумавшие, собственно, термин России как Евразии, хотя Евразия – это, конечно, континент, который еще в XIX веке этот термин появился. Вот, и это все было придумано как идеологическое замещение коммунизма в том случае, если коммунисты и большевики не удержатся в России у власти, к власти вернется эмиграция, и было это придумано молодыми эмигрантами белыми, ну, или просто эмигрантами, которые уехали из Советской России. Трубецкому, Савицкому, Сувчинскому, когда они все это придумали, было, по-моему, лет по 30. Потому что Трубецкой 90-го года рождения, Савицкий 95-го. То есть ему вообще было 25 лет фактически. И вот когда Трубецкой повзрослел, он сказал: я был слишком молод. Мне казалось, что все очень просто. Поэтому я... И он евразийство охарактеризовал как очень поверхностное и ненаучное явление. Под евразийством нет ни науки, незнание, потому что он даже писал, что когда я писал об истории, я писал то, о чем я не знаю. Но и у него есть очень интересное рассуждение в конце, уже ближе, там, в 30-е годы, о том, что вообще-то надо понимать себя как европейско-русских мыслителей, ученых. И мы, как ученые, как мы часть европейско-русской науки, больше того, писал он, не только как европейско-русской, как общеевропейской науки. Поэтому, потому что, и не надо забывать, что писать по-немецки, по-французски, если я буду писать, я не могу писать неправду. А по-русски я писал. Я писал неправду, исходя из принципа, и так сойдет.
2: Вот. Сергей Вячеславович, а не было ли вот евразийство некой попыткой примириться вот этих белых иммигрантов с большевизмом, потому что, поскольку большевизм был такой редкой аномалией по сравнению, допустим, с развитием российского дореволюционного государства, и здесь, по сути, они решили, ну вот, раз победили большевики, то никак не получится вывести большевизм, допустим, из империи Романовых там, или из Руси Рюриковичей, а вот из Орды с ее жестокостью большевизм вывести можно, тем более, что многие из них потом вернулись в Советскую Россию, где в массе были репрессированы.
0: Ну, вернулись они не по своей воле, чаще всего, как Красавин и Савицкий, которые просто были арестованы, один в Риге, другой, я уж не помню, в Праге, по-моему, да, в Праге. Если Савицкого, Красавина расстреляли, Савицкий отсидел свои 10 лет, и потом оставался уже в Советской России. Его не... Тут ситуация наоборот. Евразийцы ненавидели коммунистов, и они создавали свое учение как антикоммунизм. И больше того, они ненавидели сменовеховцев, которые были готовы пойти на союз с коммунистами. Другой вопрос, что само евразийское движение не было единым. Там не было же никакой научной, методологической основы, там не было никакого политического единства, потому что они все, кто влез, кто по дрова, в этом отношении были. И, собственно, они даже Корсавина привлекли. У Трубецкого хорошая фраза есть, что мы его привлекли, потому что нам нужен философ. Нам в этом учении не хватает философии. Вот давайте Корсавину. В итоге Корсавин создал свое отдельное движение и уехал в Ригу, потом его пригласили, значит, там работать. Вот. Поэтому нет, они не были. И больше того, тут вот не надо забывать одну интересную такую вещь. Роман, я думаю, вы это любите, такие вещи. Дело в том, что Трубецкие, они потомки Гедемина. И Романовых-то они не любили. И для Трубецкого власть Романовых в начале 20 века – это плохо. И большевиков он считал продолжателями плохого дела Романовых. И они и считал, что они как раз создадут другую Россию на других основаниях. Тут вот такой еще был разговор.
2: Очень интересно. Интересно. Да.
0: Вот. Я не скажу такое про Савицкого. Савицкий был из мелкопоместных дворян. Ему, блин, на эти выяснения отношений наплевать. Не до того. Как молодым декабристам, которым было на все наплевать. Когда они хотели просто дворцовый переворот очередной совершить и выбраться наверх. Ну, как Орлова в свое время выбрались, да, при Екатерине там, и так далее. Вот. Так, я думаю, и с Петром Николаевичем Савицким был. Хотя он был очень интересный экономист, так же, как Трубецкой был гениальный лингвист совершенно. Он знал, по-моему, 39, что ли, языков. Но идеология, вот они попытались сочинить идеологию и поняли, и в итоге вот у него вот эта мешанина получилась. Но тут еще вот какой момент важный, как мне представляется. И, по-моему, и Антон, и вы говорили, и, соответственно, Андрей об этом тоже и говорил, и писал. Те, кто сегодня называют себя евразийцами, они к евразийству не имеют никакого отношения, так по большому счету. Ну, во-первых, саму евразийцу, повторяюсь, у него нет единой основы, хватайся за что угодно.
2: Да, да.
0: Это куча такая, знаете, Навальная куча всего. Вот мы как-то какую-то передачу записали в свое время, ее опубликовали в интернете, и пошли куча всяких комментариев по этому поводу. И я вот читаю потом вот опровержение тех идей, о которых мы в свое время говорили, но это вот куча, все в кучу просто свалено. Опровергать невозможно, потому что надо же каждое слово говорить, что это бред. Так же, как бред, вот смотрите, вот союз Орды с Русью строится на придуманном в романе Югова факте о том, причем в романе, по-моему, в 47-м году он вышел, «Ротоборцы», роман, вторая часть называлась, Александр Невский, о том, что Александр Ярославович Невский побратался с Сартаком. Ну, вот это придуманный совершенно факт, который потом взял себе Лев Николаевич Гумилев, а дальше из этого сложили целую концепцию о том, что раз был заключен кровный союз с чингизидами, то, соответственно, все последующие Рюриковичи московской ветви исполняли этот кровный союз и мыслили себя наследниками Чингисхана. Вот, ну, вот бред сивой кобылы, потому что читайте источники. Вся русская государственность становилась в борьбе с Ордой. Истоками русской государственности было, прежде всего, Священное Писание, на которое ориентировались, причем откровенно ориентировались на Священное Писание, пытались воплотить в реальности вот то, что Господь говорит о том, что такое там монархия, какой она должна быть там, и так далее. Дословно, буквально. Во-вторых, это, конечно, византийский пример, имперский пример, потому что империя погибла, и нужно было создавать новую империю. Не случайно Иван III берет имперскую символику сразу. Двуглавый орел – это имперская символика уже в конце 15 века. И второй момент – это всадник, побивающий змеи. Это же образ государя, который является борцом с мировым злом. Обычно путают его с Георгием Победоносцем. Это не так на самом деле. То есть на одном гербе сразу вся символика российской государственности и российской истории представлена. И в-третьих, это собственный государственно-политический опыт устроения государства, потому что московское государство изначально строилось вовсе не как деспотическая восточная монархия, а как традиционный славянский союз центральной власти с развитой системой местного самоуправления. Причем вот эту систему местного самоуправления создавала сама самодержавная власть. И самодержавие как политическая система – крайне интересная вещь. Она до конца не исследована, потому что самодержавие – это не просто власть государя. Это, прежде всего, смысл самодержавия – это аналог понятия суверенитета. Мы сейчас провели специальное исследование на эту тему, изучили явление суверенитета и понятия, которыми наши с вами предки характеризовали свою политическую независимость. Это понятие было самодержавие вплоть до конца XIX века. В русской политической философии, в политической идеологии не было понятия суверенитет, было понятие самодержавие, которое полностью ассоциировалось с идеей независимости страны, ну, то, что вот в западной традиции именуется суверенитетом. И второй момент, то, что государственность в XVI-XVII веке строилась, да, на теснейшем союзе с местным самоуправлением. Повторюсь, эту систему создавала сама самодержавная власть, и наиболее развитой эта система стала в 50-е годы XVI века при государе, первом русском царе Иване Васильевиче.
1: Какие цели преследуют сегодня люди, которые пытаются у нас это забрать? Ведь воюя и пытаясь залезть в нашу историю, в нашу историософию, в то, как мы понимаем то, что произошло и как это происходило, люди пытаются смоделировать не столько прошлое, сколько настоящее и будущее.
0: Ну, во-первых, у нас это забрали уже где-то 100 лет назад. В том самом 17-м году. Нам уже тогда перемололи историю. И, ну, я учился в это время, вы немножко помоложе. Я все-таки учился в 60-е, 70-е, 80-е годы, и я прекрасно знаю, как нас учили и чему нас учили. И вот именно тогда, в советское время, собственно, русская история была полностью переделана. И то, что говорится сейчас, ведь те идеи, о которых вот сейчас то, что называется, я повторю, не нужно использовать термин, естественно, евразийцы, это, конечно, ордынцы, это ордынство, а не евразийство. Вот. Так вот, это же продолжение все тех же идей, которые появились в советское время. Труды Льва Николаевича Гумилева появились в советское время, и, надо сказать, среди советской интеллигенции они были крайне популярны. Мой учитель, Аполлон Григорьевич Кузьмин, один из крупнейших советских историков и патриотов России, был одним из главных борцов тогда против Гумилева и против вот этого всего ордынства, которое стало страшно популярно в 70-е годы того времени. То же самое, как тогда же на основе трудов Бориса Николаевича Рыбакова родилось родноверие и неоязычество. И тогда же появилось... То есть, понимаете, какая штука? То, что происходит сегодня, это неосоветизм. Это продолжение того, что началось в советское время. Это продолжение разрушения традиционной России, разрушения традиционной русской истории, реальной русской истории. И, соответственно, изъятие из памяти русского народа его исторического прошлого. А если... Ну, вот опять же, тут уходить, если глубоко... Я уже говорил о том, что для славян вообще и для русского народа в частности не характерно родство по крови. Мы родные с друг другом люди по культуре, по языку, по литературе и по истории.
1: По вере.
0: Ну, вера – это само собой разумеется. Вот изыми один из этих компонентов – историю, литературу, язык, веру из нашего бытия общенародного, и разрушается наше единство. Вера, культура, литература, история, язык, вот эти вот пять понятий, это основа единства нашего русского единства, даже не территория. Даже не границы. Границы менялись постоянно. Туда-сюда уходили. Вот сейчас мы возвращаем свои границы, которые мы потеряли. Мне очень нравятся слова, которые сказал о нашей родине Алексей Степанович Хомяков в XIX веке. Очень короткая фраза. Отечество не в географии. И вот дальше начинается осмысление этого всего. Вот поэтому удар по истории – это удар по нашему самосознанию, это удар по самому существованию русского народа, и самое главное, не только русского народа, а всей нашей российской цивилизации, вообще всей нашей российской цивилизации, потому что стержень, и не случайно даже теперь уже официально признается, что русский народ является государственным образующим, стержень российской цивилизации – это русский народ, который объединил вокруг себя многоцветие. Ну, сейчас, вот как было в конце XIX века 200 народов по переписи 1897 года, так, в принципе, так и сейчас, есть. Да, ну, там
1: плюс-минус.
0: Плюс-минус, да, потому что отпали какие-то территории.
1: Какие-то объединились.
0: Да, и вот это все многоцветие, почему русским удалось объединить вокруг себя почти 200 народов, при этом все народы сохранились в истории? Как это получилось? А это получилось благодаря специфике русского бытия, специфике русского языка, специфике русского самосознания, русской культуры, специфике православия, которое изначально... Вот тоже ведь очень часто православие воспринимают только как национальную такую религию. Знаете, Иван Васильевич, первый русский государь, когда он спорил с одним, значит, соответственно, протестантским проповедником, он же очень четко сказал, православие – это вселенская религия. Она обладает вселенской истиной. Православие – это вселенскость. И это тоже очень такая своеобразная наша черта, которая подчеркивает ненациональную ограниченность. Вот русские чем всегда были сильны? Они свою национальность воспринимали в самом широком смысле. Вот Господь нам дал быть такими людьми, которые могут объединять, могут умеют прощать, умеет жертвовать собой во имя общих каких-то целей. Это совершенно уникальные качества, которые очень часто оборачиваются против нас. Мы очень часто отдаем и ничего не требуем взамен. Или отдаем просто так, и взамен получаем как раз ненависть. Ну, это известно, опять же, кстати, русская поговорка, которая является в каком-то смысле характеристикой положения русского народа в истории. Не делай добра.
1: Не будет зла.
0: Совершенно верно. Это же опыт народный в этой, конечно, пословице, не личный опыт даже, это опыт цивилизационный. Но мы же все равно такие остаемся, и слава богу, наверное.
1: Мы меняемся вот вообще на протяжении истории. Менталитет русский, русское понимание себя в мире, русское понимание себя на политической карте, оно как-то трансформируется? Или все равно, вот так вот понаблюдаешь, вроде бы приходят одни и пытаются нам рассказать одно, что мы все какие-нибудь немцы или подмастерья немецкие. Было же такое, было в XVIII веке. Я упрощаю, понятное дело. Приходят другие, говорят, что вообще мы на самом деле угнетатели, тюрьма народов, и надо все по-новому делать, всем все дать, всем все раздать, русские сидеть цыц, у вас собственной национальной республики не будет, будете жить в коридоре. А у всех будет отдельная коммунальная комната. Вот тоже сейчас закончилось с этим. И все опять как-то возвращается, что называется, на круги свои.
0: Несомненно, история меняется, мы меняемся. Но вот интересная штука. Я не знаю, видели вы или нет, сейчас в Телеграме разразился большая дискуссия, споры. Иноагент Незыгарь это здорово разыграл. Не видели? Опубликована статья исследователей из Института социологии.

0: жителей, что у жителей провинции стоит понятие свободы. И понеслась. Вот настоящая либеральная западная ценность наконец-то завоевала сознание вот этих вот, вот ужасных, значит, жителей дикарей. России, дикарей, которого никогда не было. Я вот читаю это, и, ну, это вот опять связано с незнанием России. Помните, у Гоголя, по-моему, мы не знаем своей России. И незнание России – это самое страшное. У меня был как-то диалог с хорошим очень человеком, любящим Россию. Я говорю, давайте поговорим о свободе. Он говорит, ну ведь свобода – это не русская. Я говорю, ребят, вы что, с ума сошли? Свобода – это древнейшее славянское понятие, древнейшее общеславянское понятие. Свобода – это важнейшее качество нашего народа, и наш народ всегда осмысливал себя свободным. Другой вопрос в понимании того, что такое свобода. И вот ведь на протяжении столетий, знаете, какое было первое значение свободы в русском понимании? Свобода от греха. Это главное, что было в свободе. Свобода от греха. После этого начинаются все остальные свободы, в том числе и политические свободы. Но при этом, вот мы проанализировали, у нас опять же работа об этом, это я говорю как результат наших научных исследований, потому что мы изучили понятие свободы с того времени, как появилась, значит, соответственно, письменность в России, ну, минимум там с конца 10-11 века и до, соответственно, ну, минимум там 1917 года, 20 век мы не брали, это отдельно немножко история. Но вот этот период, когда, казалось бы, свободы совсем не было. Вот именно тогда как это понятие свободы и существовало, потому что было понятие и личной свободы, и политической свободы, но было и другое. Это вот исходя как раз из того исторического опыта проживания наших с вами предков на этой нашей огромной территории, освоения этой огромной нашей русской земли. А опыт был очень простой. Свобода народа, свобода государства важнее личной свободы. Вот этот опыт, умение жертвовать личной свободой во имя общей свободы, во имя свободы государства, во имя того, чтобы мы были свободными с точки зрения того, чтобы мы были самодержавными, вот это совершенно удивительное качество нашего народа. И идея личной свободы, она, несомненно, присутствовала, но она всегда осмысливалась в том контексте, что это не самое главное. Есть гораздо более важное. Есть, прежде всего, не совершать грех, и, во-вторых, уметь пожертвовать своей личной свободой во имя общей свободы. Вы знаете, удивительная штука. Вот когда сегодня говорят, что да, вот, молодежь у нас, ну, молодежь в самом деле, свобода, справедливость, желание спокойного, мирного, безопасного существования стоит на первом плане. Сейчас. Ну, у меня сразу вопрос. А у кого эти категории не стоят на первом плане? Кто не хочет жить в свободном, справедливом, мирном, безопасном государстве, в котором есть порядок? Эти вот основные ценности, которые молодежь сейчас выделяет. Но это же наши. Так,
1: это точно здравый так же смысл
0: называется. Это абсолютно нормальная ценность. Вопрос, какой ценой и кто это обеспечивает? Вот в том же... Ведь те, кто сейчас комментирует эту статью, сотрудников Института социологии, они не дочитали до конца. И не досмотрели. Вот они увидели...
1: Как часто это бывает.
0: Да, один показатель. А проблема заключается в том, что в конце делается вывод, что вот все вот эти важные идеи, там, свобода, справедливость, хорошая жизнь, все замечательно. Кто будет это все делать? И ответ традиционный на протяжении столетий. Государство.
1: Ну, а кто еще?
0: В западной традиции я сам себя делаю. Ну, американский принцип. Сам себя сделавший человек. А у нас нет. Вы знаете, интересная штука. Осенью 22-го года, в самое тяжелое вот время на фронтах специальной военной операции, когда отступали, когда мобилизация началась, и когда настроения в обществе были очень непростые, мы проводили как раз опрос молодежи от 14 до 18. Ну, коллеги наши с факультета политологии, просто мы единой группой работали по единому плану. Мы вырабатывали концепцию содержательную для социологических исследований, а наши коллеги эту концепцию вставляют, собственно, в контекст методики социологического. А методология у нас была одна. Ну вот, и вот получили как раз вот эти вот результаты, что на первом месте стоят свобода, мир сначала, безопасность, свобода, справедливость, порядок, права человека. Самое интересное, что примерно в это же время точно такие же исследования проводили.

0: или другие группы, в том числе те группы исследователей, которые в 23-м году убежали из России. И даже кто-то из них иноагентом признан. Результат получили одинаковый. И ответ на то, кто все это обеспечивает, получили одинаковый. Государство, отсюда вот, тот общий вывод практически всех социологических групп о том, что для русского самосознания, даже для российского самосознания, для общероссийского самосознания крайне характерен понятие патернализма. Надежда на то, что есть некто или нечто, что обеспечит твои права, твои свободы, твою нормальную жизнь. И выводы были разные. Мы пришли к выводу, что да, это наша традиционная ценность, это нормально. В русской цивилизации иначе существовать не можем. Мы все время к этому возвращаемся. Те, кто убежал, сделали вывод очень... Точно такой же вывод, но кардинальные иначе, так сказать, результаты. Да, с этим народом ничего сделать нельзя. Мы его 100 лет пытаемся переделать, ничего не получается. Вот к вопросу о том, меняемся мы или нет. Меняемся. Что-то меняется, что-то нет. Но вот не случайно я на всех своих лекциях и в своих работах мы пишем, а мы уже много лет занимаемся исследованием традиционных ценностей России, что наша цивилизация базируется как раз на материке ценностей, которые существуют, ну, так или иначе, меняясь на протяжении всего этого тысячелетия. Но самое интересное другое. Его постоянно нам пытаются подменить. Вот с ордынством это та же самая история, когда нам пытаются подменить нашу историю, подменить наши ценностные категории, подменить, да даже наш язык подменить активно пытаются. В общем, тут вещь абсолютно постоянная на протяжении всей нашей отечественной истории, должен вам сказать, повторяющаяся постоянно.
1: А вот исходя из борьбы вот разных то сейчас идеологии в России, потому что многие говорят, что нам нужна идеология, идеология патриотизма, но у всех разные понимания. Кто-то несет неосоветизм, кто-то несет, соответственно, там правый патриотизм, православный национализм, и вот идут тоже споры на этой почве. Вот если мы посмотрим на мир, у нас есть, допустим, проект глобалистский леволиберальный, который сейчас отражен в ЕС. Трамписты пытаются сейчас играть на территории таких христианских консерваторов, хотя они в большей степени сектанты. Китай вещь в себе, они никакую идеологию не транслируют, чисто на экономических основах заходим, вот мы вам...
0: Ну, у них всегда так было.
1: Да, принесли...
0: Они рационалисты до мозга костей, прагматики на протяжении всей своей истории.
1: Да, вот у турок есть региональный проект пантюркизма, который отчасти как раз и... Ну,
0: да. Туранская как раз концепция.
1: Да, и наше ордынство как раз является частичным ответвлением этой истории. Вот, на ваш взгляд, в текущей ситуации, что могла бы в мир нести как некий проект своей вот идеологии, своего видения мироустройства России? Допустим, до революции тоже мы выступали как защитники христиан, с чем были связаны русско-турецкие войны. Была популярна одно время идеология панславизма, которая, может быть, не совсем сыграла с учетом того, что болгары, освобожденные нами, потом нас и кинули в итоге. Вот сейчас стоит ли нам быть чистыми прагматиками, как китайцы, или с учетом того, что в США все-таки они больше позеры, чем христиане, можно побороться с трампистской Америкой за вот лидера христианского мира?
0: Ну, лидерами христианского мира мы станем вряд ли, потому что большинство христиан католики. Тут как раз дело в том, что вообще вся русская цивилизация – это и есть как раз отдельный свой проект, огромный тысячелетней истории проект, которые пытаются пробить с разных сторон. Вот 100 лет уничтожали классическую русский мир, начиная с 17-го года. Даже раньше началось, если мы берем эти... Вот, кстати говоря, вы сказали панславизм. Он никогда не был официальной идеологией. Панславизм вообще в России не был популярен. У отдельных личностей, да, панславизм – это идея западных славян, а не и южных славян, а вовсе не наш. Вот. Ну, хотя были отдельные панслависты, несомненно. И у русского правительства панславизм никогда не пользовался никакой популярностью.
2: А почему?
0: Его боялись. Ну, боялись.
2: А чего боялись?
0: А у русского правительства, начиная с государя Николая I, да даже с Екатерины II, было совершенно четкое понимание того, что если законная власть, против законной власти воевать нельзя. И поэтому, кстати говоря, с большим трудом, например, поддерживали греков в борьбе с османами, практически не поддерживали славян в борьбе с Австро-Венгрией, потому что Австро-Венгрия была союзником России. Австро-венгерское правительство поддерживали.
2: Еще известные
0: 46-й год. Да. Вот. И после чего Австро-Венгрию предали. Это к вопросу не делай добра. Да? Государь Николай Павлович это очень хорошо осознал и даже признал это. Когда в 1856 году с началом вот этой Первой мировой фактической войны или Великой Восточной войны, которую мы знаем как Крымская война, выяснилось, что нам придется держать огромные гарнизоны на западной границе войска для того, чтобы австрийцы и пруссаки не напали, которые заявили о том, чтобы мы тут особо не дергались. Вот он, Николай Павлович, сказал, государь, они не простят нам 48-го года, когда мы их спасли от этого. Так вот, этот проект есть, и этот проект должен быть, как мне представляется, на позициях нового русского консерватизма, такого вполне реалистического себе учения. Вы знаете, ведь, по сути дела, то, что сейчас происходит, это идет подспудная реанимация учения не только Николаевича Данилевского, но и Константина Николаевича Леонтьева, который был при всем своем, так сказать, большой прозорливости, он был очень серьезным реалистом. И он вполне реалистически оценивал, ну, во всяком случае, ту ситуацию, в которой он жил. Ну, в силу того, что он был дипломатом. И в этом отношении он, конечно, для нас определенный урок и определенный повод для того, чтобы понять себя, не опираться ни на какие-то там левые мифологемы, не опираться не на, допустим, тот же американский консерватизм и протестантские мифологемы, очень осторожно общаться с католическими мифологемами, а продолжать свою линию. Вот мы 100 лет изменяли собственной русской линии, по которой шли до 1917 года. Откровенно изменяли. Ничего хорошего из этого не получилось. Вывод. Надо идти все по той же русской линии, да, в новых условиях, да, с новым осмыслением самого консерватизма, потому что именно русского консерватизма, потому что он категорически отличается от американского консерватизма или от любого другого европейского консерватизма. Уж не говоря о всяких этих генонах и прочих, это вообще к нам никакого отношения не имеют. В этом плане как раз вот это опор на собственный, традиционный русский консерватизм, очень прагматичный, но при этом метафизичный, потому что он основывается на православном вероучении, но при этом глубоко нравственный консерватизм, потому что он основывается на признании права народов развиваться самостоятельно и не насилуют иные народы. Это основа, повторюсь, это основа нашей цивилизации. Мы же ни одного народа не уничтожили. Мы же не раскидывали отравленные одеяла среди чукчей, с которыми у нас было 3 войны в XVIII веке. Очень жестокие были войны. Но потом же замирились. А почти 30-летняя Кавказская война. Но ведь замирились потом. Ведь нашли вариант решения. То же самое были войны же с черемисами, ну или марийцами в XVI веке. Но ведь нашли решение потом. Замирились и спокойно существовали на протяжении всех последующих многих веков. Вот в этом сила русской цивилизации. В умении собрать вокруг себя народы, которые начинают понимать, что вот нам с русскими-то по пути. И не случайно сейчас все чаще и чаще, вот вы говорите о том, что часто раздаются голоса о том, что, значит, надо срочно с русскими бороться, а я слышу другие голоса о том, что наоборот, надо думать о русских, нужно помогать русским, потому что тяжелейшая демографическая ситуация сейчас у нас в стране, проведены новые исследования о том, что к 2050 году население нашей России может снизиться до 100 миллионов человек, и, соответственно, Москва, Санкт-Петербург и многие крупные города перестанут быть русскими городами. Просто перестанут быть. В жутком ситуации окажутся все малочисленные народы России. Их просто ассимилируют. Насильственно ассимилируют.
2: Не очень быстро.
0: Элементарно совершенно это все делается. Вот. Соответственно, если сейчас всем нашим народам не позаботиться о русском народе и не проявить свое понимание значимости русского народа, то просто наша цивилизация погибнет.
2: Благодарим вас за этот замечательный разговор. Я напомню, что Сергей Перевезенцев был у нас в студии «Радио России». Благодарим, читаем ваши комментарии. Кет, тоже пользователи, благодарит нас за качественную работу, спасибо, за замечательных гостей, глубокие темы. Спрашивает, когда Зюганов и его команда освободят свои должности, а мумию Ленина выбросят на Запад. Ну, может быть, мы с вами доживем до этого светлого времени. Вот. Самое главное, нам думать не о том, у кого какие должности, о том, что мы делаем для будущего и безопасности, и счастья нашего государства. Мы благодарим вас. Берегите себя, любите Россию, читайте Сергея Вячеславовича Перевезенца, его книги и его телеграм-канал.

0: Консерватники. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. И сделка с США не состоится до тех пор, пока не будут обеспечены права иранского народа. Теперь подробнее об этих и других событиях. Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Геническ выросло до 11 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все раненые в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали в Геническ жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний мальчик. Сразу после атаки в больницу обратились 10 горожан. Из-за налета БПЛА обесточены 9 округов региона. Как заявили ТАСС в администрации, власти Херсонской области отменили все праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил автору информслужбы «Вести» Павлу Зарубину. Как пояснил дипломат, на Аляске действительно были достигнуты понимания того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть, но натолкнулись на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции на те или иные обращения американцев, сказал Ушаков. Он добавил, что Украина опирается на поддержку со стороны европейцев. Зеленский обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО «Патриот», о чем он сообщил в соцсети X. Он отметил, что в Соединенных Штатах производится недостаточное количество ракет для противовоздушной обороны, что может привести к кризисам в разных регионах мира. Как подчеркнул Зеленский, пока на Украине не будет создана европейская противоракетная система, Киеву будет необходима поддержка со стороны Вашингтона. Напомню, в Москве не раз осуждали любую помощь Запада Украине. Американские военные за полтора месяца морской блокады Ирана перенаправили более 100 коммерческих судов и 5 вывели из строя. С таким утверждением выступило Центральное командование вооруженных сил США. 13 апреля американские военные начали морскую блокаду Ирана. В командовании заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты Исламской Республики или пытаются отойти от ее берегов. Между тем, Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия направлены иранской стороне. Информация о деталях нового предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Сделка с США не состоится до тех пор, пока не будут обеспечены права иранского народа. Об этом заявил главный переговорщик со стороны Тегерана, спикер парламента страны. Он подчеркнул, что Исламская Республика не доверяет словам и обещаниям противника. О том, на какой стадии сейчас находятся переговоры, специальный корреспондент на Ближнем Востоке Эмиль Мерсаев.
2: Но несмотря на активные дипломатические контакты, режим прекращения огня в Персидском заливе становится изо дня в день все более хрупким. Так, над территориальными водами Ирана сбит очередной американский беспилотник, а накануне Исламская Республика ударила по Кувейту, а именно по военной базе Али-Аль-Салем. Она используется вооруженными силами США, именно военно-воздушными подразделениями.
3: Обломки сбитой ракеты упали на территории базы, повредив, в числе прочего, сразу два ударных беспилотника MQ-9 «Рипа». Стоимость одного такого дрона может доходить до 30 миллионов долларов. Кроме того, пятеро американских военнослужащих получили ранения.
2: Куда более масштабные боевые действия сейчас на другом фронте этой войны. В Ливане армия ЦАХАЛ нанесла новую серию ударов по южным районам страны. Кроме того, подразделения израильской армии приблизились к окрестностям города Набатия. Рядом с ним уже заняли средневековую крепость, которая расположена на высоте в 300 метров.
4: Армия Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бафор, одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее. Кампания не окончена. Наша армия сильна, и мы полны решимости сокрушить Хезболла и завершить миссию, обеспечив безопасность жителям севера Израиля.
2: Но, несмотря на это, Иран и США склонны считать перемирие действующим, поскольку работа над мирным меморандумом еще идет. В ходе последнего брифинга с разведкой и с Кабмином американский президент несколько ужесточил требования к Исламской Республике и направил их ей на рассмотрение, выяснили журналисты издания «Нью-Йорк Таймс», а следом портал «Аксиос» уточнил, какие именно положения претерпели изменения.
4: Трамп попросил свою команду внести в проект документы изменения касательно ядерной программы Ирана. Может быть скорректирован пункт, затрагивающий возможную утилизацию иранского обогащенного урана. Речь скорее о деталях того, как США получат его и в какие сроки. Кроме того, могут быть изменены формулировки по вопросу открытия Ормузского пролива.
2: Пункт для Исламской Республики крайне чувствительный. Депутаты Ирана считают этот стратегически важный для всего мира транспортный коридор зоной своего контроля, потому если с кем-то и согласовывать по нему проход судов, то только с Маскатом.
5: Возвращение Ормузского пролива к той ситуации, которая существовала до войны, то есть к условиям, при которых враждебные государства, их военные корабли или иные недружественные суда могли бы беспрепятственно проходить через пролив, входить в Персидский залив и предпринимать действия против нас, исключено.
2: Так или иначе, сейчас запущен очередной раунд переговоров, считают так в Белом доме источники американской прессы. По их словам, он может растянуться, этот раунд контактов, еще на несколько дней. И ясность таким образом по поводу мирного меморандума наступит только к концу следующей недели. Сам американский лидер говорит о том, что торопиться ему в принципе некуда.
3: Медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим. Иранцы жесткие переговорщики, на это уходит много времени. Но я никуда не тороплюсь. Мне хотелось бы, я представляю, как сильно снизится цена на бензин после заключения сделки. Однако, когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение. Ну а в противном случае мы просто снова задействуем военное министерство.
2: В этом случае Пентагон готов выполнить любой приказ американского лидера, заявил глава ведомства Пит Хегсет. По его словам, вооруженные силы США располагают достаточным количеством боеприпасов, хотя ранее американская пресса писала ровно об обратном.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в болгарской Варне. Всего на счету спортсменок 9 медалей, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. По количеству золотых наград сборная России стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняли болгарки. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге Международной шахматной федерации. Его лидером по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсон. Второе и третье места, соответственно, занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань, россиянка Александра Горячкина осталась пятой. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос. В двух сетах она переиграла Джилл Тайхман со счетом 6-3, 6-2. Следующая соперница россиянки – Сарана Кирстя. В тренерский штаб московского «Динамо», который возглавляет Сандра Шварц, должен войти тренер по физподготовке Иван Карандашов, сообщает «Спортэкспресс». 34-летний российский специалист уже помогал Шварцу в «Динамо» в 2020-2022 годах, а сейчас работает во второй команде «Бело-голубых». Серебряный призер Олимпиады 2020 года Артем Вольвич покинул казанский «Зенит», сообщается на сайте волейбольного клуба. Вольвич присоединился к «Зениту» в 2016 году, а в 2023, после ухода Александра Волкова, центральный блокирующий стал капитаном команды. Всего за клуб он провел 403 матча. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По прогнозе на 1 июня в Сатке будет плюс 18, возможны дожди, в Челябинске плюс 21, без осадков. В Екатеринбурге около 19, тепла, пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке плюс 16, без осадков. В Хабаровске плюс 27, пройдут дожди с грозами. В Южно-Сахалинске плюс 20, без осадков. В Петропавловске и Камчатском пройдут дожди, днем плюс 7 градусов. В Великом Новгороде плюс 17, без существенных осадков. В Петербурге в понедельник без существенных осадков, днем плюс 18. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем около 20 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 746 миллиметров.
0: Радио России. Музыка.
7: Фолк-альбом. Радио России.
8: На исходе мая, когда лето уже стучится в двери, мы оглядываемся на весну и благодарим ее за дары. И за нежданный майский снег тоже. Эта неделя особенная для многих из нас. Она вместила в себя два главных народных праздника, говорящих о самом важном. И хотя обряды разные, суть одна – забота о близких, благодарность и надежда на лучшее. 31 мая православные отмечают Троицу. Зеленью березовых ветвей украшают церкви, храмовые пространства наполняются ароматом свежескошенной травы, символом жизни и обновления. На днях наступил один из главных дней исламского календаря – Курбан-Байрам, день, который напоминает о вере и готовности делиться благами с теми, кто нуждается. В своем обращении к российским мусульманам президент России Владимир Владимирович Путин отметил вклад мусульманских организаций в жизнь страны, их внимание к укреплению института семьи и воспитанию молодежи, а также активное участие в делах благотворительности и просвещения. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Легендарная туркменская группа «Гунеш» открывает наш фолк-альбом.

Говорят, чтобы понять туркменскую музыку, нужно смотреть на ковер и представлять себе, как эта связь раскрывается через особенности национальной музыкальной и ремесленной традиции. В последнее воскресенье мая отмечается День туркменского ковра, а такой был в советскую эпоху практически в каждом доме. Некоторые художники, такие как, например, авангардист Рувим Мазель, называли туркменский ковер графической партитурой. Любоваться узорами Мазель рекомендовал под звуки дутара. Слушать ковер, видеть народную музыку. Дутар – струнный щипковый инструмент, у него две струны, гриф очень длинный и тонкий. Послушаем Джамал Сапарову, женщину Бахши. Это символично, что ее голос звучит в нашей программе. Ковроткачеством занимались и занимаются женщины. Во время работы они напевают разные песни.

В 2009 году на международном конкурсе записи фольклорной музыки Гран-при Светозара Строчины в конкурсной программе участвовала бельгийская композиция «Табаган». В ней звучит хор оловянных свистков. Обычно такие инструменты ассоциируются с традиционной ирландской флейтой, но здесь нечто иное. Это набор старинных бельгийских военных свистков, которыми пользовались исключительно командиры. Свисток с шестью отверстиями. Прилагать особых усилий по извлечению звука не приходится. Давайте послушаем эту забавную музыку.

0: Сергей Николаевич Старостин зовет нас в странствие за народной музыкой Троицы.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Праздник Троицы, или, как его еще называют, Пятидесятницы, отсчитывая 50-й день от Пасхи. По народным поверьям, Троица являлась пограничем между весною и летом. К этому времени крестьяне, занимавшиеся сельскохозяйственными работами, прежде всего обращали внимание, дружно или нет поднимаются всходы, и если нет, то специально устраивали хороводы для пробуждения земных сил. Но не только подобными наблюдениями интересна Троица. Дело в том, что большинство троицких песен были связаны, конечно же, с человеческой судьбой и, как правило, с судьбой девушек, которым еще предстояло выйти замуж, либо молодухам, уже обретшим семью. В традиции Смоленско-Тверского пограничья очень много троицких песен, которые и мне самому приходилось записывать. В самом начале праздника начинает звучать «Святой Дух да Троица» с классическим сюжетом «Святой Дух да Троица, дозволь погуляти». «Дозволь погуляти, цветочки рвати, веночки плести». И сейчас мы послушаем с вами такую песню от ансамбля певиц из деревни Кривцова Нелидовского района Тверской области. –

0: Классический сюжет заканчивается, а за ним следует еще один вариант на тот же напев «Святой Дух да Троица», но только уже с другим текстом. И он повествует о судьбе девушки-сироты. Давайте послушаем эту троицкую песню в исполнении Славицкой Марии Филипповны из деревни Шейкино Нелидовского района.
1: Белая береза, белая береза, кудря.

0: Конечно, троицкие гуляния трудно представить себе без обряда кумления. Девушки обменивались венками, кумились, дарили друг другу подарки, ну и, естественно, ходили на реку гадать на венках. Одна из таких песен сейчас прозвучит. «Пойдемте, девки, в зеленую рощу» в исполнении певиц из деревни Монина Нелидовского района.
1: По

0: очень любопытный сюжет был записан мною о Славицкой Марии Филипповны из деревни Шейкино, которую вы уже слышали. Песня с зачином «Дулевская улица». Дулевская улица – это не Шейкинская улица, это улица в соседней деревне. И смысл этой песни в том, чтобы подстегнуть соседствующих девушек и жителей к соревнованию в собственной деревне, поскольку в нашей деревне Шейкино все хорошо, а у вас на Дулевской улице, в Дулевской деревне, не очень хорошо.
1: Дулевская я.

0: шмотках.
1: Одним из голосов, рожденных как раз весенним временем, является голос просверелки. Мне посчастливилось в одной из фольклорных экспедиций по Тверской области по реке Меже записать просверелку. Это дудочка, которая сделана из ивовой коры, составленным в верхний конец свистковым приспособлением. Давайте послушаем звуки просверелки.

0: сейчас мы послушаем с вами песню «Пойдем, девки, в луги гулять». Пошли девушки в луги гулять, траву топтать. Травушку привтолочили, кверху коренями переворочили. Пошла трава, Богу жалится, Христу кланяться. Уж ты Бог-то наш, ты Иисус Христос. Меня девушки привтолочили, кверху коренями переворочили. А тебе трава всегда пора, а красным девушкам лишь одна пора, семи к троице. То есть у девушек есть лишь одно время покрасоваться, выйти в своих прекрасных новых нарядах и, может быть, обрести себе жениха. Поют Ольга и Мария Лапшины, играет на рожке Сергей Старостин.
1: Пошли!

всегда пора, ой, всегда пора, пора, времечко. Ой, да ле-ле-ле-ле, пора, времечко, пора, времечко, красота.

0: троица!
1: «27 мая 1960 года в Череповце, городе Вологодской области, родился Александр Башлачев, поэт, бард, которого иногда даже называют основоположником советского рока. Освобождаясь от пафосных характеристик, оставим Башлачеву одно – русский поэт». Не удивляйтесь, пожалуйста, что музыка Александра Башлачева будет звучать в фолк-альбоме. Ведь корни его поэзии в древнерусском музыкально-поэтическом наследии. И он словно озвучивал сказания и былины, окрашивая свои рассказы-перепевы современной речью, переводя на современный язык и наделяя их современными ритмами. А вот как распевали бы песни Башлачева в деревнях? Наверное, так, как делает это Александр Маточкин. Сейчас он вам споет, но вначале пусть признается, что привело его к творческому наследию Александра Николаевича Башлачева.
2: О Башлачеве сложно что-то сказать мне, кроме общих каких-то фраз «Это душа России», «Совесть поколения» и прочее. Чтобы что-то конкретно сказать о его творчестве, им, конечно, нужно заниматься. А так я тут выступаю просто как рядовой слушатель Башлачева, который издавна его слушает, любит его песни. Вот, собственно, и все. Задаюсь я вопросом, стал бы я сказывать старины, если бы в школьном возрасте не познакомился с наследием Башлачева, когда отец пластинку вот эту знаменитую фирмы «Мелодия» принес. Наверное, все равно стал бы, потому что в то же время ведь я и Шергина уже читал, и «Повесть временных лет», слава богу, уже почитывал. Вот, в те же годы «Евангелие» нашел, от прабабки досталось, а там тексты на русском и на славянском, вот интересно было почитать. То есть русское предание, оно пробивается же множеством ростков, и кто тяготеет к нему душой, тот все равно найдет. Но, конечно, без Башлачева вот эта основа языковая, корневая, была бы неполной. Наш современник, не какой-то там древний человек, а в наше время появился такой человек, который напомнил, как все было скроено, да все опять перекроил.

тебе дано. И ты без сожаления смотрел однажды

а то, что было где-то впереди. То ни на шаг к тебе не

и кутаешься, если дует ветер. И вот уж вечер, разве ты заметил,

0: 27 лет земной жизни отвела судьба Александру Башлачеву, гениальному поэту, барду и необычайно скромному человеку. Сегодня его песни исполняет Александр Маточкин, фольклорист-ученый, сказитель, собиратель русского фольклора. По его признанию, творчеством Башлачева он увлекся в отрочестве. На песнях барда учился русскому языку.
1: Вот, например, как словарь тех же пословиц пригодился ему в песне «На жизнь поэтов». «Жизнь поэта за семерых отмеряет и режет». Эх, раз, еще раз. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Через поэта прорвется к перу то, что долго рубить топором. Что написано пером, не вырубить топором. Что у всех на уме, то у поэта на языке. Поэта не взять ни тюрьмой, ни сумой. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке, от тюрьмы до сумы не зарекайся. Вот уж действительно, поэт умывает слова, возводя их в приметы. Эти пословицы когда-то придумали народные мастера, и Башлачев встает в их ряд.

0: Пословица – это устный жанр, которому еще посчастливилось дольше других задержаться в живой речи. До сих пор мы их еще слышим. Чего не скажешь о многих других видах словесности. Вот кто сейчас сможет спеть по памяти былину, рассказать традиционную сказку или затянуть долгую песню? Старина, она уступает место новизне. Один народ сменяет другой, это закономерно. Все идет по плану, и вспять тут невозможно повернуть историю. И вот какое же удивление у нас вызывает Башлачев, этот человек, который накануне 21-го столетия, после 10-векового пути, когда уже можно прилечь и отдохнуть, тут он неожиданно говорит о том, что надо дар русской речи сберечь. Вот, кажется, песенка-то спета уже, а нет.
1: Спасибо Александру Маточкину за песню Башлачева. Все будет хорошо.

«Знаешь ли ты, любимый?» Поет Нелли Андреева, солистка оркестра народных инструментов Болгарского радио. Эта лирическая композиция завершает сегодняшний выпуск, который для вас подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Марко Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля о новом перемирии. И на юге России стартует курортный сезон. Все подробности далее. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа с пехотой, 6 терминалов спутниковой связи «Старлинк», а также 9 наземных робототехнических комплексов. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николаевки, Краматорска, Юрковки, Рай-Александровки, Ореховатки, Константиновки и Малиновки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, машина реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Анти-ПК-36» и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 8 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов «Старлинк», 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 11 беспилотников противника.
1: ВСУ потеряли за сутки от действия «Востока» 37 БПЛА самолетного типа. Российские бойцы также ликвидировали свыше 445 военных противника. В то же время операторы дронов группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в Сумской области. Десантники «Днепра» с помощью FPV-дрона, работавшего в режиме свободной охоты, в «Сумерках» уничтожили дроном броневик ВСУ «Хаммер», дополнительно усиленный пассивной антидроновой защитой. Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху с целью продвижения новой инициативы по прекращению огня между этими ближневосточными странами. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Новое предложение США в качестве первого шага предусматривает прекращение атак на Израиль со стороны движения Хезболла. В ответ Израиль воздержится от агрессии против Бейрута. Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться раз в день, а с 1 июля – два раза в день. По данным на сайте «Аэрофлота», все билеты классов «Эконом» и «Комфорт» проданы. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения за отсутствие на работе по уважительной причине не может быть применено к сотруднику. Об этом сообщила ТАСС, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Татьяна Голубева. Она отметила, что в Трудовом кодексе нет перечня уважительных причин для отсутствия работника на рабочем месте. Однако уважительными могут быть признаны, в частности, чрезвычайные ситуации, а также действия государственных органов, повлекшие за собой проблемы с транспортом, например, отмена или задержка рейса, перекрытие дороги к месту работы. По мнению эксперта, работодателю нецелесообразно применять какое-либо дисциплинарное взыскание, замечание, выговор, увольнение за прогул, поскольку отсутствие работника на рабочем месте произошло не по его вине. Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 число в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Университета имени Плеханова Ирина Рогалева. 12 июня День России выпадает на пятницу, поэтому будет короткая рабочая неделя – 4 дня. Курортный сезон стартует 1 июня в Крыму и Краснодарском крае. По сообщениям властей, они полностью готовы к приему туристов. А эксперты отмечают, что турпоток в регионы в этом сезоне вновь может заметно вырасти. Об этом говорит уже сейчас наблюдающийся спрос. По данным президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, курорты Краснодарского края летом примут по меньшей мере 10 миллионов туристов. Именно столько побывали в регионе годом ранее. Но при оптимистичном сценарии рост может может составить порядка 11%. На Крымском полуострове в готовности 360 пляжей на побережье двух морей, тогда как в прошлом году их было 351. По информации министра курортов и туризма Сергея Ганзея, в этом сезоне на территории Республики Крым в общей сложности будут работать более 2500 средств размещения. 1 и 2 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в начале июня сохранится тенденция к улучшению погоды.
3: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме. Самыми комфортными будут 3 и 4 число. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи станут почти летними, теплыми. Минимальная температура будет в пределах плюс 8, плюс 14 градусов. Дневная температура 22-25 градусов. И это несмотря на то, что у нас сохраняется северо-восточный ветер. В конце рабочей недели вновь местами могут пособраться небольшие кратковременные дожди. Ночь станет еще более теплой, 10-15 градусов. Дневная температура 21-26. А это уже на градус полтора выше климатической нормы. Так что первая пятидневка июня месяца обрадует нас теплом и солнцем.
1: Туман с видимостью 200-500 метров ожидается в Москве до утра понедельника. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Первая ракетка России Мира Андреева стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. Она обыграла швейцарку Джилл Тайхман со счетом 6-3, 6-2. В четвертьфинале соперницей Андреевой станет румынка Сарана Кирстя, которая переиграла китаянку Ван Си Юй. Также продолжает борьбу Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд. Девушки вышли в третий круг парного турнира. А Ирина Хромачева, выступающая в миксте с Якобом Шнайтером, Париж покидает. Пловец Мирон Лифинцев стал победителем в плавании на 50 метров на спине на третьем этапе международного турнира «Маре Нострум» в испанской Барселоне. Евгения Чекунова победила в плавании на 200 метров брасом, а на дистанции 50 метров баттерфляем второе время показал серебряный призер чемпионата мира Олег Костин. Челябинский клуб континентальной хоккейной лиги «Трактор» в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды всех легионеров. В клубе расстались с защитниками Логаном Дэем, Джорданом Гроссом, Михалом Чайковски, а также форвардом Джошуа Лива. Канадец присоединился к «Трактору» летом 2025 года и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. По данным «Спортэкспресса», следующим клубом нападающего станет омский «Авангард». Россиянка София Ильтирякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который прошел в Болгарии. Второе место у белоруски Алины Горнасько, третьей стала итальянка София Рафаэли. Также Ильтирякова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом. У еще одной россиянки Марии Борисовой бронза в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с булавами. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов без осадков, в Архангельске плюс 11-13 переменная облачность, в Петрозаводске плюс 12-14 градусов, в Вологде плюс 13-15 и кратковременный дождь. В Сыктывкаре дожди плюс 15-17 градусов, в Калининграде плюс 20-22, кратковременный дождь, в Перми плюс 16-18 градусов, кратковременный дождь, в Кирове плюс 14-16 дождь, в Уфе вечером дождь и гроза, днем плюс 19-21 градус, в Оренбурге плюс 18-20 часть кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18 градусов. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 10, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть первая.
1: Не знаю, как и с чего начать. Иногда в шутку обвиняю во всем случившемся Чарли Ферресета. В долине Мил, под сенью горы Тамальпаис, у него была дача, но он приезжал туда только зимой и отдыхал за чтением Ницше и Шопенгауэра. Если бы не моя привычка приезжать к нему каждую субботу в полдень и оставаться у него до утра следующего понедельника, то это чрезвычайное утро не застало бы меня в волнах бухты Сан-Франциско. И не потому это произошло, что я сел на плохое судно. Нет. Мартинес был новый пароходик и совершал всего четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, который обволакивал бухту, и о коварстве которого я, как сухопутный житель, мало знал. Вспоминаю спокойную радость, с какой я уселся на верхней палубе у лоцманской рубки, и как туман захватил мое воображение своей таинственностью. Какой-то краснолицый пассажир проковылял взад и вперед по палубе и стал рядом со мной, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице.
2: От такой мерзкой погоды недолго и посидеть.
1: Не думаю, что тут требуется особое напряжение. Кажется, дело просто как дважды два четыре. Они знают направление по компасу, расстояние и скорость. Все это точно как математика.
2: Просто как дважды два. А вот что вы думаете насчет этого течения, которое мчится теперь через Золотые ворота? Знакома ли вам сила отлива?
1: Нет.
2: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
1: Да?
2: Смотрите. Им приходится менять курс. А это должно быть пассажирский. А там, слышите?
1: Да-да.
2: Кто-то пересекает нам путь. Вы слышите?
1: Слышу.
2: Идет на всех парах. Идет прямо на нас. Он, верно, еще и не слышит нас. Относит ветром.
1: Тоже пассажирский?
2: Он самый. Летит, сломя голову. У нас вон забеспокоились.
1: Я взглянул наверх. Капитан высунул голову и плечи из лоцманской будки и пристально всматривался в туман. Лицо его выражало такое же беспокойство, как и лицо моего спутника, который подошел к перилам и смотрел с напряженным вниманием в сторону невидимой опасности. Затем все произошло с непостижимой быстротой. Туман вдруг рассеялся, как будто расщепленный клином, и из него вынырнул остов парохода, тянувшего за собой с обеих сторон клочья тумана, точно водоросли на хоботе Левиафана. Должно быть, мы получили удар в самый центр, потому что я уже не видел ничего. Чужой пароход исчез из круга моего зрения. Мартинес круто накренился, а затем раздался треск раздиравшейся обшивки. Мартинес быстро шел ко дну, и видно было, что конец близок. Началась паника, которая захватила и меня, и я с целым потоком других тел бросился через борт. Вода была мучительно холодна. Когда я погрузился в нее, меня точно обожгло огнем, и в то же время холод пронизал меня до мозга костей. Я задыхался под водой от острой боли в легких, пока спасательный пояс не вынес меня обратно на поверхность моря. Как долго это продолжалось, я не знаю, ибо подоспело на помощь забытье, от которого остается не больше воспоминаний, чем от тревожного и мучительного сна. Мне казалось, что я качаюсь в величественном ритме мирового пространства. Когда я достигал предела моего размаха и готовился лететь обратно, раздавались звуки большого гонга. В течение неизмеримого периода в потоке спокойных столетий я наслаждался моим страшным полетом, стараясь постичь его. Но какая-то перемена случилась в моем сне. Размахи становились короче и короче, Меня бросало с раздражающей быстротой. Гонг гремел все чаще и громче. Я ждал его уже с неописуемым страхом. Потом мне стало казаться, будто меня тащат по песку, накаленному солнцем. Это доставляло невыносимые мучения. Моя кожа горела, точно ее жгли на огне. Я задыхался, мучительно ловя воздух, и вдруг открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, что-то делали со мной. Могучий ритм, качавший меня туда и сюда, был подъемом и опусканием судна в море во время качки. Страшилищем гонгом была сковорода, висевшая на стене. Она громыхала и бренчала с каждой встряской судна на волнах. Грубым и раздирающим тело песком оказались жесткие мужские руки, растиравшие мою обнаженную грудь.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
4: Ничего, заживет. Главное, что он пришел в себя.
1: Человек, которого назвали Йонсеном, мужчина могучего скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. Говоривший с ним был малый с миловидными, почти женственными чертами лица. Грязный полотняный колпак на голове и грязный мешок, привязанный к его тонким бедрам вместо фартука, говорили о том, что он был коком корабельного камбуза, где я пришел в сознание.
3: Как вы чувствуете себя теперь, сэр?
1: Честно говоря, бывало и получше.
3: Вот, сэр, выпейте кофе. Это будет вам на пользу.
1: Спасибо вам, мистер Йонсен. Но не находите ли вы, что немного перестарались?
4: Мое имя Джонсон, а не Йонсен.
1: Благодарю вас, мистер Джонсон. Нет ли у вас какой-нибудь сухой одежды? А,
3: конечно, найдется. Сейчас я сбегаю вниз и пороюсь в своем приданом. Если вы, сэр, конечно, не побрезгуете надеть мои вещи.
1: Где я? Что это за судно и куда оно идет?
4: Мы отошли от Фаралонских островов. Идем приблизительно на юго-запад. Это шхуна «Призрак». Мы идем за морскими котиками в сторону Японии.
1: А кто капитан? Я должен повидаться с ним.
4: Капитан Волк Ларсон. Так его, по крайней мере, все зовут. Я никогда не слышал, чтобы его называли иначе. Но разговаривайте с ним поласковее. Он сегодня не в духе. Его помощник...
3: Убирайся-ка отсюда поскорее, Йонсен. А то еще хватится тебя на палубе капитан. Не стоит его злить сегодня. Вот, сэр, пожалуйста. Платье уложили мокрым, сэр. Но как-нибудь обойдетесь, пока я не высушу вашу одежду на огне.
1: На руке у кока висело смятое и заношенное облачение довольно гнусного вида, отдававшее каким-то кислым запахом. Опираясь на деревянную облицовку, я надел грубую шерстяную фуфайку. В ту же минуту тело мое съежилось и заныло от колючего прикосновения. Ноги мои оказались в грубых рабочих сапогах, а штаны были бледно-голубыми, полинявшими, причем одна штанина дюймов на 10 короче другой.
3: Надеюсь, сэр, что вам никогда больше не придется надевать на себя такую одежду. У вас удивительно нежная кожа, нежнее, чем у леди. Такой, как у вас, я никогда еще не видал. Я сразу понял, что вы настоящий джентльмен, в первую же минуту, как только увидел вас здесь.
1: Кого я должен благодарить за эту любезность?
3: Магридж, сэр. Томас Магридж, сэр. К вашим услугам.
1: Хорошо, Томас. Когда высохнет моя одежда, я вас не забуду.
3: Благодарю вас, сэр.
1: Я вышел на палубу. Порыв ветра налетел на меня, и я, проковыляв по качающейся палубе до угла каюты, уцепился за него, чтобы не упасть. Я поглядел на восток, где находилась Калифорния. но не увидел ничего, кроме низко лежавших пластов тумана, того самого, который был причиной крушения Мартинеса. На юго-западе, почти в том же направлении, в каком шли и мы, я увидел неясные очертания треугольных парусов какого-то судна. Закончив обзор горизонта, я перевел глаза на то, что меня окружало вблизи. Казалось, все были заинтересованы тем, что происходило на середине шхуны. Там, на люке, лежал на спине какой-то грузный человек. Глаза его были закрыты, и он, по-видимому, лежал без сознания. Рот был широко открыт, и грудь тяжело поднималась. Точно ей не хватало воздуха. Дыхание с шумом вырывалось наружу. Один матрос время от времени опускал на веревке брезентовое ведерко в океан, вытаскивал и выливал в воду на лежавшего без движения человека.
5: Еще воды!
6: Да куда еще? Ты ему уже ничего не поможет!
1: Взад и вперед по палубе ходил, свирепо пожевывая кончик сигары, высокий человек. Он поражал той необыкновенной силой, которую вы чувствовали при первом же взгляде на него. Это была сила, которую мы привыкли соединять с первобытными существами, обитавшими на деревьях и бывшими нам сродни. Однако эта сила, пронизывавшая каждое его движение, была лишь намеком на другую, еще большую силу, которая в нем дремала и только время от времени шевелилась, но могла проснуться в любой момент и была страшной и стремительной, как бешенство льва или разрушительный порыв бури. Я уже шагнул вперед, но в эту минуту страшный пароксизм удушья овладел несчастным, лежавшим на спине. Он сгибался и корчился в конвульсиях. Затем мускулы ослабли, голова перестала двигаться, и вздох глубокого успокоения вырвался из его груди.
2: Да будь ты проклят, сукин сын! Тысячу раз проклят! Какой черт дернул меня связаться с этим пьяным скотом? Горит тебе вечность в аду! Тебе и всему твоему собачьему роду! Йоганссон!
7: Есть, сэр!
2: Возьми иголку за шею этого бедолагу. Ты найдешь старую парусину в ящике для парусов.
7: А что привязать ему к ногам, сэр?
2: Сейчас придумаем. Эй, кок! Спустись вниз и насыпь мешок угля.
8: Я мигом, сэр.
2: У кого-нибудь есть Библия или молитвенник?
8: Да откуда ей здесь взяться? На всем корабле, небось, ни одной книжки не найдется.
2: Тогда мы просто перекинем его через борт без всякой болтовни. Если только наш поповского вида молодчик не знает наизусть похоронной службы на море. Вы ведь пастор?
1: Я, к сожалению, пасторскому делу не обучен. И служить панихиду не умею.
2: Чем же вы живете?
1: Я джентльмен.
2: Вот как?
1: У меня есть доходы. Все эти вопросы, простите мне мое замечание, не имеют никакого отношения к тому, о чем я хотел бы с вами поговорить.
2: Кто заработал ваш доход? А? Не вы сами? Я так и думал. Кормитесь за счет отцовского наследства. Вы никогда не стояли на своих собственных ногах. Вы не сможете самостоятельно прожить и дня. Покажите-ка вашу руку. Какая мягкая рука. Ни на что не годна. Разве что для работы на кухне.
1: Я хочу, чтобы меня спустили на берег. Я вам заплачу за задержку в пути и хлопоты.
2: У меня есть встречное предложение для вас. Это для вашей же пользы. Мой помощник умер. Один из матросов займет его место. Каютный юнга займет место матроса, а вы займете место юнги. Вы подпишете условия на один рейс и будете получать $20 в месяц на всем готовом. Ну, что вы скажете? Заметьте, это для вашего блага. Это сделает из вас человека. Вы научитесь, может быть, стоять на собственных ногах и даже, пожалуй, немного ковылять на них.
1: Вон то судно на юго-западе скоро пройдет мимо нас. Так как оно идет в противоположном нам направлении, то можно предполагать, что оно направляется в Сан-Франциско.
2: Очень вероятно.
4: Эй, Кок! Звали, сэр.
2: Где Юнга? Скажи ему, что он мне нужен.
4: Есть, сэр.
1: Спустя минуту Магридж выскочил обратно в сопровождении тяжеловатого юноши лет 18-19 с красным и злобным лицом.
4: Вот и он, сэр.
2: Как тебя зовут?
5: Джордж Лич, сэр.
2: Ты же с Телеграфной горы, из этого жульнического притона, так? Это написано на всей твоей пакостной физиономии. Знаю я вашу упрямую породу. Здесь ты свое упрямство брось, понял? Кстати, через кого ты нанимался?
5: Маккриди и Свенсон.
2: Сэр.
5: Маккриди и Свенсон, сэр.
2: Кто получил задаток?
5: Они, сэр.
2: Ну, разумеется. И ты, конечно, был чертовски рад, что удалось поскорее удрать, потому что тебя разыскивают. Сколько тебе лет?
5: Только что исполнилось 16, сэр.
2: Врешь. Тебе больше 18. Такой громадный для своего возраста и мускулы, как у жеребца. Сворачивай свои пожитки и отправляйся в Кубрик. Ты теперь лодочный гребец. Это повышение, понял? Йоханссон, ты что-нибудь смыслишь в навигации?
9: Нет, сэр.
2: Ну, не беда, все равно назначаешься штурманом. Перенеси свои вещи на койку штурмана.
9: Есть, сэр.
2: Ты чего ждешь?
5: Я заключил договор на каютного юнгу и не хочу служить гребцом.
2: Собирайся и марш в Кубрик!
1: Лич отвечал угрюмым гневным взглядом и не двигался с места. Волк Ларсон сделал прыжок в 6 футов и ударил парня кулаком в живот. Юнга скорчился. Его тело свернулось над кулаком капитана, как мокрая тряпка на палке. Затем он подскочил в воздух, описал короткую кривую и упал около трупа, ударившись головой и плечами о палубу. Он остался лежать там, корчась почти в агонии.
2: Ну-с, вы обдумали?
1: Что это за судно?
2: Лоцманское судно «Леди Майн» доставило своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско. С этим ветром оно будет там через 5 или 6 часов.
1: Пожалуйста, сигнализируйте, чтобы оно доставило меня на берег.
2: Очень сожалею, но я уронил за борт сигнальную книгу.
10: Леди Мэй! Эй! Возьмите меня с собой на берег! $1000, если доставите на берег!
11: В чем дело? Что-то случилось?
10: Да! Вопрос жизни и смерти! $1000, если доставите меня на берег!
2: Слишком много выпили во Фриско! Вот этому мерещатся морские звери и обезьяны!
11: Все понятно! Пошлите его от моего имени к черту!
1: В отчаянии я перегнулся через борт, глядя, как между хорошенькой шхуной и нами быстро увеличивалось темное пространство океана. Минуту спустя я обернулся и увидел, как Юнга поднялся на ноги. Его лицо было страшно бледно и подергивалось от боли.
2: Ну, Лич, идешь в Кубрик?
12: Да, сэр.
2: Ну, а вы?
1: Я предлагаю вам 1000...
2: Довольно! Намерены ли вы приняться за ваши обязанности каютного юнги? Или мне и вас придется выразумить?
1: Да.
2: Скажите «да, сэр».
1: Да, сэр.
2: Ваше имя?
1: Хэмфри, сэр. Хэмфри Ван Вейден.
2: Возраст?
1: 35 лет, сэр.
2: Ладно. Идите к Коку и учитесь у него своим обязанностям. Хотя нет, погодите. Йоханссон, зови всех наверх. Нужно заняться похоронами и очистить палубу от лишнего мусора.
9: Есть, сэр.
1: Два матроса по указаниям капитана положили зашитое в парусину тело на крышку люка. К ногам привязали мешок с углем, принесенный Коком. Один из охотников, маленький темноглазый человек, которого товарищи называли Смоком, рассказывал непристойные анекдоты. Матросы шумной толпой собрались на палубе и перебрасывались грубыми замечаниями. На их лицах лежало мрачное и озабоченное выражение. Было ясно, что им мало улыбалось путешествие с таким капитаном, да еще при таких печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на волка Ларсена. Нельзя было не заметить, что они побаиваются его. Волк Ларсен подошел к покойнику, и все обнажили головы. Я бегло осмотрел матросов. Их было 20, а включая рулевого и меня, 22. Большинство матросов были англичане или скандинавы, и лица их казались угрюмыми и тупыми. У охотников, наоборот, были более интересные живые лица с яркой печатью порочных страстей. Но в лице волка Ларсена не было ничего порочного. Черты его были резки, решительны и тверды, но выражение открытое и искреннее.
2: Я помню только одну часть похоронного обряда. И тело да будет предано морю. Итак, бросайте его. Поднимайте же, будьте вы прокляты! Какой черт вас держит?
1: Испуганные матросы поспешно подняли край крышки, и как собака, перекинутая через борт, мертвец скользнул в море. Привязанный к его ногам уголь потянул его вниз. Он исчез.
2: Йоханссон, убрать Марселя и сделать это как следует.
9: Есть, сэр.
2: Мы входим в Зюйдост. Возьмите рифы на кливере и гроте. И не зевайте, если принялись за работу.
1: В один миг вся палуба пришла в движение. Люди стали травить канаты, и все это было ново и непонятно для меня, сухопутного жителя. Но всего больше поразила меня общая бессердечность. Охотники смеялись новому рассказу Смока, команда тянула снасти, и два матроса взбирались наверх. Волк Ларсен изучал сумрачное небо и направление ветра, а человек, так непристойно умерший и так недостойно погребенный, опускался в морскую глубину все ниже и ниже. Я держался за перила и смотрел через пустыню пенящихся волн на стлавшийся туман, скрывавший от меня Сан-Франциско и Калифорнийский берег. А это странное судно со своей страшной командой, то взлетая на вершины волн, то проваливаясь в бездну, уходило все дальше на юго-запад, в пустынные широкие просторы Тихого океана.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Магридж – Сергей Фролов. Джонсон – Григорий Данцигер. Лич – Александр Денисов. Йоханссон – Алексей Мясников. Смок – Дмитрий Филимонов. В спектакле также заняты артисты. Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнение нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе и медленно выдыхаем ртом. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Ху. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось. Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции. Лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног. Ставим их на ширину плеч, стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула, руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Отлично! Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени, приподнимаем и медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз. И два. И три. И четыре. И пять.

Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет.

0: работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары как тренировочная программа. Четвертое. Сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: На правах рекламы. Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой: вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения.

0: давление, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
0: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
0: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
5: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
6: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
7: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
8: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
9: Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп заявил, что по его мирной инициативе у Ирана не будет ядерного оружия. И в России начнут действовать новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг. Все подробности далее. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 дронов самолетного типа. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.
11: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Копани, Гавриловка, Трудовое, Терсянка, Коломийцы, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская. В ВСУ потеряли свыше 445 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия, 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА самолетного типа.
10: Российская группировка «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ. От действий «Южный» противник за сутки потерял 32 блиндажа с пехотой. Бойцы вооруженных сил также ликвидировали 9 наземных робототехнических комплексов. В Одессе и Сумах прогремели взрывы, передает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, в Сумской области и части Одесской ночью звучал сигнал воздушной тревоги. В проекте мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном четко прописан пункт о том, что у Ирана не будет ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети. Таким образом, он опроверг сообщение телеканала CNN о том, что сделка с Ираном по ядерной программе вообще не касается ядерной темы. Глава Белого дома заверил, что ситуация вокруг этой темы обсуждается подробно и обстоятельно. При этом вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку. По данным портала Axios, в пятницу на совещании в Вашингтоне Трамп сформулировал новые идеи по соглашению, выдвинул более жесткие требования, в частности, по судьбе иранского обогащенного урана. Студентки, ставшие матерями во время обучения в ВУЗе, имеют право на перевод с платного обучения на бюджетное, а также на получение материальной поддержки. Об этом РИА Новостям сообщили в Миноборнауки. Сегодня ВУЗами реализуется целый комплекс мер социальной поддержки студенческих семей, в том числе перевод на бюджетные места молодых матерей, родивших во время обучения. Единовременные и систематические выплаты студенческим семьям с детьми в связи с заключением брака и рождением ребенка предоставляются предоставления семейных комнат в общежитиях вузов. Кроме того, при необходимости студенты с детьми могут получить путевку в санаторий или дом отдыха. Всего в российских университетах сегодня обучается более 55 тысяч женщин с несовершеннолетними детьми. Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за год. По состоянию на 18 мая его стоимость снизилась на 38,7% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор Ассоциации Роспродсоюз Дмитрий Востриков. На втором месте среди самых подешевевших продуктов – капуста. Ее стоимость за год снизилась на 37,3%, а на третьем – лук. Снижение 34,3%. В то же время сильнее всего за год подорожала говядина на кости, водка и мороженая рыба. 1 июня в России начнут действовать новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг. Один из документов устанавливает общие требования к средствам размещения, второй – рекомендации по приему иностранных туристов. Новый ГОСТ для гостиниц распространяется на отели, хостелы, кемпинги, базы отдыха и другие средства размещения. В документе отдельно прописано, что объекты должны обеспечивать круглосуточный прием гостей, размещать на видном месте информацию об услугах, ценах и правилах проживания, также поддерживать исправную работу систем пожарной безопасности и эвакуации. Стандарт предусматривает обязательное наличие питьевой воды, регулярную уборку номеров и общественных зон, санитарную обработку помещений, исправное освещение и вентиляцию. Также гостиницы должны следить за уровнем шума и состоянием прилегающей территории. Самую яркую комету лета текущего года 10P Темпеля-2 можно будет увидеть в любительские телескопы или даже в бинокли, когда она достигнет максимального блеска. Это ожидается в конце июля-начале августа, сообщил ТАСС инженер обсерватории Века Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. В начале лета ее яркость будет составлять около 10-й звездной величины. Затем комета будет постепенно становиться ярче и в конце июля-начале августа достигнет максимального блеска, который составит около 8-й звездной величины. Во второй половине лета комета станет ярче, хотя ее высота над горизонтом уменьшится. Североатлантический циклон, под влиянием которого сегодня будет столица, постепенно уйдет дальше на восток. В Москве первый летний день, как и последний весенний, пока отметится облачной погодой, небольшими дождями, но постепенно в мегаполисе воздух начнет прогреваться до июньских показателей. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
12: В течение первого летнего дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью североатлантического циклона с центром над Полярным Уралом, но он постепенно будет уходить дальше на восток, и одновременно будет уже сказываться влияние и восточной периферии антициклона, который наступает с запада. Поэтому в Москве сегодня облачно, с прояснениями, без существенных осадков, хотя по столичному региону местами может брызнуть еще небольшой дождь. Ветер северо-запад. Западный 3,8 метров в секунду и максимальная температура воздуха очень комфортная, плюс 18, плюс 20. Показания барометров немного подрастут, в составе 747 миллиметров ртутного столба.
10: В течение недели в Москве значимых осадков не ожидается. К выходным воздух будет прогреваться до показателей климатической нормы календаря. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
13: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертом круге обыграла Жюль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3-6-2. В мужскую часть соревнования Андрей Рублев в четвертом раунде уступил чеху Якобу Меншику 3-6-6-7-6-4-6-2-3-6. В женском парном разряде Вера Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигимунд пробилась в четвертьфинал. Их соперницы Кристина Букши из Испании, американка Николь Меликар-Мартинес снялись с турнира. Российские спортсмены завоевали две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии. В соревнованиях смешанных пар золото выиграли Елизавета Медведева и Олег Майоров. В соревнованиях мужских групп победу одержали россияне Николай Кресников, Степан Кульбакин, Сергей Кондрачук и Артем Кузнецов. Всего на турнире на счету россиян 7 наград, кроме двух золотых, также 3 серебра и 2 бронзы. Ярославских окинул Икматиев. По взаимному согласию расторг контракты с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным, Рушаном Рафиковым и Андреем Сергеевым, а также нападающим Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Артуром Каюмовым, Александром Полуниным и Максимом Шалуновым. По данным российских СМИ, 1 июня пресс-служба железнодорожников планирует объявить о назначении Дмитрия Квартального новым главным тренером команды. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков близок к переходу из московского «Локомотива» во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил футбольный агент Дмитрий Чельцов. По его словам, трансфер состоится на 95%. Стратегический советник парижан Луиш Кампуш на следующей неделе прилетит в Москву. Отмечается, что трансфер 20-летнего россиянина обойдется французскому клубу в 25 миллионов евро, а зарплата Батракова составит от 5 до 6 миллионов евро в год. Гол полузащитника Краснодара Кевина Линни не помог сборной Кабо-Верде по футболу обыграть команду Сербии со счетом 3-0 в товарищеском поединке. Также у победителей мяч забил форвард тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
9: Погода.
10: Сегодня в Калининграде плюс 20-22 градуса, кратковременный дождь. В Перми плюс 16-18 дождь. В Кирове плюс 14-16 градусов дождь. В Уфе плюс 19-21 днем, а вечером дождь и гроза. В Оренбурге кратковременный дождь плюс 18-20 градусов. В Казани плюс 17-19 без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков днем плюс 16-18 градусов. В Москве без существенных осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 11, переменная облачность, безветренно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 90%.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: исторический дом на улице Гостиной реконструируют, парк Победы в Малоархангельске ждет обновления, житель Дмитровского района заплатит 200 тысяч рублей за убитую косулю. Теперь подробнее. Исторический дом на улице Гостиной реконструируют. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причина в аварийном состоянии здания. Поскольку оно имеет статус объекта культурного наследия, снос исключен. Работы проведут с соблюдением требований законодательства и под контролем профильных органов. Сейчас в доме проживают 69 человек. В ближайшее время их ждет расселение. Расходы областного бюджета за первый квартал года превысили 14 миллиардов рублей. Об этом на заседании областного совета народных депутатов рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента финансов Дмитрий Шахов.
2: В полном объеме профинансированы социально значимые расходы. Это заработная плата 3,1 миллиарда рублей. Публично-нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных проектов 2,9 миллиарда рублей. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 1 миллиард рублей. Межбюджетные трансферты муниципалитетам без учета дорожного фонда 3,9 миллиарда рублей. Расходы на социально-культурную сферу составили 10,2 миллиарда рублей. Это 72% от общего объема расходов областного бюджета. На реализацию национальных проектов за первый квартал 2026 года направлено 800 миллионов рублей с приростом к аналогичному периоду 2025 года на 200 миллионов рублей или 32,9%.
1: Муниципальным образованием были выделены межбюджетные трансферты в объеме 4,6 миллиарда рублей. Государственный долг региона составляет почти 19,5 миллиардов рублей. В исправительной колонии номер 5 пресекли попытку доставки запрещенных предметов с помощью квадрокоптера. В результате задержали 41-летнего мужчину, который планировал доставить на режимную территорию более 90 единиц запрещенных предметов. Это средства мобильной связи и комплектующие к ним. Все они изъяты, составлен протокол об административном правонарушении. 1 июня стартует купальный сезон. В регионе планируют допустить к эксплуатации 35 пляжей. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
3: В городе Орлен это территория городского пляжа около парка и озеро «Светлая жизнь». Вопросы безопасности людей на воде находятся в центре внимания сотрудников МЧС. В течение всего года, а в летний период особенно, наша основная задача – сделать все, чтобы несовершеннолетние были в безопасности. В ходе акции «Вода – безопасная территория» планируется контроль и пресечение работы незарегистрированных мест отдыха людей на воде, патрулирование и проведение рейдов для недопущения нарушений правил безопасности при использовании маломерных судов и нахождение граждан у воды.
1: Специальные занятия проведут и в детских оздоровительных лагерях, а также в пришкольных лагерях и детских садах. Парк Победы в Малоархангельске ждет обновления. Районная администрация объявила поиск подрядчика. Стоимость работ составит 31 миллион рублей. Заявки ждут до 15 июня. Напомню, Парк Победы стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлом году. Благоустроить его должны до конца октября. А в Ливнах появятся новые арт-объекты. Их установят на территории парка имени 30-летия Победы. Об этом сообщает «Ливенская газета». Город украсят в канун 440-летия. Самым внушительным станет макет фрагмента деревянной крепости на высоком берегу реки Сосны. Заготовки уже доставлены из Кировской области. Также появится памятник выдающемуся уроженцу Ливен, советскому физику Рему Хохлову. Орловчанка оставила сумку у подъезда и лишилась ее содержимого. Личность подозреваемого установили полицейские. Подробности рассказала сотрудник пресс-службы регионального ОМВД Татьяна Игнашкина.
4: Гражданка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время забыла у подъезда сумку с находившимися там продуктами, алкоголем, сотовым телефоном стоимостью порядка 9 тысяч рублей, банковскими картами, кошельком и наличными деньгами 5000 рублей. Утром она пошла забрать ручную кладь и обнаружила отсутствие телефона, наличных денег и бутылки с алкогольным напитком. Полицейские установили мужчину 1973 года рождения, совершившего кражу, и его местонахождение. Сотрудники полиции выяснили, что гражданин рано утром увидел оставленную около дома сумку, проверил ее содержимое содержимое и забрал 5000 рублей, телефон и алкоголь. Когда владелица мобильного позвонила с другого устройства, мужчина придумал историю, что купил гаджет у неизвестного лица и передал ей устройство за вознаграждение. Полицейские изъяли у злоумышленника часть похищенных денег.
1: Возбуждено уголовное дело по статье кража. Подозреваемый задержан. Житель Дмитровского района заплатит 200 тысяч рублей за незаконную охоту на косулю. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда. Мужчину привлекли к административной ответственности. Также он должен возместить вред природе. Одну косулю Минприроды оценивает в 40 тысяч рублей. Поскольку убита самка, стоимость увеличивается в 5 раз. Лучшую дружину выбрали в Орловской области. Награду завоевала команда заводского района «Орла». Второе и третье места у дружин из города Ливна и Колпнянского района. В минувшем году в муниципалитетах действовали 37 народных дружин общей численностью 847 человек. Совместно с правоохранительными органами они помогли пресечь сотни административных правонарушений и выявить преступления. В Парке Победы стартует спортивный проект «Лето. Движение. Жизнь». В течение лета по пятницам в 18 часов профессиональные тренеры фитнес-клубов будут проводить бесплатные занятия по йоге, пилатесу, общей физической подготовке и танцам. Присоединиться смогут все, возраст и уровень подготовки значения не имеют. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водители просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону в Орле 750769. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский теннисист Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером международного турнира. В соревнованиях в китайском Тайбэе участвовали более 200 спортсменов из 22 стран. Заслуженный мастер спорта орловец Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером турнира среди спортсменов 9 класса инвалидности. Орловские планеристы стали третьими на чемпионате ЦФО. Соревнования в открытом классе планеров состоялись в Новосибирской области. Наш регион представляли 2 спортсмена – Павел Ульянов и Андрей Черников. Благодаря упорству, настойчивости и высокому мастерству команда Орловской области заняла 3-е место в командном зачете. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. Днем 18 градусов, ветер северо-западный, его скорость 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешной вам новой недели.
0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
6: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Реклама. Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!
9: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
10: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. Подведем итоги недели. Сто 156 объектов незавершенного строительства насчитывается в Орловской области. В регионе граждане, удостоенные звания ветеран военной службы, получат дополнительные льготы. В Орловской области официально открывается купальный сезон. А теперь об этих и других событиях более подробно. 156 объектов незавершенного строительства насчитывается в Орловской области. Об этом на аппаратном совещании в региональной администрации заявил руководитель департамента экономразвития Сергей Антонцев. По его словам, 59 объектов включили в действующие строительные программы.
11: 97 объектов числились как приостановленные, в том числе 45 объектов невостребованные ПСД, 10 объектов введены в эксплуатацию, но документально не были оформлены, оставшиеся 42 объекта начаты строительством и приостановлены. В течение отчетного года органами власти, субъектами учета проводилась работа по сокращению количества объектов незавершенного строительства. В рамках реализации соответствующих мероприятий по итогам 2025 года из общего количества исключен 21 объект, в том числе по следующим основаниям. 6 объектов завершены строительством и зарегистрированы установленные сроки, 7 объектов введены в эксплуатацию в предыдущие годы, документально оформлены и переданы конечному балансодержателю. В отношении 4 объектов произведено списание затрат на разработку проектно-сметной документации, утратившей свою актуальность. Также списаны капитальные вложения 4 демонтированных объекта, возобновлять работу в отношении которых или приватизировать не представляется возможным.
10: 53 объекта включены в строительные программы и уже планируются к завершению. В прошлом году была проведена инвентаризация, чтобы определить цели дальнейшего использования.
11: В отношении числящихся на начало текущего года 146 объектов незавершенного строительства определены следующие дальнейшие действия. 53 объекта включены в действующие строительные программы и планируются к завершению установленные сроки. 45 объектов запланированы к завершению строительства после определения источников финансирования. 12 завершенных строительством объектов должны быть документально оформлены и переданы конечному балансодержателю. 15 объектов предполагается к приватизации. 21 объект рассматривается к сносу и последующему списанию затрат.
10: В этом году работа с незавершенкой также будет направлена на снижение количества объектов, включенных в региональный реестр. До конца года проведут приватизацию 13 проблемных объектов, один снесут и спишут затраты, один объект достроят. Вторым вопросом на аппаратном совещании стал целевой прием в медицинские вузы. До 10 июня Департамент здравоохранения разместит предложение по целевому обучению на платформе «Работа России», сообщил на совещании глава Департамента здравоохранения Константин Бобраков. По программе специалитета будет размещено 5 предложений. По программе высшего образования, то есть программе ординатуры, 73. Коллективные встречи со студентами и абитуриентами проводятся на базе учебных заведений и в тесном сотрудничестве.
12: 15 февраля Департамент здравоохранения, представители наши, в том числе и я, приняли участие в проведении Дня открытых дверей Медицинского института Орловского государственного университета. Было более 400 будущих ординаторов и их родителей, абитуриентов из Орловской области, Тульской, Курской, Брянской, Белгородской области. Большая была представительная группа. И другие субъекты также принимали в этом участие, где в том числе получили исчерпывающие ответы от нас и по информированию, каким образом будет реализован 555-е постановление правительства Российской Федерации. И это участие дало начало вот для того, чтобы дальше продолжили работу в этом моменте времени по формированию целевого объема, целевого набора. Необходимо отметить, что все абитуриенты, которые принимали участие в этом мероприятии, в последующем получат 5 дополнительных баллов к поступлению.
10: Также сотрудники департамента провели встречу с абитуриентами из Курска. Там с 20 по 21 апреля проходило ежегодное крупномасштабное карьерное событие «Ярмарка вакансий КГМУ». На встрече, где присутствовали также министры здравоохранения Курской и Белгородской области, рассказали будущим врачам о возможностях, которые открываются перед выпускниками на Орловщине.
12: Подробно осветили актуальный вопрос трудоустройства, уровень заработной платы, привлекательность наших отдельных медицинских организаций, отвечали на все вопросы, которые нам задавали наши и не только наши студенты. 21 мая, совсем недавно, на ярмарке вакансий в медицинском институте для ординаторов первого и второго года обучения были раскрыты все перспективы трудоустройства на основании сводной информации. Ординаторы, которые получили допуск к должностям в качестве врачей-стажеров, эта работа проводилась и продолжается проведение. В первую очередь они будут, конечно, трудоустроены в те медицинские организации, где они уже трудоустроены врачами-стажерами, а выпускники, которые успешно пройдут, а это ключевой момент, первичную специализированную аккредитацию, будут уже трудоустроены по договорам.
10: В Орле продолжаются работы в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по капитальному ремонту 6 автомобильных дорог общей протяженностью 1 091 000 000 рублей. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.
13: Это Колхозная улица, Комсомольская, Салтыкова-Щедрина, Игнатова, Сурен-Шумяна, Машиностроительная. Мы продолжаем реконструкцию дороги также по улице Авиационной. Кроме того, в рамках дополнительно доведенных средств Дорожного фонда Орловской области планируется отремонтировать еще два объекта. Это улица Скворцова. 19 мая заключен муниципальный контракт с подрядной организацией «Газресурс». И переулок Николая Кузнецова. В настоящее время заказчик подготавливает документацию для заключения муниципального контракта с единственным участником ТО «Дорстрой». Работы ведутся на всех объектах. Есть отставание по улице Салтыкова-Щедрина. Ведется сейчас претензионная работа с подрядчиком «Газресурс».
10: Завершается разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Наугорского шоссе, улицы Высоковольтной и Третьей Курской. Запланировано повторное объявление конкурентных процедур на определение подрядной организации на реконструкцию подвесного моста «Юбилейный».
13: За период с начала года по настоящее время силами спецавтобазы был проведен ремонт переулка Трамвайной, Карачевской улицы, Васильевской, Красноармейской, Октябрьской, Авиационной, 5 августа, Имлютина, ну и других улиц. С целью наращивания темпов производства дорожных работ спецавтобаза также заключила 4 муниципальных контракта по 10 миллионов рублей со сторонними организациями для ускорения работ по ямочному ремонту.
10: В районах частной жилой застройки завершается также капитальный ремонт дорог. До сентября этого года планируется завершить работы по третьему этапу контракта и в соответствии с требованиями законодательства принять в эксплуатацию 70 объектов. В Орловской области граждане, удостоенные звания ветеран военной службы, получат дополнительные льготы. Такое решение принято на 54-м заседании Орловского областного совета народных депутатов. С подробностями наш корреспондент Юрий Левин.
14: В работе заседания принял участие губернатор области Андрей Клычков. Он отметил важность усиления поддержки защитников Родины, в том числе участников СВО. В соответствии с законом о социальной поддержке ветерана в Орловской области, ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ветеранам труда и работникам тыла в период Великой Отечественной войны, предоставляется ежемесячная денежная выплата и компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Эти льготы предложено распространить и на тех, кому звание ветеран военной службы присвоено после 31 декабря 2004 года. Проект представил зампред облсовета, председатель комитета по здравоохранению Иван Дынкович.
15: Данный проект закона разработан в связи с поступившим в областной совет народных депутатов письмом главного федерального инспектора по Орловской области, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Главанева Эдуарда Юрьевича о рассмотрении возможности внесения изменений в закон Орловской области о социальной поддержке ветеранов Орловской области, позволяющих относить граждан, имеющих удостоверение ветерана военной службы, вне зависимости от даты его выдачи, к лицам, приравненным к ветеранам труда в связи с обращением к нему гражданина. Проектом закона вносятся изменения в закон Орловской области о социальной поддержке ветеранов Орловской области в части уточнения категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты и компенсации расходов на оплату жилья, помещений и коммунальных услуг, а именно отнесение к данной категории граждан, получивших статус ветерана военной службы после 31 декабря 2004 года.
14: Депутаты поддержали принятие поправок. Также на заседании облсовета приняты решения, направленные на укрепление медицинских кадров Орловской области. О проекте рассказал Руслан Фрайда, заместитель председателя комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству.
16: Проект закона Орловской области был внесен губернатором Орловской области и принят в первом чтении на мартовском заседании областного совета. Принятие законопроекта направлено на создание условий для решения проблем дефицита кадров в государственных учреждениях здравоохранения Орловской области путем приватизации служебных жилых помещений врачами-специалистами. После первого чтения на законопроект получена таблица поправок от губернатора Орловской области с учетом поступивших предложений от прокуратуры, управления юстицией и государственного правового управления областного совета. Данный законопроект рассмотрен на заседании комитета. Получено положительное заключение государственного правового управления областного совета.
14: Поправки приняты во втором чтении в окончательной редакции. Согласно им, врач-специалист Государственной медицинской организации области, которому служебное жилье предоставлено по договору найма, будет иметь право на его приватизацию в соответствии с критериями и условиями, установленными правительством региона. Также депутаты приняли решение об изменении порядка формирования органов местного самоуправления в муниципальных образованиях. Законопроект представила Екатерина Данилевская, руководитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.
17: На рассмотрение Орловского областного совета народных депутатов вносится проект закона Орловской области о внесении изменений в закон Орловской области о порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области. Законопроект разработан на основании норм федерального закона номер 33 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Законопроектом предлагается установить, что глава городского округа, муниципального округа, муниципального района Орловской области избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом региона. Реализация указанного способа избрания глав муниципальных образований позволит широкому кругу лиц, обладающих соответствующими компетенциями, знаниями и опытом, не имеющих в соответствии с законодательством об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации ограничений пассивного избирательного права принять участие в процедуре избрания глав муниципальных образований Орловской области. В условиях проведения специальной военной операции непосредственной близости Орловской области к прифронтовым территориям данное решение направлено на дополнительное обеспечение безопасности региона посредством формирования единой управленческой системы, направленной на эффективное решение поставленных задач в сфере обеспечения экономической стабильности, реализации национальных проектов, защиты от чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что с 21 июня текущего года наступает период назначения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, целесообразно принятие данного проекта закона в двух чтениях.
14: Что депутаты в процессе голосования и сделали? Всего на заседании рассмотрели 27 вопросов. Была заслушана информация об исполнении областного бюджета за первый квартал 2026 года. Об этом народным избранникам рассказал Дмитрий Шахов, исполняющий обязанности руководителя регионального департамента финансов.
2: Доходы областного бюджета за первый квартал 2026 года поступили в объеме 12,3 миллиарда рублей с приростом к уровню 2025 года на 800 миллионов рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 7,9 миллиардов рублей, безвозмездные поступления в объеме 4,4 миллиарда. По итогам первого квартала 2026 года поступление по налогам сложилось к аналогичному периоду 2025 года следующим образом. По налогу на доходы физических лиц поступления составили 2,8 миллиарда рублей с приростом к уровню аналогичного периода 2025 года на 376 миллионов. По налогу на имущество организаций поступления составили 712 миллионов рублей с приростом к аналогичному периоду прошлого года на 59,7 миллиона рублей. Практически на уровне первого квартала 2025 года сложились поступления по акцизам на автомобильный бензин, а также по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. К сожалению, по налогу на прибыль поступления за первый квартал сложились в объеме 1,8 миллиарда рублей с сокращением к аналогичному периоду 2025 года на 12,2%, в абсолютном выражении это 250 миллионов рублей. Расходы областного бюджета за первый квартал 2026 года составили 14,1 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2025 года на 1,6 миллиарда. В полном объеме профинансированы социально значимые расходы, это заработная плата 3,1 миллиарда рублей, публично-нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных проектов 2,9 миллиарда рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 1 миллиард рублей, межбюджетные трансферты муниципалитетам без учета дорожного фонда 3,9 миллиарда рублей. Областной бюджет в первом квартале сохранил свою социальную направленность. Расходы на социально-культурную сферу составили 10,2 миллиарда рублей.
14: Это 72% от общего объема областного бюджета. В рамках правительственного часа депутаты обсудили проблемы капитального ремонта многоквартирных домов. О результатах и планах рассказал Владимир Слизовский, директор регионального фонда капитального ремонта.
18: В региональную программу капитального ремонта включены 4367 многоквартирных дома общей площадью 15,7 миллиона квадратных метров, в которых проживают 374 тысячи человек. С начала реализации программы работы по капитальному ремонту проведены в 1452 многоквартирных домах общей площадью 5,6 миллиона квадратных метров, что позволило улучшить проживание более 212 тысяч человек. В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта, установленных в региональной программе, утверждаются трехлетние краткосрочные планы. По счету регионального оператора, действующим краткосрочным планом, в 2026 году предусмотрено проведение капитального ремонта в 192 многоквартирных домах. На текущую дату законтрактованы все дома, по которым собственниками принято решение о проведении капитального ремонта в рамках плановой предельной стоимости работ.
14: Слизовский отметил, что в план 2026 года дополнительно включено 34 многоквартирных дома. На 2027 год – 24 дома. В настоящее время начата контрактация домов, включенных в план 2027 года.
10: Сегодня в Орловской области официально открывается купальный сезон. О том, сколько официальных мест отдыха у воды организуют в этом году, какие из них обследованы, что означает черный флаг, вывешенный на пляже, и о многом другом в прямом эфире Татьяне Курбатовой рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС по региону Наталья Акулова.
19: 35 оборудованных мест в этом году в муниципалитетах. Есть у нас два района, если не ошибаюсь, Глазуновский и Должанский. Там в прошлом году было по два пляжа, в этом году будет по одному пляжу. Угу. А в Малоархангельском районе чуть-чуть попозже он откроется. Там объективные обстоятельства, ремонтируется дорога, а какой смысл делать пляж, до которого никто не может доехать? То есть как бы немножко сместили сроки открытия и все. То есть люди тоже должны адекватно на это реагировать. Знаю, что и недалеко от города Орла есть пляжные зоны, частные в том числе, потому что собственником пляжа может быть муниципалитет, то есть администрация того или иного муниципалитета. Их таких большинство. И есть частные
3: Но
19: пляжи.
3: Водолазы все обследованы?
19: Все абсолютно. Заключаются договора, в соответствии с которыми. Это, во-первых, один из критериев возможности открытия пляжа.
3: Приемки. Вот. Так называемые в кавычках.
19: Да, в кавычки приемки, потому что уже несколько лет в соответствии с федеральным законодательством как таковой физической приемки нет. Просто собственник пляжа должен в адрес центра ГИМС МЧС России направить декларацию, в которые он гарантирует, и, ну, во-первых, там описание полное пляжа, контактные данные и гарантия всех критериев, которые должны быть выполнены на обычном оборудованном пляже. Наличие инфраструктуры, водолазное обследование, спасательный пост, средства спасения первичные, информационные стенды. Связь обязательно должна быть с медиками. Если там медики дежурят, так это вообще идеально. Ну, то есть, как бы там есть критерии обязательные, которые должны быть.
3: К исполнению.
19: К исполнению. Угу. Они прописывают это в своей декларации. И как только начнется купальный сезон и открыты будут эти пляжи, 35 пляжей официально, то инспекторы ГИМС имеют право проводить профилактические визиты. Если в рамках проведения этих профилактических визитов окажется, что, ну, скажем так, нас немножко обманули, mm-hmm. и каких-то моментов не хватает, или они в каком-то не очень хорошем состоянии находятся, то это будут предприняты уже какие-то административные меры к собственнику пляжа и к тому, кто его эксплуатирует. Но здесь нельзя останавливаться только и говорить об ответственности собственника пляжа и тех, кто его готовит. Здесь нужно еще сказать и об адекватности тех людей, которые приходят отдыхать на пляж. Пожалуйста, никто не запрещает. Как вы знаете, вот мы рейд провели как раз в жаркую вот эту неделю. С информационной точки зрения, наверное, нужно один раз показать тех людей, которые плюют на свою безопасность. И мало того, еще и агрессивно реагируют на советы. Угу. Их никто в наручники не захватывал, их никто не оскорблял. Но в ответ на совет инспектора ГИМС, сотрудника полиции, к сожалению, очень часто мы слышим не очень приятные слова. И не всегда, скажем так, в рамках приличия. Понятно, что мы, ну, как бы адекватные люди, все взрослые, понимаем, что, ну, невозможно загнать всех жителей Орловской области в зоны вот этих 35 пляжей, да? Угу. Понятно, что есть какие-то, ну, самостоятельно подготовленные спуски, места. Мы о них тоже знаем. И в районе Козьего парка, и Силикатный пруд, и Затон, так называемый, и так далее. Во время профилактических рейдов, естественно, мы их тоже посещаем. Мы людям напоминаем о рисках. Одно дело, когда это взрослый человек, использующий специальные средства спасения, ну, например, в жилетах, катающиеся на сапах, или как они там называются, и так далее. А другое дело, когда это малышня без присмотра абсолютно из каких-то кустов выплывает. По этой территории очень активно маломерные суда движутся, а голову маленького ребенка, он может еще и поднырнуть и выплыть как раз перед... Вот в чем опасность. То есть тут не только в том, что за корягу может зацепиться, может быть, вода там может не соответствовать, хотя на проточных водоемах в реке, ну, достаточно часто меняется. То есть сегодня она не очень сильно соответствует, там через пару дней погода изменилась, прошли осадки, и как бы все нормально. Хотя периодичность взятия проб, если не ошибаюсь, 2 недели. Ну, как бы здесь тоже нужно достаточно адекватно оценивать. То есть вы же тоже глаза имеете и какой-то опыт человеческий, и вы видите, вода насколько пригодна для купания. Поэтому не забывайте, что в городе Орле это городской пляж и озеро «Светлая жизнь». Это 2 оборудованных места, где вам обязательно помогут. И еще очень часто нам задают вопрос, а почему они не круглосуточные? Друзья мои, ночью купаться опасно. Ну, то есть у нас нет таких супергероев, которые видят в ночи. Не стоит рисковать собой. Пляжи обычно вот на этих информационных стендах работают определенное время, обычно с 9 до 9. Ну, каждый собственник определяет сам. Соответственно, в это время и будут работать спасательные посты. Вот к чему я веду. И еще один момент. Запомните, пожалуйста, если по каким-то обстоятельствам вода будет не соответствовать, у вас будет
3: рекомендация
19: для того, чтобы не купаться. Но опять же, не заставить вас, ну, то же самое, как курить нельзя. Ну, как бы кто-то прислушивается, а кто-то нет.
3: Да, просто мы сейчас озвучили 35 пляжей, а на самом деле Роспотребнадзор может запретить купаться на половине из них.
19: Смотрите, вот я про это хочу сказать. Что значит запретить купаться? Не запретить купаться, а не рекомендовать.
3: Не рекомендовать.
19: Не рекомендовать, потому что вода не соответствует определенным нормам. И это ваш выбор, рисковать своим здоровьем или нет. Это первое. Второе. На пляж приходить в этот момент можно. Загорать, играть в мяч, потому что водичка рядом, это будет приятно. Но это должно быть обязательно под присмотром взрослых. Не отпускайте деток одних. Или, по крайней мере, четко их проинструктируйте. Ну, понятно, что дети детям рознь. Опять же, вот 16 лет или это 5-летний ребенок. Угу. Могу сказать, что в нашей практике были случаи, когда проживающие люди около воды, ну, настолько, ну, как бы это сказать, замыливается взгляд. Ну, мы живем около воды, около реки. Много частного сектора, вы видите,
3: ну,
19: да?
3: Ну, конечно.
19: И они привыкли к тому, что их детки, ну, там, могут пополоскать ножки, может быть, там с водичкой сходили и так далее. И не возникает мысли, что а что угодно может случиться. Солнечный удар, ребенок потерял сознание, упал в воду, рядом никого не
3: было,
19: не увидели. Баловство. Ну, и так далее. И, к сожалению, такие случаи были. Малыш ушел, не досмотрели, копались в огороде, вот он был рядом-рядом, хоп, 5 минут его нет. И мы его потом находим. Но уже, к сожалению, нельзя помочь. Ну, то есть, чтобы вот до такого момента не доводить, вы уж, пожалуйста, будьте поосторожнее, потому что вода действительно зона повышенной опасности, и нужно быть осторожными и взрослым, и детям.
3: Как понять, что на пляже не рекомендовано купаться? Вот люди скажут, мы пришли, откуда мы должны узнать, что здесь не рекомендуют купаться?
19: 2 варианта. Если вы человек, не любящий на каких-то сайтах искать информацию, для вас чисто физически на каждом пляже, собственник пляжа, как только появляется информация от Роспотребнадзора о том, что вода не соответствует каким-то нормам, вывешивается черный флаг или черный шар, там они решают. Если черный, значит, купание не рекомендовано. Если желтый, значит, все окей. Второй способ – это, конечно, официальный сайт вот, Роспотребнадзор,

0: Деликатный пруд.
1: Да, мы ходим, там и песочек есть, есть и грибочки.
0: Да, все же хорошо, да.
1: Всегда у меня перед глазами картина. А где написано, что здесь нельзя? Вот именно с такой вот интонацией, какая-нибудь, как это сказать, с активной гражданской позицией женщина, потому что активнее общаются с сотрудниками именно женщины. А они свою одеялочку постелили прям ровно над информационным стендом, на котором написано «Купание запрещено». Просто голову не подняли. Просто будьте внимательны, еще раз напоминаю, силикатный пруд не разрешенное место для купания. Ежегодно у нас там гибнут люди, дети. Далее, то, что касается Козьего парка, аналогичная ситуация. Песочек, удобные порожки, сход. Но эти места не обследованы водолазами, то есть мы не знаем, что там на дне. Возможно, какие-то ямы, возможно, вот эти так называемые омуты, возможно, нахождение каких-то деталей железных, стеклянных и так далее, которыми вы можете травмироваться. Там не берутся пробы воды, то есть мы не можем знать, у нас не будет объективной информации о безопасности купания. Ну и, соответственно, нет спасателей рядом.
2: Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Григорий Николаев. Удачного дня!
3: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
4: Музыкальная пауза. Радио России.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске ветераны военной службы получат дополнительные льготы. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Апанасюк завоевала гран-при Всероссийского медиафорума «Русский Север». Лучших газодымозащитников выбрали среди сотрудников МЧС. Подробности прямо сейчас. Ветераны военной службы получат дополнительные льготы. Вопрос рассмотрели на заседании областного совета народных депутатов во втором чтении. Ветеранам труда, а также приравненным к ним и тем, кто работал в тылу в годы Великой Отечественной войны, предоставляется ежемесячная денежная выплата и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. В связи с принятыми поправками указанные льготы будут также положены тем, кому звание ветеран военной службы присвоено после 31 декабря 2004 года. Также принято решение о том, что глава муниципального района будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных губернатором. Инициативу озвучила руководитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Екатерина Данилевская.
2: Законопроектом предлагается установить, что глава городского округа, муниципального округа, муниципального района Орловской области избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом региона. Реализация указанного способа избрания глав муниципальных образований позволит широкому кругу лиц, обладающих соответствующими компетенциями, знаниями и опытом, не имеющих соответствия с законодательством об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, ограничений пассивного избирательного права принять участие в процедуре избрания глав муниципальных образований Орловской области.
1: Рассмотрели депутаты исполнение областного бюджета за первый квартал. Доходы выросли на 800 миллионов рублей и составили 12,3 миллиарда. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов Дмитрий Шахов.
3: По налогу на доходы физических лиц поступления составили 2,8 миллиарда рублей с приростом к уровню аналогичного периода 2025 года на 376 миллионов. По налогу на имущество организаций поступления составили 712 миллионов рублей с приростом к аналогичному периоду прошлого года на 59,7 миллиона рублей. Практически на уровне первого квартала 2025 года сложились поступления по акцизам на автомобильный бензин, а также по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. К сожалению, по налогу на прибыль поступления за первый квартал сложились в объеме 1,8 миллиарда рублей с сокращением к аналогичному периоду 2025 года на 12,2%. В абсолютном выражении это 250 миллионов рублей.
1: Расходы областного бюджета составили 14,1 миллиарда рублей с приростом в 1,6 миллиарда. Житель Крамского района украл почти 60 тысяч рублей у бойца СВО. Он гостил у своей девушки, брат которой участвует в спецоперации. Когда хозяйка легла спать, мужчина через мобильное приложение перевел себе деньги со счета военнослужащего. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Крамского районного суда. Вину мужчина признал, деньги вернул, ему назначили штраф 110 тысяч рублей. Еще одна кража произошла в Верховском районе. Там по горячим следам задержали подозреваемую, которая похитила крупную сумму денег у пенсионерки. Подробности рассказала сотрудник пресс-службы регионального УМВД Татьяна Игнашкина.
4: В УМВД России по Верховскому району обратилась пожилая жительница небольшого населенного пункта. Женщина обнаружила, что из ее частного дома похищены порядка 240 тысяч рублей, которые хранились в шкафу. Хозяйка на время оставила жилище открытым, пока занималась работами в огороде. Перед обнаружением пропажи денег заявительница видела, как из ее дома вышла неизвестная женщина, которую она прогнала. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, осмотрели территорию, опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили, что предполагаемая подозреваемая может передвигаться на автомобиле. Данное транспортное средство было остановлено полицейскими до того, как успело покинуть территорию района. В машине находились три женщины и молодой человек, жители Глазуновского района Орловской области. Одна из пассажирок, гражданка 1978 года рождения, призналась в совершенной краже. Полицейские изъяли у нее все похищенные у пенсионерки денежные средства.
1: Подозреваемая задержана, ее личность, а также ее попутчики проверяются на возможную причастность к другим подобным правонарушениям. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Апанасюк завоевала гран-при Всероссийского медиафорума «Русский Север». Она представила репортаж «Йогурт из прошлого» об удивительной находке клуба подводного плавания «Дива». В Ладоге в трюмах затонувшего 80 лет назад парохода нашли бутылку с молоком. Находка вдохновила на создание нового проекта на Валааме. Теперь там готовят и угощают гостей йогуртом по старинному рецепту. На фестиваль поступило 120 работ из 41 региона России. Церемония награждения состоялась в Магадане. Лучших газодымозащитников выбрали среди сотрудников МЧС. Состязание провели в Орле на территории 5-й пожарно-спасательной части. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
5: Соревнования проводятся для повышения боеготовности газодымозащитной службы, мастерства и практических навыков работы личного состава в подразделениях области. Участниками соревнований стали сотрудники ПСЧ из Орла, Ливен и Мценска. Участвовало 7 команд. В первом задании теории проверялись знания руководящих документов ГДЗС, а второе задание практическое. У каждого своя вводная. С момента подачи команды старт газодымозащитники надевали боевую одежду и снаряжение, проводили развертывание у входа в теплодымокамеры. Звено выполняло рабочую проверку и включалось в дыхательные аппараты. Кроме этого, многие из них выполнили задание по спасению человека из задымленного помещения, оказание ему первой помощи и преодоление всех необходимых препятствий в задымленном помещении. Огнеборцам приходилось в полной темноте выполнять задачи по быстрому ориентированию. В таких условиях проходит проверка психологической устойчивости пожарных и готовность к работе в реальных экстремальных условиях.
1: Лучшим было признано звено газодымозащитников 5-й пожарно-спасательной части. В июне они представят Орловщину на межрегиональном этапе. Продолжат выпуск новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец вошел в топ-5 Кубка России по спортивному программированию. Соревнования в Краснодаре были в дисциплине программирования беспилотных авиационных систем. За награды боролись 18 спортсменов из 7 регионов России. Орловскую область представлял член спортивной сборной региона Виталий Гребенник, занявший 4-е место. Орловские брейкеры стали призерами соревнований в Смоленске. Турнир собрал более сотни спортсменов из 7 регионов. На счету наших 13 наград. Тихон Денисов и Михаил Ким стали лучшими среди спортсменов в командных соревнованиях. На счету Тихона также золото в личном турнире среди спортсменов 7-9 лет. И еще одна золотая медаль на счету Варвары Денисовой в личном зачете спортсменов в возрасте 13-15 лет. Кроме того, орловские брейкеры привезли домой 4 серебра и 3 бронзовых награды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. Днем 18 градусов, ветер северо-западный, его скорость 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешной вам новой недели.
7: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
8: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске силы ПВО за ночь сбили 72 украинских БПЛА. КСИР нанес ответный удар по базе, с которой США атаковали иранский остров. И в России стартовал основной период единого государственного экзамена. Все подробности далее. Российская группировка «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. По его словам, скрыты и уничтожены 51 пункт управления, станция спутниковой связи «Старлинг», 19 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, по его словам, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 37 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов в свою очередь сообщил, что в зоне ответственности этой группировки противник потерял 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА самолетного типа. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА на территории России. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня. Дроны самолетного типа сбиты на территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Украинские войска ударами по Запорожской АЭС и Энергодару пытаются вынудить сотрудников покинуть объект и уехать из города, чтобы посеять хаос. Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее на станции неоднократно заявляли, что ВСУ наносят удары по транспорту, перевозящему атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и Энергодара, где живут семьи работников ЗАЭС, чтобы дестабилизировать обстановку и усилить психологическое давление на персонал. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Уничтожены 6 автобусов и 2 автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. 30 мая беспилотник ВСУ с оптоволоконным каналом управления нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской станции. Повреждения зафиксировала группа экспертов МАГАТЭ. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке, которая продолжается уже четвертый месяц. Об этом сообщает Bloomberg. Заморозка сохранила бы потолок цен на текущем уровне. Среди других рассматриваемых вариантов – приостановка динамического и автоматического повышения до конца года с учетом чрезвычайных обстоятельств на Ближнем Востоке, либо ограничение любого повышения уровня в $60, то есть возвращение к уровню, установленному странами «Большой семерки». Этот шаг стал бы частью 21-го пакета санкций ЕС, сообщили источники агентства. Следующий пересмотр потолка цен в июле, вероятно, приведет к повышению уровня как минимум до $65, выше прежнего порога в $60. Корпус стражи Исламской революции нанес ответный удар по базе, с которой США атаковали иранский остров. Все намеченные цели ликвидированы. Об этом передает агентство МЕХ. Кроме того, КСИР пригрозил США более масштабным ответом в случае повторной агрессии. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные на выходных осуществили удары по радару, а также пунктам контроля беспилотников Ирана. В России сегодня стартует основной период единого госэкзамена. В этом году испытания пройдут 750 тысяч человек. Одними из первых свои знания показали выпускники Владивостока. Сегодня одиннадцатиклассники там писали ЕГЭ по истории, литературе и химии. У одного из пунктов проведения экзамена работала корреспондент информационной службы «Вести» Ксения Колчина.
2: Выпускники уже все написали и разошлись по домам проверять, насколько они точно ответили. Экзамен начался ровно в 10. Как правило, длятся они либо 3, либо 3,5 часа. Напомню, сегодня писали литературу, химию и историю. Литературу в Приморье выбрало порядка 600 учеников, историю порядка 1200 выпускников и химию порядка 1000. Вот мы как раз сегодня работали в том пункте проведения экзамена, где ребята сдавали химию. Мы поговорили с ними перед началом экзамена. Уже многие определились с будущей профессией. В основном это врачи. Кто-то уже сказал, что хочет быть стоматологом, кто-то хирургом. Кто-то выберет фармацию, кто-то выберет стать биотехнологом. То есть случайных людей у школы сегодня мы не заметили. Они все целенаправленно, подготовленно идут сдавать этот важный для любого медика экзамен. Давайте послушаем мнение одной из выпускниц.
3: Это тот самый период, когда ты думаешь, как твое будущее будет складываться, и все складывается на том, что если ты сдаешь ЕГЭ, ты поступаешь, если ты не сдаешь ЕГЭ, ты сидишь и думаешь, а что делать?
2: Всего же в Приморье на единую государственную аттестацию вышли больше 8 тысяч учеников. Среди них 800 – это выпускники прошлых лет, либо те ребята, которые хотят улучшить свои прошлые результаты, либо те, кто получил среднее специальное образование и теперь хочет получить высшее. Во Владивостоке с единым госэкзаменом на сегодня закончили. Теперь небольшая передышка, и 4 июня все соберутся в пунктах проведения экзамена. Тут уже все без исключения, потому что будет обязательный для всех предмет. Довольно сложный русский язык.
1: Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голос директора школы или декана и просят родителей выпускников перевести деньги на якобы выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф. Об этом РИА Новости рассказал член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Галиндяев. Он добавил, что также активизировалась схема с предоплатой за фото и видеосъемку выпускного. В соцсетях предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги заранее и не приходят на мероприятие. Средние розничные цены на куриные яйца в России сейчас ниже уровня 2024 года. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Бостриков. Он отметил, что два года назад средняя розничная цена на яйца составляла 120 рублей за десяток. Эксперт также рассказал, что Россия занимает 53-е место в мире по стоимости яиц. Средняя цена за десяток в мире при пересчете по сегодняшнему курсу 198 рублей, а самая высокая стоимость в Швейцарии 482 рубля. Рубля за десяток, отметил Дмитрий Востриков. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертом круге обыграла Жиль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3, 6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырсти. В мужскую часть соревнований Андрей Рублев в четвертом раунде уступил чеху Якубу Меншику 3-6, 6-7, 6-4, 6-2, 3-6. В понедельник свои поединки четвертого круга проведут Диана Шнайдер против американки Мэдисон Кис и Анна Калинская, которая сыграет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Российская пловчиха Евгения Чкунова стала лучшей в плавании на 200 метров брасом на третьем этапе международного турнира «Маре Ностром» в Барселоне. Мирон Лифенцев победил на 50-метровке на спине. В плавании на 50 метров баттерфляем второе место занял Олег Костин. Московский хоккейный ЦСКА расторг контракты по соглашению сторон с вратарем Александром Самоновым и нападающим Денисом Зерновым. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. А вот череповецкая «Северсталь» продлила контракты с вратарем Тимофеем Королевым, защитником Макаром Фоминым, нападающими Русланом Абросимовым, Ильей Иванцовым и Ильей Квачко. Результативный пас защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса помог сборной Бразилии по футболу обыграть команду «Панамы» со счетом 6-2 в товарищеском матче. Он вышел на замену после перерыва, а также в составе победителей весь первый тайм отыграл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Российский велогонщик Александр Власов финишировал на 25-й позиции в общем зачете многодневной гонки «Джиро д'Италия». Победу в генеральной классификации одержал датчанин Йонас Вингегор. Россиянин уступил ему час и 15 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 17-19 градусов, кратковременный дождь. В Симферополе плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Севастополе дожди плюс 18-20 градусов. В Нальчике и Владикавказе плюс 16-18 временами дожди. В Ставрополе плюс 14-16 умеренные дожди. В Краснодаре и Сочи плюс 16-18 градусов, дожди местами сильные. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 18-20 градусов, днем, а вечером дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18. +18 градусов. В Москве без осадков +18-20. Сейчас столица +14, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: «Пути, дороги» — программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
7: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
6: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
8: Прямо сейчас.
9: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.
10: Передаем сигналы.
11: Сигналы точного времени.
12: 8 часов 12 минут 19 секунд, точное московское, понедельник, 1 июня, на календаре в эфирной студии Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Здравствуйте.
13: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это контакты нашего мессенджера. Также заходите в наши каналы в Максе, в Телеграме и читайте самые свежие новости, комментарии. Смотрите интервью на вести.ру. Ну а сейчас поговорим о важных международных событиях.
11: Сигналы. Политическая карта.
13: Ну что ж, выступающие за союз с Россией армяне вышли на многотысячный митинг в Ереване. А, собственно, накануне СМИ написали о том, что много людей вышло на площадь, на шествие, многотысячное причем шествие в центре Еревана. А, люди говорили, что хотят быть с Россией, хотят остаться в Евразийском экономическом союзе, выступали против Пашиняна, да, главы страны на сегодняшний день. Ну и, собственно, многие из них подчеркивали, что Армению ведут по тому же разрушительному пути Украины. Собственно, армяне не хотят такой ситуации. Им это не нужно. Ей нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой, и с Соединенными Штатами. И, собственно, в перспективе можно выстраивать грамотно многосторонние отношения со всеми во благо своего государства.
12: Сейчас правящая партия в Армении в лице Никола Пашиняна предлагает такую, знаете, электоральную морковку, да, назовем это так, замануху, да, и говорит о том, что есть договоренности о большом транзитном газовом проекте. Газопровод по территории Армении якобы пройдет за счет транзита. Будем иметь собственный газ, поскольку за транзит нам будут платить именно газом. Рисует фантасмагорические перспективы армянской экономики своим избирателям господин Пашинян.
13: Да, но даже если через армянскую территорию действительно пойдет газ, связанный с турецким, азербайджанским направлением, зависимость от российского газа никуда не исчезнет, а станет просто более сложной. Ну и придется Армении зависеть от более, наверное, точнее, от менее дружелюбного ей Азербайджана.
12: Ну, как минимум, потому что несколько армяно-азербайджанских войн, да, с непонятными совершенно итогами, ну, как непонятными, с неутешительными итогами для Армении, это раз, плюс позиционирование себя как важной транзитной страны геополитической для Армении может выйти боком, потому что все прекрасно понимают, что газопроводы сегодня строятся, завтра там происходят какие-то определенные политические события, и та или иная страна, которая мнит себя важный транзитный, она просто перестает получать все, потому что транзитер перестает поставлять газ через эту страну.
13: Да, но напомним, что Россия ранее ввела временные ограничения на ввоз плодово-овощной продукции, ягод, цветов и минеральной воды из Армении, а также запретила продажу алкоголя ряда армянских производителей. Ну вот, в частности, с 30 мая Россельхознадзор ограничил импорт томатов, огурцов, перцев, свежей зелени и клубники. Собственно, официальная причина запрета — фитосанитарные нарушения. Собственно, там у армянских экспортеров отсутствует система отслеживания грузов, ну и многое другое. А неофициально, ну, многие политики, экономические эксперты сходятся во мнении, что реальной причиной является политическое охлаждение отношений между странами и смена внешнеполитического курса Еревана в сторону Евросоюза.
12: Политический аналитик Павел Шипилин поможет нам разобраться. Павел Петрович, здравствуйте.
2: Доброе утро.
12: Все заявления Пашиняна, они такие довольно интригующие. Мы понимаем, что выборы в парламент, при всем при этом рейтинг самого Пашиняна примерно на отметке в 20%. Это, ну, так скажем, черная метка от электората. И чем ниже рейтинг, тем более сладкие обещания исходят от самого Пашиняна, не так ли?
2: Да, я бы сказал, что 7 июня это будет проверка на зрелость, так сказать, армян, армянского народа. Россия ясно, так сказать, намекнула на то, какие перспективы ждут Армению в случае, если усилия, так сказать, по евроинтеграции будут продолжены, а если победит партия Пашиняна, то сомнений в этом никаких нет. Да, то есть, что на сегодняшний день обещает Пашинян? А Пашинян обещает, ну, когда, как в свое время украинцам обещали, так сказать, вареники, которые будут сами в рот там попадать, да, то, ну, не знаю, так сказать, шашлык будет попадать в рот армянам, которые будут просто сидеть, так сказать, по сторонам каких-то транзитных маршрутов и просто наблюдать за, так сказать, и в общем, работать-то уже и не надо. Вот что обещает Пашинян.
13: Да, конечно, европейские рынки распахнут для них свои двери, Армению. На Армению прольется денежный дождь буквально, и, собственно, все будет очень-очень хорошо.
12: Приедет Кардашьян и Серж Танкян и помогут ему переизбраться.
2: Да, там всегда надежда на диаспору, которые помогут и в войне, и в мире, так сказать, и в экономике. Все что угодно вложится, инвестирует, и Армения будет жить припеваючи. Но мы наблюдали за тем, как Украина там с большими, можно сказать, боями вообще пыталась свою продукцию пристроить на европейский рынок. Армения ждет все то же самое. На самом деле, конечно, перетягивание Запада на свою сторону Армении, оно связано исключительно вот со словами. На самом деле, с делами это никак не связано. То есть, конечно, продукция, которую может предложить Армения, она в Европе есть. Да, то есть Европа бдительно следит за тем, чтобы никаких добавок, так сказать, к тому, что уже есть, там какая-нибудь минеральная вода, клубника, так сказать, польская, там еще что-то, чтобы в Европе не появлялось и не появится. То есть в этом как раз иллюзий нет. Но у меня нет и оптимизма, потому что за последнее время древний армянский народ с глубочайшими традициями государственности, он, конечно, демонстрировал вот после всяких выборов, так сказать, очередных выборов Пашиняна, демонстрировал свою наивность какую-то. Вот это меня удручает совершенно. И посмотрим, конечно, что будет происходить на ближайших выборах, но у меня все-таки надежда есть на то, что суровые такие меры, которые предприняла Россия в последнее вот время, это демонстрация того, что может происходить с Арменией, если совсем будут прекращены экономические отношения, да, между Евразэс и Арменией. Но это совсем такая, знаете, малая толика того, что может происходить. Самое главное, конечно, на что Россия не пошла, это на какое-то хотя бы временное прекращение подачи газа по вот этим, вот по этим скромным ценам. Это, если, так сказать, действительно, а Путин об этом говорил, да, 500-600 сейчас долларов стоит тысяча кубометров газа в Европе, то Армению ждет, знаете, там Кочарян сказал на митинге, что кризис экономический, это не кризис будет, это просто обрушение будет, да, то есть все, об экономике Армении можно будет забыть на долгие годы, никакой транзит не даст ни копейки газа, ни молекулы газа Армении в ближайшие там 10-15 лет, это абсолютно точно, то есть Армения будет прозябать где-то там на окраине, так сказать, цивилизации, маленький армянский анклав, так сказать, вокруг Еревана, все. Это, об Армении как о суверенном государстве можно будет забыть, но если не навсегда, то надолго. Вот осознают ли это сторонники Пашиняна?
13: Конечно, я, честно говоря, осознают. Сомневаюсь. Осознают, но при этом поддерживают его в надежде, может быть, отхватить себе какой-нибудь лакомый кусочек. Спасибо, Павел Петрович. Павел Шипирин, политический аналитик, был с нами в эфире. Продолжим обсуждать тему армянского вопроса, да, потому что, собственно, в экономическом плане действительно очень сложная ситуация встанет перед Ереваном. Рынок Евразийского экономического союза сейчас поглощает значительную часть армянской продукции, включая продукты питания, алкоголь, готовую продукцию. А вот такая переориентация на Европу потребует от армянской стороны глобальной перестройки производства, потому что давайте вспомним, как это было с Молдавией, вспомним, как это было с Украиной, когда они хотели выйти на европейские рынки, и даже если их пускали, они просто не смогли соответствовать. У них не было таких сертификатов, у них было другое производство.
12: Мы сказали, что клубничный экспорт Армении под угрозой?
13: Да.
12: Да. И все основные показатели, касающиеся товарооборота, тоже довольно, так скажем, скептически выглядят, да, в целом. Потому что экономика 11 миллиардов в позапрошлом году составляла товарооборот России и Армении, то в прошлом году 6,4 миллиарда. Похоже, с перспективой к дальнейшему снижению.
13: Какая-то, знаешь, добровольная экономическая самоликвидация.
12: Ну да.
13: Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов присоединяется к нашему эфиру. Александр Львович, доброе утро.
14: Доброе утро.
12: Как будет сеппуку по-армянски? Экономическое.
14: Ну, экономика — это всегда система баланса. Да, то есть есть входящие потоки, есть выходящие потоки. Вот, если мы посмотрим на выходящие потоки, которые обеспечивают, собственно говоря, покупательную способность армянской экономики, то понятно, что основной рынок — это Россия. И это не только там клубника, и не столько клубника, все-таки это сезонный продукт, это в том числе, например, обработка российских драгоценных металлов, да, и продажа дальше готовой продукции. Это в том числе, так сказать, например, поставки сюда в Россию тех же самых товаров легкой промышленности, да, это обувь, это трикотаж. Вот. Ну и, естественно, так сказать, большое количество как бы доходов, которые получает Армения, связанное с винодельческой отраслью. И немаловажный, так сказать, аспект, на который тоже надо обращать внимание. Армения зарабатывает на том, что она является в определенной степени перевалочным хабом для обхода, так сказать, тех же самых станций. Ну, так что, собственно говоря, как себе взамен, так сказать, всего это видит нынешнее правительство Армении. Они почему-то предполагают, что они могут формировать какой-то транспортный коридор для поставки таких, ну, там, европейских товаров на странные рынки, честно говоря, да, так сказать, это вот Азербайджан, Иран. Вот. Но как бы и вот за счет этого, так сказать, зарабатывать. Вот. Но я бы вот даже, так сказать, не Украину или Молдавию упоминал, о чем вы говорите, да, так сказать, давайте вспомним историю той же самой Болгарии. Это достаточно развитая была сельскохозяйственной точки зрения страна, и не только сельскохозяйственным, и промышленным, так сказать, сектор. Ну, вот присоединение к Евросоюзу, да, и постепенный уход с российского рынка привело к тому, что, по сути дела, там умерла в значительной степени та же самая виноградная промышленность. Кстати, так сказать, и поля перестали иметь какое-либо разнообразие там. Исторически, так сказать, это была плодовочная такая житница, да, то есть это яблоки, те же самые груши, черешни, ну, много чего еще выращивалось. Вот если сейчас проехать по территории Болгарии, так сказать, это в основном там поля, связанные с засевом пшеницы, такой, ну, простенькой. Ну, вот, собственно говоря, так сказать, эту историю может повторить Армения. Вот, причем, так сказать, понятно, что как только российский рынок закроется, это отбросит страну, наверное, где-то лет на 10-15, при этом надо будет думать, а где же, так сказать, брать деньги не только на текущее финансирование жизни, но и на реализацию планов. Понятно, что никто в депрессивную страну вкладывать деньги из иностранных инвесторов не будет, ну, слишком понятные выгоды от этого.
13: Ну, а вот что гражданам, понимать... знаете, Александр Львович, волнует жизнь простых граждан, простых людей? Вот уровень бедности в Армении явно, по мнению многих экспертов, достиг 40%, превысив критический порог. При этом в последние 2-3 года власти прекратили публиковать данные о верхней границе бедности, которая в ряде областей Армении уже может превысить 60%. Вот куда их ведет Пашинян?
14: Ну, вот как исследователь рынка труда, там трудно найти было для своей работы свежие данные по неформальной занятости. Ну, там много, так сказать, что уже там недоступно. Вы знаете, так сказать, вот как бы Пашинян это выгодно. Почему? Потому что бедность – это отток населения. Собственно говоря, куда поедут? Ну, в первую очередь, в Россию, естественно, да, потом часть, так сказать, элиты имеется в виду, вот, аналитической умственной, так сказать, уедет в другие страны, в том числе это в Европу, в США. Останется, ну, вот это бедное, так сказать, не очень, как бы, способное продвигать страну вперед и вообще сопротивляться, так сказать, меньшинству. Вот с точки зрения сохранения власти, это, ну, оптимальный вариант. Вот, ничего не просят, привыкли, так сказать, жить в нищете, ну, и, соответственно, вроде бы, как бы, так сказать, и на выборах не особо выбирают. Поэтому вот тут вопрос ведь даже не о развитии страны, это вопрос о сохранении личной власти, так сказать, в не очень эффективной системе управления. Вот. Ну и, как бы, так сказать, представление розовое о том, что за граница нам поможет. Вот. А надо понимать, что та же самая Европа, да, вряд ли будет заниматься финансированием, реальным каким-то серьезным финансированием и, значит, деятельности этого правительства, ну, тем более, так сказать, как-то генерировать быстрый переход в Евросоюз.
12: А меня, вот, знаете, что беспокоит? Там... У нас одна минуточка. Вот некое расхождение смысловое, да, в плане статистики и прогнозов от Международного валютного фонда. Того еще, кстати говоря, фонда, той еще организации. Вот смотрите, 13 почти процентов безработицу они прогнозируют на этот год в Армении. Но в то же время рост реального ВВП 5,3%. Как одно с другим может соотноситься? Вы сказали про теневую занятость и про какие-то, может быть, проекты, да, за счет которого, ну, небольшая, честно говоря, экономика Армении может раз там показать рост. Благодаря чему? Ну, и вопреки, кстати.
14: Ну, во-первых, начнем с тобой вопреки, да, ведь весь последний период времени, так сказать, экономика Армении росла только на обеспечении потребностей Российской Федерации, преодолении там экспортных ограничений. Как только, так сказать, эта история закончится, никаких там 5% в принципе быть не может. Поэтому, собственно говоря, это как бы обеспечение, это вот сателлит, так сказать, российской экономики, да, то есть и их темпы экономического роста, они как раз вот связаны с тем, что нам что-то необходимо закупить, но вот мы используем это как хаб. Вот, как только перестали использовать, значит, не будет ВВП.
13: Да, интересно. Спасибо, Александр Львович. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами в эфире. Обсуждали мы, что происходит с Арменией, что с ней произойдет в случае потери рынка Евразийского экономического союза и дальнейших планов по евроинтеграции.
15: Время детских пластинок.
16: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
17: Да ты русским голосом заговорил.
18: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
15: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
18: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
19: Вот это здорово!
15: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
19: Вот еще бы такую же книжку.
20: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
22: Сигналы точного времени.
12: Продолжаем эфир. 8 часов 31 минута, 8 секунд точная московская. С Днем знаний, 1 июня.
13: Какой день знаний, Кирилл, не пугай детей. А сегодня Международный день защиты детей. Отмечается ежегодно 1 июня. День знаний – это 1 сентября.
12: Правда?
13: До него еще несколько месяцев.
12: Ну ладно.
13: А пусть дети отдыхают. На самом деле, действительно важный праздник. Он призван привлечь внимание к проблемам детей, к их правам, к защите детей, к
12: их благополучию. День детских правах. Вот так, да. Хорошо. Ну что ж, поздравляем, мы присоединяемся к эфиру. А вообще новости...
13: Детей их родителей.
12: Детей их родителей.
13: Ну и, собственно, о них и пойдет далее речь.
12: Именно так, да. Дело в том, что с сегодняшнего дня социальный фонд принимает заявление на оформление ежегодной семейной выплаты. Тот самый семейный кэшбэк, о котором мы, кстати говоря, не раз говорили в нашем эфире.
13: Да, уже с 1 июня начинает принимать заявления, собственно, социальный фонд на эту семейную выплату. Родители двух и более детей с 1 июня до 1 октября, кстати, смогут оформить и получить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты. Об этом рассказывал глава Минтруда Антон Котяков, слова которого, собственно, и приводятся на странице соцфонда в МАКСе. Собственно, при назначении меры поддержки будут применяться механизмы социального казначейства, так называемые, то есть дополнительных справок, когда ты бегаешь, носишься и пытаешься что-то доказать, в большинстве случаев не потребуется. Но сразу после получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, и разницу социальный фонд вернет гражданину единым платежом.
12: Самое главное, о чем стоит еще сказать, все это касается семей, в которых воспитываются 11 миллионов детей. 11 миллионов детей. Очень чувствительная история, очень полезная, я бы сказал.
13: Мария Ярмыш, адвокат, специалист по гражданскому международному праву, специалист в области опеки над детьми, присоединяется к нашему эфиру. Мария, доброе утро.
12: Мария, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
12: Ну что ж, поздравляем и вас, и нас, в том числе с Днем защиты детей. А как должна быть организована должным образом вот эта самая история с социальным кэшбэком? Кого она касается, а кого нет?
23: Ну, давайте начнем со сроков. Можно подавать сегодня и до 30 сентября включительно, потому что 1 октября – это день, когда прекращается возможность забрать из бюджета ранее уплаченный налог НДФЛ, который был выплачен вот там 13%. Кого это касается? Вы уже сказали, дети, двое детей несовершеннолетних в семье и более, или совершеннолетний ребенок до 23 лет, если он очно обучается, и можно будет предоставить информацию из института вот в соцфонд. Теперь семья должна быть все-таки, ну, я не говорю малоимущая, но должна отвечать критериям все-таки необходимости, да, получения такой социальной выплаты. Там на средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 минимальных прожиточных минимума в регионе, где семья проживает. Плюс у семьи не должно быть 2 квартиры, 2 машины, 2 дома. Там должна быть 1 квартира, да, определенное количество метров. Это все можно найти, эту информацию, можно подать заявление как в МФЦ, через госуслуги, непосредственно обратившись в соцфонд. Там есть, это в принципе все очень легко. И действительно, вы сказали, не нужно будет собирать какие-то справки, может быть, только из учебного учреждения, где обучается ребенок совершеннолетний до 23 лет, чтобы получить эту выплату. Потому что все остальное будет собирать соцфонд, в налоговой инспекции есть информация по имуществу, по банковским вкладам, по доходам, и получить возврат все-таки 7%, да, это будет очень интересно для многих семей, потому что если, например, родитель, причем каждый родитель может получить такую выплату, если, например, родитель один, отец, получил зарплату 1 миллион рублей, я просто так вот говорю, чтобы легко было посчитать, заплатил 2 НДФЛ, да, вот это вот у нас налог на доходы физического лица 13%, 130 тысяч в год заплатил, ему вернут 70 тысяч по его заявлению, если семья отвечает вот этим критериям.
13: Ну, неплохое подспорье, надо сказать.
23: Мама тоже может получить такой же возврат уплаченных ранее налогов. И еще очень важно, это должен быть все-таки налог на доходы физического лица. Самозанятые, ИП не смогут вернуть получить эти выплаты, потому что их налог и так равен там 6-4%, да, если там какие-то льготные налогообложения. То есть это мы говорим, налог на доходы физического лица 13%.
12: Знаете, Мария, сразу возникает вопрос, почему-то, да, мы много посвящаем внимание, уделяем вот подобного рода вещам и мошенничеству в том числе, по поводу социальных выплат, кто-то оформляет прописку в нефтегазоносных районах, регионах, да, чтобы там побольше получать, а проживать, например, на Северном Кавказе, мошеннические схемы там на миллиарды рублей и так далее, все знали, но все закрывали глаза. Здесь-то не будет вариантов с мошенничеством, занижая свою, так скажем, доходную базу.
23: Вы знаете, сразу хочу предупредить, как адвокат. Много граждан, которые пытаются получить какой-то, или вот, например, социальный договор, какие-то деньги получить, скрывая свой доход, манипулируя со сведениями. Если потом скроется эта информация, человек не только должен будет вернуть излишнее возвращенное, да, полученное из государственного бюджета денежное средство, ну и получить до 6 лет лишения свободы за мошенничество. Поэтому все-таки я как адвокат не советую идти тем, у кого явно все нормально, никаких проблем нет, но хочется вернуть что-то за счет бюджета себе получить. То, что не предназначено в соответствии с законом, я все-таки рекомендую в такие игры не играть, потому что там, за какие-нибудь 60 тысяч можно получить 6 лет, потому что это будет считаться мошенничеством, и раскрыть подобные преступления очень легко.
13: Да, вот, кстати, часто говорят, что налоговая сегодня видит не только ваши доходы, но и расходы, и если они не сходятся, а у них есть искусственный интеллект, который предупреждает налогового инспектора, и начинается разбирательство, расследование, что же там откуда появилось, да? А вот много ли стало дел, связанных как раз-таки с обвинением, может быть, госорганов, людей, которые не имели права на ту или иную выплату? То есть оспаривание право получения данных выплат и семейных, самых разных льгот, и налоговых послаблений, и разных преференций, вот социальный бизнес, который у нас был. Много ли таких дел вообще?
23: Я бы не сказала, что их много, потому что я думаю, что не так много граждан, которые хотят поживиться за чужой счет. Но такие дела есть. И буквально вот сейчас в последнее время возбуждали дела против предпринимателей, которые взяли по социальному договору денежные средства для развития бизнеса, скрывая свой доход. И буквально там, может быть, они скрыли небольшую сумму, может быть, там 10 тысяч в месяц, которую они скрыли за предыдущий год. А это уже мошенничество, как я уже сказала ранее, до 6 лет лишения свободы. Поэтому здесь очень важно не пожадничать, посмотреть, отвечаете ли вы критериям, не создавать искусственно видимость нуждаемости, потому что ну, это не только непорядочно и безнравственно, но и может служить основанием для привлечения к уголовной ответственности, получения наказания по всей строгости Уголовного кодекса.
12: Скажите, пожалуйста, а что еще следует учесть при подаче заявлений на семейный кэшбэк?
23: Ну, прежде всего, наверное, посмотреть, действительно ли отвечает семья критериям таким. Не пропустить возможность подать это заявление. Если что-то нужно, попросят чиновники собрать какие-то дополнительные сведения, прийти и подать. Ну и получить в случае, если семья действительно нуждается и отвечает всем критериям закона, получить выплату и потратить на своих детей, на любые нужды, какие-то, может, удовольствия, которые семье была лишена. То есть это дополнительное. На самом деле государство почему дает такую возможность? Ведь можно было на корню сделать так. Какие-то семьи с детьми, налогообложение не 13%, а 6%. Не надо никаких возвратов. Но получается, что у нас такую льготу может получить только семья с двумя детьми и более. И если они, их доход не отвечает, если их доход признается недостаточным для того, чтобы уплачивать налог 13%.
13: Для того, чтобы семья жила комфортно, да. Спасибо, Мария. Мария Ярмыш, адвокат, специалист по гражданскому международному праву, специалист в области опеки над детьми, была с нами на связи. Ну, кстати, в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления соцфонд пришлет решение о назначении выплаты, а после этого деньги поступят в течение 5 рабочих дней. То есть буквально 2 недели, если вы действительно претендуете на эту выплату, если вы имеете на нее право, вы уже получите деньги. Ну, а в случае отказа ведомство должно указать причины в ответе.
12: Напомню, что с сегодняшнего дня родители двух и более детей в России могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты, причем она, как и другие меры соцподдержки, будет защищена от списания за долги. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Да, вот обсудили эту историю, становится чуть более понятным комплекс мер социальной поддержки в России.
1: Совет дня. Отчего и почему?
3: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
4: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны. Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне – коррелируют с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные

0: Совет дня. Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
5: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
6: Конечно. Но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
5: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
6: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея

0: использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже? Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили. Все. Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, позвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный «Кордус» доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство «Кордус». Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Первое государственное. Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
5: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
6: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Директор Запорожской АЭС раскрыл главную цель ударов ВСУ по атомной станции. В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией ради вступления в Евросоюз. И вода за неделю ушла из последнего подтопленного жилого дома в Новосибирской области. Все подробности далее. Киевский режим и украинские военные сделали сотрудников Запорожской атомной станции главной целью своих ударов, пытаясь атаками дестабилизировать обстановку и добиться их психологического истощения. Такое мнение ТАСС выразил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, удары по транспорту, который перевозит атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и энергодара, в котором живут семьи работников ЗАЭС, являются психологическими атаками.
8: Противник добивается дестабилизации ситуации на станции, посеяния некого хаоса, там паники. По большому счету, наверное, люди здесь являются основным, скажем так, богатством или основной целью врага, потому что на них держится безопасность объекта.
7: В пятницу на саммите ЕАЭС в Астане Григорян заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе объединения на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС. Весной прошлого года, напомню, в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя такая возможность самим объединением не предлагалась. Премьер страны Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в Евросоюзе и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с работой обоих объединений до тех пор, пока это возможно. И, как только что заявил Пашинян, Армения работает и продолжит работать в ЕАЭС.
9: У нас не стоит вопроса разрыва связи с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент.
10: Да, но при этом ведь говорится на высшем уровне, что невозможно совместить два союза. Это просто невозможно.
9: Да, но когда дело дойдет до того, что этот вопрос станет ребром, как говорится, когда есть ли и когда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария, соответственно, делать какие-то анализы по торговому обороту, я просто не вижу никакого смысла. И надеюсь, те проблемы, которые сейчас возникают с движением товаров в сторону России, надеюсь, что они будут техническими и скоро их не будет.
10: Вы разделяете мнение председателя правительства, премьер-министра о том, что Армения может даже разбогатеть без дешевых энергоносителей из России?
9: Конечно же, я разделяю мнение премьер-министра Армении. Это по определению так. Как разбогатеет, что будет, какие будут потоки, это долгий разговор. Сейчас мне сложно будет на ногах просто репликой вам ответить на этот вопрос.
7: Такое заявление сделал вице-премьер Армении Мгер Григорян в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 50 БПЛА ВСУ, летящих в сторону тыловых районов российских военнослужащих в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа с пехотой, 6 терминалов спутниковой связи «Старлинг», а также 9 наземных робототехнических комплексов. Бойцы южной группировки нейтрализовали 32 блиндажа и укрытия с военнослужащими ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил, что критики внутри страны мешают ему вести переговоры по заключению мира с Ираном, требуя от него то ускорить, то замедлить переговорный процесс. Об этом он написал в своей соцсети. При этом американский лидер выразил уверенность, что Иран действительно хочет заключить сделку, которая, по его словам, будет выгодной для США и союзников. Ранее Трамп выдвинул более жесткие условия для рамочного соглашения с Ираном, изменив первоначальный проект договора. Белград обсуждает возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава комитета Скопщины по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Об этом сообщает газета «Известия». В свою очередь, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе с изданием напомнил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединился к санкциям против Москвы. В ноябре 2025 года глава постоянной делегации ЕС в Белграде Андреас фон Беккарт подготовил доклад о прогрессе республики на пути евроинтеграции. В нем отдельно подчеркивалось, что Сербии необходимо согласовать внешнюю политику с линией Брюсселя. Вода за неделю ушла из последнего потопленного жилого дома в Новосибирской области. На сегодняшний день остаются в воде более 6 домов, 24 приусадебных участка и 16 дачных участков. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил замначальника МЧС по региону Евгений Лебедев. По его словам, также в области потоплены 2 участка автомобильных дорог, нарушено автомобильное сообщение с 2 населенными пунктами. Май в столице стал самым влажным за последние 5 лет. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, осадков выпало много – 74 миллиметра или 121% от месячной нормы. С таким показателем май занимает 7-е место в списке самых влажных в 21 веке. Синоптик отметил, что сильные дожди отмечены 17 и 23 мая. При этом 17 мая выпало 28 миллиметров осадков, что стало новым суточным рекордом. Также в течение 4 дней грозы наблюдались в столице. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
11: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в 4-м круге обыграла Жиль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3, 6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырстей. В мужской части соревнований Андрей Рублев в 4-м раунде уступил чеху Якубу Меншику 3-6, 6-7, 6-4, 6-2, 3-6. Российские спортсменки заняли первое место по числу завоеванных медалей на завершившемся чемпионате Европы в Болгарии. Россиянки выиграли 9 наград, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Накануне София Ильтерякова выиграла золото в индивидуальных упражнениях с обручем. Она же стала 3-й в упражнении с мячом. У Марии Борисовой серебро в упражнении с булавами и бронза в упражнении с лентой. Также россиянки остались 2-ми в групповых упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес и защитник столичного «Локомотива» СССР Монтес вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира по футболу 2026 года. Соперниками мексиканцев на групповом этапе будут ЮАР, Южная Корея и Чехия. Томислав Томович останется тренером краснодарского баскетбольного «Локомотива Кубани» вне зависимости от исхода серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что в краснодарском клубе довольны той работой, которую проделал сербский специалист после назначения по ходу сезона, и не будут пользоваться опцией выхода из соглашения. Омский хоккейный «Авангард» подпишет контракт с защитником Кириллом Адамчуком на 3 года. Об этом сообщает журналист Артур Хайрулин. 32-летний хоккеист 2 последних сезона провел в московском «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
12: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
7: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов, переменная облачность, в Архангельске плюс 11-13 градусов, в Петрозаводске плюс 12-14, в Вологде плюс 13-15 и кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов, облачно с прояснениями, в Калининграде кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса, в Перми плюс 16-18 дождь, в Кирове плюс 14-16 и также дождливо. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18 градусов днем, в Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
1: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+.
2: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу на эфирных часах. 9:12:26. Понедельник, 1 июня, это начало лета, Международный день защиты детей. Отмечаем в прямом эфире вместе с вами.
4: Здравствуйте, 8-9-2-5-222-99-92. Продолжаем темы, которые касаются всех и каждого. Ну и, по крайней мере, с днем детей, вот они, как минимум, связаны непосредственно. Итак, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Президентского совета по демографии сделал довольно любопытное заявление.
3: Ну, во-первых, она сказала, что семейная ипотека в России лишь по названию является таковой и нуждается в совершенствовании. Ну, и, собственно, Матвиенко выступает за создание особых условий семейной ипотеки для многодетных семей. То есть имеется в виду увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования и уменьшение размеров первоначального взноса, то есть требования к таким семьям должны быть помягче, потому что их необходимо поддерживать, и это, в свою очередь, скажется на демографии. Кроме того, собственно, она напомнила про идею, которая давно витает в воздухе, активно обсуждается и в Госдуме, и в Совете Федерации, и среди общественников о том, что чем больше детей в семье, тем меньше должна быть ставка по ипотеке.
4: Ну, в общем, разумно, и заметьте, это не мы сами предлагаем, это спикер Совета Федерации. Плюс напомним, что условия предоставления в этом году ипотеки по семейной программе, а это 6% годовых, как минимум.
3: В некоторых регионах 2%.
4: В некоторых 2%. Минимальный первоначальный взнос, то, о чем ты сказала, составляет 20,1%. Если покупатель, ну и там ряд условий, в общем, 20%, соответственно, снизить, ну это, наверное, процентов до 10 входной билет, да, в ипотеку. Плюс, разумеется, нужно понимать, что не для всех регионов одинаковые суммы. Тем не менее, все-таки базовые лимиты 12 миллионов и 6 миллионов рублей, соответственно, действуют по всей стране.
3: Ну, кстати, здесь, может быть, и не нужно этого снижения, потому что если это многодетная семья, за троих детей есть материнский капитал, который вполне может стать подспорьем во многих регионах. Я сейчас не беру Москву и Петербург, да, и Севастополь, Сочи, может быть, Краснодар. Но в обычном городе, обычная среднестатистическая многодетная семья, для нее все эти деньги по мат-капиталу могут стать серьезным первоначальным взносом по ипотеке. Кроме того, у нас же есть предоставление семьям выплаты в 450 тысяч рублей, которые сегодня действуют в России, это многодетные семьи, на погашение задолженности именно по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. И в этом механизме есть нюанс, который как раз-таки предлагают изменить. Глава Софеды напоминает, что значит, такая выплата в случае рождения и четвертого, и пятого, и последующих детей тоже должна предоставляться.
4: Да, заявление можно заполнить без визита в банк на портале госуслуги. Все это очень доступно, и там же, соответственно, прилагается инструкция. Но мы же все-таки об ипотеке, потому что вот те самые титульные 6%, о которых я сказал, далеко не всегда 6% на выходе, потому что есть и комиссии за выдачу, да, и есть страхование, потому как вот даже Домклик, ипотечный сервис Сбера, да, сообщает, что от 7,9% действует ставка для Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга и Ленобласти по семейной ипотеке.
3: Ну, собственно, как это влияет на демографию? Насколько эти выплаты действительно полезны и позволяют семьям улучшить свои жилищные условия и дают надежду, что семья захочет завести еще одного ребенка, потому что для этого есть все условия, да, никакие финансовые вопросы их останавливать не будут. Давайте попробуем выяснить. Вот я смотрю на статистику, сколько, собственно, суммарный коэффициент рождаемости в России, то есть число родившихся детей в расчете на одну женщину, по данным Росстата, вот самая хорошая цифра у нас была в 2015 году – 1,78. Дальше уже начало снижаться 1,76, 1,62. И в 2025 году один из самых низких за все последнее время коэффициентов – это 1,37.
4: Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин с нами на прямой связи. Владислав, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, доброе утро.
4: Мы обсуждаем механизм выплат в качестве поддержки для семейных ипотечников, да и не только. Угу. Каким образом все это дело организовать и как такие выплаты действительно помогают семьям?
5: Ну, организовано сейчас, в принципе, уже все неплохо, да, потому что, к счастью, мы, можно сказать, впереди планеты всей в плане цифровизации, и очень много госуслуг вы получаете, в общем-то, через одноименный портал госуслуги, да, который можно установить любой смартфон. И то, что раньше как раз, вот как юрист могу прокомментировать, да, то, что раньше требовало достаточно больших трудозатрат и времени, и знаний, и сил отстоять какие-то очереди, да, сейчас решается буквально там несколько кликов. То есть вы можете и получить сертификат на материнский капитал, и оформить какие-то другие льготы буквально парой кликов с мобильного телефона. Это, конечно, очень удобно, очень в интересах, конечно же, граждан. К сожалению, не все, наверное, пока еще умеют пользоваться этой возможностью, но постепенно ситуация меняется в том плане, что это уже стало неотъемлемой нашей частью. Я наблюдаю, что люди, скажем так, пожилого возраста, они уже, у них есть какие-то помощники, которые помогают им это делать, да, и новое поколение, скажем так, с взрослением, да, то есть оно эти навыки приобретает, а они при нем остаются, то есть все равно мы идем к тому, что большинство как бы будет именно так оформлять эти юридические моменты, да, и это очень удобно и становится нормой жизни. Вот, поэтому сами, конечно, эти все льготы, эта помощь, конечно, она очень полезна, своевременна. Я лично знаю очень много примеров, когда люди этим пользуются очень активно. И, конечно, это и снимает какую-то социальную напряженность, экономически помогает семьям. И, в общем-то, учитывая, опять же, отсутствие каких-то бюрократических препон получения этой помощи, которые вот я, знаете, на заре своей юридической практики, помню, таких достаточно много было. То есть и бесплатно тоже достаточно много было еще социализма, да, но и получить это бесплатное было очень сложно. Сейчас, к счастью, ситуация изменилась, и действительно очень многое стало достаточно... Во-первых, и льготы какие-то появились дополнительные, да, которых раньше не было, в том числе вот в плане вот этих вот ипотечных платежей, материнского капитала, так еще и их оформление юридическое, да, стало достаточно простым, удобным и нетрудозатратным.
3: Да, вот, кстати, если сравнивать с общемировой практикой, ну, нигде в мире, кроме как в России, не выдают никаких нормальных материнских капиталов, которые, знаете, не чисто символические, то есть там 700 с чем-то тысяч, до миллиона рублей, получается, выплаты материнского капитала, по-моему, это даже для московской семьи большое подспорье. А кроме того, у нас же изменились условия предоставления семейной ипотеки с этого года, с февраля месяца, а есть еще другие программы, молодая семья, например, где супруги до 35 лет могут воспользоваться льготными разными программами. У нас есть дальневосточная ипотека, которую тоже доработали совсем недавно и разрешили семьям покупать не только новостройки, но и вторички, потому что на Дальнем Востоке оказалось очень много городов, в которых не строили 20 лет уже ничего, там нет ни одной новостройки, а улучшать жилищные условия как-то хочется. И вот более-менее новые дома разрешили покупать.
5: Да, я бы еще дополнил ипотека для айтишников тоже. И все вот эти программы, насколько я вот наблюдаю, ими очень активно пользуются. Ну, конечно, это все очень, очень позитивно для граждан. Честно говоря, единственное, наверное, меня что беспокоит, чтобы на все это хватило финансировать. Вот. А так, конечно, это очень очень полезные льготы, и очень многие ими пользуются. И, наверное, стоит лишний раз на это обратить внимание, что такие права у граждан есть, потому что просто многие могут не знать об этом.
4: Действительно, да, просвещаем вместе с вами. Спасибо. Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры», был с нами на связи. Ну, разные, конечно, звучат мнения о том, как действительно, да, нужно помогать семьям при рождении детей. Ну, тут от популизма, конечно, нужно отделять все эти ремарки, а вот одно из них от одного из специалистов звучит довольно резонансно. Нужно вообще 30 квадратных метров жилья делать выплату в эквиваленте именно этого уровня квартиры. Да? Ну, а где взять средства, опять же? Кто просчитывает подобного рода калькуляцию?
3: Ну, очень сложно сделать, и, например, в зависимости от региона, да, у нас сложно подсчитывается средний квадратный метр в стране, потому что есть новостройки, которые очень сильно выросли в цене из-за большого спроса и действия общей льготной программы ипотеки, да, которая очень сильно нарастила рынок именно в цене, а есть семейная ипотека, ну, то есть... Очень сложно вообще реализовать вот эту задумку, что в зависимости от региона 30 квадратов в каждой семье выдается. Потому что 30 квадратов в Москве, это в среднем 300 тысяч стоит квадрат. Вот посчитай, сколько должно выделить московской семье.
4: 10 миллионов почти.
3: И каким грузом это ляжет на бюджет Москвы. Даже Москва столько себе позволить не сможет.
4: Да.
3: А тем не менее, у нас есть льготная программа «Семейная ипотека», по которой семьи могут взять кредит всего за 6%, остальную часть ставки банка компенсирует государство, чтобы как раз сделать покупку жилья более доступной. Программа будет работать, ну, по крайней мере, до конца 2030 года. 20% необходимо семье внести и пользоваться. Но сейчас семья может только одну ипотеку получить.
4: Да, чтобы не было перегрева на рынке, чтобы получали эту льготу именно те, кому это действительно нужно. С нами на связи завкафедра ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Ну вот по поводу уменьшения первоначального взноса, да, были ремарки, значит, с 20%, соответственно, вниз, первый взнос там, ну, пусть 10-15%, а ведь мы понимаем, что многодетные семьи и молодые семьи элементарно просто в большинстве своем не могут накопить на первый взнос, потому что деньги так или иначе расходятся. А может быть, обнулить первый взнос вообще для таких категорий?
6: Знаете, а давайте задумаемся, а зачем вообще первый взнос бывает? И если вот так непредвзято посмотреть, не с позиции того, что у меня нету, но хочу кредит получить, а с позиции именно кредитования.
3: Ну, что человек может копить, может платить.
6: Конечно. Что он может платить, у него есть дисциплина внутренняя. Он умеет планировать свои средства. А он сумел накопить или каким-то образом получить поддержку от родственников, каким-то еще образом. Материнский капитал использовать для первого взноса тоже возможно. Здесь нужно, наверное, говорить о том, что нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, который при всей утомительности, потому что, наверное, каждый день про них говорят, они действительно важны и действительно все еще недоработаны. И мало того, останавливаться здесь вообще никогда не будет нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности, потому что кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь... Просто так сказать, а давайте 30 метров раздадим, а давайте сделаем без первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России. И это должно быть обосновано и с прицелом на будущее делаться, а не просто как какой-то популистский шаг. И плюс к этому не нужно все сводить в ипотеке, потому что как молодые семьи, так и многодетные семьи. Может статус, что ему не нужна ипотека, им нужна социальная поддержка. Они не смогут оплачивать приобретение жилья, и их нужно обеспечить именно социальным жильем. И вот это достаточно сложный комплекс вопросов, завязанный еще и на предпочтение граждан получить жилье в собственность, чтобы потом его продать или завещать, или подарить детям. А в каких-то случаях действительно нужно говорить о социальном жилье, о предоставлении по социальному найму, с возможностью его последующей использования по мере необходимости.
4: Очень хорошо звучит. На самом деле понимаю, что все куда сложнее. И понятно, что то, с чего мы начали с вами, финансовая дисциплина, способность откладывать, копить в условиях, чуть не сказал, финансовых лишений, но финансовых платежей, да, по ипотеке. Все это, конечно, важно. И если ипотека будет ноль, побегут все, а это риски перегрева. Это, конечно, мы вряд ли можем себе представить. Но, тем не менее, сделать внятный и понятный льготные семейные ипотеки, ну, по крайней мере, донастроить их, как то призывают в правительстве, это вполне возможно. А как? И готовы ли в бюджете выделять на это средства?
6: Ну, во-первых, программа семейной ипотеки уже даже в нашей передаче, которая сейчас идет, была озвучена, что она до 30-го года как минимум. То есть эти условия объявлены, они понятны, прозрачны. Любой может ознакомиться с ними, например, на сайте Дом РФ, государственного оператора жилищной политики. И я рекомендую всем заинтересованным людям посмотреть условия, ознакомиться, примерить на себя, понять, насколько это возможно к использованию. Скажу, что за последнее время стало более интересной практика по ИЖС, когда кредитуются молодые, в первую очередь многодетные семьи, на строительство своего дома, что зачастую более целесообразно. Там можно себе позволить за те же деньги большую площадь, более
3: безопасное. Ну и каждому ребенку по комнате, и действительно, uh-huh. жить просторнее, как-то комфортнее. А между тем, знаете, интересная история. Может ли семья, допустим, молодая семья, да, взяли в ипотеку квартиру, все, заселились, у них появился ребенок. Они стали получать право, да, они получили это право на семейную uh-huh. ипотеку. Они могут рефинансировать действующую ипотеку под семейную, под 6%, например? Это же очень сильно упростит им жизнь.
6: Это вот одно из условий, которые можно рассматривать в дальнейшем. Хотя я бы здесь считал более правильным использовать имеющееся, скорее всего, небольшое жилье как первый взнос. И его можно продать, несмотря на то, что есть ипотечный кредит действующий, есть технология, она понятная, ей пользуются достаточно многие, и приобрести большую квартиру. Поэтому у предложенного варианта есть логика, и в то же время есть и проблемы. По сути дела, мы предложим молодой семье, которая, скорее всего, все-таки проживает в небольшой квартире, в ней и остаться. А задача по политике в данном случае, не обязательно кредитной причем, это может быть и социальное жилье, подчеркну, помочь семье переехать в более просторную квартиру или дом и подумать.
3: Но главное, чтобы у них еще были деньги на это, понимаете? Им-то помощь нужна здесь и сейчас. Спасибо, Александр Андреевич. Александр Цыганов, завкафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России, был в нашем эфире.
4: 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений.
7: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
8: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
9: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуля.
10: Брось пистолет на землю, бросай.
11: Маньяков ловите?
12: Ловлю.
11: И как, много поймали?
9: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
13: У вас тоже есть свои секреты.
14: Это все маскировка, все ложный след.
9: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
15: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
9: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
16: Загляни ему в голову.
9: Категория 16+.
17: Сигналы точного времени.
4: 9:31, 7 секунд точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. Продолжаем эфир. Пора отдохнуть.
3: Да, пора отдохнуть, по крайней мере, детям и подросткам. Интересную статистику тут опубликовали. Один из сервисов бронирования совместно с онлайн-школой, они заявили, что каждый пятый опрошенный подросток планирует летом отдыхать и ничего не делать.
4: Что будешь делать? Я буду ничего не делать.
3: Да, я не хочу ничего делать, буду лежать на диване, вот, и вечером выходить с друзьями.
4: Батониться, как они говорят сейчас. Что ты будешь делать? Батониться. Ну да ладно, у любой прокрастинации есть и смысл, и цели, и сроки, но если серьезно, то если каждый пятый ничего не хочет делать, то это, наверное... Ну, некая проблемка, это вызов.
3: О массовом выгорании подростков речь идет. Но каждый третий старшеклассник при этом собирается отправиться в путешествие с родителями, 31% таких опрошенных. Еще 23% школьников планируют проводить время с друзьями. Ну, вот это как раз совместить, да, приятное с полезным. Но каждый пятый вот как раз ничего не делает. 15% хотят подработать во время каникул.
4: Уже неплохо.
3: Да, а есть, кстати, 11% подростков, они, как называется, ботаники. Они планируют заниматься учебой и готовиться к экзаменам.
4: Есть батоники, а есть ботаники. Ну, те, кто отдыхает, и те, кто учится. Ну, это тоже целеполагание, это перспектива, почему бы и нет.
3: Знаешь, куда летят подростки с родителями? Ну, по крайней мере, планируют этим летом.
4: Куда?
3: Самое популярное, значит, самый популярный топ я назову – Калининград, Сочи. Угу. Стамбул, Ничанг и Анталья.
4: Ну, неплохой такой амбициозный перечень.
3: Никто, а можно везде?
4: Никто, заметь, не едет в Суздаль, Торжок и Тверь.
3: Ну, это туры выходного дня больше.
4: Ага. Ну, хорошо, хорошо. Так как же занять подростков летом? Спросим эксперта, заместитель директора Института развития здоровья и адаптации ребенка Валерий Майоров у нас в эфире. Валерий Сергеевич, здравствуйте.
12: Доброе утро, доброе утро. Тоже хочется в Суздаль, знаете.
3: Да, нам тоже там нравится. Тем не менее, статистика-то пугающая. Каждый пятый подросток вообще ничего не планирует делать летом. Планирует, видимо, батонить, как сказал Кирилл. Что с этим можно поделать, как это исправить?
12: Ну, слушайте, давайте не пугаться. 80% подростков остается, которые планируют что-то поделать. Поэтому давайте радоваться тому, что большинство что-то планирует заняться. Да, да. Но надо сказать, что действительно есть ряд ребят, которые не хотят ничего делать, и у, по-моему, 30% из них, там 35%, это дети, которые отказываются от какой-то деятельности в пользу того, чтобы не навредить своей учебе. То есть у них есть мотивация, которой они следуют, и действительно сегодня, особенно у старших подростков, у которых впереди ЕГЭ, у них есть страх перед тем, как бы не навредить самому себе в преддверии с последнего учебного года. Поэтому их тоже можно понять. Ну а количество летнего досуга сегодня или занятости огромное. Есть что предложить, могу рассказать.
4: Хорошо, а какие существуют вообще, ну, внятные формы занятости? Давайте о занятости поговорим, потому что немало подростков собираются подработать этим летом.
12: Да, вы знаете, есть сегодня много, конечно, мы говорим про легальный, доступный и безопасный труд, это очень важно обозначать, и мы не так давно встречались с Минтруда, но у них есть подведомственное учреждение, которое как раз этим и занимается, и во всех, я вам сегодня точно скажу, во всех кадровых центрах России, который называется «Работа России», есть вакансии для подростков. То есть каждый подросток может прийти и найти себе подработку либо на лето, либо на каникулы. Ну, в общем, как на каникулы, я имею в виду, в течение года. Ну, в общем, всячески занять себя. Более 500 000 подростков уже так трудоустроились. Ну, а вообще, если говорить про легальный опыт, то это тоже связано с курьерской службой. Дети прекрасно в это идут, с раздачей флайеров или какой-то рекламной продукции у метро. Это специальности, которые не требуют квалификации, но требуют такой оперативной и быстрой работы. Подростки прекрасно на нее идут, и главное, могут зарабатывать, получить свой первый опыт.
3: Да, в наше время особенно охотно в дворники брали подростков.
12: Сегодня вы не представляете, сколько много вакансий. Они называются озеленитель, и очень много вакансий на озеленение территории. Очень легко берут, надо сказать. Но рынок труда такой, что у подростка есть из чего выбрать, поэтому он может выбрать пойти озеленителем, пойти курьером или куда-то еще.
4: Я вот продавцом в ларьке работал в ночное время.
3: А утром так, ну ладно, это на не пары. Надо, это уже опасно, мне
4: это кажется. Опасно, это опасно, да. Но это было
12: нарушение.
4: Конец 90-х, я ни к чему не призываю, это такой опыт.
3: Вы знаете, я хотелось бы понять, а что касается детских лагерей труда и отдыха, например? Таких много вообще создано по стране. И можно ли подростка уговорить отправиться в тот же лагерь детский?
12: Да, сегодня, слушайте, сегодня очень много, по-моему, в каждом субъекте есть лагерь труда и отдыха, в который можно поехать. Понятно, что все мы стремимся поехать туда, где теплее. Я бы сейчас еще, прежде чем мы закончим вот с официальным трудоустройством, я бы сказал, что есть форма занятости волонтерства. И если мы возвращаемся к педагогической школе, то есть и Макаренко, и Самлинский, которые говорили, что лучшая занятость для ребенка – это занятость, которая приносит пользу. Вот волонтерство – это неоплачиваемая занятость, но сегодня волонтеры получают баллы к ЕГЭ, в общем, всяческие бонусы, поэтому дети, которые в этом участвуют, они тоже, а во-первых, они участвуют не просто так, они чем-то что-то делают, они знакомятся с новыми людьми, приобретают экспертизу, ну и пользу для себя. Лагеря, да, можно уговорить. Есть лагеря тематические, есть лагеря для ребят по профилю, по интересу. Мне кажется, что стоит, если уж вы взрослый, хотите поговорить про это с ребенком, стоит спросить, что он вообще хочет, самому немножко погрузиться в эту тему и дальше дать ему палитру выбора. Есть вот такой лагерь, есть такой, такой, такой, есть платные, есть бесплатные лагеря, а есть вот форма, где ты еще и заработаешь себе денег, ну, не знаю, на что-нибудь, на свидание.
4: Ну, в общем,
3: на новенький
4: неплохо.
3: Смартфон.
4: Да.
12: На новенький смартфон.
4: Ага. Смотрите, а если есть ситуация, при которой молодой человек, молодая девушка, ну, мягко говоря, не хочет двигаться, да, куда-то. Мне и так хорошо, мне и так здорово. Я сейчас подумал, а может быть, это пересмотреть условия семейного тарифа на интернет, там как-то подвинуть человека к активности.
3: Так, жестокий Кирилл сегодня в Международный день защиты детей говорит отрезать детей.
4: Прагматичный.
12: Слушай, ну да, вы правда жестокий. У нас недавно было обсуждение про это на одной из площадок, и мы сошлись на том, что давайте не отрезать детей от интернета. А за ними будущее, и очевидно, что за интернетом не только настоящее, но и будущее. Еще некоторые страны сегодня идут по этому пути, но Россия все-таки достаточно прогрессивная страна, и детей не надо отрезать. Но здесь, знаете, вы справедливо говорите, что многие дети не хотят, но у меня есть такое вот знание, что они не хотят еще и потому, что они не видят опций, они не знают, куда пойти и что поделать. Это первое. А второе, не везде есть доступная среда, где можно поучаствовать. И это тоже проблема, задача, которую нужно решать. Но здесь, мне кажется, родители могут быть отличным подспорьем, которые могут сказать, а давай попробуем, может быть, не у нас в населенном пункте, а вот в соседнем, до него там ехать час, и там можно тоже попробовать найти себя. Но и здесь надо искать.
4: И заодно один на один с ребенком во время дороги. Это тоже важно.
12: Да, в том числе такой.
4: Я понял вашу мысль. Беру на карандаш.
3: Да. А что касается, кстати, работы подростков, можно ли их привлечь, вы говорили про волонтеров, вожатыми в лагерь?
12: Вожатыми можно, старших подростков можно привлекать помощниками вожатых и вообще всячески задействовать. Если вы помните, то советский опыт очень богат этим, и вообще, по-моему, все советское кино было построено на том, что есть молодые такие взрослые подростки, которые участвуют в лагерных сменах. Да, конечно, привлекаются, там есть отбор, есть подготовка, особенно те подростки, которые учатся в педагогических колледжах, у них прямо часть их практики и работы проходит в лагерях. Но если это не предколледж, то есть городские лагеря, куда просто подросток может прийти с улицы, ну, пройти там некоторые этапы отбора, они почти везде есть, и попробовать себя в работе с детьми. Не всем это интересно, но это такой, мне кажется, прикольный вид занятости, когда ты сам можешь взять на себя ответственность за людей, которые младше тебя.
4: Ну, а родители должны только лишь подталкивать и направлять в данном случае. И приветствовать.
12: Абсолютно так. Да, предлагать варианты и не бояться, что ребенку что-то не понравится. Нам взрослым много что не нравится. Надо всегда подносить снаряды, как говорится.
4: Звучит.
3: Да, еще мы часто говорим им, вот каникулы, каждое утро будешь у меня спортом заниматься. Должен бегать, не знаю, прыгать, идти на тренажеры. И ведь не заставить подростка это сделать, если ты сам этим не занимаешься.
12: Ой, я только хотел это сказать. Я вот думаю, а мы сами часто каждое утро бегаем на тренажерах? Ну, не то чтобы часто. Если мы сами ходим с удовольствием, с любовью, я думаю, что ребенок к нам присоединится. Надо про себя думать.
4: Да, выступать молчаливым примером, ну, не то чтобы молчаливым, да, но, наверное, все-таки энергичным. А потом еще ведь очень важно, Валерий Сергеевич, понимать, что лето приходит и лето уходит, а отношения с детьми могут быть либо улучшены, либо ухудшены, в зависимости от тех задач, которые родители, знаете, такие ставят перед своим ребенком. Значит, вот ты у меня хоккеем занимаешься, а теперь будешь все лето гонять на подкатку. Никаких бабушек, никаких общений с друзьями. Мы должны вот наверстать все это, вот, значит, потому что у тебя большое, великое будущее. Ты поедешь в серьезную заокеанскую лигу, например, или пробежишься в континентальную хоккейную лигу. Ну, что-то такое, оно ведь тоже не очень здорово, правда?
12: Абсолютно. Вы знаете, Кирилл, вы прямо сказали важную мысль. Семья, она же про любовь, она не про заставляние друг друга, она прямо про выстраивание добрых, теплых отношений, про то, что мы друг друга любим. Ну, в общем, это место любви. Поэтому я бы в первую очередь опирался на то, что мы друг друга любим, а во вторую — на то, что надо заниматься спортом. Хорошо, когда эти вещи совпадают, хорошо, когда мы можем через любовь это объяснить. Это замечательно. Но здесь, знаете, я добавлю еще, просто огромная наша российская педагогика, она давно держится на простой мысли, что воспитывает не мероприятие само по себе, а включенность в общность и в общее дело. Вот это, мне кажется, гораздо важнее. Поэтому говорим ли мы про спорт, и мы вот с вами не говорим, например, про театр, а я считаю, что театр — это важная форма досуговой занятости. Есть разные направления. Тут важно не то, чем я занимаюсь, а то, как я занимаюсь и с кем я это делаю. Вот это, мне кажется, критически для ребенка.
3: Ну, по Москве целый блок разных дневных лагерей как раз с театральным и киношным направлением. Очень интересно, мы на прошлой неделе обсуждали эту московскую историю. Тем не менее, смотрите, подростки едут с родителями путешествовать, каждый третий буквально куда-то собирается. Мы перечислили топ: Калининград, Сочи, Стамбул, Нечанг, Анталья. Собственно, как сделать этот отпуск и это путешествие интересным для подростков? Вы знаете, очень много роликов в интернете, когда подростки сидят на Мальдивах и говорят, что я хочу домой, хочу к друзьям, не хочу здесь находиться. И родители в недоумении, они столько денег выложили, а ребенку не нравится.
12: Ну, слушайте, я думаю, что надо спросить подростка до выезда, а что он хочет там поделать. И мы возвращаемся к простому тезису, что семья — это про то, чтобы делать что-то вместе. Если ребенок понимает, куда он летит, что там для него будет предложено, не сделано, а предложено, из чего он может выбирать, это сильно облегчает. Сначала вы перед выездом, взрослые, мы с женой планируем, например, маршрут, прежде чем куда-то выехать, и договариваемся, что мы будем там делать. Но если с нами едет еще и ребенок, то мы приглашаем в этот разговор и ребенка. В целом, если ребенок исключен из разговора заранее, то почему мы питаем иллюзии, что он в процессе в это втянется? Ну, довольно сомнительно. Сколько бы денег мы на это не потратили? Сначала мы вместе планируем. Рецепт простой. Мы планируем вместе, затем, когда приезжаем, мы действуем в общих интересах. У нас есть разные члены группы, и нам хорошо бы, чтобы каждый из них, каждый из членов группы был доволен. Подростку, может быть, неинтересно сидеть на пляже, например, просто так.
4: Вот вы, по сути, ответили на наш вопрос. Как в итоге найти баланс в летнем отдыхе с ребенком?
12: Но договариваться, Кирилл, сложно, и мы же с вами знаем, взрослые не всегда умеют договариваться, и компромисс – это дело такое сложное. Поэтому помимо того, что вы просто договариваетесь, вы еще и учите ребенка тому, что да, мы ищем компромиссы, да, где-то я поступаюсь там с желанием, не знаю, поехать смотреть на зебр, а где-то ты.
4: Отдохнуть важно, но не испортить отношения в семье еще важнее. Спасибо, Валерий Майоров, заместитель директора Института развития здоровья и адаптации ребенка.

0: вместе ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
5: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
4: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
5: Да, именно это я и хочу сказать.
4: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
5: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777 60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60-60. Наши реквизиты ООО «Prodex», ОГРН.

0: телефон 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
0: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
1: И что же происходит во время этой процедуры?
0: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
0: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто. Справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision 8 800 777 60 60. 8 800 777-60-60.
1: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
3: Читайте «Клаксон» в июне.
2: Радио России «Орел». Реклама.
4: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
5: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
6: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама.
7: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин дал ряд поручений Кабмину. Хизбалла за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля. И в Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии. Все подробности далее. Владимир Путин поручил расширить перечень регионов, которым предоставляются субсидии на проекты комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также президент порекомендовал местным властям оказать бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма бойцам СВО и их семьям. Кроме того, глава государства поручил Кабмину до 1 сентября представить предложение по повышению эффективности тепло- и водоснабжения в малонаселенных пунктах, а также разработать механизмы страхования жилых помещений о чрезвычайных ситуациях. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова в День защиты детей призвала не дать забыть о трагедии детей в Старобельске. Она отметила, ВСУ целенаправленно стреляли по детям, которые спали в своих кроватях, нарушив священное право каждого – право на жизнь. Задача России, как отметила омбудсмен, сохранить правду и добиться справедливости.
9: Празднику более 100 лет и свыше 60 стран мира присоединились к этой инициативе. Но есть и те, кто, напротив, начал отказываться от этого дня, переносить его на другие даты, менять историю и сам смысл, отмечать вместо Дня защиты детей просто День детей. В прошлом году Владимир Зеленский перенес этот праздник, чтобы соответствовать западным стандартам. А в этом году, накануне праздника, случилась страшная трагедия в Старобельске, перечеркнувшая главное право человека – право на жизнь. ВСУ целенаправленно стреляли по детям, которые спали в своих кроватях. Пострадали 86 человек, 21 ребенок погиб. В основном это были девочки – Аня, Таисия, Алина, Елена, София, Дарья, Александра, Татьяна, Оксана, Яна, Вероника, Анастасия, Виктория, Ирина, Алиса и многие другие. К сожалению, позиция международного сообщества по этому вопросу пока остается неоднозначной. Многие предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло, игнорируя очевидные факты преступлений. Наша задача – сохранить правду и добиться справедливости. Безнаказанность в таких военных преступлениях недопустима.
8: Напомню, в ЛНР накануне простились со студентами Старобельского профессионального колледжа, который был атакован ВСУ в ночь на 22 мая. Атака унесла жизни 21 человека, 18 девушек и 3 молодых людей. Они до последнего пытались спасти друг друга. Всего в здании на момент удара находилось 86 подростков. Президент Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске нанесли 3 волны с использованием 16 беспилотников. Помимо колледжа в городе были повреждены магазины, административные здания и частные дома. Президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, отметив, что отношения России и Армении носят дружественный характер и стороны заинтересованы в их развитии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер пожелал Пашиняну здоровья, благополучия, успехов. 1 июня Пашиняну исполняется 51 год. Армения продолжит работу в ЕС до тех пор, пока выбор между Союзом и Евросоюзом не станет неизбежным, после чего будет проведен референдум. Об этом заявил ранее премьер-министр Армении Пашинян. По его словам, важным является вопрос о сроках проведения референдума. Ливанское движение «Хизбалла» заявило, что в воскресенье провело 21 боевую операцию против израильской армии на юге Ливана и севере Израиля. Согласно опубликованной сводке, в течение дня бойцы движения наносили ракетные удары, а также удары из артиллерии и ударных беспилотников по скоплениям израильских военнослужащих и техники в районе Баяды, Дибли и другим районам, а также по исторической крепости Скиф. В заявлениях утверждается, что часть дронов привела к подтвержденным поражениям цели. В движении подчеркнули, что по-прежнему считают своей задачей защиту территории Ливана и его населения, заявив, что их действия являются ответом на продолжающиеся израильские удары и нарушение режима прекращения огня. Тема искусственного интеллекта и нейросетей все чаще используется мошенниками для обмана граждан вместо криптовалютных схем. Об этом сообщает Управление по борьбе с кибермошенничеством МВД. По данным ведомства, злоумышленники пользуются высоким интересом к новым технологиям, предлагая жертвам заработать на инвестициях в ИИ-проекты, пройти платное обучение работе с нейросетями или получить удаленную работу в качестве специалиста по искусственному интеллекту. На практике подобные предложения нередко оказываются способом хищения денежных средств или персональных данных, говорится в сообщении МВД. Более 1000 детей из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также ряда других регионов, отдохнут летом в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Дети будут отдыхать за счет регионального бюджета. В целом, по словам Аксенова, всеми видами отдыха, санаторно-курортного лечения и оздоровления планируется охватить около 200 тысяч детей из самого Крыма. Сервис посадки в самолет по биометрии вместо паспорта заработал в московском аэропорту Шереметьево. Об этом передает РИА Новости. В экспериментальном режиме будет работать на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом. Использование биометрических данных станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет сам решить, что ему использовать. Паспорт или биометрические данные. При этом, пока идет эксперимент, при использовании биометрических данных необходимо иметь при себе и паспорт. Аэропорт Шереметьево также прорабатывает возможность внедрения биометрии для посадки на международные рейсы. Май в столице стал самым влажным за последние 5 лет, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, осадков выпало много – 74 миллиметра или 121% от месячной нормы. С таким показателем май занимает 7-е место в списке самых влажных в 21 веке. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
10: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в 4-м круге была сильнее Жюль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3-6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырсти. В мужскую часть соревнования Андрей Рублев в 4-м раунде уступил чеху Якубу Меншику 3-6-6-7, 6-4-6-2-3-6. В миксте во 2-м круге Ирина Хромачева в паре с немцем Якобом Шнайтером потерпела поражение от канадки Габриэлы Добровски, американца Эвана Кинга 4-6-4-6 и Александра Панова с индийцем Юки Бхамбри. Проиграли Дезири Кравчик из США и британцу Нилу Скупски 1-6-3-6. Результативный пас защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса помог сборной Бразилии по футболу обыграть команду «Панамы». Со счетом 6-2 в товарищеском матче он вышел на замену после перерыва. Также в составе победителей весь первый тайм отыграл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Левый защитник чешского «Слована» Азиз Кайонда может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщают российские СМИ. 23-летний футболист сборной Уганды также имеет предложение от клубов топ-5 европейских лиг. Никита Точицкий назначен на пост генерального менеджера хоккейного «Амура». Об этом сообщает пресс-служба хабаровской команды. Он сменил на посту Олега Филимонова, который занимал эту должность с апреля 2025 года. Петербургский хоккейный «СКА» заплатит нижегородскому «Торпедо» 50 миллионов рублей в качестве компенсации за обмен нападающего Василия Атанасова. Кроме того, нижегородцы получат также 21-летнего форварда Матвея Полякова. Об этом сообщает журналист Артур Хайрулин. В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги 23-летний Атанасов забросил 23 шайбы и отдал 17 результативных передач в 72 встречах. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
8: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов, переменная облачность. В Архангельске плюс 11-13 градусов, в Петрозаводске плюс 12-14, в Вологде плюс 13-15 и кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов, облачно с прояснениями. В Калининграде плюс 20-22, кратковременный дождь. В Перми плюс 16-18 градусов, дождь. В Нижнем Новгороде дождь плюс 14-16 градусов. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18. В Москве без осадков. Осадков плюс 18-20. Сейчас в столице плюс 17. Переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presents Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Люди, с которыми интересно беседовать и которые дают самые неожиданные ответы на самые, казалось бы, простые вопросы. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это актер Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина, да просто известный актер Андрей Носков. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы знаете, вот в начале... Именно от вас бы хотелось получить такое разъяснение, обобщение и сообщение. Вот чем Ленинградский театр в миниатюре отличается от театра эстрады имени Райкина Петербургского нынешнего?
2: Вы знаете, ну, театр эстрады вообще огромная история. Еще в начале 20 века там были театральные представления, было варьете. В советское время... Конечно, он прославился тем, что это был театр миниатюр Аркадия Райкина. Потом долгое время это была такая свободная площадка. И вот уже долгие годы театром руководит Юрий Николаевич Гальцев, обожаемый всеми нами. И театр приобрел новое лицо, он стал репертуарным. Зритель теперь уже знает, какую эмоцию он может получить в данном конкретном театре. Хотя репертуар у нас огромный. У нас есть и Чехов, и Островский. У нас есть концертные, балетешные программы. У нас тоже может меняться зал. Иногда даже ставятся столики под определенные мероприятия или под определенные концерты. Так что спектр от эстрады. Ведь эстрада – понятие широкое. Тормозите меня, если я долго буду говорить.
1: Нет, все замечательно.
2: Эстрада широкая. От миниатюр действительно до... спектакли с песнями, с танцами и так далее, и так далее. Поэтому театр в это время отличается широтой репертуара. Вот так.
1: Но ведь эстрада – это великое искусство, которому доступно все. Вот если мы помним миниатюры Аркадия Исааковича Райкина и замечательные даже фильмы, которые были сняты по этим миниатюрам, это просто путешествие и во времени, и в пространстве, и в жанрах, и в стилях. Эстрада – это нечто большее, чем просто эстрада, да? Как вид искусства.
2: Театральная эстрада – это действительно очень многожанровый, многоликий спектр. Поэтому у нас, к сожалению, эстрада концентрируется либо в театрах, либо в каких-то варьете. В широком понимании его нет.
1: Ну, в широком понимании это вообще шоу-бизнес. Вот так для простого слушателя эстрада теперь это именно концертные площадки, наверное, да, и какие-то исполнители, которые собирают залы.
2: Да, да, это такие, в общем, попсовые исполнители. Просто она перешла чуть-чуть в новый формат.
1: Но ведь была та эстрада, которая выходила на подмостки Ленинградского театра миниатюр, это и Утесов, и Шульженко, и упомянутый Аркадий Исаакович Райкин, и Карцев. И вот здесь список огромный, да?
2: Жванецкий, да, очень большой.
1: Ну, вот у Ленкома был Горин, да, у Станиславского был Чехов, у Райкина был Жванецкий. А вот кто сейчас, кроме, конечно, классических произведений, может быть, есть какие-то драматурги молодые, о которых мы еще не знаем, кто пишет для Петербургского театра эстрады нынче?
2: Ну, вы знаете, нет такого понятия, что кто-то пишет. Предлагают очень много, очень много. Но, глядя на наш репертуар, я понимаю, что мы пользуемся все-таки классическими проверенными образцами. Тот же Горин, тот же Чехов. Просто Чехов не три сестры, у Чехова много забавных рассказов.
1: «Медведь» замечательный есть, да, все есть.
2: Да, да, много-много, которые ложатся как раз на этот эстрадный жанр и могут превращаться даже в водевиль. Так что пока мы апеллируем классическими образцами, к сожалению, просто традиция написания эстрадных номеров и эстрадных пьес, она была, конечно, утеряна в такое постсоветское время. Мы сталкиваемся с проблемой, что очень мало, и поэтому берем иностранные пьесы, которые продолжают работать в этом жанре. Французских очень много, итальянских.
1: Ну, жанр эстрады, он, безусловно, трансформировался. Мы все помним вот классического такого, как это называется, кавычки открываются, эстрадника Велюрова, который Броневой замечательно воплотил в фильме «Покровские ворота», да? Все-таки, наверное, сейчас уже что-то поменялось, и вот современный артист театра эстрады – это, наверное, безусловно, синтетический актер, да? Нужно уметь все.
2: Конечно, конечно. Но есть спектакли, которых наш обожаемый худрук Юрий Гальцев тоже играет роль такого вот конферансье. Мы смешиваем какие-то музыкальные номера с какими-то вот такими стендапами театральными. И это имеет отклик у зрителя. Ну, потому что, когда хороший рассказчик, а Юрий Николаевич прекрасный рассказчик, это востребовано.
1: Ну, вот эпоха Гальцева, она, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте, она началась в вашем театре с 2008 года, да?
2: Да, верно.
1: Как это было? То есть пришел Юрий Гальцев, сказал, это моя команда. Или он пришел к актерам и сказал, я Гальцев, и давайте работать вместе. Вот как вы это помните?
2: Театр эстрады до Юрия Николаевича был просто площадкой для аренды. Там не было ни труппы, ничего. Поэтому Юрий Николаевич с нуля начал собирать команду. Вот наш первый спектакль «Феномены», где за главные роли играли как раз Андрей Федорцов, я, Юрий Николаевич играл. Вот там мы попытались найти, нащупать, будет ли работать пьеса цельная в эстрадном жанре, не будет.
3: О, сосед прибыл! Здоров! Глягин Сергей Андреевич!
4: Прохоров.
3: Прохоров?
4: Михаил Михайлович.
3: Михаил Михайлович! Держимся вместе, будем друзьями. Алина Петровна сказала, что ты рано утром должен был прилететь. Она звонит, все волнуется, а тебя нет, да нет.
4: Самолет задержали.
3: А мы не задержали. В подарок.
5: А надел зачем?
3: У нас не размер один. Ну, в Куме неловко было надевать, а здесь решил проверю. Если жмет, то с меня, только подносить надо. Не возражаешь? А? Как думаешь, жене подойдет платье?
4: Подойдет.
3: Че, ромашка маленького размера.
5: Че ты ко мне привязался со своими ромашками, а? Че ты ко мне цене не привязался? Че ты,
3: Михаил Михайлович, не волнуйся за мое платье. С меня, у меня характер такой. Куплю сразу, бегу менять, понимаешь? Просто у нас плохо меняют. Скорее не меняют, а посылают. А давай, Михаил Михайлович, я тебе бутылку водки поставлю.
4: Что? Да, давай.
3: Раньше ее из чего дали? Из пшеницы, а теперь черт знает из чего. Голова болит?
4: Да болит.
3: Печень страдает?
4: Ну, не знаю.
3: Аварии на дорогах? Зрение слабеет. А сколько за нее семей расходится? И детей дефективных рождается. Например, у меня сосед Федосия.
5: У которого забор.
3: Без забора. Алкоголик. У него 3 поколения алкоголиков. Дед, прадед, прабабка. Все алкоголики. Лет 150. И вот в семье этого алкоголика корова родила теленка без одного уха.
2: Потом Юрий Николаевич выпустил курс. Он набрал курс актеров и выпустил. Сейчас это, ну, молодежь, очень огромная часть труппы театра. Поэтому есть молодежь, и мы такие, в общем, старожилы. Плюс какие-то люди при необходимости пьес приходили по приглашению и оставались. Сейчас уже играют 3-4 спектакля. То есть получается у нас такая огромная вольно-наемная труппа.
1: Ну и вопрос закономерный, следующий. Ваш зритель, вот когда был Ленинградский театр «Миниатюр», он конкурировал и делил зрителей по воспоминаниям современников с БДТ, да, вот такая планка была. Каков сейчас ваш зритель, который тоже, наверное, влился в этот творческий альянс, да, между актерами и теми, кто в зале?
2: Вы знаете, ну, во-первых, к нам приходит зритель, чтобы получить все-таки эмоции. Они бывают разные, но в основном положительные. Поэтому у нас много улыбаются, у нас много смеются, у нас много музыки. У нас аншлаги и в будние дни, и в выходные. Поэтому мы сейчас смело также конкурируем, если говорить там по зрителю, с тем же БДТ. Поэтому можно сказать, что мы, в общем, довольно смело сейчас тоже конкурируем с разными театрами города. И, судя по отзывам зрителям и проданным билетам, у нас все очень чуть-чуть хорошо.
1: Ну что ж, отлично, отлично. Вместе со зрителями обязательно надо быть на ваших спектаклях. Я, знаете, что хотел спросить? Вот мы говорим в широком смысле о такой линии театра эстрады имени Райкина. А вот давайте немножко поговорим об Андрее Носкове, потому что это тоже один из тех феноменов, с которыми Юрий Гальцев начал эту работу. И вы успешный и как актер кино, и как антрепренер, да, или как это правильно назвать, продюсер, потому что театральное товарищество «Носков и компания» существует же?
2: Да, да. Да.
1: Вот немножко об этом расскажите, потому что антрепренеры и продюсеры в истории русского театра, в частности, это фигуры совершенно такие вот особые, знаковые. Вот все-таки частная инициатива, она может театру добавить что-то?
2: Безусловно, безусловно. И столица нашей родины Москва тому подтверждение. В Москве очень много антрепризных проектов, очень больших, серьезных, с декорациями. В Питере чуть поменьше. Но, конечно, тут очень просто. Все театры, ну так скажем, академические, у каждого есть какое-то свое лицо. Эти более грустные, эти более загадочные, эти более странные и так далее, и так далее. Поэтому у каждого есть эти рамки. В этом смысле антреприза и для театра, и для актеров, и для зрителей, и для режиссеров – это плацдарм, где мы можем экспериментировать. По сути, антреприза сейчас является как раз этой зоной для экспериментов, который себе не сильно может позволить какой-нибудь большой театр.
1: Ну, то есть здесь на самом деле мобильность является большим преимуществом в эксперименте, да?
2: Дело не в мобильности даже, а в возможности сочетания набора разных актеров. Собираются актеры из разных театров. Это значит, что разная энергия, которую нужно привести к одному знаменателю. Потом материал.
1: Ну да, классический канон все это подминает под себя, да, вот так вот.
2: Да, да. А как раз свободные проекты – это возможность для экспериментов. И в комичную сторону, и в трагичную.
1: Я вот знаю, что вы театр творчески так переосмысливаете и используете еще и как площадку для экспериментов вообще на грани даже вот, ну, арт-сознания, например. Я вот это имею в виду.
2: Да. Это продолжение моего же проекта «Зеркало нормы». Если говорить просто сейчас для слушателя, мы проводим театротерапию и делаем театральные постановки с людьми с ментальными особенностями, с пациентами психоневрологических диспансеров. Вот так. Это такая социальная адаптация для них, обращение к этой теме, но и, соответственно, для нас это определенный способ репетирования и взаимодействия, что тоже является для нас таким тренингом.
1: Ну, действительно, это экспериментальное поле абсолютно для театрального человека.
2: Это очень экспериментально, но это очень социально. И тут очень важно, понимаете, чтобы любой проект не был просто «что хочу, то ворочу». В этом смысле нас поддержал фонд президентских грантов. Мы подали заявку, и они увидели в этом, потому что есть отзывы профессионалов, психологов, психотерапевтов, что это имеет пользу. Это не просто мы развлекаемся. Я просто всегда говорю, что творчество должно быть в диалоге со зрителем, общественностью и так далее. Театр всегда, сколько мы его знаем там, по истории, он всегда нес какие-то функции общественные, развлекательные, разные.
1: Ну, русский театр – это вообще кафедра, если, так сказать, вспомнить классиков.
2: Да, да, да.
1: Да, кафедра, с которой, в общем, людям несут высокие истины. Ну, это здорово. Я говорю, конечно, вот в частности об этом проекте «Арт-сознание». И мне кажется, что это имеет будущее, потому что это серьезное начинание, и которое с обратной связью еще к тому же.
2: Да, да, да, именно.
1: Мы возвращаемся все-таки вот, я не знаю, на сколько лет назад, может быть, что-то уже забывается, но вы закончили знаменитый ЛГИТМИК, да? Знаменитый Ленинградский театральный вуз, откуда вышло огромное количество актеров, но вот какие-то особенности все-таки петербургской школы театральной. Чем отличается тот же ЛГИТМИК от московского ГИТИСа, например? Я не имею в виду учебную программу там и так далее, но вот какой-то гений места, дух свой, вот это есть?
2: А вы знаете, действительно, я в свое время изучал, опять же, и там и методику, и прочее, прочее, в разных театральных вузах Москвы. Действительно, она есть. Традиции никуда не деть. Традиции педагогики, традиции взаимодействия и там тренингов, способы репетирования, они везде разные. Человек чуть больше смешивается, потому что уже, там, неважно, выпускники МХАТа могут преподавать в ГИТИСе или наоборот, там разные бывают. Но в целом эти различия есть. Если говорить про Петербург, про Ленинград, ну, конечно, здесь культурологические традиции, связанные с поэзии, с авторами. Он такой более, скажем так, наверное, был театр в Ленинграде, изначально там, в Петербурге, более такой философский, более романтичный где-то. Вот в этом был, наверное, для меня, мне кажется, уклон. Романтичный и философский.
1: А любимый спектакль, который идет на сцене театра Райкина с вашим участием, у вас есть?
2: Здравствуйте, ваша тетя.
1: Вот та самая тетка Чарли, да, которую все помнят.
2: Да, фильм с прекрасным Саром Калягиным на виду. Но у нас версия ближе к пьесе, но тоже с нашими разными импровизациями.
6: Я тетя Чарли. А бомба, я из Бразилии. Даже где много-много этих диких обезьян.
7: Донна Люсия.
8: Что?
7: А я была знакома с вашим покойным супругом.
6: С моим покойным супругом?
9: Ну и что?
6: Что? О чем сейчас мне с ней говорить, а?
9: О погоде, обезьяна!
7: Добрый Люси!
8: Да.
7: А ваш покойный супруг?
6: Не надо! Не хочу о нем! Не хочу и вспоминать о нем!
7: Почему?
6: Потому что не хочу! Об этом тиране! Он был ужаснейший, ужаснейший тиран! Да!
10: А я ходил на камилке, не фанит ни я, не стою на месте!
11: А вы детская!
10: Детская!
11: Нет, я посмотрю в окно, может быть, я не встану.
10: Какое окно? Вы ко мне еще как в ванну загляните! Прочь, ступайте, ищите в любом другом месте, если сможете в таком невменяемом состоянии.
11: Миссис, я совершенно трезв.
10: Мисс?
11: Вы мисс?
10: Алкоголь.
11: Видите ли, мисс? Я трезв!
10: Запишите сколько слова не будет трезвость.
11: А что?
10: Во!
11: Стоять!
10: Что?
11: Выход не там!
10: Стоять!
11: Что?
10: Выход не там!
11: Заваливаю.
1: Но это аншлаговый спектакль, вот судя по статистике, там, продаже билетов и отзывам, один из самых таких коммерчески успешных и шумных, да?
2: Могу похвастаться, ну а что говорить, да, мы и в будни, и в праздники всегда.
1: А, но действие в этом спектакле, оно разворачивается не совсем похоже на то, что в фильме, да, это студенческое общежитие вот у вас, но в Оксфорде.
2: Да, это пьеса, это исходные данные пьесы. Поэтому, да, действие происходит в Оксфорде, в студенческом общежитии. Но спектакль не только в общежитии, у нас там и парк, и так далее, и так далее. Но у нас такой, знаете, площадной в этом смысле театр, как говорят наши администраторы, два спектакля хоть на площадь поставь. Это как раз вот отличие, в том числе специфики театра эстрады, что у нас игровой театр. А игровой – это когда что-то происходит между персонажами. И тогда декорации, они могут быть только в дополнение, в украшение. Ну, в принципе, можно, как говорится, и без декораций. Вот. Поэтому у нас игровой театр, игровой. Зритель следит за тем, что происходит на сцене. И ему от этого хорошо, весело.
1: Вы знаете, хотел еще спросить, конечно, в двух словах об этом, наверное, не расскажешь, но интерес есть. Ваша работа в кино, огромное количество ролей, вы узнаваемы, вы любимы. Первый опыт, как это вот ваши ощущения, если они сохранились, конечно, на съемочной площадке?
2: Ну, вы знаете, на самом деле вы преувеличиваете, с точки зрения как раз кино, у меня опыт, потом по сравнению с моими там этими друзьями, там, не знаю, Андреем Мерзликиным, гораздо меньше, вот, но он достаточно разный. Я у раннего Балабанова снимался, я ярко это очень помню. Кстати говоря, я снимался у Титова, который снимал «Здрасте, ваша тетя», да, в кино. А я у него снимался в таком фильме «Историческом проклятии». «Дюран», по-моему, назывался. У Рогожкина.
12: Стоп! Милиционер в кадре.
13: Стоп! Милиционер в кадре! Возвращаемся на исходные позиции. Коневоды, помогите актерам.
12: Визуально красиво получается. Можно снимать. Алло.
13: Готовимся к съемке.
12: Да. Я на съемках. Светлячки, приборчик вот туда тащите. Посветим кадровиком.
14: Где наш консультант?
12: Нормально. Все, пока. Вань, ты меня высоко так не поднимай, я боюсь дорогу захватить.
15: Сергей!
16: А,
15: хорошо. Что, приготовились?
16: Хорошо.
12: Ну, я всегда готов.
16: Давай.
15: Приготовились к репетиции.
16: Шоссе.
12: Андрей, может, я начну с копыт лошадей, а потом выйду на лица?
15: Ну да, посмотрим.
16: Так.
12: Андрей Павлович, а можно генератор выключить, а то... Звук невозможно писать.
15: Сережа, мы можем генератор выключить, звук невозможно писать.
12: Но тогда видеоконтроль работать не будет.
15: Здравствуйте.
17: Добрый день, Андрей Павлович.
18: Витя, где обед?
12: Я этим не занимаюсь.
15: Я актер.
12: Семен Михайлович, мне нужно с сегодняшним материалом в Москву выехать. Мы перешли на новую пленку, я хочу проконтролировать первую партию. Кстати, где второй ассистент, которого ты обещал?
15: Что случилось?
8: Свободных людей нет. Нету. Ну, Васильев может скоро работать.
12: Васильев пьет, а я на открытый дел, флагман снимаю. Ты нас угробить хочешь? А куда Андрея повезли? Случилось что?
8: Ничего не случилось. Ничего.
14: Сережа, ты готов?
12: Готовы.
14: Так, Сережа, внимание, приготовились. Палочки. Аппаратно, мотор.
15: Есть мотор.
16: Кадр первый, дубль первый.
12: Есть.
14: Начали.
2: Поэтому очень разный опыт разных взаимодействий разных режиссеров у меня есть, чему я очень рад. В этом смысле мне повезло, хоть опыт небольшой.
1: Ну что, спасибо. Я напомню, что в гостях у нас в студии Радио России был Андрей Носков, актер Петербургского театра эстрады имени Райкина. Спасибо вам, Андрей.
2: Спасибо. И побольше положительных эмоций.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.

Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир. Но твой ангел растер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары твоего промысла явлены с первого дня и до ныне. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. Сегодня я хотел бы поговорить об авторе этих строк, авторе акафиста «Слава Богу за все», о митрополите Трифоне Туркестанове. Родился наш герой в миру Борис Петрович Туркестанов 11 декабря, 29 ноября по старому стилю 1861 года в Москве. Он принадлежал к грузинскому княжескому роду, восходящему к 15-16 векам. Его предок, Прангистан Туркестанишвили, был казначеем царя Кахети Вахтанга VI и сопровождал своего государя во время его путешествия в Россию к императору Петру I. Сын Прангистана, Баадур или Борис, в итоге перешел на русскую службу и остался в России. Отцом будущего митрополита Трифона был князь Петр Николаевич Туркестанов, матерью Варвара Александровна, урожденная Нарышкина. Мальчик с детства отличался слабым здоровьем, часто и сильно болел. Врачи опасались, причем серьезно опасались за его жизнь. И в неделю тяжелой болезни маленького Бориса мать нашего героя, Варвара Александровна, поехала на богомолье в подмосковную церковь святого Трифона. В наши дни это один из всего лишь 5 храмов 15 века на территории российской столицы. Там, в этой церкви, Варвара Александровна дала обет: если молитвами мученика Трифона мальчик выживет, она посвятит его церковному служению. И если он захочет принять монашество, даст ему имя Трифон. И мальчик выжил, выздоровел. Известна история паломничества Варвары Александровны и маленького Бориса в Оптину пустынь. Когда они шли к келье преподобного Амвросия Оптинского, старец вышел, велел толпившимся у его дверей паломникам расступиться со словами: «Дайте дорогу, архиерей идет». Речь шла о маленьком Борисе. Позднее, на протяжении первых лет своей монастырской жизни, Трифон будет служить под руководством преподобного Амвросия, помогая ему устраивать Шамардинскую, ныне Казанскую Амвросиеву, пустынь. В 1884 году, вопреки протестам и непониманию своих сверстников, родственников и семьи, молодой князь Борис уходит в качестве послушника в монастырь. В этом решении его поддерживала только мать. Он уходит в Оптину пустынь. Спустя 5 лет из Оптины он был направлен в качестве учителя на Кавказ, в Осетинское духовное училище. Там же, на Кавказе, только не во Владикавказе, а в Тифлисе, в семинарской церкви, князь Борис Петрович Туркестанов принимает монашеский постриг с именем Трифон в честь мученика Трифона во исполнение моленного обета матери. На следующий день, в первый день нового 1890 года, монах Трифон был рукоположен в иеродиакона, а спустя 5 дней, 6 января, в иеромонахи. В 1891 году заканчивается пребывание иеромонаха Трифона на Кавказе. Он возвращается в родную ему, Первопрестольную, и поступает в Московскую духовную академию. Примечательно, что в годы академической учебы князь иеромонах принял на себя послушание в качестве тюремного священника. В 1895 году, после окончания академии и получения степени кандидата богословия, иеромонаха Трифона направляют на Дон в качестве смотрителя Донского духовного училища. Спустя 2 года он возвращается в Сергиев Посад, где его назначают ректором Вифанской духовной семинарии, при Спасо-Вифанском монастыре Троицкой Лавры. Спустя еще 2 года архимандрит Трифон становится ректором Московской духовной семинарии. Первого июля 1901 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена архиерейская хиротония Трифона Туркестанова, ставшего епископом Дмитровским, первым викарием Московской епархии. С этого же момента он становится управляющим Богоявленским монастырем, известным своим великолепным розовым Нарышкинским барочным храмом, который и поныне возвышается за торговыми рядами и хорошо виден как с Красной, так и с Театральной площади. На протяжении 13 лет епископ Трифон помогал управлять Московской епархией, пережив со своей паствой Первую русскую революцию и начало Первой мировой войны. С началом войны епископ Трифон, несмотря на свой сан, оставляет свое служение в Первопрестольной и уходит на фронт в качестве простого полкового священника. Свое служение на фронте в составе 168-го Миргородского полка он написал в дошедшем до нас дневнике. Он совершил 2 продолжительные поездки на фронт. В 1914-15 годах на Северо-Западном и Западном фронте, в 1916-м на Румынском. Эти поездки окончательно подорвали его и без того слабое здоровье. В 16 году епископ Трифон подал прошение об уходе на покой. Местом его пребывания стал некогда основанный патриархом Никоном Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. С восстановлением патриаршества осенью 1917 года епископ Трифон входит в ближний круг патриарха Тихона. Святитель Тихон возводит его в сан архиепископа и переводит в Донской монастырь, который станет местом пребывания, а затем и заточения для самого патриарха. Мая 1918 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена последняя в советской истории этого храма литургия. И возглавил это пасхальное богослужение именно архиепископ Трифон Туркестанов. Именно так, словно бы в момент этой пасхальной литургии, валом, праздничном облачении его изобразил на своей картине «Русь уходящая», неоднократно видевший его художник Павел Корин. Примечательно, что, несмотря на то, что он носил сан митрополита, Трифон Туркестанов никогда не был правящим архиереем. Всю свою жизнь и служение он был викарным архиереем, епископом-помощником в Москве. Это был тихий и скромный ангел московских и подмосковных храмов. Представился митрополит Трифон 14 июня 1934 года. Погребен он на 23-м участке Введенского кладбища. Тело святителя в разгар атеистического гонения на церковь, ничего словно бы не боясь, сопровождали буквально тысячи людей. Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу твой чертог под образом сияющих палат и облачных сеней зари, огонь и пурпур, золото и лазурь. Пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Торжественно зовут. Пойдем к Отцу. Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна.
1: Россия. Обстоятельства времени. Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите!

0: номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
1: На правах рекламы.
2: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
4: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
3: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
4: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
3: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
4: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
3: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
4: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
3: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
4: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
3: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
4: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник

0: Праздник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12, 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12, 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12, 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12, 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. 14. Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет, с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС информирует.
4: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
5: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны.
6: Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин поручил правительству и ФСБ решить вопрос с доступом ко всем важнейшим сервисам в период ограничения работы интернета. В России с сегодняшнего дня вступает в силу новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС. И за 10 лет Россия поставила в страны ОДКБ миллионы тестов для диагностики инфекций. Все подробности далее. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи и госуслуг. Об этом сообщается на сайте Кремля. Доклад о проделанной работе должен быть представлен главе государства до 1 июля. Также Владимир Путин поручил Кабмину при участии МЧС разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций и представить предложения по повышению эффективности теплоснабжения и водоснабжения в малонаселенных пунктах. Помимо этого, президент поручил синхронизировать развитие опорных населенных пунктов с госпрограммой по сельским территориям. Кроме того, Путин распорядился расширить перечень регионов, которым предоставляется субсидия на проекты комплексного развития территорий, а также постоянно контролировать решение вопросов развития арктической зоны. Еще одно распоряжение главы государства – продлить срок службы в органах местного самоуправления для жителей Донбасса и Новороссии старше 70 лет. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципальных сообществ, состоявшейся 21 апреля, опубликован на сайте Кремля. Президент Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из 9 многодетных семей. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 или более детей. Женщинам, удостоенным этого звания, также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году. Российский лидер не раз говорил, что многодетная семья – опора страны, потому что в таких семьях прививают уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие. Традиционно к Международному дню защиты детей президент проводит встречу с многодетными семьями. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова напомнила о том, почему в России отмечают День защиты детей. При этом омбудсмен рассказала о мерах поддержки семей с детьми.
8: Знаете, почему важно отмечать День защиты детей? Как раз потому, чтобы человечество помнило, что защита прав детей – это наш общий приоритет и священный долг. Наша страна верна доброй традиции, и для нас поддержка детства – это приоритет государственной политики. В России созданы все условия для всестороннего развития ребенка. Правительство реализует уникальные меры поддержки семей с детьми, которые направлены на повышение рождаемости, улучшение качества жизни и обеспечение будущего наших детей. Это и программа материнского капитала, и многочисленные виды пособий, доступные ипотечные программы с низкой ставкой и многое другое.
7: Украинские войска пытаются безуспешно контратаковать в районе Дробышева на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин.
9: Краснолиманское направление. Здесь наши войска наступают в направлении Светогорска. В районе Дробышева мы видим очень серьезные попытки противника контратаковать. Однако ситуация остается под нашим контролем. Столкновение также у населенных пунктов Диброва и Ильичевка. В самом Красном Лимане продолжаются ожесточенные городские бои.
7: В Минобороны рассказали о саперах группировки войск, которые занимаются разминированием местности. В ходе обследования территории инженерно-саперными расчетами выявляются опасные находки, такие как обломки БПЛА, артиллерийские снаряды и самодельные боеприпасы, оставшиеся после вражеских обстрелов и атак с использованием беспилотников. В России с сегодняшнего дня вступает в силу новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Национальная система подтверждения ожидания товара. Согласно новому режиму, импортеры, возящие в Россию товары из стран Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, должны не позднее, чем за 2 календарных дня до ввоза товара, сформировать электронный документ о предстоящей поставке с указанием данных о получателе, перевозчике и поставщике – и получить специальный QR-код. Кроме того, необходимо внести обеспечительный платеж в размере не менее суммы косвенных налогов, подлежащих уплате при ввозе. Это требование вступит в силу также с 1 ноября для импорта из Белоруссии. Страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности принимают все меры против распространения опасных инфекций. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что совместная работа стран ОДКБ помогает повышать противоэпидемический потенциал, укреплять биологическую безопасность и сохранять здоровье граждан. По словам Голиковой, Россия продолжает оказывать содействие в борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний. За 10 лет наша страна поставила более 2000 единиц лабораторного оборудования в страны члены ОДКБ. Синоптики не несут ответственности за неверные прогнозы погоды, поскольку эти сценарии являются вероятностными. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В то же время, по его словам, если прогноз предоставляется конкретным организациям, например, аэропортам или авиакомпаниям, ответственность наступает. Если будет доказано, что синоптик действовал небрежно, нарушил методику работы, сроки выпуска или обновления прогноза, не контролировал его качество, и это привело к убыткам аэропорта, авиакомпании или другой организации, может наступить гражданско-правовая ответственность, уточнил эксперт. Он отметил, что при привлечении синоптиков к ответственности проводится анализ причин ошибки. Была ли это халатность специалиста или природная аномалия? Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, белорусский специалист Александр Андреевский останется на посту главного тренера хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря 2025 года. Старшим тренером клуба стал бывший наставник тольяттинской «Лады» Павел Десятков. Работу с защитниками продолжит Яков Рылов. Защитник Кирилл Адамчук покинул московское хоккейное «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта с защитником подошел к концу. По данным российских СМИ, 32-летний хоккеист продолжит карьеру в омском «Авангарде». Тем временем, как сообщает «Спортэкспресс», нападающий Даниил Сераух подпишет однолетний контракт с нижегородским «Торпедо» с зарплатой в 30 миллионов рублей в год. 28-летний россиянин играл за «Сочи» с 2023 года. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес и защитник столичного «Локомотива» Сесар Монтес вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира по футболу 2026 года. Соперниками мексиканцев на групповом этапе мирового первенства будут Южноафриканская республика, Южная Корея и Чехия. Следующей целью московского футбольного клуба «Спартак» после победы в Кубке России является чемпионство в российской премьер-лиге. Об этом заявил главный тренер красно-белых Хуан Карседо. В минувшем сезоне спартаковцы взяли Кубок страны и остались четвертыми в чемпионате. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертом круге была сильнее Жиль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3, 6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырстей. В мужской части соревнований Андрей Рублев в четвертом раунде Ролан Гаррос уступил чеху Якубу Меншику 3-6, 6-7, 6-4, 6-2, 3-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
10: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
7: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Пензе плюс 15-17 градусов, дождь. В Ярославле плюс 14-16, дождь. Во Владимире и Туле плюс 16-18, дождь. В Воронеже плюс 17-19, кратковременный дождь и гроза. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 18-20 градусов, дождь и гроза. В Краснодаре и Сочи дожди, местами сильные, плюс 16-18 градусов. В Ставрополе плюс 14-16, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 16-18, в Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас в столице плюс 17 градусов, без осадков ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В троицких хороводах в Хатынецком районе приняли участие около 15 тысяч человек. Губернатор области поздравил жителей региона с Днем защиты детей. В России и области стартовал основной период ЕГЭ. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей. Поздравление опубликовано на официальном портале Орловской области. В нем отмечается, что в летний сезон 2026 года на территории региона мальчишек и девчонок примут 264 оздоровительных учреждения, в том числе 11 загородных лагерей. В центре внимания – дети участников специальной военной операции. Глава области пожелал всем орловским детям с пользой провести летние дни. Также сегодня утром на заседании правительства области губернатор поблагодарил за большую работу по проведению троицких хороводов.
2: Ответственное для нас было событие. Вчерашние троицкие хороводы прошли во многих районах. И в городе Орле были мероприятия организованы. И, конечно, площадка основная у нас была Хатынецкий район и Глузовский район. Тоже в Колпне мероприятия проходили. В целом, по докладам, по сводке, у нас все прошло спокойно, без каких-либо особых эксцессов. Людей было много на площадках, на разных, где-то около 15 тысяч было в Хатынце. Тоже, похоже, цифра была и в Лазуновском районе, людей действительно было очень много. И нам нужно смотреть уже на будущее с точки зрения организации этих процессов, потому что, конечно, инфраструктура недостаточна для такого большого количества людей, но, я думаю, у нас время будет то и обсудить, но в целом хочу всех поблагодарить за ту радость, которую сумели подарить людям. Люди очень добродушно, очень довольны.
1: Андрей Клычков предложил наградить активных организаторов и участников мероприятий. Особо отметил радушие сотрудников госавтоинспекции. В области стартовал основной период ЕГЭ. Согласно расписанию Министерства просвещения России, в первый день лета, 1 июня, орловские школьники сдают историю, литературу и химию. Для тех, кто не сможет присутствовать в основные дни, предусмотрены резервные с 22 по 25 июня. Ученики 9 классов завтра будут сдавать ОГЭ по математике. В воскресенье в России отметили 91-ю годовщину образования подразделений по делам несовершеннолетних и Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. О текущей работе в этом направлении рассказала сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
3: Инспекторами ПДН территориальных органов внутренних дел за 4 месяца текущего года выявлено 892 административных правонарушения. Установлено 9 взрослых лиц, вовлекавших несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. Раскрыто 16 преступлений. Помимо этого, сотрудниками подразделений ПДН проводится индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и неблагополучными законными представителями, которые состоят на учете в органах внутренних дел. В составе социальных патрулей осуществлено более 350 выездов, выявлено 42 административных правонарушения. Для изменения антиобщественной направленности поведения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей помещен 21 подросток. Сотрудниками полиции с ребятами проведено более 250 бесед профилактической и воспитательной направленности. Также организованы встречи с законными представителями несовершеннолетних, где озвучивали правовые и воспитательные темы. Психологам проводятся групповые и индивидуальные занятия с помещенными в центр ребятами.
1: За достижение высоких результатов в деятельности и в связи с 91-й годовщиной образования подразделения ряд сотрудников службы поощрен благодарностями и почетными грамотами. За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 27 раз. Из них 18 выездов на ликвидацию возгораний и 9 выездов на помощь населению. Обошлось без пострадавших. Пожарные сообщили о возгорании 2 хозпостроек в деревне Смагино Ливенского района. Огнеборцы спасли рядом стоящий дом. В воскресенье около 17 часов поступило сообщение о возгорании фудкорта на площади Содружества в Орле. В результате пожара выгорела внутренняя отделка. Пострадавших нет. Также в Нарышкино потушили баню и загоревшийся мусор на улице Болховской в Амценске. А вчера вечером на улице Матросова в Орле у 10-летнего мальчика нога застряла в заборе. На 112 позвонила обеспокоенная мама, которая не смогла самостоятельно помочь ребенку. Прибывшие на место спасатели освободили ногу ребенка с помощью гидравлического инструмента, разжав прутья забора. Вниманию водителей! Федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону плюс 7-48-62-75-07-69. В первую неделю лета на Орловщину придет потепление. Понедельник будет самым прохладным днем. Синоптики обещают комфортную температуру для летнего месяца на большую часть рабочей недели. Но зонт будет сегодня не лишним. Подробности о погоде сегодня сразу после спортивной странички.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Уроженец Ливен выиграл Кубок Харламова по хоккею. Ильяс Магомедсултанов в молодежной хоккейной лиге выступает за Ярославский «Локомотив». В финальной серии клуб Ливенца переиграл столичный «Спартак» 4-2. По информации ресурса «Провинция Ливны Спорт», Ильяс впервые встал на коньки в Ливнах. Азы хоккея Магомедсултанов постигал в Воронеже. В 15 лет переехал в Ярослав и уже в 17 лет дебютировал в молодежной хоккейной лиге. Футболисты АГУ имени Тургенева набрали первое очко в Национальной студенческой футбольной лиге. Наша команда провела 3 матча в Ростове-на-Дону. В первой игре соперником «Орел ГУ» стал петербургский СПБГУ. Наша команда проиграла с минимальным счетом 0-1. Матч с симферопольским КФУ завершился ничьей 1-1. В завершающем матче игрового тура «Орел ГУ» встречался с ростовским «ЮФУ» и уступил также с минимальным счетом 0-1. «Орел ГУ» занимает последнюю 16-ю строчку турнирной таблицы. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно, с прояснениями, местами пройдут слабые дожди. Днем воздух прогреется до 19 градусов, ночью плюс 9. Ветер северный с переходом на северо-западный, 3-4 метра в секунду. Порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Акция действительна с 1 по 30 июня.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел». Радиогостинная. Интересные гости об интересном.
3: Добрый день, в студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных, и это лето мы начнем музыкально. Сегодня в нашей студии сразу два творческих коллектива, а объединяет их проект «Джаз-57», который вновь состоится 5 июня в 19 часов, и там обе команды готовятся выступить. Давайте знакомиться. Ансамбль «Проспект Бэнд» сегодня с нами в лице Ирины Клейн, бас-гитара. Добрый день.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: И группа «Дует джаз». Ее представляют Руслан Бондаренко, бас-гитара.
5: Всем привет.
3: И Иван Акуров, фортепиано. Здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Начать предлагаю со знакомства вас и наших слушателей, тем более, что повод есть еще один. Это не только предстоящий концерт, о котором мы поговорим сегодня, но и 30-летие ансамбля «Проспект Бэнд». Ирина сегодня у нас отвечает за весь коллектив.
4: Отдувается, так сказать.
3: Да.
4: За всю бригаду.
3: Каково это ощущать, что уже 30 лет вы на сцене?
4: Ну, честно говоря, это как-то неправдоподобно, потому что цифра такая, знаете, пугающая, и немножко теряешься, думаешь, господи, столько не живут, вообще ужас какой. Но, однако, время пролетело совершенно незаметно, потому что музыка – это постоянное движение, это постоянное творчество, и когда ты занят творчеством, то, естественно, ты не считаешь дни, минуты, часы, годы, десятилетия как-то неожиданно
3: уже
4: пролетают,
3: да.
4: И ты потом оглядываешься, господи, что ж такое-то произошло, сколько всего прошло, проигралось, пропелось. И поэтому мы как-то так немножко недоверчиво пока посмотрим на эту цифру. У нас были некоторые творческие перерывы, то есть мы начали этот проект в 1996 году, так скажем. Собственно, Федор Останин, идейный вдохновитель и основоположник, начинал тогда все это. Затем к нему присоединился наш барабанщик Дмитрий Брыжов. Потом трубач Алексей Квасов и я примкнули уже в 99-м году. Это вот костяк, который до сих пор по сей день вместе. У нас меняются певицы, у нас меняются какие-то еще солисты бывают. Но вот квартет, он неизменен вот по сю пору, так скажем. И поэтому отсчет мы берем с того момента, когда Федор Владимирович вот это вот все собрал, сказал, будем играть джаз. Мы пока только слушали со стороны, когда он практиковался с другими, а потом, когда мы пришли на место этих других, в общем-то, влились, и музыка-то, в принципе, вся та же самая. Вот стандарты, классика джаза.
3: А есть что-то в вашем репертуаре, что вы играете с первых дней и по сегодняшний?
4: Есть такое выражение «вечно зеленые мелодии джаза». Почему так? Потому что написанные композиции, хиты, так скажем, в 20-х, в 30-х, в 40-х, в 50-х годах звучат до сих пор, и они вечно молодые. Потому что вот их многие люди, даже слушая с детства, даже не знают, что это джаз, даже не знают названия авторов. Но включи им сейчас какую-то композицию, ну, например, «Серенада Солнечной долины», да, или «Саммертайм» известнейшая, они: «О, я знаю эту песню! А откуда эта песня? А кто ее написал?» Они пожимают плечами, но они с детства впитали ее со всей другой какой-то культурой. То есть, поэтому они вечно зеленые эти мелодии, потому что люди на них вырастали поколениями, они не умирают. Это классика своего рода. Пусть эстрадная, но тоже классика. Поэтому то, что игралось тогда, и то, что играет сейчас, это именно мировые стандарты прошлого века. Мы специально взяли ориентацию такую. Есть прогрессивные современные исполнители, которые играют какой-то экспериментальный джаз. фьюжн на стыке и сплаве различных стилей. Мы выбрали традицию, классику, всем известные стандарты и несем некую функцию просвещения, чтобы люди знали вот этот вот культурный пласт прошлого века мировой музыки. Там очень много интересных композиторов, не русских, как вы понимаете, а которые оставили огромный вклад. И мы как-то хотим, чтобы люди знали эти имена, эти композиции, названия, стили. То есть вот что игралось тогда, то играет сейчас, но просто меняются аранжировки, инструменты, звучание. Поэтому всякий раз по-разному.
3: Но за эти годы вы побывали на множестве фестивалей джазовых, становились и лауреатами, и дипломантами. Это и Орёл, и Брянск, и Белгород, и Курск, и Москва. Можно долго перечислять. А вот какой самый запоминающийся? Есть что-то, что сразу приходит в голову и
4: пожалуй,
3: хочется вспомнить?
4: Наверное, Белгород. Самые яркие воспоминания были Белгород. Почему? Потому что мы поехали туда на фестиваль биг-бендов, больших оркестров. Всероссийский фестиваль джазовых оркестров больших со всех городов. В ту пору у нас оркестр как бы тоже был, но там возникли технические трудности у большей части музыкантов. И мы взяли на себя смелость поехать маленьким составом. Ну, когда сидит оркестр 20-22 человека, и мы такой скромный ансамбль из семерых, но мы, однако, отважились и поехали туда просто вот. И нам дали специальный гран-при за смелость, за то, что мы вот такие вот как катер среди больших кораблей. Но это была тоже интересная практика, поскольку вот всемирно известный стандарт «Караван», который знают все, ну, ни один оркестр не поленился его исполнить. То есть вот прям каждый практически. И мы, конечно, тоже. Причем мы не знали, кто что играет. Это было в пору отсутствие современных технологий, ни интернета, ничего такого не было, прошлый век. И это была тоже очень интересная практика сыграть не хуже, чем, допустим, аранжировка оркестра, тот же самый «Караван». Ну, вот и мы запомнили, потому что мы были на стрессе на таком прям. Ух, вообще.
3: Планка была
4: да,
3: очень
4: высокая. Прям испытание, такой экзамен. Ну, интересная, однако, практика.
3: Вы в этом году как-то будете праздновать 30-летие? Есть у вас какая-то конкретная дата, на которую вы ориентируетесь?
4: Нет, конкретной даты пока у нас нет, она у нас в разработке. Планировали осень этого года. Ну, как это говорят, загад не бывает богат. Мы лучше подготовимся втихаря, потом как выложим информацию, чтобы не сглазить.
3: Поэтому за соцсетями ансамбля следите.
4: Ну да.
3: Но пока я предлагаю послушать, потому что как же еще музыканта представить, как не по его творчеству. Поэтому «Проспект Бенд» прямо сейчас для всех нас одно из выступлений. А 5 июня, напомню, вживую можно будет послушать.
4: Да, композиция «Fly Me to the Moon» – известный мировой стандарт «Полетим на Луну» в исполнении нашего трубача Алексея Квасова.

0: Ансамбль «Проспект Бен» только что мы услышали. Ну, конечно, когда вы столько выступаете, уже есть опыт, уже, мне кажется, уверенность есть на сцене. А вот первое, если, ну или одно из первых выступлений вспомнить, какое оно было, с чем, где?
1: Ой, это очень было тоже давно. Наверное, одни из первых наших выступлений все-таки были связанные с Орловским музыкальным тогда еще училищем, где мы учились все в тот момент, на эстрадном отделении. Виктор Валентинович Некрасов был тогда заведующий, это был наш педагог по классу контрабаса у Федора и по бас-гитаре у меня, в частности, наш гитарист Федор, он вообще контрабасист. Вот. И Виктор Валентинович был славен, помимо прочего, еще и тем, что проводил в Орле каждые два года джазовый фестиваль «Маленький цветок». И мы попали как раз в тот период, когда эти фестивали гремели на всю Россию. Манукян, Винскевич, очень многие приезжали, такие именитые гости, и в жюри, и, так скажем, в партнерах, в организации. Мы начинали студентами, выступали на этих фестивалях. Там проходил он где-то в три дня, как правило. То есть первый концерт различных творческих коллективов, музыкальных школ, молодых там каких-то таких типа нас, студентов. Второй – это уже профессиональные орловские коллективы. Третий – это гости из Москвы и из-за границы приезжали. Вот. И мы попадали на эти фестивали в качестве вот молодых студентов, ну, уже выпускников потом тоже. То есть это были наши первые выступления в рамках вот этого орловского фестиваля «Маленький цветок». Потом мы уже как-то выросли, стали самостоятельно какие-то вещи делать. А вот первые, да, это были, можно сказать, студенческие, так скажем, воспоминания.
0: Но группа «Do It Jazz» молодая, они еще, можно сказать, да, что вы в процессе становления?
2: Конечно.
0: Сколько вам? Сколько вам? Расскажите нашим слушателям.
2: Года еще нет. Первое наше выступление произошло зимой, кажется, да, Руслан?
3: Да, в декабре. Это было в декабре 2025 года.
0: Что за выступление? Где? С чем?
3: Это благотворительные мероприятия, поддержка детей. Вот, и мы с удовольствием приняли предложение, можно сказать, прям ради этого мероприятия практически и собрались. А дальше пошло больше. Вот, нам всем это очень понравилось, и мы решили, что можно продолжать. Значит,
2: на самом деле очень как-то резко получилось, и все так совпало, чтобы у нас все-таки все получилось, потому что когда Вася мне сказал, что хочет играть на саксофоне, развивать свое творчество, но ему как-то не с кем, я говорю, ну давай попробуй тебе на фортепиано подыгрывать. Он говорит, давай, мы попробовали, поиграли, нащупали какую-то стилистику, которая нам нравится, а потом я говорю, слушай, Вась, ну вот перкуссии не хватает и баса. Он говорит, ладно. Через несколько дней он мне говорит, Вань, новости такие. Нашел бас, нашел барабаны, вернее, барабанщика, басиста, нашел место, где репетировать, а еще у нас уже два заказа. Я говорю, продуктивно, давай сюда поработал. Хорошо, ну значит, делаем. Mm-hmm. Так и получилось.
0: Mm-hmm. Расскажите про ваш репертуар. Как вы его собираете? Нет ли у вас творческих дискуссий на этот счет?
3: Очень много творческих дискуссий.
2: Без них было бы неинтересно.
3: Регулярно. На самом деле мы здесь являемся некой противоположностью, наверное, группе «Проспект Бенд». А хотелось бы, кстати, сказать, наверное, сразу, что мы очень рады, что у нас есть возможность 5 числа разделить сцену с такими легендами орловской джазовой сцены, как «Проспект Бенд».
2: Да.
3: И заранее, наверное, поздравить их с таким юбилеем. Но возвращаясь к теме дискуссии, у нас коллектив как раз более такой нацеленный на современный джаз, вот, как раз с элементами фьюжена и каких-то других направлений, и у нас определенная творческая свобода присутствует. Вот. Ну, вот от Ивана идет основной посыл, наверное, он расскажет, почему мы приходим к именно тем или иным композициям.
2: Ну, я думаю, у нас два основных направления. Первое такое демократическое, когда кому-то нравится какая-то песня, он считает, что нашим ансамблем, нашей группой было бы здорово это все исполнить, и приходит, включает, говорит, ребята, классная песня, давайте сыграем. Мы слушаем, говорим, ну да, ну здорово, давай попробуем. Вот. А другое направление – это когда придумывается не просто вдохновение черпается из одной какой-то песни, а скорее рождается сразу в голове какое-то сочетание, потому что вот это то направление, которое нам особенно интересно. В интернете это называют мэшапы. когда-то это можно было бы назвать попурри или какие-то миксы, но суть в том, что берется несколько музыкальных композиций, которые между собой, может быть, даже не очень-то и схожи, а может быть, даже совсем друг другу чужие. И прелесть, и наш личный интерес заключается в том, чтобы взять и сделать такую аранжировку, чтобы подружить их, и это звучало классно, и как раз-таки со стилистикой вот этой джазовой вкуснятинки, которая есть, которую мы очень любим. То есть ритмы, гармонии, разжазовать песни, которые до сих пор джазом, в общем-то, не являлись. Мы находим в этом особую прелесть, и когда это такое происходит, мы особенно кайфуем. То есть, например, я, бывает, прихожу на очередную репетицию и говорю: ребята, сегодня мы с вами будем совмещать Рика Эсли и «Руки вверх». Они спрашивают: как? Я говорю: сейчас покажу.
0: Фортепиано. А вам это как это, приснилось ночью, или как вам-то в голову это, Иван, приходит?
2: Ну, у меня, наверное, это идет от того, что
0: или в плейлисте, знаете, так одно за другим, а почему бы не совместить, да?
3: Безумные фантазии твои, да?
0: Порой так. Интересно.
2: Ну, скорее, я вспоминаю какую-то классную песню, которая мне нравится, которую я в голове начинаю сначала придумывать, как ее разжазовать, а потом думаю, а вот что совершенно чужеродное, сюда неподходящее, я бы смог все-таки сюда прилепить, и что звучало бы классно. И начинаю уже перебирать. Часто наши формулы звучат примерно так, как мы берем какой-нибудь западный хит, раджазовываем его, а потом придумываем, а что бы туда такого уже знакомого больше русскому слушателю вставить. И получаются такие миксы, что сначала что-то иностранное, потом наше родное русскоязычное, а потом мы заканчиваем снова иностранным. И получается такой вот миксок, и все это еще с наплывом джаза. И вкусно, и нравится. Так что это по большей части, когда постоянно ходишь и сам себе бормочешь под нос песни, какие-то напеваешь, насвистываешь, оно порой так само получается, придумывается. А потом прихожу на репетиции, показываю парням, и они говорят: да, слушай, о, да, вот эта вот западная баллада отлично подойдет, с «Яхта пару стрыкала», почему бы и нет. В принципе, ты сыграл, получилось. Да.
3: Оказался, Фил Коллинз скрещен со «Стрыкало» у нас каким-то чудесным образом.
2: Ну и много таких вот сочетаний, казалось бы, как? А в этом вся прелесть.
0: А вот у Руслана хочу спросить. Вот приходит к вам Василий и говорит: вот у нас тут мы, значит, с Иваном молодые люди, хотим сделать группу. Вы же еще не понимаете, что за коллектив, что играть, как вы на это согласились?
3: Да, вы знаете, я человек легкий на подъем. Я вообще в музыкальной своей жизни занимался совершенно в разных коллективах, играл совершенно разную музыку, вот, начиная от тяжелого металла, заканчивая поп-музыкой. Вот. А в джазе как раз еще себя и не пробовал до момента зимы, вот этой зимы. Да? И мне просто стало интересно попробовать что-то новое для себя. Я с удовольствием откликнулся. И мне очень понравилось. Мне как бас-гитаристу сейчас очень по душе то, что мы делаем. Я получил возможность себя более полно реализовать как музыкант в этой музыке. В плане партий, в плане каких-то ходов, импровизации. Вот. Потому что, играя более такую коммерческую, более попсовую музыку, ты часто зажат в определенных рамках. А джазовый формат дает возможность себя раскрыть гораздо полнее и изобразить на своем инструменте что-то интересное, необычное.
0: Ну, я еще хочу зацепиться, конечно, за ваше название, потому что интересно, вы его так обыграли, да, можно сказать, дую джаз, и по-английски, да, это вполне себе логичная фраза. Как вы к этому пришли?
2: Это родилось, опять же, из дискуссии с Васей. Он думал, как назвать свое творчество в плане саксофона. Обратился ко мне. Мы как-то с ним размышляли, и тут я ему говорю: слушай, вот ты хочешь, чтобы это и на английском языке звучало как бы внятно, понятно, чтобы можно было в соцсетях регистрировать адреса, да, ссылки, чтобы были красивые, но и при этом, чтобы на русском. А что, если do you sax? Ты же на саксофоне играешь. Вот, то есть это одновременно как-то какая-то логика есть и на английском языке, и в том числе ты же в него дуешь, Вася. И он на меня смотрит такой: Ваня, точно. А потом уже, когда он понял, что его саксофоновое творчество заруливает в создание целой группы, когда вот это все зарождается минувшей зимой, он думает: так, ну теперь это уже я не один, а какая-то группа. Как мы себя назовем? ну, кажется, мы играем джаз, значит, будет «Do you jazz».
0: Да, далеко ходить не надо. Но мы поговорили уже так много, да, про группу «Do you jazz» и вот про миксы рассказал Иван. Так самое время послушать. Давайте окунемся сейчас в их творчество.

0: Группа Do You Jazz, только что мы ее услышали. А Do You Jazz, уважаемые слушатели, это мы узнаем 5 июня, если вы придете 19.00. Напомню, вот про проект Jazz 57 хочу тоже спросить, который вас объединяет как раз в ближайшую пятницу. Как он появился? Ведь уже не в первый раз вы собираете, Ирина, всех джазовых музыкантов, ну, топовых, скажу, Орла.
1: Ну, в общем-то, появился проект в конце 2024 года, и за это время уже успел, ну, приобрести некоторую популярность у нас в Орле. Наверное, мы охватили всех ведущих, так скажем, джазовых музыкантов, и не только ведущих, но и молодых. И, в общем-то, по счету у нас сейчас планируется 5-й выпуск. Но, среди прочего, еще внедрился такой небольшой джазовый фестиваль в прошлом году. В рамках этого проекта у нас появился этот проект в клубе, где мы постоянно выступаем, клуб «Рокстар» в Орле есть такой. Ну, в общем-то, очень многие его знают. Московская 155, корпус 3, если что, приходите.

0: состоялась осенью 24-го года. Мы тогда играли в компании вместе с тогда еще студентами Орловского музыкального колледжа. Сейчас они уже все выпускники, состоявшиеся профессиональные музыканты. Вот. Потом они, уже не студенты, а выпускники, назвали «Сектор джаза». Эти же люди, молодые, очень талантливые ребята. И уже 28 февраля 25-го года мы в комплекте, они, ну, мы «Проспект Бенд» и «Сектор джаза» отыграли вторую серию нашего проекта «Джаз-57». Потом у нас был вот этот вот джазовый фестиваль, который был приурочен к 50-летию эстрадного отделения Орловского музыкального колледжа, где мы все учились. И эту дату 50 лет мы не могли просто так пропустить, как нас учил Виктор Валентинович Некрасов. Фестиваль должен быть. Будем играть джаз, пока не умрем. И прочие лозунги, они в нас впитались просто вот на всю жизнь. И мы провели такой вот фестиваль, который назвали «На солнечной стороне улицы». Есть такой очень известный джаз-стандарт. Он у нас тоже в репертуаре, мы будем его исполнять. И там уже, кроме «Проспект Бенда» и «Сектора джаза», выступал известный орловский фьюжн-коллектив «Ритманс». Вот, выступали такие исполнители, как Мария Рябочкина, Леонид Добрин. Ну, в общем, достаточно много было народу, очень много было зрителей, фестиваль понравился, мы планируем его тоже регулярно проводить. Почему нет? В Орле нет джаз-фестивалей. После
1: теперь маленького можно сказать, что есть уже.
0: Да, мы бы очень хотели его продолжать. Вот. Но это был не серийный выпуск проекта, это был просто джаз-фестиваль. А номер 3 серия была 28 сентября 25 года. Как раз-таки была приурочена к 103-летию советского джаза. Вот, потому что за 27 сентябрем следовало 1 октября Всемирный день музыки и день рождения советского джаза. И мы решили сделать серию, именно посвященную этому. «Проспект Бенд» создал программу исключительно советских песен, джазовой обработки. Ну, вот как вот у ребят «Подмосковные вечера», да, ну, вот в таком плане. И с нами еще выступала Катя Секс, такая тоже саксофонистка очень известная в Орле. Вот. Ну, мы, как правило, делаем серии на двоих. То есть «Проспект Бенд» и кто-то.
1: Вы не пересекаетесь, партнер. Правильно? У каждого своя программа, коллаборации.
0: Да. Но единственное, в конце каждого, так скажем, концерта мы устраиваем джем-сейшн. Вот. Как во всем прогрессивном мире делают музыканты, когда каждый отыграл свой сет, и в конце собираются представители всех разных выступавших групп и начинают, так в кулуарах договорившись, играть какую-то вот одну тему. Вот, импровизируют, ну, в общем, играют от души, просто пока уже не надоест, и потом после этого знакомятся, пожимают друг другу руки, говорят, спасибо, класс, чувак, ты играл, вот, отличная импровизация, все здорово, как тебя зовут, вот, и все, и отлично, потом меняются контактами и встречаются, вот, на всех остальных каких-то концертах. И вот четвертая серия у нас была 28 февраля этого года, 26-го, где как раз-таки мы познакомились с ансамблем «Дует джаз». Вот, впервые мы там с ними выступили, и это была очень колоссально интересная практика, потому что, ну, мы не ожидали вообще в Орле такой интересный сплав стилей, вот такой на грани прям, накал такой вообще вот страстей, тут тебе и джаз, тут тебе и рок, тут тебе и какие-то поп-известные мелодии, и все это так свежо, так здорово, так вкусно. Вот действительно ребята сегодня говорили, что мы совершенно противоположные друг другу, и вот именно в этом, наверное, заключается интересность наших встреч. Я скажу так, народ, ну, плясал, народ радовался, и народ потом гремел стаканами по столам и говорили: «Давай ещё!» Вот, и мы решили повторить эту серию. Это будет 5-я серия, но это будет, в общем-то, тот же комплект. Мы и «Дует джаз», за исключением только того, что мы оба коллектива, ну, подобновили репертуар, да, у вас же тоже какие-то новые, и у нас новые, да, какие-то композиции. У нас кое-какие неожиданные сюрпризы в плане участников тоже. Ну, это для публики будет сюрпризом.
1: Да, дождемся вот. Пятницы.
0: Да.
2: У нас тоже.
0: Вот я говорю, у нас с вами много сюрпризов, и как бы думаю, эта пятая встреча будет интересна, тем более, ну, считай, юбилейная уже.
1: Да, и может быть иметь продолжение, да? Закину эту полочку.
0: Конечно. Я думаю, что мы еще поработаем с Do Jazz, поработаем. Очень интересная компания.
1: Ну, а чтобы еще лучше узнать наши коллективы и тех участников,

0: которая сегодня в студии, я приготовила для вас игру. Тут вопросики в нашей волшебной коробочке. Предлагаю вам по очереди их доставать и отвечать на то, что вам судьба приготовила. Так, Ирине пока передаем, а Руслан отвечает.
1: Ну что, с меня начнем, да? Какое выступление считаете самым неудачным и почему? Ничего себе вопросик. Обычно приятно вспоминать что-то хорошее, а не что-то неудачное. Так, надо подумать. Ну, знаете, мне вспоминается совсем-совсем старый концерт. Когда-то давным-давно я играл, ну, не только играл, а, в принципе, был организатором группы под названием «Империум». Ирина помнит этот коллектив.
2: Конечно, помню.
1: Вот, да. У нас когда-то был фестиваль в «Полете». Еще тогда работал центр молодежи «Полет» на Новгородском шоссе. Я не знаю, кто-то помнит, кто-то нет уже, наверное, это место. Вот, был большой рок-фестиваль. Так получилось, что у нас коллектив потихоньку набирал обороты, и нас поставили закрывать, ну, то есть в роли хедлайнеров. Вот, и начали мы играть, и сначала все нормально, а потом у нас, короче, одна песня пошла наперекосяк, так скажем. Вот, вот прям совсем наперекосяк. И я смотрю, люди в зале такие рукой махнули и уходить начинают. Да, серьезно, я думаю, так грустно стало на душе вообще. Вот. Так что я как это вам и нашим радиослушателям практически как психотерапевту поделился болью своей, и был такой концерт. Нет, ну часть осталась, и доиграли мы нормально, в принципе, потом. Но вот этот момент, когда люди разворачиваются и уходят, хочу пожелать всем слушающим нас музыкантам, чтобы они никогда не сталкивались с такой ситуацией.
0: Зрителям давать шанс все-таки музыкантам, да, подождать до следующей композиции. Ирина.
2: С каким музыкантом вы хотели бы выступить на одной сцене? Такой, ну, неоднозначный вопрос. Но я скажу так, я не могу ни одну назвать персональю, потому что мне было бы за огромное счастье выступить, ну, совершенно с любым музыкантом. Если это будет какая-то известная звезда, я наберусь просто огромных впечатлений, колоссальных, просто радостных опыта, возможно. И, ну, это, наверное, как даже польстит мое профессиональное самолюбие с таким человеком.
0: То есть какого-то кумира как такового нет?
2: Ну, все, кто старше меня, все для меня кумиры, и если я могу у кого-то поучиться, это всегда плюс. Если я выступлю с кем-то, допустим, ну, так скажем, менее опытным, чем я, то для меня это будет тоже плюс в копилку знаний, это открытие. Возможно, это будет какое-то открытие, новое имя, с которым я захочу потом работать. Это мне будет интересно, потому что каждый новый исполнитель – это отдельная вселенная. Я еще этого не знала, и тут я это увидела, класс. Поэтому с каким конкретно, ну, не могу сказать, не знаю, я рада всем.
0: Хорошо, оставим вопрос открытым. Да. Иван, что вам попалось?
3: Мне попался вопрос. Расскажите о самой долгой репетиции в вашей жизни. Ну, Дуэт Джаз – это не единственный музыкальный коллектив, в котором мне довелось поиграть, в котором я участвовал. Конечно, самые долгие репетиции всегда перед концертом. Как самое темное время перед рассветом, точно так же самые долгие репетиции, когда уже пора ехать выступать, а еще ничего не готово. Вот. С нашей группой тоже были долгие репетиции, когда понимаем, что уже на этой неделе выступление, казалось бы, все, завтра едем, и вот мы собираемся вечером и думаем, ну, ребята, впереди вся ночь, в студии, из студии нас никто не выгонит, сколько нужно, столько репетируем.
0: А как потом выступать-то, если у вас бессонная ночь была?
3: Ну,
0: на адреналине, да?
3: Благо, выступления нам достаются не по утрам, а по вечерам, так что есть время отоспаться. Но главным образом интересно наблюдать, что происходит под конец этой долгой репетиции, когда вначале музыканты воодушевленные играют, а потом под конец у нас все так вот медленно начинает уже, как будто мы друг другу колыбельные просто играем. Вот. И когда мы уже понимаем, что все, больше мы вряд ли что-то сможем сделать классное, тогда мы удовлетворенные, что все вместе пришли к решению закончить играть. Заканчиваем и расходимся. В общем-то, надеюсь, что все получится хорошо.
0: Угу. Так, еще один раунд успеем. По минутке у вас на ответ, пожалуйста, Руслан.
1: Сейчас опять какая-нибудь бяка.
0: Не знаю, вы сами вытаскиваете, я вам не помогаю.
1: Какой момент для вас, как для музыканта, был самым счастливым?
0: Вот, пожалуйста.
1: О, противоположность практически,
0: конечно.
1: Да? Несколько лет назад мне довелось вместе с кавер-группой «Тайм-код» выступить на 5 августа на площади Ленина. Вот, причем мы в том году не привозились из Москвы какие-то известные артисты, так что фактически мы были главным гвоздем программы. Вот, и вот наша площадь Ленина, вот, «Салют» скоро-скоро начнется, и перед тобой, ну, наверное, 1020 человек. Вот, и все здорово, все классно, и музыка хорошо льется, и люди встречают нас очень здорово. А если до этого ты только где-то слушал на записях, на каких-то, когда группа выступает на большой арене, и потом такой идет шум толпы, такой а то ты с этим сталкиваешься живьем. Вот. Это очень классное ощущение. Ну и, пожалуй, это самый запоминающийся, самый такой счастливый момент для меня.
0: Так, Ирина, что у вас?
2: Вспомните случай, когда инструмент подвел в самый неподходящий момент. Ну, слава тебе, Господи, у меня на концертах не было с бас-гитарой таких казусов. С микрофоном было, когда пела, но с бас-гитарой нет. Однако на записи, на одной, однажды был такой момент, когда мы записывали какую-то композицию в студии. И вот пишем партию баса, я уже вот уже думаю, сейчас я выдохну, сейчас. И на последних нотах у меня рвется, внимание, самая толстая четвертая струна. Ее специально порвать невозможно. А она вот возьми и порвись, прям вот пришлось все переписывать. Вот так вот.
0: Зато есть что вспомнить.
2: Вот, да.
0: Иван, вам завершающий на сегодня вопрос достается.
3: Мне достался достаточно простой вопрос. Как играть, если замерзли пальцы? Для пианиста это особенно вообще актуальная мысль. Как раз-таки последнее выступление у нас было в Брянске, и там было достаточно прохладно в одной рубашечке. Конечно, можно попытаться в перерывах между песнями как-то пальцы разогреть, растереть, но мне кажется, лучший способ – это подтанцовывать всем телом, насколько получается, пока играешь. Тем более, что все-таки мне нравится джаз тем, что для меня это музыка, в которую я играюсь. То есть, если что-то серьезное я буду исполнять, то когда я играю с нашим ансамблем, то тогда я играю в исконном в смысле этого слова, развлекаюсь.
0: И поэтому,
3: получаю удовольствие, и поэтому подтанцовывать можно, импровизировать можно, менять на ходу какую-то партию, придумывать что-то, то, что никогда не исполнял на репетициях, опасно, но можно тоже. И поэтому вот на таком адреналинчике вполне можно согреться.
0: Вот на этой прекрасной ноте мы завершаем нашу беседу. Спасибо вам за участие. Проспект Бенд, Ирина Клейна, Идую Джаз, Руслан Бондаренко, Иван Акуро сегодня были с нами. Ирина Мельникова зовут меня и Галина Черных, звукорежиссер. До свидания, до встречи 5
2: Спасибо.
0: Июня в 19:00.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
1: До свидания.
4: Радиогостинная.
5: Радиогостинная.
4: Интересные гости об интересном.
6: Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России прорывают оборону ВСУ у линии Рай-Александровка. Новые правила импорта в рамках ЕАЭС защитят российских потребителей от некачественной продукции. И на госуслугах можно оформить выплату для семей с двумя и более детьми. Все подробности далее. Российские войска перемалывают резервы ВСУ, стягивающиеся край Александровки в Донецкой Народной Республике. Подробности рассказал в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин.
2: На Славянском участке подразделения со стороны Кривой Луки продолжают движение к Пискуновке. Не прекращаются боестолкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы. Ну а наши подразделения перемалывают силы противника. Тем не менее, мы видим, что противник пока имеет возможность удерживать данный укрепрайон. По крайней мере, мы видим, что здесь попытки противника, ну, как можно больше, на больший период времени растянуть удержание данного укрепрайона, исходя из того, что после освобождения Рай-Александровки открывается у нас оперативный простор как в направлении Краматорска, так и в направлении непосредственно самого Славянска.
1: Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ. Киевский режим и украинские военные сделали сотрудников Запорожской атомной станции главной целью своих ударов, пытаясь атаками дестабилизировать обстановку и добиться психологического их истощения. Такое мнение ТАСС выразил директор ЗАЭС Юрий Черенчук. По его словам, удары по транспорту, который перевозит атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и энергодара, в котором живут семьи работников ЗАЭС, являются психологическими атаками.
3: Противник добивается дестабилизации ситуации на станции, посеяния некого хаоса, там паники. По большому счету, наверное, люди здесь являются основным, скажем так, богатством или основной целью врага, потому что на них держится безопасность объекта.
1: 30 мая боевой беспилотник ВСУ на оптоволокне ударил по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждения зафиксировала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Владимир Путин поручил Верховному суду России обобщить судебную практику по выплатам на приобретение жилья для детей-сирот. Такое поручение дал глава государства по итогам встречи с представителями муниципальных сообществ, состоявшейся 21 апреля. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Глава государства также поручил к 1 сентября проработать вопрос использования газовых котлов для отопления многоквартирных домов в новых регионах. При необходимости ответственным лицам нужно внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты. Ранее Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в многоквартирных домах в новых регионах. Президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил важность вклада авторитетных общественных и благотворительных организаций, таких как Российский детский фонд, о решении задач по воспитанию детей. Его проекты способствуют творческой самореализации детей, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, Путин отметил особую миссию фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов, участников специальной военной операции. Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на госуслугах с 1 июня. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Выплату может получить семья, в которой каждый работающий родитель и двое и более детей. Семья постоянно проживает в России. Средний доход на человека не выше 1,5 регионального прожиточного минимума. За прошлый год уплачен НДФЛ, нет задолженности по алиментам. Размер выплаты – это разница между фактически уплаченным уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например, семья в прошлом году уплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 тысяч рублей. По ставке 6% сумма налога составила бы 46 154 рублей. Выплата 53 846 рублей, пояснили в аппарате. Отмечается, что получить выплату можно один раз за предыдущий год. Период подачи заявления на выплату с 1 июня по 30 сентября. Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта в Россию, во всех армянских компаний, за исключением двух, прошедших проверку до урегулирования сложившейся ситуации. Об этом сообщает Россельхознадзор. Рыбная продукция двух допущенных к работе заводов будет ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, уточняется в сообщении ведомства. Как ранее сообщал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, служба выявила поставки неконтролируемой продукции, часть которой могла быть не армянского происхождения. Форель из горных рек Армении никак не может быть похожа на норвежскую, говорил он. Непрекращающиеся дожди в Краснодаре привели к повышению уровня воды в реке Кубань. Вода подошла к ЖК «Адмирал» на Кубанской набережной. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Евгений Наумов. По его словам, месячная норма осадков в Краснодаре в мае превышена в 5 раз. В этом году она составила 330 миллиметров при норме в 65 миллиметров. Первый день лета в столичном регионе будет не жарким, но вполне комфортным. Сегодня в столице плюс 18-20 градусов, а по области от плюс 16 до плюс 21. Местами возможны кратковременные дожди, но после холодной недели погода наконец начинает налаживаться. Ненастный циклон отступает за Урал, так что температура постепенно будет возвращаться к своей климатической норме. Об этом сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
4: Последующий каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса. И во второй половине предстоящей недели температура воздуха достигнет плюс 23-25 градусов. При этом практически каждый день ожидаются кратковременные дожди, но погода будет соответствовать климату июня.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева поздравила сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы, отметив, что результаты турнира доказывают, что российская художественная гимнастика остается в числе сильнейших в мире. В Болгарии завершился, напомню, чемпионат Европы. Сборная России, выступающая с флагом и гимном, заняла первое место по количеству завоеванных медалей. В активе команды 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Это событие имеет большое значение для всего отечественного спорта. Этот чемпионат Европы еще раз подтвердил, что российская художественная гимнастика остается одной из сильнейших в мире и продолжает развиваться уверенно. Впереди у нашей сборной еще много ярких побед и поводов для гордости. Приводит слова Кабаева сайт Академии «Небесная грация». Белорусский специалист Александр Андреевский останется на посту главного тренера хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря 2025 года. Старшим тренером команды стал бывший наставник тольяттинской «Лады» Павел Десятков. Работу с защитниками продолжит Яков Рылов. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» хочет взять в аренду полузащитника московского «Спартака» Сикеля Барко, сообщает местная пресса. По данным источников, сам Барко желает вернуться в клуб в Аргентину, за который выступал с 15 по 17 год. При этом аргентинец готов продлить контракт со «Спартаком» в качестве жеста доброй воли и вернуться в Москву через год. И российская гандболистка Анна Вяхерева стала чемпионкой Франции в составе Бреста. В матче заключительного тура команда разгромила Самбур-Авенуа со счетом 43-25 и сохранила первую строчку в таблице. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
1: Погода. 2 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 10-12 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 23-25 градусов, без осадков. В Магадане плюс 10-12 градусов, облачно с прояснениями. В Хабаровске плюс 18-20 градусов, небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 16-18, без осадков. В Екатеринбурге плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Челябинске и Тюмени плюс 21-23, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23. в Москве переменная облачность, плюс 19-21. Сейчас столица плюс 18. Без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Слушаем.
5: Второй час работы канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Друзья, как я всегда говорю, будет еще интереснее. И наша информация, разумеется, полезная, вместе с нашими экспертами обсуждается. Вы тоже можете принимать участие. Вот номер назову для ваших сообщений. Присылайте их. 8-925-222-99-92. О чем будем говорить? Будем говорить про противогазы, как ни странно. Они возвращаются в розничную продажу. Будет у нас автомобильная страничка. Мы поговорим про то, что ГИБДД вновь начинает участвовать в проведении техосмотра. И про постоплату парковок. Ее хотят закрепить на федеральном уровне. Странно, почему до сих пор этого никто не делает. Но ничего странного на самом деле в этом нет. Понятно, почему. А как это могло бы работать и сколько денег сэкономить и кому, вот об этом, конечно же, хотелось бы побеседовать. В московском блоке у нас будет сегодня обсуждаться программа «Умный прием» в московских поликлиниках, а также «Погода на всю неделю». Выйдет к нам в прямой эфир, как всегда, Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Но это чуть позже. А начнем мы вот с чего. Ну, здесь вновь экономисты различных уровней оценивают и оценивали всю прошлую неделю возможности рубля. Рубль укрепляется, и самые различные прогнозы строятся сегодня относительно того, насколько он может укрепиться. Есть мнение, например, вот только что я, значит, сейчас изучал этот вопрос. Говорят, что может до конца года держаться до рубль в пределах 70-75 рублей за доллар с небольшим заскоком в 69. Есть мнение о том, что удвоение стоимости нефти может привести к снижению курса доллара до 50 аж рублей. Ну и, конечно, мир идет, есть и такие мнения, что мир идет к новому паритету в курсах валют, в том числе и рубля. И вот это вот тоже загадка. То есть три дороги перед рублем сейчас как бы находятся. Давайте немножко поговорим о деньгах, о финансах. Константин Ордов с нами на прямой связи, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вы какого мнения придерживаетесь вот из всех трех обозначенных мною ранее? Что думаете относительно курса национальной валюты на ближайшую перспективу? Давайте возьмем, наверное, горизонт планирования, ну вот 1 сентября, например.
6: Да, здесь как бы смешно это ни звучало, но все три версии я поддерживаю ваши и с ними абсолютно согласен. И здесь мы понимаем, что прогнозирование цен на нефть и курс – это самое неблагодарное дело, но при этом с чем это связано? Ровно с тем, что, к сожалению, те будущие обстоятельства будут влиять на этот курс. Сегодня их спрогнозировать крайне сложно. Продолжится ли вот это противостояние с Ираном? Насколько нефть останется дорогой и долго ли она останется? Насколько это негативно повлияет на общую мировую экономику? То есть это те вопросы, на которые сегодня можно лишь пытаться спекулировать, ища ответы. Так что тут, ну, с высокой вероятностью мы можем констатировать, что там Министерству финансов и Центральному банку укрепление дальнейшего рубля точно не надо. Ну и ослабление излишнее для Центрального банка имеет инфляционные факторы, поэтому можно тоже быть уверенным, что на валютном рынке сохранятся. Угу. Поэтому 7-75 рублей до сентября, ну, вполне реально, если какая-то макроэкономическая конъюнктура не изменится.
5: Вот
6: 60
5: теперь...
6: это и 50 тем более уже, это совсем какие-то сценарии тоже эпатажные. Вряд
5: Но
6: ли
5: согласны ли вы с тем, что сейчас вот покупать доллары, да, с прицелом на какое-то инвестирование, что ли, я не знаю, сохранение, что ли, да, рублей, это не очень правильная история. Вот, вот в золото, может быть, сейчас вкладываться гораздо, наверное, эффективнее и правильнее. Что думаете?
6: Здесь тоже у нас есть какая-то новая реальность. Оказывается, доллар доллару рознь. Если раньше нам рассказывали, что доллар там и 100 лет назад выпущенный будет иметь такую же ценность и всегда будет приниматься ФРС США и все такое прочее, то вдруг мы неожиданно выясняем, что есть доллары нового образца, старого образца.
5: Да.
6: Старого образца у вас могут не взять в банке, но продать вам, а нового образца их нету или они в дефиците. То есть в этом отношении уже доллар тоже требует такого специфического подхода и некого опыта уже обреченного. А золото, возможно, конечно, мы видим со стороны мировых центральных банков сегодня как такой защитный актив, убежище, может еще подорожать, но, к сожалению, за последние годы выросло в цене настолько, насколько за, может быть, всю мировую историю не росло такими темпами. Угу. И ожидать дальнейшего роста, наверное, не стоит. Но, с другой стороны, как некий актив, который будет востребован, и сегодня мы тоже понимаем, что если еще 5 лет назад облагался НДСом, то сегодня не облагается. Вопрос лишь в физической форме, в некой монетарной форме, там, в виде депозита, привязанного к цене золота. Здесь можно выбирать. Актив и финансовых инструментов предостаточно. Но в золото обычно женщины верят больше.
5: Ну, хорошо, пусть женщины верят в золото, а тем не менее, вот этот новый инструмент, который, кстати говоря, с государственной легкой руки, так сказать, был запущен, Росвексель так называемый, да, это где можно купить уже физическое золото, и причем сделать это по такой, в общем, приятной довольно цене. Вот как вы оцениваете эту инвестиционную, так сказать, модель поведения для наших российских граждан?
6: Это хорошая история, там, где действительно государственная цифровая платформа, во-первых, делает это доступным, удобным, и, во-вторых, сохранным, гарантированным. И вам не надо его где-то под подушкой, этот слиток, или как корейка, там, эту потом гирю пытаться распилить. То есть в этом отношении государство берет на себя полномочия по сохранности, по гарантии ваших инвестиций, и при этом вы, наверное, можете рассчитывать на доходность, ну, может быть, большую, небольшую, это другой вопрос, все-таки лотерея, но, тем не менее, главное же в наших сбережениях это сохранность.
5: Да.
6: И в этом отношении золото все-таки на перспективу 5-10 лет всегда является гарантом сохранности средств с учетом инфляции даже.
5: Ну, а это возможность приобрести физический золотой слиток, начиная с 1 грамма, и в этом, кстати, уникальность этого сервиса заключается. Это подход-то действительно реальный, то есть тут действительно привезут этот 1 грамм, его можно подержать в руках, купить, или же воспользоваться металлическим счетом, да, и вот в онлайне управлять, так сказать, своими покупками. Это положительный плюс, это положительная история, да, в этом несомненный плюс есть.
6: Да-да-да, это не бутик. Здесь я не думаю, что прям привезут 1 грамм, это невозможно.
5: А именно так и есть.
6: А то, что действительно посредством, да, вы можете для себя выбрать сумму для инвестирования. Причем мы говорим о некой такой финансовой грамотности, финансовой культуре, там, где эти сбережения необходимо, и самое главное, делать систематически. То есть вы с каждой зарплаты, пускай по 1 грамму будете откладывать, и в конечном итоге вдруг неожиданно, ближе к тому периоду, когда эти средства будут для вас необходимы, вы накопите достаточно существенную сумму, которая позволит вам сохранить свой привычный образ жизни. Так что здесь надо присмотреться. Как одна из альтернатив, это, конечно, сегодня нам расширяет возможности гарантированного сохранения собственных накоплений.
5: Большое спасибо. Говорим мы Константину Ордову, директору Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Далее у нас рубрика «Вас не обманут» Алексей Гвоздев, а затем противогазы. Друзья, не поверите, поступят в розничную продажу свободно.
0: Вас не обманут.
7: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как мошенники заманивают на свои сайты, которые собирают данные и крадут деньги. Аферисты рассылают россиянам письма от имени крупных продуктовых сетей и обещают крупные выигрыши до нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы забрать подарок, естественно, предлагают перейти по ссылке, но в итоге человек получает не подарок, а у него похищают деньги. Чтобы вызвать доверие к этой схеме, мошенники применяют целый набор приемов социальной инженерии. На странице, похожей на программу лояльности супермаркета, предлагают участвовать в юбилейном розыгрыше. Показывают разные призы, от бытовой техники до дорогих смартфонов. Злоумышленники показывают настоящему человеку множество фальшивых, которые имитируют большое количество посетителей сайта в реальном времени, публикуя фальшивые отзывы победителей в чате и предлагают дополнительные попытки участия в розыгрыше. Каждый шаг требует времени. Например, по день оператор медленно печатает сообщение, а ближайший пункт выдачи долго ищется. В одном из сценариев пользователю сначала сообщают о выигрыше бытовой техники и других призов. Потом злоумышленники предлагают выбор – забрать призы из пункта выдачи или обменять их на деньги. Если человек выбирает первый вариант, страницу начинает имитировать поиск ближайших пунктов выдачи. После этого появляется уведомление, что товаров нет на складе, и пользователю предлагают обменять их на денежный приз. Когда человек соглашается получить деньги, на сайте открывается поддельный чат со специалистом по выплатам. Фальшивый оператор сначала просит подтвердить обмен, затем переводит на форму для ввода данных банковской карты, на которую человек хочет получить выигрыш. После ввода данных он теряет деньги, а вместе с деньгами исчезает и оператор. Эксперты предупреждают, что мошенники научились создавать всплывающие окна авторизации, которые практически неотличимы от настоящих форм входа на популярный сайт. После того, как пользователь вводит свой логин и пароль в такое окно, конфиденциальные данные тут же попадают к злоумышленникам. Подделки очень похожи на настоящие страницы для входа на настоящие сайты. Но есть одно отличие, по которому внимательный пользователь сможет отличить подделку. Настоящее всплывающее окно обычно можно перемещать по экрану, сворачивать или закрывать как независимый элемент браузера. Подделка, как правило, словно приклеена к основной странице, ее нельзя двигать, она не ведет себя как отдельное окно и исчезает только при закрытии всего сайта. Еще один способ проверки. Введите специальный, неверный пароль. Если система принимает некорректные данные и не выдает стандартные ошибки, как это делает настоящий сервис, это явно сигнал о подделке. Но если у вас появляется сомнение в подлинности хоть чего-то, лучше довериться своим сомнениям и не вводить свои данные, потому что это буквально то же самое, что рассказать о себе и продиктовать пароль и код из СМС незнакомцу. Только тут вы не проговорите, а напечатаете все злоумышленникам. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
5: Ну что же, продолжаем, друзья. А скоро противогазы, а также другие средства индивидуальной защиты появятся в свободной продаже. Проект соответствующего президентского указа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. И эта новость, конечно, заинтересует тех, кто о своей безопасности беспокоится. Но с удивлением узнают многие люди, что сейчас, к примеру, в магазинах продавать противогазы почему-то нельзя. Потому что нет утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты населения. А многие ли из вас хотели бы купить себе парочку противогазов на различные, так сказать, случаи и возможности? Напишите 8-925-222-99-92. С нами на прямой связи Михаил Аничкин, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности. Михаил Станиславович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Правильно ли понимаем мы, что сегодня противогазы только на каком-то теневом рынке можно приобрести, если уж очень нужно?
8: Ну, в общем, да, такое есть правило продажи. Это называется все-таки специальные средства защиты, поэтому да, это так и есть. Но исходя из того, что вы сказали, знаете, здесь есть некая граница между желаемым и необходимым. Вот с учетом возрастания, на самом деле, реального возрастания рисков и угроз для общества, для гражданина, для конкретного человека, то возникает необходимость, естественно, иметь некие средства защиты, ну, включая противогаз. Другое дело, как он будет сертифицирован, кем он будет сертифицирован, и какие будут правила продажи, в общем, качества. Кто будет определять, что это продукция качественная? Ну, это другой совершенно вопрос.
5: Даже говорят, что для грудничков появятся разрешенные средства индивидуальной защиты. А в каких случаях противогаз вдруг бывает необходим?
8: Слушайте, ну, я надеюсь, все смотрели фильм «Золотой теленок», когда во время учений, там, объявлялись учения, сразу говорит, значит, химическая атака, и сразу там народ начал надевать противогазы. На самом деле, система этих учений, гражданская оборона, она была достаточно распространена в прежние времена, и это было достаточно эффективным средством для обучения людей, как действовать себя в очень таких экстренных случаях, с учетом там утечки газов. Дальше, у нас сейчас очень серьезные проблемы с биобезопасностью, да, вы знаете, что везде кругом, значит, непонятные лаборатории в странах существуют, из которых что-то утекает, чего-то это самое. Дальше, химическая защита, там, от разных утечек, разных там вредных веществ, всяких труб, и всех остальных прочих и так далее. То есть, на самом деле, техногенные катастрофы, которые преследуют человечество на протяжении последних там лет, они, собственно, определяют степень опасности для комфортного проживания человека. Ну, я как-то так могу сказать.
5: А вот если пожар, дым, задымленность помещения, да, вот в таких случаях противогаз помогает?
8: Ну, смотрите, насколько я знаю, вот МЧС, который осуществляет пожаротушение, у них же тоже своя система, значит, фильтрация того воздуха, который к ним поступает. Но там у них еще есть и кислородные баллоны. Я думаю, на какой-то перетрение в зависимости от того, что горит. И, естественно, токсичные вещества, которые выделяются при горении, вот от них противогаз, пожалуй, спасет.
5: Спасибо большое.
8: Опять-таки, в зависимости от его качества, да, от того, насколько он работает, ну и так далее, и так далее.
5: Спасибо. Михаил Аничкин, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности, был с нами на прямой связи. Возможно, пишет издание, что выйдет вскоре торговля противогазами из тени. Никого штрафовать, наказывать не придется за этот самый серый рынок. И, как я уже сказал, даже разрешенные средства индивидуальной защиты появятся для грудничков, а для новорожденных в продажу поступят специальные защитные дыхательные камеры. Ну и что касается тех, кто уже сегодня на рынке покупает противогазы, которые без сертификатов продаются, их никто не проверяет, не сертифицирует, то люди, по сути, покупают кота в мешке. В МЧС России пояснили, что до 26 года все это приводило к реализации низкокачественных средств защиты, поступающих в том числе из-за рубежа, а также к наличию на рынке контрафактной продукции и, следовательно, низкой эффективности защиты населения. Ну вот, озаботились этим. Соответственно, теперь, конечно же, давайте последим, интересная история. Что, друзья, через минуту после рекламы у нас будет обсуждаться? ГИБДД впервые с 2012 года вернется в техосмотр. Но получит право пока инспекторы ГАИ лично участвовать в техническом осмотре автомобилей. Речь пока идет только о грузовиках. Но далеко ли от грузовиков до легковых наших с вами автомобилей, это вопрос, который мы сейчас будем обсуждать.
9: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
10: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
11: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
9: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
9: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
5: Так, друзья, продолжаем. Итак, автомобильная страничка, номер для сообщений 8-925-222-99-92. Впервые с 2012 года сотрудники ГАИ получат право лично участвовать в техническом осмотре автомобилей. Пока, правда, речь идет о грузовиках, перевозящих опасные грузы, но, более того, Минтранс и МВД пересмотрят нынешнее положение о техосмотре, чтобы его обновить под требования времени. Эксперты, опрошенные порталом «Газета.ру», сомневаются, что возвращение ТО даст положительный эффект для водителей. Но вообще, возвращение ТО должно дать положительный эффект для автомобилей, как мне казалось. Давайте поприветствуем нашего эксперта Егора Васильева, автоэксперта и мастера спорта по ралли. Егор, здравствуйте.
14: Добрый день.
5: Мы же понимаем, что когда говорят о том, что возвращение ТО, что ГАИ вернется в ТО, ТО сейчас есть, да, и пройти, да, так сказать, техосмотр может каждый желающий. Другое дело, что это не обязательная процедура. Насколько я понимаю, диагностических карт даже сейчас, да, уже, в общем-то, и нет как таковых. Что сейчас происходит? Вот давайте немножко начнем с реалий.
14: Ну, на самом деле, если мы говорим вообще о проблематике технического осмотра, здесь ситуация выглядит довольно интересно, потому что из-за технических неисправностей автомобилей происходит, ну, наверное, порядка 3% аварий от всех, которые фиксируются у нас на дорогах России. При этом есть еще один нюанс, потому что, как правило, эти технические неполадки – это все-таки следствие неправильного отношения водителя к своему автомобилю. Ну, то есть это, по большей части, человеческий фактор, а не проблема непосредственно техники. Угу. Если речь идет сейчас о новых автомобилях, туда, легковых автомобилях, то нет необходимости проходить технический осмотр, потому что у этих автомобилей как бы проблем нет изначально, ибо они сошли с конвейера и прошли, по большому счету, контроль качества непосредственно перед продажей. Здесь никаких проблем. Если автомобиль старше 3 лет, при перепродаже диагностическую карту надо будет сделать, то есть надо будет пройти технический осмотр. Но эта история как бы не массовая, по большому счету, и не затрагивающая сейчас прям вот всех водителей. Угу. А вот то, что касается грузового транспорта, то здесь сложностей намного больше, потому так. что это профессиональная техника, она большая, она тяжелая, эксплуатируется она в напряженных режимах, ну и плюс ко всему, она, как правило, представляет из себя источник повышенной опасности на дорогах для всех. И естественно, что постоянно шли разговоры о необходимости контроля технического состояния этих автомобилей в процессе ну, непосредственно на дорогах, и возникал вопрос, кто это может делать. Вот сейчас речь идет о том, что да, вполне возможно, что инспектор ГАИ может проводить какую-то первичную диагностику, ну, на уровне тормозная система, световые приборы, там перегруз, там исправность или состояние шин и так далее, и так далее. И вот в этом отношении здесь никаких чудес нет. В принципе, инспектор в любом случае может в соответствии с перечнем неисправностей, которые присутствуют в правилах дорожного движения, прекратить эксплуатацию любого автомобиля на данный момент времени. Просто до этого момента это выглядело несколько, ну, скажем так, находилось, наверное, где-то в серой зоне. Конечно, у подобного подхода есть и проблемы, потому что для проведения все-таки полноценной и юридически обязывающей каким-то действием диагностики необходимо иметь и соответствующую квалификацию, с одной стороны, а с другой стороны, комплекс измерительных приборов, которыми, конечно же, на данный момент времени патрули госавтоинспекции вряд ли оборудованы. Поэтому здесь мне трудно сказать сейчас, как эта инициатива будет реализовываться. Вот. Она может быть, с одной стороны, немножечко улучшить ситуацию с точки зрения отношения водителей, ну, или владельцев автопарков, где эксплуатируются коммерческие транспортные средства, к их техническому состоянию. Но мне кажется, что конкретная реализация все-таки будет еще претерпевать большое количество корректировок и изменений.
5: Но, на ваш взгляд, означает ли это, что от грузовых автомобилей до обычного легкового транспорта наших граждан, пусть, как известно, короткий, что вот так, такой вот тихой сапой ТО у нас обязательно вернется где-нибудь там через годик, через два?
14: Ну, мне кажется, не хотелось бы, чтобы это произошло, потому что это довольно странная область регулирования эксплуатации транспортных средств, особенно если речь идет о частных автомобилях, о легковом транспорте. И вот весь опыт на данный момент существования системы технического осмотра, он по большей части негативный, к сожалению, потому что большое количество коррупционных скандалов, очень много требуется все-таки технического оборудования сложного. Плюс ко всему есть еще и необходимость в том, чтобы вот обойти все эти возможные лазейки по нечестному предоставлению техосмотра, все-таки хранить данные, то есть это огромные объемы данных, это сервера, это затратная часть слишком велика, чтобы сейчас заниматься подобного рода историями, как мне кажется.
5: Еще одна важная инициатива. Минтранс предложил закрепить постоплату парковок на федеральном уровне. Я знаю, что сейчас есть такой в качестве эксперимента, да, эта инициатива реализована была уже во многих крупных городах, там даже в частности в Волгограде, в Ростове, в Москве, в Севастополе. Насколько это эффективная история? И, конечно же, хотелось бы, чтобы на федеральном уровне появились одинаковые правила для всех игроков. Здесь вот что вы можете сказать?
14: Ну, на самом деле, здесь я абсолютно согласен, потому что проблема с парковками существует, пространство больше не становится, количество машин увеличивается, куда-то их надо девать, ну и в парковочной деятельности много возникает сложностей. Вот в этом году зима была очень снежная, разметка заносилась, данные знаки тоже иногда страдали из-за снега, их было не видно. Ну и плюс ко всему, работа информационных сервисов, она на данный момент, конечно, вызывает большое количество вопросов. В результате человек, приехав на парковку, в течение 5 минут просто пытается найти, кому платить, как платить, и тут вдруг выясняется, что не работает Wi-Fi, не работает передача данных по сети сотовой связи, и он автоматически попадает на штраф. Это не очень красивая история, и тем более, что все-таки, если мы говорим о крупных городах, это еще и туризм, и довольно часто человек, приезжая из другого региона, просто не понимая специфики среды, в которой он оказался, может просто получить штраф на пустом месте. Вот. И поэтому вот такая вот постоплата парковки, мне кажется, выглядит довольно логичной, потому что, да, я как бы приехал сразу, не понял, что, но потом мне приходит такое письмо счастья, сообщение о том, что там с такого-то по такое-то у вас автомобиль был запаркован, давайте, будьте добры, там, оплатить эту самую парковку. Ну, почему нет? Плюс ко всему есть еще одна тоже довольно любопытная история, связанная с тем, что в некоторых местах штраф за парковку ниже, чем оплата парковки, ну, начиная с определенных промежутков, временных промежутков. Может быть, и для того, чтобы от таких вот историй избавиться, тоже используется такой подход.
5: Большое спасибо. На связи с нами был автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Благодарим за комментарий. Что, друзья, с 1 июня вообще для автолюбителей поменялось с сегодняшнего дня? Здесь тоже есть несколько ноу-хау, я бы хотел вкратце рассказать вам. Ну, во-первых, пьяных водителей будут оформлять быстрее с сегодняшнего дня. Подписан президентом закон, упрощающий работу инспекторов ГАИ с нетрезвыми автомобилистами. С 1 июня сотрудник ДПС может обратить внимание водителей на полезный бланк «Европротокол» в бумажном виде. Сейчас в сети активно муссируются различные слухи, что, значит, будут штрафовать за отсутствие этого самого бумажного европротокола. Это чушь. Никого штрафовать за отсутствие не будут, просто инспектор может порекомендовать или предупредить водителя о том, что если что-то где-то, не дай бог, столкновение, авария, да, что вы не сможете в отсутствии интернет-связи заполнить этот европротокол в электронном виде. Поэтому бумажный всегда с собой возите. Вот так вот он должен будет вам сказать с сегодняшнего дня. Ну и МЧС и топливные операторы с сегодняшнего дня будут строже отслеживать правила заправки топливом. Нельзя было раньше пользоваться телефонами возле бензоколонок. С 1 июня АЗС обязаны будут строже контролировать поведение клиентов возле топливораздаточных колонок, пишет газета.ру. Основное правило остается прежним – не использовать телефон непосредственно у колонки вне салона автомобиля. Вот такие вот новости, друзья, есть для автомобилистов. Далее у нас Михаил Притеченский, кстати, в песне по случаю, по теме нашего разговора, потому что 60 лет назад состоялась премьера фильма «Берегись автомобиля». Слушаем.
15: Песня по случаю.
16: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Ровно 60 лет назад на экраны вышла комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». История о человеке, который угоняет машины, перепродает их, а вырученные деньги передает в детские дома, ходила по городам и весям Советского Союза много лет. Рязанов и его соавтор Эмиль Брагинский очень ей заинтересовались. Даже спрашивали в милиции, но там сказали, что таких случаев не зафиксировано. И тогда соавтор решили сказку сделать былью и написали сценарий про Юрия Деточкина. Впрочем, главная трудность ждала Рязанова впереди. В роли благородного угонщика он видел только Иннокентия Смоктуновского. Сценарий актеру понравился, но из-за усталости от съемок в фильме о Ленине на другом берегу и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу в 100 километрах от Ленинграда. И тогда Рязанов без приглашения туда отправился. Была та самая погода, в которую, как говорят, хороший хозяин собаку во двор не выпускает, вспоминал Смоктуновский. Слышу легкий шепот сына Филиппа. «Папа, вставай, какой-то дядя приехал». Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. «Здравствуй, Кеша. Ну, что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар». Естественно, самоотверженность режиссера произвела на Смоктуновского большое впечатление, и он согласился. Музыку для фильма Рязанов заказал ленинградскому композитору Андрею Петрову. До этого они не сотрудничали. Поначалу, ставший впоследствии знаменитым автомобильный вальс, Рязанов не оценил. Дело в том, что Петров играл на рояле не очень хорошо. Авторское исполнение режиссеру не понравилось. Но потом вальс сыграл оркестр кинематографии, и все встало на свои места. –

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной.

0: мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
1: Ну а к чему может привести развитие артроза?
0: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
1: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
0: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
1: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
0: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
0: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение

0: Кровообращение в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатно. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 83 22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничены. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Полевая почта радио. Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
5: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
6: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили итоги прошедшего в Астане заседания ВС. Под контроль России перешел населенный пункт Тихоновка в ДНР. И новое правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Путин находился в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане. Прошедшее заседание Высшего Евразийского экономического совета – это первое в этом году и 26-е с момента создания Евразийского экономического союза. ЕАЭС был создан 12 лет назад. Гарантии того, что у россиян будет сохраняться доступ к важнейшим ресурсам страны в период ограничения работы интернета, будут укрепляться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
8: Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. в него входят действительно важнейшие ресурсы. И вот именно это имеется в виду, с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована.
7: Президент сегодня поручил Федеральной службе безопасности и правительству обеспечить бесперебойную работу сервиса в период ограничения интернета. Доклад должен быть представлен до 1 июля. Военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. За минувшие сутки российские войска поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника ВСУ самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО за сутки 1335 военных. И, как только что заявили в МИДе, большинство опорных пунктов африканского корпуса в Мали контролируется российскими военнослужащими. Эксперты МАГАТЭ подробнее ознакомились с последствиями атаки дронов ВСУ по Запорожской АЭС. Об этом сообщил директор атомной станции Юрий Черенчук в интервью «Вестям».
9: Эксперты МАГАТЭ были на месте событий. Им было продемонстрировано то, что от этого взрывного устройства осталось. Некоторые части мы даже разрешили забрать с собой для идентификации. Не знаю, что у них из этого получится. Реакцию агентства я видел только в социальных сетях о том, что генеральный директор МАГАТЭ озабочен этой ситуацией, настаивает на недопустимости подобных ситуаций. Ну, у нас с МАГАТЭ сложилась практика взаимодействия, и по ситуации на Запорожской АЭС агентство выпускает официальные ноты или стейтменты, так называемые. Официального документа я пока не видел, поэтому то, что прочитал в соцсетях, могу сказать. Больше ничего пока на данный момент.
7: Напомню, 30 мая беспилотник ВСУ на оптоволокне ударил по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждения зафиксировала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Новое правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента страны Тамоша Шуйока, если тот откажется добровольно покинуть свой пост. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с главой государства. По его словам, в случае необходимости фракция ТИСА внесет в парламент предложение о внесении поправок в основной закон, чтобы отправить Шуйока в отставку. Мадьяр утверждал, что Шуйок не справляется с обязанностями главы государства и в последние годы препятствовал злоупотреблениям, которые допускало предыдущее правительство Виктора Орбана. Россия откроет дипломатические представительства на Коморских островах, в Гамбии, Либерии и Того. Об этом сообщил ТАСС директор Департамента по делам государства Африки МИДа Анатолий Башкин. В ближайшее время в указанных странах фактически физически начнут функционировать российские посольства, заключил директор департамента МИДа. Мошенники активно используют схемы, при которых жертве отправляют письма, замаскированные под автоматическое уведомление о взломе учетной записи в виде СМС по электронной почте или в мессенджерах, а также указывают телефон, по которому якобы можно получить помощь в этой ситуации, предупредили в пресс-центре МВД. А там добавили, что чаще всего мошеннические схемы начинаются со звонка от неизвестного, который имитирует бытовое общение, чтобы, не вызывая подозрений, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения. Регистрация пассажиров на рейс с помощью биометрии занимает около минуты, сообщает РИА Новости после запуска системы в аэропорту Шереметьево. Пассажир, сдавший биометрические данные, сможет самостоятельно зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон в киоске самообслуживания примерно за минуту. Также можно распечатать бумажную бирку и сдать багаж самостоятельно. Сервис посадки в самолет по биоданным в экспериментальном режиме заработал на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом. Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет сам решить, что ему использовать – паспорт или биометрические данные. При этом, пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии необходимо иметь при себе паспорт. Месячная норма осадков в Краснодаре в мае превышена в 5 раз. В этом году она составила 330 миллиметров при норме 65 миллиметров. Об этом сообщает телеграм-канал главы города Евгения Наумова. Накануне власти Краснодара заявили, что по оценкам синоптиков, май текущего года стал самым дождливым за последние 50 лет. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
10: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На открытом чемпионате Франции по теннису в эти минуты россиянка Анна Калинская проводит встречу с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Первый сет выиграла россиянка 6-4. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио волейболист Дмитрий Волков перешел из казанского «Зенита» в московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Срок соглашения с доигровщиком не уточняется. Волков выступал за «Зенит» с 2021 года, а начинал карьеру в новоуренгойском «Факеле». Белорусский специалист Александр Андреевский останется на посту главного тренера хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря 2025 года. Старшим тренером команды стал бывший тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков. Работу с защитниками продолжит Яков Рылов. По итогам сезона хабаровский клуб занял 9-е место Восточной конференции. Набрав 60 очков, команда не смогла выйти в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо объявил, что клуб решил не продлевать контракты с защитником Олегом Рыбчуком и полузащитником Тео Банганда, так как не мог гарантировать им игровое время. Ранее красно-белые объявили, что футболисты покинут команду после истечения контрактов летом. «К сожалению, тренер не может давать время всем футболистам. Я им благодарен за профессионализм и доброжелательное отношение», – сказал Карседо. Российские бойцы Умар Нурмагомедов и Магомед Анкалаев следующие бои проведут 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби, сообщает пресс-служба промоушена. Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, проведет бой с Джонатаном Мартинесом из США. Нурмагомедов остается непобежденным на профессиональной арене. Ну а соперником россиянина Анкалаева станет американец Халил Раундтри младший. О спорте на этом пока все.
11: Погода.
4: 2 июня в Красноярске плюс 22-24 градуса, небольшая облачность. В Иркутске плюс 14-16, небольшие дожди. В Новосибирске плюс 25-27 градусов без осадков. В Омске плюс 24-26, кратковременные дожди. В Сургуте плюс 21-23 дожди. В Ханты-Мансийске плюс 22-24 облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность плюс 19-21. Сейчас столица плюс 19, облачно без осадков, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
2: Мы-то бьем очень точечно, и удар России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
4: Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашем специальном проекте «Николаевская Россия» отправимся в уникальную экспедицию 1837 года. Экспедицию, которая навсегда изменила Россию. Кто ее организовал? Как на это реагировал император Николай I? Почему ее организатор стал членом ведущих европейских академий? И это одновременно вызвало ярость европейских газетчиков. Всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, ответственному секретарю Научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
6: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
5: Наталья Петровна, наши слушатели, я уверен, любят путешествия или рассказы о путешествиях. Мы помним рассказы и о Марко Поло, и о Магеллане, эпохе великих географических открытий. Мы знаем о великой экспедиции 1820 года, русской экспедиции, открывшей Антарктиду, но как-то подзабыли о не менее великой экспедиции, которая прогремела на весь тогда просвещенный мир, которая отправилась на юг России. Что это была за экспедиция? Почему она была знаменитой и почему она даже, может быть, намеренно подзабыта? Что это была за великая экспедиция во время правления Николая I?
6: Вы совершенно верно говорите о тех экспедициях, научных, конечно, да, но которые, знаете, для обывателя очень интересны, потому что это путешествие, это экзотика, это открытие новых земель, это трудности, это опасности. То есть, одним словом, это приключение и адреналин, да? Встречи с дикими какими-то белыми медведями, не знаю, льды или, наоборот, жаркие страны. То есть приключения. Но мы с вами говорим об экспедиции, которая тоже была наполнена, конечно, приключениями, авантюрами. Но мы говорим прежде всего об экспедиции научной, которая отправилась, как тогда говорили, на юг России, а по сути в Новороссию и Крым с исключительно важной целью, а именно изучение залежей месторождений каменного угля. А мы с вами должны понимать, что тогда 30-е годы, 40-е годы — это начало эпохи пар, ну или развитие уже эпохи паровых двигателей. И отсюда потребность в новых источниках топлива. И этим источником являлся каменный уголь прежде всего и нефть. И вот именно для разработки, для научного изучения запасов каменного угля была снаряжена экспедиция в южные российские земли, в Новороссию и Крым в 1837 году. И эта экспедиция была организована русским дипломатом, меценатом, предпринимателем, благотворителем Анатолием Николаевичем Демидовым, которому, подчеркну, на тот момент было всего 24 года. То есть это, ну, мальчишка, да? Это совсем молодой человек, но который уже задумал, организовал, профинансировал вот такое грандиозное мероприятие. Вы сказали, что экспедиция, о которой забыли, да? Может быть, люди, конечно, в массе своей ничего не знают об этой экспедиции. Они не слышали даже об имени Анатолия Демидова. Но слова «Новороссия» знает сейчас, слово «Новороссия» знает весь мир. Донецкий угольный бассейн, это сочетание, знает весь мир. И начало освоению, промышленному освоению этих земель было положено именно в ходе этой, подчеркиваю, международной русско-французской научной экспедиции, которая длилась 2 года. То есть это не просто экспедиция 1837 года, это экспедиция, которая длилась до 1839 года, когда из Франции и из России отправятся две такие большие группы ученых, ну, там было 22 человека, причем самых разных специальностей, и одна будет как раз действовать в районе Дона и Донца, а вторая группа под руководством самого Анатолия Демидова отправится в Крым для изучения как раз территории Крыма. Причем эта экспедиция, она имела ведь четкую такую, да, научную цель. Это не просто вот запись всего того, что вижу, да, в целом вот описание. А здесь была четко проработанная и продуманная программа. Ну, конечно, Анатолий Демидов — это человек, который проживал за границей. Так получилось, да, он дипломат, его отец уже жил за границей, страдая от болезней. У него самого было много проблем со здоровьем. Но в то время дипломатам, молодым дипломатам, которые работали за границей, было непросто, потому что Николай считал их бездельниками, император Николай. Ну и вообще, надо сказать, что Анатолий Демидов тогда находился в состоянии бессрочного отпуска, как раз по состоянию болезни. Но он хотел, что называется, легализовать свое проживание в Европе. При этом мы должны понимать, да, что человек может жить за границей, может жить в Европе, но при этом быть абсолютным патриотом и человеком, преданным своему отечеству. Но Демидову нужен был вот действительно какой-то такой масштабнейший, грандиозный проект, который бы показал императору Николаю, что даже проживая за границей, во Франции или в Италии, во Флоренции, он приносит пользу. Он приносит пользу России, он приносит пользу науке. И вот так в душе, в сознании Анатолия Демидова и, я бы сказала, наверное, его друга, князя Григория Волконского, который был придворным, влиятельным человеком, и они были дружны с детства, вот возникает эта идея организации российско-французской или русско-французской научной экспедиции в Новороссию и Крым с целью изучения экономического промышленного потенциала этого региона. А мы же должны понимать, что Демидовы — это Тула, это Нижний Новгород, это Урал. То есть это как раз производство металлургическое. То есть это то, в чем Анатоль разбирался, что он понимал. Потому что это не человек, вот знаете, вот мажор, да, представитель золотой молодежи, который живет свое удовольствие, и кроме красивой жизни его ничего не интересует. Анатолий интересовало как раз, он был человеком дела. И вот именно дело, деятельность. Вот он, знаете, он такой homo virtuoso, человек эпохи Возрождения. Вирту не в плане средневекового понимания, как добродетель, а вот доблесть, энергия, такая кипучая жизнь. Вот я бы сказала, это такой вот фаустовский тип личности, да, говоря терминологией Шпенглера. Вот вечное движение какая-то, борьба. Вот это было ему необходимо, и как раз вот эта экспедиция, она ему предоставляла вот такие возможности.
5: Наталья Петровна, а правильно я понимаю, что если мы проследим за хронологией и этой экспедиции, и той его деятельности Анатолия Николаевича, что это фактически происходило одновременно с его проектом вот тех информационных войн, информационной деятельности, которая разведка Российской империи, Николай I и его самые ближайшие сподвижники осуществляли по идее Анатолия Николаевича в самом сердце Западной Европы, в Париже. То есть фактически он и на Северном Донце, он и в будущем Донбассе путешествует, он одновременно издает эти материалы в Париже, то есть он везде, по сути дела, этот мальчишка, как вы его представили, он везде. А как вообще это было возможно с точки зрения, ну вот, отношения императора к этому всему? Вот ему показали идею этого совершенно молодого человека. Как вообще начиналась эта экспедиция? Потому что одно дело, когда друзья детства Анатолий Николаевич Демидов и Григорий Петрович Полконский задумали это дело, но другое дело вывести его на государственный уровень.
6: Совершенно верно вы ставите вопрос. И во всем, наверное, что связано с деятельностью Анатолия Демидова, с одной стороны, всегда это его личная инициатива, и это вот его такая харизма, да, его пассионарность. Он вот такой настоящий двигатель всего. Но вот для того, чтобы такие грандиозные замыслы были реализованы, будь то экспедиция на юг России, будь то публикация статей во французской прессе, мы должны понимать, что это все было осуществлено по высочайшему разрешению, которое было получено от государя императора. И вообще все это происходило с санкцией российских властей, как и вот эта экспедиция на юг России, публикации про русских статей он же занялся еще раньше, да, уже с первой половины 30-х годов 19 века, когда он проживал в Париже, и вот тогда он уже предложил этот проект графу Бенкендорфу, да, и потом он к нему вернется. Понятно, что когда начинаются экспедиции, все его силы были поглощены именно этим проектом. Но потом, по возвращении во Францию, он как раз продолжит работу по формированию позитивного образа России во французской прессе, и плюс он будет очень много сил прилагать для того, чтобы донести до научной, до широкой общественности о результатах экспедиции. То есть он будет заниматься публикацией работы об экспедиции, о чем мы поговорим. Но экспедиция, она действительно очень хорошо была подготовлена, и это не просто был какой-то план вот такой иллюзорный, который возник в сознании Анатолия Демидова и князя Волконского, это была именно продуманная программа действий. В частности, к этой экспедиции был подключен горный инженер, граф Альдегонт, это Шарль Альдегонт, Сент-Альдегонт, но на русский манер его звали Карл Францевич, потому что долгие годы этот человек, а это военный и горный инженер, он состоял на русской службе с 1828 по 1840 годы. И вот как раз, что интересно, именно по инициативе этого человека графа Альдегонда был создан у нас в России, в Петербурге, и корпус горных инженеров. То есть, понимаете, какого высокого уровня были люди? И вот как раз граф Альдегунд, он должен был вести Анатолия Демидова в курс дела, рассказать о выгодах подобного предприятия, как писал князь Волконский, который считал, что вот такой проект, он подходит и его другу, потому что он понимал, что Анатолий — это человек такой очень активный, деятельный, и здесь он будет предоставлен сам себе, он будет сам всем этим процессом руководить, хотя я скажу, что он не один был, да, руководитель, он был таким организатором, но будет и научный руководитель вот этой компании. Кроме того, граф Альдегонд, он должен был отправиться как раз тогда в Англию, во Францию, в Италию. То есть происходил такой сбор опыта, важных каких-то сведений, ну, собирание информации о том вообще вот, как все это можно производить. Сам граф Альдегонд со своей стороны тоже очень серьезно отнесся к этой экспедиции. Ну и, допустим, сохранилась переписка графа Альдегонда с управляющим Санкт-Петербургской конторой Демидовых, министром финансов, представителем Российской империи в Стокгольме, в которой как раз обсуждались вот эти проекты и потенциал возможной экспедиции.
5: Наталья Петровна, я правильно понимаю, да, что это для нас, ныне живущих, Донецкий бассейн и Новороссия – это непрерывная просто городская застройка, это крайне густо заселенный район, это огромная масса населения, измученная войной, но идущая к победе, но мы тогда, когда отправилась экспедиция, это было совсем другое. Это, ну, по сути дела, дикие степи, какие-то овраги, то есть, по сути дела, ну, по-нашему мы бы сказали, пустыня, где никаких придорожных кафе и никаких тебе трасс, по которых мы можем мчаться с ветерком. Это было все наоборот. Но именно открытие этой экспедиции привели к тому, что жизнь этого региона и всей империи перевернулась навсегда.
6: Конечно, то есть, как и ситуация с Крымом, да, после присоединения Крыма к Российской империи, история Крыма, да, она начинается как бы заново. И этот такой, ну, в какой-то степени действительно дикий и заброшенный край превращается со временем в такое цветущее, интенсивно развивающееся место. Вот то же самое было связано и с этой землей, с новой России. И у Демидова, кстати, будут конфликты с местным населением, и об этом мы поговорим, да, потому что они будут воспринимать вот эту такую непонятную делегацию в синих французских мундиров Королевской горной школы, знаете, как еретиков. И об этом я скажу. Демидов так и будет Николаю писать, что нас воспринимают как каких-то еретиков, как нехристей. А это же очень показательно, да, что даже в то время, в XIX веке, свой-чужой люди прежде всего определяют по отношению к религиозной принадлежности, да, и это какие-то непонятные французы. Одно дело французы в Петербурге, да, а другое дело французы в степях. Понятно, что это отношение совершенно другое, публика. Там не салоны светские в степях, там другой народ. Ну, с этим, конечно, с этими проблемами Демидов столкнется, и о них он будет говорить, докладывать государю-императору. Но ведь императору было доложено еще и до начала этой экспедиции. И как раз князь Григорий Волконский, он в одном из писем сообщал Анатолию, что вот он писал: «Прежде всего, я тебе скажу, что император как никогда заинтересован в твоем проекте эксплуатации каменного угля, особенно с тех пор, как он мог убедиться в выгодных результатах освоения южных областей России». То есть император Николай, он проявил вот самый такой глубокий интерес к этой экспедиции, дал свое согласие на совместные российско-французские изыскания. Ну и, как писал князь Волконский, соответствующие распоряжения были отданы и Министерству финансов, и Министерству иностранных дел, потому что это именно проект международный. Ну и уже сам Анатоль Демидов впоследствии в 1853 году в предисловии к русскому изданию работы о путешествии, о публикациях мы еще поговорим, вот он как раз эту историю сообщал, да, рассказывал о том, что было получено императорское разрешение и что начальство трех губерний, по которым экспедиция должна была проходить, они получили распоряжение вот оказывать самое такое высокое покровительство. И поэтому Демидов и пишет, да, что они находили поддержку, ну, со стороны местного руководства. Хотя, конечно, были и сложности еще какого рода. Их озвучил министров финансов граф Конкрин. Вот он выражал опасения, что иностранцы, которые находились в составе экспедиции, они могли, как он писал, предоставлять недостоверные сведения о России. Мы знаем, что в то время в Европе, во-первых, были смутные представления о России, а во-вторых, действительно недостоверные, часто откровенно такие неприязненные. И Конкрин опасался, что иностранцы, которые окажутся не в центре России, да, не в Петербурге, не в Москве, они увидят другую Россию, вот неустроенную, не развитую, ну и будут формировать такое негативное общественное мнение в Европе. Демидов, кстати, с этим был не согласен, и он как раз заверял министра, что не совсем такая ситуация на юге, что прогресс цивилизации, как он писал, настолько высок там, что российское правительство могло гордиться своими южными провинциями и смело представить их на обозрение Европы. В какой-то степени, конечно, Демидов, может быть, и идеализировал, да, ситуацию, но он прекрасно понимал, кого он с собой везет. А это же не просто вот какие-то ученые, да? Это все люди, которые были лично ему хорошо знакомы, это друзья. Это его друзья, это его товарищи. И он понимал, что эти люди ничего плохого не напишут. Ну, а, собственно, о научном руководстве, я думаю, мы еще поговорим.
5: Ну, графа Конкрина можно понять, потому что в своей книге «Русофобия. Изобретение страха» вы рассказываете, что буквально в 1836 году, за год до начала экспедиции, англичане, английская пресса изобретает слово «русофобия», и отнюдь не на пустом месте. Вообще Европа бурлит, и вот на этом информационном фоне удается привлечь ведущих европейских ученых для того, чтобы пройти по неосвоенным территориям Российской империи и предоставить государю-императору, ну, по сути дела, бесценный подарок. Да и не только Николаю Первому, всем нам, мы понимаем, что такое Новороссия, что такое и не только уголь, и не только нефть. То, что они обнаружат, это, по сути, навсегда, как я уже два раза сказал, перевернет судьбу всей нашей Родины. В данном случае вот эти совершенно молодые ребята, друзья, товарищи, авантюристы, ведь можно представить, ну, Анатоль Демидов, он знается и с юными герцогами, он прекрасно общается со всей элитой Западной Европы, но он, тем не менее, буквально засучивает рукава и не боится, и отправляется в эту экспедицию. Вот насколько она была организована, эта экспедиция, как она начиналась, как она проходила, расскажите, пожалуйста.
6: Да, это действительно не просто такое путешествие, да, в карете, а это действительно серьезное полевое исследование, ну, хотя я подчеркиваю, что сам Демидов, он отправляется в Крым, да, и полгода проведет в Крыму. А вот что касается экспедиции в районе в изысканиях каменноугольных Дона и Донца, то здесь эта экспедиция осуществлялась под руководством очень известного французского ученого, профессора Парижской горной школы Фредерика Лёпле, который взял на себя научное главное руководство, но он был не только геологом, он был еще и социологом, и потом Демидов будет его как раз привлекать к работе своих предприятий уже на Урале. И, собственно, Люпле, он еще известен своей концепцией социального патернализма. то есть патернализма предпринимателей в отношении своих рабочих. Вот то, что как раз Демидовы будут активно практиковать во все времена, да, то есть забота о рабочих, улучшение условий их жизни. То есть это здесь тоже такое и демидовское начало, да, исконное, и научный подход, который будет реализовывать Фредерик Люпле. Сам Анатоль, он тоже летом 1737 года отправился из Парижа в сопровождении двух своих друзей, художников, Агюста Рафе и Луи Агюста Сенсона. А мы должны понимать, что Анатоль — это человек, который был теснейшим образом связан с искусством, с художниками-романтиками, которым он оказывал покровительство. Это вот такая вот молодежь, да, яркая, талантливая. И ему импонировал вот такой настрой этих людей, романтический склад души, и сам он был романтиком. И, кстати, Рафе и Сенсон, они ведь будут с ним связаны на протяжении всей его жизни. И потом, например, уже в годы Крымской войны Агюст Рафе, он будет ездить с секретарем Демидова Октавом Жанес Панвилем по Франции, Великобритании, оказывая помощь военнопленным русским, которые там будут находиться. Ну и Луи Агюст Сенсон, он будет тоже секретарем даже Демидова на протяжении долгого времени. А почему? И там было много художников. А почему художники? А мы же должны понимать, что это время, когда еще не была изобретена фотография. Вот в 1740 году, когда французская экспедиция во главе с принцем Жуанвильским, сыном короля Луи Филиппа, отправится на Святую Елену на остров, для того, чтобы привезти оттуда прах Наполеона, вот тогда уже возьмут с собой дагерротипный аппарат, он уже будет создан, но, правда, его растрясут, по дороге там он как-то выйдет из строя, в общем, его не смогут собрать, и у нас нет посмертных фотографий Наполеона. А могли бы быть, потому что он вот очень хорошо сохранился, ну, по сведению тех людей, которые были отправлены на экспедицию. Фотографа нет, фотографии нет, поэтому художники, они выполняли вот ту важнейшую функцию, которую потом станут выполнять фотографы. И благодаря вот наличию там большого количества, ну или достаточного количества художников, Рафе, кстати, сделает прекрасные зарисовки и всех участников экспедиции, знаменитые портреты. Вот будет составлено очень подробное описание этого края, будут составлены чертежи, схемы, то есть абсолютное такое научное описание будет составлено. Ну, а вообще, как я уже сказала, из Парижа в Россию отправились 22 человека, ну, еще была группа из Петербурга отправлена параллельно, и это топографы, это химики, это палеонтологи, это медики, это штейгеры, то есть это вот горные мастера, да, те люди, которые работают непосредственно в шахтах. Ну, например, вот был известный геолог Амадей Гюо, биолог и медик Левелье, ботаник и натуралист Луи Руссо, Анри Маленво, геолог, инженер Леон Лалан. Из наших отечественных известных специалистов был зоолог, ботаник и палеонтолог Александр Давыдович Нордман. То есть очень такой представительный научный состав экспедиции. Люди самых разных специальностей для того, чтобы вот подробнейшим, детальным образом изучить этот регион.
5: Вы знаете, Наталья Петровна, когда вы об этом рассказываете, я вспоминаю один из своих любимейших романов Жюля Верна «Дети капитана Гранта», где мы вспоминаем знаменитого такого Паганелли, который все знает, следит за всеми публикациями, он набит географическими, ботаническими и прочими знаниями, он рассказывает об окружающем мире, ведь фактически это происходит как раз в те годы, когда еще молодой Жюль Верн только набирался опыта, он еще только вот придет перейдет чуть позже к своему такому разнообразному подходу к описанию географических открытий. Вот они, французы, вот они, русские. Жюль Верн еще не болен русофобией, он заболеет и позднее, но тем не менее, вот они, Паганелли, реальные ученые, которые из Франции и России отправляются исследовать эти края. Я видел карту этого путешествия, карту тех, то, что представлено и в Русском географическом обществе в наши дни, подробная карта этой экспедиции, меня потряс масштаб ее. По сути, под руководством Люпле они буквально на ножках прошли гигантские территории. Сейчас на самолете тяжело облететь эту гигантскую территорию, а они ножками прошли буквально каждый овраг, каждый ручей, каждый буерак, чтобы там исследовать, что же там под этой вековой, что же там под этой травой, под этими кустами все спрятано. Тогда же никто не знал даже масштабов сокровищ и полезных ископаемых, которые в этих, подчеркиваю, неосвоенных землях таятся.
6: Совершенно верно. Но, знаете, вот никто не знал, но вот буквально несколько лет назад, два года назад, в 2024 году на русском языке было опубликовано новое издание работы о путешествии в Южную Россию, ну или в Новороссию и Крым. И издание это было подготовлено нашим известным историком, переводчиком, журналистом Михаилом Григорьевичем Талалаем. А предисловие к этому изданию написал потомок, да, Демидовский, через Павла Павловича Демидова, президент Европейской Демидовской ассоциации, господин Александр Тесо Демидов, человек необычайно увлеченный истории своего рода, который очень много делает для сохранения демидовского наследия. И вот как раз Александр Тесо Демидов в своем предисловии справедливо совершенно отмечает, что Демидов, Анатоль, он как раз понимал, он смотрел в будущее, и он видел как раз, догадывался, да, предполагал, вот именно предполагал богатый потенциал этого края и прозорливо как-то так вот понимал, да, о том, что здесь есть богатые месторождения каменного угля, нефти, за которыми стоит будущее. То есть это вот как раз и была главная цель экспедиции. Не просто Паганель, да, вот с очком бегает, бабочек ловит, такой непутевый какой-то ученый, да, а здесь это серьезнейшие ученые, у которых были четко определенные цели. Не просто так вот, да, а вдруг чего найдем. А они уже знали, что они хотят найти, а когда есть четкое понимание, вот что мы ищем, то, конечно, уже все идет по-другому. Но вообще Александр Тесо Демидов сравнивает вот эти экспедиции Анатоля, в том числе, например, с наполеоновской экспедицией в Египет, да, знаменитый восточный поход, восточная экспедиция, но куда Наполеон взял с собой значительное количество ученых, и, кстати, как раз в научном отношении эта экспедиция была удачной, да, не военным, а в научной, положив начало египтологии, и мы можем вспомнить знаменитый лозунг Наполеона «Мулов и ученых в центр», да, как самую такую важную часть его армии, ну, потому что они тоже все равно и животные, да, средства передвижения, и ученые. Но для Наполеона вот эта научная часть, это составляющая просто, да, одна. Главное для него было другим. У Демидова это действительно сугубо такая научная экспедиция. Александр Тесо Демидов даже считает, что Анатоль был страстным поклонником Наполеона. И здесь он вот некое такое подражение, может быть, даже, да, он хочет повторить этот путь. Ну, возможно, это и так, но Анатолия, конечно, были прежде всего важны вот эти экономические исследования, ну и плюс, конечно, он хотел заслужить или получить высочайшее одобрение.
5: А давайте, Наталья Петровна, мы об этом продолжим после небольшого перерыва, потому что я думаю, что вся история и России, и Европы, и рода Демидовых, она вот и заключается в таких счастливых открытиях. Но об этом мы поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 76 дворовых и 43 общественные территории приведут в порядок в текущем году. 4 орловских социальных учреждения получат грантовые средства на реализацию новых проектов в сфере социального обслуживания. Полицейские встретились с байкерами и договорились о совместной работе по профилактике нарушений правил дорожного движения. Далее об этих и других событиях подробно. 76 дворовых и 43 общественные территории приведут в порядок в текущем году. На сегодняшний день уже приняты 11 дворов и 7 общественных пространств. Об этом на заседании правительства области сообщил руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин. Он также напомнил о том, сколько всего было сделано за последние годы.
2: С 2025 года реализуется региональный проект формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, это был первый проект, который был одобрен президентом для продолжения. Целью проекта в период до 2030 года является повышение качества и комфортной городской среды на территории Орловской области с применением механизма прямого участия граждан. Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды в период реализации с 2019 по 2025 годы на территории региона благоустроено более 1200 территорий, а именно 890 дворовых и 294 общественных территорий.

0: На их благоустройство было направлено более 1 200 000 000 рублей. 4 орловских учреждения получат свыше 10 миллионов рублей на реализацию проекта в сфере социального обслуживания. Средства на 2026-2027 годы выделит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На базе социально-реабилитационного центра «Огонек» Ливинского района появится игротерапевтическая служба «Мы рядом». В Ливинском центре социального обслуживания населения создадут школу для мам «Перезагрузка». Социально-реабилитационный центр «Надежда» Залегощинского района займется созданием центра для несовершеннолетних «Перспективы». Стали известны итоги праймериз «Единой России» в Орловской области на выборы кандидатов в депутаты Государственной Думы. По партийному списку, набрав около 25 тысяч голосов, победил первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин. По Орловскому одномандатному избирательному округу номер 147 победу одержал заместитель губернатора и руководитель представительства региона при правительстве России Александр Бирюков. За него проголосовало около 21 тысячи человек. В регионе пытаются разогнать ложную информацию о начале новой волны мобилизации. Для этого используется видео с участием губернатора Андрея Клычкова, сообщает проект «Антифейк». На видео глава региона сообщает об объявлении мобилизации и начале рассылки повесток. Отмечается применение мер ответственности за уклонение от службы. Правительство Орловской области подтвердило, что видео и вся информация в нем в вброс, созданный для социальной напряженности и дискредитации власти. К другим новостям. По инициативе сотрудников отдела госавтоинспекции МВД России по городу Орлу состоялся круглый стол с представителями администрации города и активистами мотосообществ. Подробности расскажет сотрудник пресс-службы МВД России по региону Олеся Лихобабина.
1: Главной целью встречи стал поиск совместных решений для снижения аварийности и формирования культуры безопасного вождения. Участники детально проанализировали статистику ДТП и сошлись во мнении, что значительная часть происшествий – следствие правового нигилизма и агрессивной езды. Одной из самых острых тем признали массовое использование питбайков на дорогах общего пользования, особенно несовершеннолетними, которым такая техника по закону не предназначена. Представители госавтоинспекции разъяснили правовые последствия подобных нарушений, а байкеры поддержали необходимость ограничить доступ спортивного инвентаря на городские магистрали. В продолжение разговора о безопасности представители мотосообщества обратились к администрации с просьбой рассмотреть возможность выделения специализированных тренировочных площадок вдали от жилой застройки, чтобы дать новичкам легальную возможность оттачивать навыки без риска для себя и окружающих. Итогом диалога стал совместный план профилактических акций. В него вошли адресные рейды «Внимание, мотоциклист!» с разъяснением автомобилистам правил контроля слепых зон, работа с родителями под девизом «Скутер детям не игрушка», а также создание социальной рекламы «Меня тоже ждут дома». Кроме этого, сотрудники госавтоинспекции предложили байкерам стать участниками выездных школ дорожной безопасности в учебных заведениях и летних лагерях, где личные примеры ответственных мотоциклистов, демонстрации экипировки и истории из опыта смогут уберечь подростков от необдуманных поступков.
0: Также пресс-служба полиции сообщила о том, что сотрудник регионального ОМВД стал победителем в номинации «Перспектива» 21-го фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира». Награждение лауреата прошло в Санкт-Петербурге в рамках 35-й всероссийской мемориальной акции «Милосердие белых ночей». 31 мая отмечался День Святой Троицы. В этот день в селе Ловчиково Глазуновского района развернулся масштабный праздник – полевая кухня, выступления творческих коллективов и известных артистов. Среди них Ирина Салтыкова, Алена Апина, Татьяна Овсиенко, шоу-балет «Тодос» и другие. На праздник направились тысячи гостей, что привело к образованию большой пробки на дороге. Несмотря на это, многие были рады такому концерту и возможности бесплатно увидеть любимых артистов, сообщил сайт «Вести Орел».

0: А главная праздничная площадка региона в Хотынецком районе собрала свыше 15 тысяч гостей. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся товарищеский матч по хоккею между командами управления ФСБ России и Росгвардии по Орловской области. Как сообщает пресс-служба ФСБ России по Орловской области, в основное время команды сыграли в ничью. Исход игры решился серией буллитов. Сборная ФСБ России по Орловской области одержала победу со счетом 8-7. В Орле завершилась спартакиада школьников по футболу. Команды были разделены на группы в зависимости от населенности муниципалитетов. В первой группе лучшими стали футболисты Орла. Во второй группе золото завоевала команда Орловского округа. В третьей сильнее всех оказались школьники города Болхов. В четвертой – ребята из Свердловского района. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле по области переменная облачность без осадков. Ночью 9 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов. Ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Музыкальная пауза.

0: Ча-ча-ча.
1: Музыкальная пауза. Реклама.
2: ВМНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
1: Реклама.
6: В эфире Радио России «Орел».

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Тихоновка в ДНР перешла под контроль российских войск. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И североатлантический циклон покидает московский регион. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки войск «Юг» взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. За минувшие сутки южная группировка поразила живую силу и технику противника в ДНР. В ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделение войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Также в течение суток российские военные поразили цеха производства и площадки запуска украинских беспилотников, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют в своих интересах. ВСУ сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании Высшей комиссии АЭС. Ну а в ходе сегодняшнего брифинга представитель Кремля, комментируя информацию якобы о возможной отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметил, что такие решения, как правило, симметричны.
2: Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
1: Дмитрий Песков также сообщил, что поручение Владимира Путина правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших электронных сервисов при ограничениях интернета идет в русле совершенствования белых списков.
2: Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы. И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках.
1: Напомню, при временных ограничениях в работе мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности ключевые российские цифровые сервисы по-прежнему будут доступны. Сегодня из Петербурга в Москву вылетел первый рейс с биометрической проверкой. Пилотный проект запустили пока только на одном маршруте. Для автоматической идентификации в терминалах Шереметьево и Пулково установлены специальные турникеты. С этого дня пассажиры могут втрое сократить время предполетных процедур, сдать багаж, пройти регистрацию, даже сесть в самолет теперь можно без паспорта. Как обозначил министр транспорта России Андрей Никитин, достаточно одного лишь взгляда в камеру.
3: Стало удобнее, стало комфортней. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то новые возможности. В частности, наверное, через МАКС тоже можно будет через QR-код проходить. Поэтому, я думаю, что в течение этого и, может быть, следующего года технология станет общедоступной.
1: Как ранее сообщал Аэрофлот, сервисом посадки в самолет по биометрии смогут воспользоваться граждане России старше 18 лет с подтвержденной биометрией при условии, что они являются единственными клиентами в бронировании, сообщается на сайте авиакомпании. Опция посадки в самолет по биометрии будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной единой биометрической системы, которая пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, дожди и грозы в регионах Уральского федерального округа в первую неделю лета. Во второй половине недели с Казахстана на Южный Урал поднимется очередной циклон, который постепенно заполнит дождями, а кое-где и грозами. А Свердловскую область сообщили в Уральском гидрометцентре. В Челябинской области прогнозируют переменную облачную погоду, кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура днем составит до плюс 25 градусов. В Курганской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Североатлантический циклон, под влиянием которого находится московский регион, постепенно уйдет дальше на восток. В Москве первый летний день отметится облачной погодой, небольшими дождями, но постепенно в мегаполисе воздух начнет прогреваться до июньских показателей, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в течение недели в Москве значимых осадков не ожидается. К выходным воздух будет прогреваться до показателей климатической нормы календаря. По долгосрочным прогнозам, июнь в центральной части России будет нормальным.
4: В течение недели в Москве каких-то значимых осадков не ожидается. В основном, конечно, это уже более-менее сухая погода. И по ночам будет не прохладнее плюс 10-13, а в дневное время воздух будет прогреваться от плюс 18 до плюс 23, ну и к выходным уже 20-25, а это соответствует климатической норме календаря. Ну и по долгосрочным прогнозам июнь в Центральной России будет нормальным, то есть соответствует климатической норме. Напомню, что для Москвы норма ночная – это около 11,5 градусов, ну и дневная – плюс 21,7. Ну и по осадкам все близко к норме. Там может быть незначительный недобор в 10%. Это в рамках статистической погрешности. Так что июнь у нас, наступивший июнь, будет вполне себе комфортный, без эксцессов.
1: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На открытом чемпионате Франции по теннису в эти минуты россиянка Анна Калинская проводит встречу с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Первый сет выиграла Калинская 6-4, во втором она уже уступила 2-6. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо посетят более 40 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена». На матч между сборными России и Буркина-Фасо реализовано более 32 тысяч билетов. Ожидаем, что на игру придет свыше 40 тысяч болельщиков, сообщили в пресс-службе РФС. Тем временем генеральный секретарь Королевской марокканской федерации футбола Тарек Наджем рассказал о готовности сборной Марокко провести товарищеский матч со сборной России в июне. «Мы готовы сыграть со сборной России в июне. У нас нет запланированных матчей на паузу перед чемпионатом мира. Недавно мы поменяли главного тренера нашей сборной, поэтому окончательное решение будет за ним. Если российская сторона заинтересована в этом матче, то я обязательно передам это нашему главному тренеру. Только он решает, какие соперники нужны сборной Марокко для товарищеских матчей», сказал Наджем в интервью «Спорт-24». Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера минского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусской команды. По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где проиграла казанскому «Акбарсу» 0-4 в серии. И ряд специалистов во главе со старшим тренером Равилем Якубовым, работавшим в тренерском штабе московского клуба хоккейного «Динамо», в прошлом сезоне также покинули команду. Об этом сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Напомню, что клуб возглавил новый главный тренер Леонид Тамбиев. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 2 июня малооблачно плюс 17, в Хабаровске дождь плюс 19, в Благовещенске облачно с прояснениями плюс 22, в Чите небольшой дождь, 15 градусов тепла, в Симферополе облачно с прояснениями плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть первая.

0: В одной испанской деревушке в провинции Ла-Манча жил скромный идальго по имени Дон Кихана. Он гордился своим благородным происхождением, свято хранил древний щит и родовое копье и держал у себя на дворе тощую клячу и борзую собаку. Самому же идальго было под 50. Он был тощ, как скелет, кожа да кости. Но, несмотря на ужасную худобу, Дон Кихана отличался большой выносливостью. 3/4 его доходов уходили на похлебку из овощей с говядиной да винегрет, который ему подавали на ужин. По пятницам он постился, довольствуясь вареной на воде чечевицей. Зато по воскресеньям лакомился жареным голубем. Все свое свободное время, а свободен он был круглые сутки, он посвящал чтению рыцарских романов.
1: И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамарильо, с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу в опустошенных тобой, негодяй, селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
0: Он предавался чтению с восторгом и страстью. Ради него он забросил охоту и хозяйство и забывал даже про обед.
2: Сеньор Кихана, ваш голубь уже на столе.
0: В доме у него жила экономка, которая перевалила за 40 лет.
3: Дядюшка, ну обед уже остывает, идите скорее.
0: А также племянница, которой не было еще и 20.
1: Сейчас приду. И тогда Амадис Гальский обратился к королю Лизуарту со словами: «Правота, с которой вы так неправы к моим правам, делает мою правоту столь бесправной, что я не без права жалуюсь на вашу неправоту». Как это верно, как это правильно.
2: Ну, сколько можно ждать, сеньор Кихана?
3: Дядюшка, сколько можно читать эти ваши книги?
1: Иду, да-да, иду.
0: Довольно часто он подолгу беседовал со своим другом-священником и цирюльником-мастером Николасом.
1: Нет-нет, падре, как можно сравнивать Амадиса Гальского с вашим этим, как его...
4: Вы имеете в виду, конечно, Пальмерина, Дон Кихана?
1: Да, именно его. И вы считаете, что его доблесть выше доблести Амадиса?
4: Несомненно, Дон Кихана. Вспомните его бой с Бенитосом Альваро, этим злым магом и убийцей. Вот и мастер Николас не даст мне ошибиться.
5: Дело в том, что я не могу согласиться ни с вами, святой отец, ни с вами, досточтимый Дон. Ни одному из ваших протагонистов я не могу отдать своего предпочтения. Амадис, на мой взгляд, слишком жеманен. Ему порой нет дела до оскорбленных. А Пальмерин недостаточно отважен и ловок. То ли дело Сидруй Диас.
1: Ну, что вы,
5: вот кто защищал униженных и обиженных. Вот кому я отдал свое сердце.
1: Но, мастер Николас, ну о чем вы говорите? Ему далеко до рыцаря Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам двух могучих великанов и тем самым посрамил дьявола. А Рейнальдо Монтальбанский, славный похититель золотого идола Магомета, каково ему было стоять на краю пропасти, держа в руках этого сарацинского истукана,
0: Постепенно добрый Идалька до того пристрастился к чтению, что читал от рассвета до сумерек и от сумерек до утренней зари. Голова его настолько была полна всяких нелепых историй, вычитанных в рыцарских книгах, что он наяву бредил кровавыми битвами, рыцарскими поединками, любовными свиданиями, похищениями, злыми магами и добрыми волшебниками. Мало-помалу он совсем перестал отличать правду от выдумки, и ему казалось, что на всем свете нет ничего достоверней этих историй. В конце концов, от вечного сидения в четырех стенах, бессонных ночей и непрерывного чтения, бедный Идальго совсем рехнулся. И тут ему в голову пришла такая странная мысль.
1: Я сам обязан вступить в ряды странствующих рыцарей ради своей собственной славы. Ради пользы родной страны я, Дон Кихана, должен вооружиться, сесть на коня и отправиться по свету, искать приключений, защищать обиженных, наказывать злых, восстанавливать попранную справедливость.
0: Идальго поспешил привести в исполнение свое решение. И первым делом он вычистил доспехи, которые принадлежали его прадедам и валялись где-то на чердаке, покрытые вековой ржавчиной и пылью. Правда, от шлема сохранился только шишак.
1: Жалко, что от шлема остался один шишак. Но ничего, мы что-нибудь придумаем. А если вырезать из картона забралы и наушники? Ага, так и сделаем.
0: В конце концов, нашему Идальго удалось смастерить что-то вроде настоящего шлема с наушниками и наушниками. И

0: и забралом. Тут ему захотелось испытать, сможет ли этот шлем устоять в битве. Он выхватил шпагу, размахнулся и... Нет! И весь его кропотливый труд пропал даром.
1: Проклятие!
0: Но как не огорчен был Дон Кихана, он снова принялся за работу. Теперь для прочности он подложил под картон железные пластинки.
1: А, настоящий шлем! Отличный шлем! Тончайшая работа!
0: Затем он отправился на конюшню и внимательно осмотрел свою лошадь. Это была старая больная кляча. По правде говоря, она только и годилась на то, чтобы возить на ней воду. Однако наш кабальеро остался доволен ее видом.
1: Это же настоящий конь! С ним не могут сравниться ни могучий Буцефал Александра Великого, ни конь воспетого Сида.
0: Целых 4 дня ушло у Дон Кихана на то, чтобы приискать своему боевому коню новое имя. Ибо он полагал...
1: Раз я хозяин, поменяю свою скромную жизнь на бурное поприще странствующего рыцаря, то и моя лошадь должна сменить скромную деревенскую кличку на новое, славное и громкое имя. Ну, скажем, Кампеадор, герой. Нет, слишком вызывающе. Может быть, Деспирадо, отчаянный. Нет, это тоже не то. А если Росинант? Вроде ничего. Да-да, это хорошо. Это
0: показалось ему звучным и возвышенным. Оно состояло из 2 слов.
1: Русин.
0: Кляча. И другого слова.
1: Антес.
0: Что значит раньше. Так что теперь оно означало бывшая кляча.
1: Ну, конечно. Бывшая кляча, Росинант.
0: Теперь ему нужно было придумать подходящее имя для самого себя. В этих раздумьях прошла неделя, но, наконец, у него возникла блестящая идея. Он просто переделал свое скромное имя в более звучное.
1: Дон Кихана. Дон Кихата. Дон Кихот. Ну, конечно, черт возьми! Как я раньше не догадался! Это вам не деревенский Дон Кихана в бархатных штанах. Это Дон Кихот. Это почти как Амадис Гальский. Гальский. Он не просто Амадис, но Амадис Гальский. Это не что иное, как прославление его родины. Он из Галлии, а я из Ла-Манчи. Дон Кихот из Ла-Манчи. Ну так и скажем. Дон Кихот Ла-Манчиский. Именно так. Дон Кихот Ла-Манчиский. Теперь сразу видно, кто я и откуда. И моя страна может разделить со мной славу моих подвигов.
0: Вот так и появился этот славный рыцарь Дон Кихот.

0: Теперь ему осталось только подыскать даму сердца. Ибо известно, что странствующий рыцарь без дамы сердца подобен дереву без листьев и плодов.
1: Если по воле судьбы я повстречаюсь с великаном, а это нередко случается со странствующими рыцарями, и в первой же схватке повергну его на землю и заставлю просить пощады, то по законам рыцарства я должен отослать его к моей даме. Он войдет к моей нежной повелительнице, упадет на колени и смиренно скажет: «Я великан Каракульямбро, царь острова Малиндрании. Меня победил на поединке достойный рыцарь Дон Кихот Ламанческий. Он велел мне предстать пред вашей милостью, дабы ваше высочество распорядилось мною по своему усмотрению». О, я непременно должен иметь даму сердца. Только она одна может достойно наградить доблесть рыцаря. Но где же ее найти? Где?
0: И он погрузился в мрачное раздумье. Но вдруг счастливая мысль озарила его ум.
1: В соседнем селе живет одна хорошенькая крестьянка. Ее зовут Альдонса Лоренцо. Да, пожалуй, она подойдет. Но Альдонса... Нет, это не то имя. Надо, чтобы оно напоминало имя знатной сеньоры. Альдонса. Альдунса. Дунса. Дульса. Скажем, Дульсинея. Дульсинея из... Откуда она родом? Из Табоса? Да, Табоса. Так пусть будет Дульсинея Табосская. Вот это имя! Выразительно и мелодично. О, высокие небеса, которые своими звездами божественно укрепляют нашу божественность и удостаивают все достоинства, достойные вашего величия. Во славу Дульсинеи Табосской я буду совершать свои подвиги.

0: Когда все приготовления были закончены, Дон Кихот решил, не мешкая, покинуть свой дом и пуститься на поиски рыцарских приключений.
1: Да-да! В таком деле всякое промедление — великий грех перед человечеством. Сколько оскорбленных ждут отмщения, сколько обездоленных ждут защиты, сколько угнетенных ждут освобождения.
0: И вот в один прекрасный летний день наш рыцарь поднялся до рассвета, облегся в свои доспехи, надел на голову свой убогий шлем, стянул покрепче его завязки зеленого цвета, вскочил на Росинанта, схватил щит, взял в руки копье и тайно от всех через задние ворота скотного двора...
1: Тихо! Молчание! Только тихо!
0: Выехал в поле, радуясь, что ему удалось наконец приступить к столь славному делу. И тут его пронзила ужасная мысль.
1: О небо! Я же еще не посвящен в рыцари. А по рыцарским законам я не смогу вступить в бой ни с одним рыцарем. А если бы даже был посвящен, то мне полагалось носить не эти, а белые доспехи.
0: Долго стоял Дон Кихот, не зная, на что решиться. Однако страстное желание немедленно пуститься в путь одержало верх над его сомнениями.
1: А если я у первого же рыцаря, кто встретится на моем пути, попрошу посвятить меня в рыцарский сан? Ведь так поступали многие, я же читал, и многие в таких случаях продолжали свой путь. А что касается белых доспехов, то я даю себе слово так начистить свои латы, чтобы они стали белее горностая.
0: Приняв это решение, он успокоился и продолжал свой путь. Росинант плелся шашком, и Дон Кихот мог отдаться своим размышлениям.
1: Когда будущий историк моих подвигов станет описывать мой первый выезд, он, наверное, так начнет свое повествование. Едва светлокудрый Феб распустил по лицу земли золотые нити своих прекрасных волос, едва пестрые птички нежной гармонией своих мелодичных голосов приветствовали появление Авроры, как знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манческий вскочил на своего славного коня Росинанта и пустился в путь по древней Монтьельской равнине.
0: Прошло довольно много времени. Дон Кихот медленно ехал по пыльной дороге. Солнце уже успело подняться высоко и палило с такой силой, что могло расплавить те остатки мозга, что остались в голове у бедняги.
1: Счастлив будет тот век, когда, наконец, мои славные деяния будут занесены на бумагу, изображены на полотне, запечатлены в мраморе. Но кто вот ни был, мудрый волшебник, мой летописец, прошу тебя, не забудь о моем добром Росинанте.
0: Так он проездил целый день, не повстречав ничего замечательного. И это привело его в отчаяние, потому что ему хотелось поскорее встретить какое-нибудь приключение и испытать силу своей могучей руки.
1: О, принцесса Дульсинея, владычица моего плененного сердца, горькую обиду вы мне причинили, изгнав меня и с суровой непреклонностью повелев мне не показываться на глаза вашей несравненной красоте, да будет вам угодно, сеньора, вспомнить о покорном вам рыцаре, который из любви к вам готов переносить величайшие мучения.
0: В этих излияниях и мечтах прошло довольно много времени. К вечеру и он сам, и его кляча выбились из сил и умирали с голоду. Дон Кихот начал поглядывать по сторонам в надежде увидеть какой-нибудь замок или пастушью хижину, где можно было бы отдохнуть и подкрепиться. И надежда не обманула его. Неподалеку от дороги он заметил постоялый двор.
1: «Вперед, дружище, вон к тому замку, где меня ждет ужин, а тебя мера отборного ячменя».
0: Не будем забывать, что у нашего искателя приключений все окружающее представлялось совсем не таким, каким оно было в действительности, а таким, каким его рисовали его любимые рыцарские романы. Он тотчас же решил, что это замок с четырьмя башнями и крышами из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубоким рвом.
1: Вперед, вперед, Росинант!
0: Он приблизился к этому воображаемому замку, то есть на самом деле к постоялому двору, и в нескольких шагах от ворот остановил Росинанта, ожидая, что между зубцами башни появится какой-нибудь карлик и затрубит в трубу, извещая о прибытии рыцаря. Как раз в эту минуту какой-то свинопас, собирая свое стадо, затрубил в рог.
1: «Вот, Росинант, видишь, карлик извещает о моем прибытии».
0: Дон Кихот постучал копьем в ворота гостиницы.

0: На стук вышел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный, а посему миролюбивый. Взглянув на странного всадника в диковинном вооружении, он чуть было не расхохотался. Но грозный вид воинских доспехов Дон Кихота внушил почтение.
1: «Если вашей милости, сеньор рыцарь, угодно здесь остановиться, вы найдете у нас все, что пожелаете, кроме удобной постели. Ни одной свободной кровати у нас, к сожалению, нет».
2: Вы слушали первую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, экономка Наталья Литвинова, племянница Антония Татьяна Матюхова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
3: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
4: Песчаная плотина, образовавшая это гигантское водохранилище, самая крупная в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Да и сам водоем длиной 180 и шириной 30 километров в народе обычно называют морем. Ну, конечно, морем. А как же, если вода до горизонта и другого берега не видать? Ну, конечно, есть и песчаные пляжи, оборудованные кабинками и лежаками, живописные белые скалы, и вода прогревается, как парное молоко. Все-таки южные широты Отечества. Но туристический потенциал этого места еще не использован в полную меру. Что еще сказать? Рай для рыбаков. Лещи здесь водятся знаменитые, огромные, непревзойденные в вяленом виде. Их нежное бордовое мясо источает душистый янтарный жир. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. И сегодня путь лежит на юг. Перед нами Цимлянское водохранилище. Именно здесь водятся знаменитые цимлянские лещи и делают знаменитое игристое вино, воспетое еще Пушкиным, помните? «Пусть будет проклят род злодея, пускай не в силах будет пить, или стаканами владея лафит с цимлянским отличить». Ужасное проклятие классика. Места здесь удивительные и таинственные, поскольку хранят много исторических тайн. И о древней Хазарии, и о походах на Византию, и о великих битвах с Османской империей, до которых потихонечку пытаются докопаться археологи. Обходится не без сенсаций. А рассказывает о Цимлянском море Александр Давидович Лепкович, заместитель директора Ростовского государственного природного биосферного заповедника по научной работе.
5: Да, конечно, это рукотворное море. Это, пожалуй, самый крупный искусственный водоем в стране. И сотворили его, по-моему, уже после Великой Отечественной войны. Это еще сталинские проекты. И тогда же Волго-Донской канал был прорыт. Цимлянская плотина знаменитая была отсыпана. Тело плотины грунтовое. Потом она, конечно, укрыта бетоном. И получилось гигантское море. На этом море образовался полуостров Кучугуры. Сейчас там находится заказник федерального значения Цимлянский. Это один из объектов высокого биоразнообразия. Ну а само море до сих пор считается самым рыбопродуктивным внутренним водоемом России. И, конечно, славится рыбой. Знаменитые цимлянские лещи, сазаны. Ну, со сетовыми сейчас несколько похуже, потому что многочисленные плотины на Дону несколько перекрыли нерестовый ход осетрам. Но рыбы пока в Цимлянском водохранилище много. В общем, море очень приятное. Кроме того, очень много чего интересного ушло под затопление. Это несколько сотен казачьих станиц с церквями, с кладбищами и исторические объекты. Была знаменитая крепость Саркел. И вот как раз в отвалах этой крепости были найдены кости зубров, что говорит о том, что еще в средние века зубры обитали на Среднем Дону.
4: Зубры, дикие быки-туры, вольные кони-тарпаны – все это водилось в наших степях совсем недавно, ну, каких-то несколько сотен лет тому назад. Кстати, уже тогда витала идея соединить Волгу с Доном. Ну, сначала она пришла в голову турецкому султану, потом государю Петру Алексеевичу, но, надо полагать, технический ресурс тогда не позволял реализовать такой циклопический проект. Вот не могу не расспросить Александра Давидовича о природе этого края, флоре, фауне.
5: Очень интересно побережье. Во-первых, сама вода чистая, прозрачная, а берега, например, у станицы Хорошевской, сейчас имеют очень много общего с крымскими пейзажами. Вода обточила холмы, и получились такие уходящие в воду белые скалы с огромными обточенными водой камнями, прекрасные пляжи, пока практически не используемые никем, кроме местных жителей. Иногда туда приезжают люди, ну а на другом берегу водохранилища, где находится город Цимлянск, еще в сталинские времена планировался большой всесоюзный курорт. И строился Цимлянск по проекту как такой приморский город-курорт. Белые здания, балюстрады, колоннады. Сейчас все это несколько в запущенном виде. Но я думаю, что в связи с поворотом к внутреннему туризму все это будет возрождаться. Есть санатории, дома отдыха. В общем, Цимлянское водохранилище – это, пожалуй, одна из жемчужин юга России. Но что касается биоразнообразия, кроме рыбы, раков, которых много в Цимлянском водохранилище, конечно, полуостров Кучугуры – это песчаные бугры. Казачье название Кучугуры означает именно песчаные бугры разной степени зарастания. В понижениях между этими буграми находятся осиново-березовые колки, много временных водоемов, обитают в большом количестве кабаны, олени, лоси, косули, ну и, конечно, хищники – волки, шакалы, лисицы, куницы. Все это биоразнообразие находится под наблюдением сотрудников заповедника Ростовский, которые регулярно выезжают туда на полевые работы. А еще в Цимлянском заказнике обитает самая многочисленная в Ростовской области гнездовая популяция орлана белохвоста. Это самая крупная хищная птица нашего региона. И вот представьте себе апрель, время нереста. Вода на 90 километров песчаных пляжей буквально кипит от нерестящихся карасей. Чуть дальше огромные самки сазанов. И над всем этим великолепием летают десятки орланов, которые время от времени ныряют буквально в воды водохранилища, выхватывают крупных рыб и несут к своим огромным гнездам. И еще одна птица – это большой баклан. Бакланы гнездятся громадными колониями, и как раз в Цимлянском заказнике самая большая в Ростовской области гнездовая колония, насчитывающая, внимание,

0: 8 тысяч гнездовых пар, то есть 16 тысяч взрослых птиц. А к концу гнездового сезона вдвое больше. Ну, если считать, что каждый баклан в сутки съедает полкилограмма рыбы, получается, что от 16 до 32 тонн рыбы ежегодно эти птицы съедают. И сейчас идут разговоры о необходимости некоторого регулирования численности. Тем не менее, вот это все буйство жизни вокруг Цимлянского водохранилища, конечно, оставляет неизгладимое впечатление и, несомненно, скоро станет объектом туризма. Я думаю, не только нашего российского.
1: Ну, положим, рыбаки эти места давно распробовали. А что касается пляжного отдыха, ну, процесс запущен и идет. Как говорится, есть спрос, так будут и предложения. Крым отсюда рукой подать, Азов под боком, Волгоград, Ростов, Астрахань – все рядом. Так что можно составить очень интересные и насыщенные маршруты для путешествий. Широкие песчаные пляжи, особенно в районах городов Волгодонска и Цимлянска. Они хорошо обустроены, кстати. Есть шезлонги, кабинки для переодевания, кафе, а для детей – водные горки. Можно взять на прокат лодку или катамаран, а по берегу проходят конные тропы. А уж фрукты и овощи на юге, сами понимаете. Ну, а если ленивый комфорт и солнечная нега не про вас, стоит взять палатку и махнуть на песчаный пляж в Саркел. Вода здесь цветет редко, водорослей почти нет, и вход преимущественно пологий. При желании можно приехать сюда с друзьями, остаться на несколько дней. Добираться до пляжа из Цимлянска удобнее всего, конечно, на собственной или арендованной машине. По пути многие туристы заезжают в комплекс «Станица Цимлянская», привлекающий особой душевной атмосферой и исключительной кухней. Впереди-то еще целое лето. Есть о чем поразмыслить. Моя великая Россия. Цимлянское водохранилище.
2: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
2: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом.

0: Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
1: Звучит как-то очень пугающе.
0: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
0: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
0: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
0: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
0: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
0: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 8 800 100 01 33 и лист мобильного. Звездочка 2.

0: 22.03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
1: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
0: А что дает такое сочетание?
1: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
0: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22.03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
1: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
0: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22.03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22.03.
1: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
0: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22.03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
1: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
0: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
1: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
0: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22.03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
3: Вам звонит следователь. сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: МЧС информирует.
6: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
7: МЧС России предупреждает: будьте осторожны с огнем, не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные поразили военные объекты Украины. Сегодня начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС. И экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений южной группировки российских войск освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Министерства обороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад», «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери ВСУ составили 1335 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Сегодня начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, для российских импортеров запускается национальная система подтверждения ожидания товара, сокращенно СПОТ.
9: Система вводится для защиты честного бизнеса, потому что честный бизнес, белый бизнес не в состоянии конкурировать с бизнесом, когда товары ввозятся в серую или уж тем более в черную. Но и немаловажный эффект от системы подтверждения ожидания товара – это, конечно, эффект в виде защиты наших граждан от приобретения не только нелегально ввезенной продукции, но и некачественной продукции.
8: Напомню, Владимир Путин в апреле подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов. 8 уроженцев Центральной Азии, проживавшие в 6 регионах России, лишены гражданства нашей страны за экстремистские настроения, а также за неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Так, ФСБ и МВД прекратили российское гражданство жителю Тверской области, который помог легализовать пребывание в России подозреваемому в пособничестве в теракте в Крокус-Сити-Холле. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
10: Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из ФСБ России вынесено решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 8 выходцев из республик ближнего зарубежья. Основанием стало совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны в соответствии с федеральным законом о гражданстве Российской Федерации. Так, житель Тульской области позиционировал себя как представитель криминальной среды региона и систематически нарушал закон. После принятия решения о прекращении гражданства полицейские изъяли у него российский паспорт. В настоящее время мужчина отбывает наказание в виде лишения свободы за незаконное хранение оружия. Паспорта гражданина Российской Федерации лишился и житель Тверской области. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и граждан России.
8: Кроме того, прекращено гражданство жителей Бурятии, которые распространяли националистическую идеологию по отношению к коренному населению России, и жителей Алтая, который неоднократно привлекался по уголовным статьям, лишены гражданства также трое жителей Тюменской области за пропаганду антироссийских настроений. Помимо них, лишен гражданства житель Архангельской области, который способствовал формированию в регионе условий для конфликтов в сфере межнациональных отношений. Иран и Оман продолжают работу над соглашением об управлении Ормузским проливом, несмотря на давление, оказываемое США на Маскат. Об этом сообщил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики. Как подчеркнул иранский депутат, только Иран и Оман могут решать, как им распоряжаться Ормузским проливом, и никакая другая страна не имеет права вмешиваться в этот процесс. Ранее Корпус стражи Исламской революции сообщил, что его силы атаковали авиабазу, которая использовалась вооруженными силами США для атаки на иранский остров Сирик на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива. Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. До конца суток 1 июня, а также ночью и днем 2 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении. Спасатели призывают граждан быть внимательными при непогоде. После холодной недели погода в московском регионе наконец начинает налаживаться. Ненастный циклон отступает за Урал, так что температура постепенно будет возвращаться к своей климатической норме. Об этом сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
11: Последующий каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса. И во второй половине предстоящей недели температура воздуха достигнет плюс 23-25 градусов. При этом практически каждый день ожидаются кратковременные дожди, но погода будет соответствовать климату июня.
8: По прогнозу синоптика, июнь по предварительным прогнозам будет на пару градусов теплее нормы, но вероятны резкие похолодания, которые будут сменяться волнами жары. И синоптики не несут ответственности за неверные прогнозы погоды, поскольку эти сценарии являются вероятными. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В то же время, по его словам, если прогноз предоставляется конкретным организациям, например, аэропортам или авиакомпаниям, ответственность наступает.
12: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии. Ранее стало известно, что специалист покинул аналогичный пост и в Минском «Динамо». Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт. Говорится в заявлении. Ранее «Спортэкспресс» сообщал, что специалист сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива». Ряд специалистов во главе со старшим тренером Равилем Якубовым, работавшим в тренерском штабе московского клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо» в прошлом сезоне, покинули команду. Об этом сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Напомню, что клуб возглавил Леонид Тамбиев. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо посетят более 40 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена». Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда готова бороться за золотые медали чемпионата России по футболу. «Это наша следующая цель. Да, надо быть скромными, не бросаться громкими словами, ведь в РПЛ много сильных команд, которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны, мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, надо укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул», приводят слова Карседо пресс-служба «Спартака». Напомню, что в завершившемся сезоне российской премьер-лиги «Спартак» занял 4-е место. И на этом с новостями спорта все.
13: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
14: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 20, в Твери пасмурно, плюс 19, в Ярославле небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Тамбове переменная облачность, плюс 20, так же, как и в Липецке, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Ветер западный 2,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Северный Кавказ на весь мир. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Салихат Гамзатову. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Салихат Расуловна, приветствую вас сердечно.
2: Здравствуйте.
1: Салихат Расуловна, мы с вами часто говорили о том, что современный Дагестан богат культурной жизнью своей республики, в которой из поколения в поколение художниками передаются древние традиции живописи. В музеях Дагестана, да и, конечно же, в вашем замечательном музее представлены не только классические художники, но и современные талантливые авторы со всех уголков республики. Есть великолепные работы художников, которые совсем рано ушли из жизни, но оставили значительный вклад в культурную жизнь не только Горской республики, но и всей нашей большой страны. И особое место среди них занимает Сраждан Батыров. С именем этого человека связана не одна страница в истории культуры ногайского народа. Я слышал, что в Дагестане Батырова называют первым профессиональным ногайским художником. За свою жизнь он написал более 200 картин, в которых нашли отражение народный эпос, сюжеты из жизни простых людей и деревенские пейзажи. Да и вообще человек талантливый во многих творческих областях, этнографически точно он написал танцы и одежду ногайцев, проживающих вне Дагестана. Он ушел из жизни в 41 год, так и не успев провести собственную выставку. Салихат Расуловна, вам слово.
2: Действительно, Сраждан Батыров – это очень яркое имя в нашей культуре. И его справедливо называют первым ногайским художником. И дело не в том, что он был первым, но в том, что он был еще и необычайно талантливым, глубоким и ярким художником. Если бы даже у него были бы предшественники, он бы все равно бы остался бы в дагестанской культуре, в ногайской культуре, потому что он был очень талантливый и художник, и необыкновенно одаренный человек. Он прекрасно танцевал, он писал стихи, он играл на музыкальных инструментах, он внес огромнейший, просто неизмеримый вклад вообще в сохранение ногайской культуры. Когда он после армии приехал, он сначала в Тереклимектебе, их областном центре, вел сначала, значит, изо-кружок, потом хореографический, потом он уже уехал, состоялся как художник, а потом он вернулся, и он вот как художник ездил, и, во-первых, он в разных регионах записал эскизы вот ногайских костюмов, причем такие вот очень точные. У них не было танцевального коллектива как такового, и, как сказать, он поставил целый репертуар танцевального ансамбля. Он сделал из них такие номера для выступления танцевального коллектива, то есть как хореограф. Он разработал костюмы, заказал их, проследил, как они будут сделаны, и эти костюмы, и тканные, и вот украшения, купе, чтобы были сделаны так, как надо. И рассказывали, что когда этот Айланай, «Кружись, луна» называется, это ансамбль, он сейчас, значит, действует, когда он выступал, старики плакали, что вообще они думали, что эта культура, она вся забыта, он вообще это с нуля им сделал. Но это человек, действительно, который себе при жизни поставил памятник. Он писал стихи. Ну, и, конечно, как художник, как очень хороший художник. И вот о нем писала известная дагестанская искусствовед Татьяна Павловна Петенина. Она там отметила такое, как бы необычно, на его картинах только нагайцы, только нагайская жизнь. У него вот каких-то других портретов, хотя у нас вот традиционно в Дагестане ездили и в другие селения, и в другие аулы, и там какие-то разные работы, не ограниченные только вот своим селением. Но у Сиражиддина это только именно нагайцы, и вот Татьяна Павловна рассказывала, что сам Сиражиддин говорил, вот мне тоже там друзья говорили, поедем в горы, и мне тоже это было интересно. Но я, говорит, сам себе говорил, Сиражиддин, тебя ждет твоя степь. Вот. Но он работал в разных жанрах, у него есть и портреты, и натюрморты. Но главным образом у него сюжетные картины. И вы знаете, вот что значит действительно талантливый художник, они... Как-то так написано, в них совершенно нет красивости, что вот его герои приукрашены. И обычно это какие-то сцены из такой совершенно обыденной жизни. Но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты вот этот вот нагайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое, очень такое вызывающее симпатию вот это начинаешь воспринимать. И... У нас в музее довольно большая коллекция его работ, 21 работа, и где-то 14 работ было в Национальном музее. Но после смерти Сиражиддина Батырова его сестра передала оставшиеся его работы, многие из которых были в очень плохом состоянии, вот этой школе Тлемектебе. Ну, сейчас это в Тлемектебе создается на базе Национального музея, создается еще большая экспозиция Сиражиддина Батырова, и из школы передается нашему Национальному музею эта коллекция, и она будет там выставлена. Ну, действительно, он... с такой теплотой это описывает. И, ну, как бы нагайцы к нам часто вот обращались, что вот, вот сделайте выставки Сиражиддина Батырова. Мы их делали. И вот наша коллекция мне была уже очень хорошо знакома. Ну, вот я помню, когда мы делали 5 лет назад буклет по Батырову, и еще до этого я увидела его работы, которые в семье были, и которые вот в других музеях России по госкаталогу. Вы знаете, это вот такое просто какое-то откровение, как будто бы ты портал открываешь или вот так вот занавеску и видишь вот какую-то жизнь семьи и проникнутую огромной теплотой и любовью. Наверное, это надо увидеть просто, как это сделано. Хотя там все очень просто. Вот в Сахалинском музее такая прелестная работа есть из детства там на земле, там... Ну, видимо, что-то положено. И женщина делает лепешки, стоит ребенок, чуть подальше теленок тоже. И как бы такая вот совершенно небольшая сценка, но до того это тепло, и до того это как-то и обычно, и в то же время как будто бы ты вот думаешь, вот так это женщины в таких вот почти таких очень старых, без современной техники, вот, так сказать, без современного комфорта условиях, почти вот на... там, каком-то камне делает эта лепешка. И вот так вот эта вот жизнь создается, что вот этот ребенок рядом стоит, смотрит, этот теленок тоже, за которым она ухаживает. И все эти как бы три существа, они какими-то такими незримыми связями и любовью, как бы их отношения пронизаны. Но удивительно, какой-то такой человек был, который вот эту любовь передал в своих картинах. Но, надо сказать, я вот тоже делала буклет к этой выставке. Я когда посмотрела, действительно, там основополагающая у него была, конечно, это нагайская тема, но, как всякий человек, он все-таки что-то хотел рассказать и о своих чувствах, и у него вот в этом плане есть очень интересные автопортреты. На одном из них он... Да, вот я тоже говорю, что он очень интересовался культурой Востока, философией, и тогда вот в Тлемектебе он выступил, сам сделал, значит, индийский костюм себе из жестянок сделал, вот эти вот украшения, покрасил их, и, как это говорят, он это делал из этих металлических банок, но все, из чего он делал, как бы в его руках превращалось в золото, и это было очень красиво, и вот станцевал индийский танец, и у него есть 2 автопортрета в индийском костюме, один из которых мы как раз представляли в Музее Востока у нас. Я вот думала, что Сиражиддин, который такую трудную жизнь прожил, как-то он в Махачкале долго не имел своей квартиры, эти вот вещи перевозились, он только уже незадолго до смерти получил квартиру, да, и вот где он и скончался. Он думал, что его автопортрет будет как раз заканчивается зал индийского искусства, потом идет вот наши два зала, где мы выставляемся, а потом кабинет Рерихов. Вот. И другой очень интересный автопортрет, который мне очень нравится, это такие два, ну, пейзаж такой в серебристой гамме, такой, ну, можно сказать, нагайский, а можно немножко абстрактный, два таких домика с тростниковыми крышами, которые нагайские. И называется она «Доброе утро, Басё-сан». Басё-сан – это японский поэт 17 века, и он вот у одного домика сидит Сираждин, а рядом Басё-сан, и вот как бы в его мечтах вот так они всю ночь провели в разговорах, и вот наступило утро. То есть вот какие-то были такие излюбленные темы. Ну, не темы, но, по крайней мере, то, что его привлекало, что вот этот японский поэт, там, индийский танец.
1: Ну, разносторонних вот, ну, интересов он был, что человек,
2: да, ну, не, да, мог, он так, что только-только нагадится. Ну, вот такие вот две эти вещи нашли отражение. Потом, ну, очень интересно у него вообще часто такие какие-то уже в зрелом возрасте какие-то такие, ну, горестные темы. И вообще у него главная тема была вот это как бы вот потеря вот традиционных таких нагайских ценностей, традиционного уклада. И у него даже одна из ранних картин 72-го года называется «Уходящая». Там девушка в традиционном нагайском костюме, кувшин, колючки, как бы вот, вот эта вот культура, которая исчезает. И еще тоже такое интересное явление, вот как бы нагайская природа, она такая, ну, довольно как бы скудная, вот эти, ну, пустыни,
1: в основном, да,
2: да, пустыни,
1: да,
2: эти колючки. И вот я посмотрела, у него там есть какие натюрморты, там тыквы, там очень хорошие натюрморты, вот пекут хлеб, он назвал это песня, там нагайский чай, вот. Но у него есть очень забавная одна работа, там кактусы. Я все время думала, почему вот это кактусы, думаю, это же как бы...
1: Все-таки Мексика, условно говоря, это где-то не у нас.
2: Так красиво. Да. Может, это самое... Ну вот потому что такой как бы вот необычной формы и вот такие яркие цветы вдруг, что вот в чем-то аскетизм, такой скудость, и раз вот такое вот что-то такое вот яркое, которое потрясает. И, видимо, поэтому его вот это кактусы так привлекли. У него таких вот каких-то цветочков красивых даже, так сказать, ради заработка ничего такого нет. У него именно вот, потому что он финансово довольно сложно жил, вот у него никаких вот таких работ на заказ нет. У него вот такие вот прямо очень прочувствованные работы. И, ну, вот очень рекомендую, потому что он именно вот такой художник глубокий, который говорит о том, что ему дорого. У него вот такого этнографического нету. У него даже вот многие работы, они как бы и об обычном, и в то же время о чем-то большем вот в этом запечатлевать. У него, например, есть такой портрет пожилой женщины. Она как бы и старушка, и сидит одна. И в то же время вот как ее выписал вот так вот как бы точно, что вот как бы читаешь, и жизнь она прожила, и вот как бы состарзна. Но есть очень такие милые работы. Вот в Воронежском музее такая вот, по-моему, чаепитие, я не помню название, но необычная для него работа, такая умиротворение. Там просто вот такая круглолицая нагайка, видимо, после бани, вот она пьет чай, и рядом пялочка с такими конфетами, ее вот эти вот подушки сзади, эти матрасы, значит, с тубками, как это было в домах. И у него вот такое вот довольство, такое вот удовлетворение жизни, умиротворение. Ну, знаете, бывают художники, которые посмотришь и думаешь, ну да, вот хорошо выходишь, но как-то вот быстро все как бы выветривается. А все рождено, есть такие образы, которые как бы вспоминаешь, и они радуют тебя. Вот в этом, мне кажется, вообще свойство большого художника.
1: А мы с вами несколько минут назад сказали о том, что, в принципе, все творчество Батырова посвящено и связано с родным ногайским народом. Но однажды его спросили, а не бывает ли у него желание написать картину из жизни какого-нибудь другого дагестанского народа? На это Батыров ответил: «Бывает, да еще какое, когда я бываю в горах, я всегда думаю, какой же здесь клад зарыт под ногами, куда смотрят наши художники». Но вовремя останавливаю себя. Нет, сражнин, тебя ждет твоя степь. И он спешил домой, в эту выжженную беспощадным солнцем, пропитанную запахами полыни и чабреца степь, чтобы бесконечно воспевать ее на своих полотнах. Что скажете, Салихад Расуловна, куда смотрят наши художники? Или с тех самых времен все-таки художники увидели красоты Дагестана, настоящий клад, и стали его воспевать?
2: Нет, художники, безусловно, видели и писали, и очень много картин, и очень много... Просто, знаете, наверное, он что-то увидел... что как он увидел, увидел только он. Вот в этом же свойство художника, что все ходит, ну, кто-то вот нарисует вот так вот, как-то прочувствовано, как ему кажется. Наверное, батыровские работы в Горном Дагестане, они были бы, ну, в чем-то совершенно другие. Ну, когда он это сказал, уже очень много, так сказать, Дагестан был нарисован, разнообразный, горный, красивый, такие... просто зарисовки, и такие величественные. Ну вот Батырову казалось, что можно еще было как-то иначе. Ну, так как он сказал, что его ждала степь, то мы не увидели бы, как он увидел. Ну вот в этом и есть как бы специфика, особенность художников, что они как-то то, что мы видим, вот они так рассказывают, что это остается в памяти, что ты то, что видел, как бы по-новому видишь. Но тут же Лансере писал, что он в Дагестане вообще впервые стал писать на открытом воздухе, на пленэре. И у Дагестана вот в горах такая особенность, что когда вот стоишь на одном и том же месте, то в течение 15 минут ну, солнце как-то по-другому светит, и весь пейзаж меняется, и он совершенно другой. Вот то же место, но оно уже по-другому.
1: Салихад Расуловна, на Кавказе вообще все по-другому. И воздух, и солнце, и облака, и вода. Слушайте, ну вот вспомним даже наших великих классиков Лермонтова, Пушкина, вдохновленные Кавказом, они создавали гениальные произведения. Ведь так? Это Кавказ их вдохновлял, да.
2: Даже такой удивительный пример, что хотя Россия воевала с Кавказом, с Дагестаном в частности, а вот кавказский костюм многие русские офицеры стали носить. Это же очень редкий случай, чтобы, так сказать, одежда противника люди стали бы носить. А там было как бы модно.
1: Модно, и, во-первых, почему? Это было практично. Действительно, тогда многие офицеры императорской армии ходили именно вот в черкесках на кавказский манер. Эти мягкие сапоги из мягкой кожи, и тогда это все просто было очень практично и удобно. И это вынашивалось веками, то есть горцы постепенно вот ко всему этому пришли, и это действительно было удобно и практично. А вернемся к Батырову. Я в одном материале вычитал, что у Батырова вроде бы была договоренность с руководством Государственного музея этнографии народов СССР, ну, в тогдашнем Ленинграде, да, в экспозицию должны были войти произведения декоративно-прикладного искусства нагайцев, затем эта выставка должна была демонстрироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств. Но вот этот проект, он не осуществил, он скончался, ему был 41 год.
2: Да, 41 год.
1: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно. Напомню, что у меня в гостях была заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой Салихад Гамзатова. Салихад Расуловна, спасибо большое и заходите к нам почаще.
2: Спасибо.
0: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: А теперь, друзья мои, давайте из Дагестана перенесемся в соседнюю Адыгею, в мастерскую Ахмеда Тлищева. Он известный в республике мастер по дереву и прославился тем, что делает замечательные адыгейские трещотки. Но не только. Он мастерит матрешки, скажем так, на адыгейский манер, и делает удивительные по своей красоте адыгейские люльки с родовыми и обереговыми символами. Впрочем, не буду забегать вперед, послушаем материал моей коллеги Татьяны Беловой.
3: В доме известного мастера Адыгея Ахмеда Тлишева все вещи с историей, и практически все вокруг он сделал своими руками, наполняя каждый экспонат домашнего музея собственной легендой. Сегодня мастер по дереву старается сочетать искусство с современностью. Его уникальные адыгейские трещотки знают многие, но даже их он пытается делать по-новому.
4: 21 век все-таки, и трещотку делаю уже современная, новое слово «плачечестроение». Это называется аристократия, так назову, горкпхачич.
3: И вот из черного ореха звучит по-другому, из каждого дерева по-другому
4: да,
3: звучит?
4: Да, каждая порода свой звук имеет. Орех – это тоже твердое, благородное дерево, поэтому звук тоже очень интересный. Хочу показать, как звучит пара. Даже вот в руках держа, удовольствие получаешь от вида. Я не хвастаюсь, но приятно.

0: Недавно Ахмед Тлишев сделал необычную адыгейскую матрешку и собрал 1000 лайков в соцсетях. Перед нами он раскрыл одну из них, а в ней, как в матрешке, оказалось еще несколько.
1: У русских есть, у китайцев, японцев есть, а у адыгов нету, несправедливо. И сделал адыгейскую матрешку. Если это взять как бабушку матрешки, то получается у бабушки дочка должна быть. А у дочки должен быть и дочка дальше, да? Вот, следующая дочка.
2: Матрешка в матрешке.
1: Не матрешка, это матрешки, да. Думаю, если у дочки есть дочка, внучка, бабушки, а почему не должно быть и правнучка?
2: Еще маленькая есть там.
1: Еще маленькая, да.
2: Ух ты. Но это была ваша идея, да. Это эксклюзив, Ахмед.
1: Эксклюзив, как выложил в социальных сетях, за 2 дня 25 тысяч просмотров.
2: Когда такую необычную идею реализуете, что чувствуете?
1: Чувствую даже радость тех людей, которые это увидят. От этой радости мы тоже питаемся, как вампиры, наверное. Я всегда говорю, мастеру не надо денег, мастеру нужны аплодисменты. Когда на выставках ездим по выставкам, все мастера удивляются, я ничего не продаю. Я рассказываю, показываю, вот это удовольствие, радость, что они получают, мне тоже вдохновляет.
0: Культура и история адыгов в каждом уголке его дома. Рассказывая о мифах и легендах, Ахмед Тлишев все иллюстрирует своим творчеством.
1: В Нарских сказаниях тоже 3 стрелы 2 раза встречаются. В законе об охоте у адыгов 3 стрелы встречаются. И все они связаны с 3 стихиями – земля, воздух и вода. Они объединились на древней философии 3 стрел. Равенство, братство, созидание или баланс, равновесие и гармония.
2: Тоже вы сделали все?
1: Да. Очень популярно стало.
0: Тут же он снимает со стены еще одну пару трещоток и объясняет нам, почему они так называются.
1: Это трещотка «Кавказский орел» называется.
2: Это,
1: да, это уже с орлиной головой, бриллианты, алмазы. Это когда спрашивают, а почему «Кавказский орел»? Ну, когда туристы там все спрашивают. Потому что вот, смотрите, я говорю, вот играешь, и куда руки идут? Прямо как крылья раскрываются, прямо хочется взлететь.
0: Все свои работы Ахмед Тлишев делает в мастерской. Здесь он мечтает со временем сделать ремонт, организовать музей и проводить мастер-классы, рассказывая свои необычные истории детям. Из крупных работ сегодня очень востребованы адыгейские люльки, и интерес к ним последние годы только растет. Их часто заказывают с родовыми и обереговыми символами.
1: У нас несколько мастеров люльки делают, но я стараюсь опять же не повторять, собственный стиль выработал. У меня около 7-8 разновидностей люлек. Одна называется музыкальная, другая королевская. Почему королевская? Потому что в каком-то году, не помню, принц Али, когда должен родить, мою люльку отвезли ему.
0: Такие коммерческие заказы позволяют жить, но отвлекают от настоящего творчества, признается Ахмед Тлишев. Сегодня он предпочитает работать с твердыми породами древесины и всегда старается даже на заказ делать что-то особенно нестандартное.
1: Мастера все работают с ценными породами древесины. Бук, ясен, граб, груша, яблоко. Самый лучший материал, конечно, это бук. Не колется, режется хорошо, обрабатывается хорошо.
0: Задумок и планов у деревянных дел мастера много. Всех секретов он нам, конечно, не рассказал, но показал еще одну необычную вещь – трещотку великана.
1: Попался мне про нартов рассказ, как один нарт Потарец, по-моему, как рассказал нартовед один. Он этим трещоткам, говорит, шумел и пугал ворон, чтобы не пачкались снежные вершины Эльбруса. Вот тогда мне в голову пришла идея сделать трещотку великанов, нартов.
0: Вес гигантской матрешки 43 килограмма, размер 175 сантиметров. Она ровно в 7 раз больше обычной стандартной. Сейчас музыкального великана нужно реставрировать. Он изрядно поизносился, участвуя в разных районных мероприятиях. Так, превращая дерево в искусство и наоборот, черпая идеи из своих работ в искусстве, Ахмед Тлишев создает что-то свое, подкрепляя все хорошей историей.
3: Что ж, мне остается лишь повторить слова уважаемого мастера Ахмеда о том, что настоящему мастеру не надо денег, нужны аплодисменты. А посему мои аплодисменты Ахмеду Тлишеву и моей коллеге Татьяне Беловой за интересный репортаж. И, конечно же, традиционные слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой и режиссеру Елене Рыжиковой. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про глобальный юг и про Африку. Начали мы в прошлый раз в Южноафриканской республике. Сегодня продолжаем. И помогает нам с ней разбираться профессор ИСАА МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Андрей Львович, добрый день.
6: Добрый день.
5: Мы остановились на том, что началась...
6: Вначале алмазная, потом золотая лихорадка.
5: Лихорадка южная.
6: Да. Аплан Борисович Давидсон, академик, который профессионально занимался Южной Африкой, он писал о том, что только из Литвы уехало 10 тысяч евреев. Литваки. И существует до настоящего времени этническая группа, так называемые литваки в Южной Африке. Вот это вот показатель, сколько людей уехало добывать золото, алмазы, за счастье, да. И, собственно говоря, они-то и сделали современную Южную Африку. Конец 19-го, начало 20 века – это промышленная революция, промышленный переворот. Южная Африка стала одним из 20 наиболее промышленных развитых государств. Ну, по-разному можно спорить. В 20-ку, в 30-ку Южноафриканский Союз входил всегда. Это единственная страна Африки, где есть 4 лауреата Нобелевской премии. Не по литературе, не мира. Реально.
5: По реальной науке.
6: Это желтая лихорадка, прививка, которую делают все. Это томография, которая всем известна, тоже изобретение южноафриканцев. Это теломеры, которые сейчас становятся модными для продления жизни. И, соответственно, последнее – это электронные микроскопы, за что южноафриканские ученые получили Нобелевскую премию. Но вот более того, еще один очень любопытный факт. Все они свои открытия делали на территории Южноафриканской республики. Но после того, как они получили Нобелевскую премию, никто из них не остался в Южноафриканской республике.
5: Первая, вторая – бурские войны. Что происходило и за что?
6: Первая англо-бурская война за независимость. Дело в том, что после того, как была провозглашена Южноафриканская республика и оранжевое свободное государство, была серьезная угроза со стороны зулусов. Ну, вот, действительно, зулусы разбили одну из лучших армий в мире, ну, подразделение. Под командой английского генерала полностью уничтожили. То есть, собственно говоря, когда англичане сумели покорить зулусов, была Первая англо-бурская война, когда, соответственно, Южноафриканская республика и оранжевое свободное государство получили независимость. Они были признаны Великобританией, была Лондонская преторийская конвенция, там есть спорные моменты, но, в принципе, признали их независимость, которая была ликвидирована уже в ходе Второй англо-бурской войны 1899-1901 году.
5: В итоге, что получает Южная Африка к началу 20 века после двух войн, после изобретения британцами концлагерей и после всего остального?
6: 4 колонии. Это Трансваль, оранжевая колония, это Южно-Капская колония и Наталь. Вот. Но здесь вмешалась большая политика. Англичанам было совершенно очевидно, британским политическим деятелям. Как историк могу сказать, что это одни из самых умных и талантливых политических деятелей за всю историю человечества. Вот. Им было ясно о том, что будет большая война. И оставлять вооруженное большинство людей, которые воевали, которые хорошо владели оружием, которые были настроены на эти английские, было очень опасно. Поэтому англичане пошли на создание независимого государства, 4 вот этих вот колоний. Что здесь любопытно? Они, англичане, либеральное правительство, которое говорило о правах человека, о равенстве и так далее, они создали российскую конституцию для Южноафриканского союза, где черные не имели прав. А иначе буры бы не стали бы на их стороне, и не удалось бы привлечь буров на свою сторону. Вот, а это была очень серьезная сила. И первым руководителем Южноафриканского союза стал полевой командир один из героев Англобургской войны, Луис Бота. Ну, для тех, кто не понимает, это приблизительно то же самое, что для наших Мельбасаев. И таким образом им удалось привлечь, когда было голосование, на чьей стороне будет Южноафриканский союз Первой мировой войны, буквально 10-15 голосов за Англию. То, что это была бы серьезная военная сила, не исключено. Летто Форбек, немецкий генерал соседней германской Восточной Африки, сопротивлялся до 1918 года, не имея ни подкреплений, ни оружия, ничего. Если бы к ним присоединились буры, понятно, что это не было бы решающим, но гораздо больше бы англичан и других людей погибло бы на юге Африки. Вот таким образом англичане заложили основу российского государства на юге Африки.
7: На чем строилась экономика Южноафриканского союза вот после Первой мировой войны? За счет чего выживали?
6: За счет экономики.
7: Экономика за счет корпораций, главное, Дебирс.
6: Народные корпорации. Это производство предметов первой необходимости. То есть Южная Африка взяла курс на самообеспечение. Это развитое сельское хозяйство. И многое другое.
7: То самое импортозамещение в полный рост.
6: Ну, тогда еще не было такого понятия, но, в принципе, это входило, как я говорю, в 20-30-ку наиболее развитых стран мира, Южноафриканский союз. Основным противоречием, как и во многом в начале 20 века, это было противоречие классовое. Но в Южной Африке оно было довольно своеобразным. Это противоречие между белыми и черными рабочими. Не ощущал себя черный рабочий классом в себе.
7: Mm-hmm.
6: Здесь предприниматели допустили ошибку, которую допускают и сейчас. Они начали замещать белых рабочих, квалифицированных специалистов, черными. Там уже было достаточно подготовлено и инженеров, и техников, и в горнорудном деле, и везде, и повсюду. А им платили гораздо меньше, чем белым. И вот тогда этим воспользовался Коминтерн. После того, как провалилась мировая революция в Европе, решили сделать мировую революцию на юге Африки. Полностью ленинская схема революции – это всеобщие забастовки, которые перерастают во всеобщее восстание. Значит, восстание проходило под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь и боритесь за белую Южную Африку». Потому что революционные силы были белые рабочие, а черные были штрейкбрехерами. И вот, когда восстание было подавлено, у рабочих совершенно случайно появились и пулеметы, возможно, даже артиллерия. По-моему, 22 тысячи человек было брошено на подавление этого восстания рабочих. Дело не в этом. Дело в том, что на похороны первых повешенных вышло большое количество людей под красными флагами. И руководство метрополии поняло о том, что необходимо каким-то образом решать этот вопрос. Потому что повтор этой революции мог бы привести к тому, что был бы прорыв, и советское государство получило бы союзника на юге Африки. Вот тогда были созданы условия, которые называются расовым барьером промышленности. Чтобы говорить коротко, он создавался долго, но смысл был в том, что самый высокооплачиваемый черный должен получать меньше, чем самый низкооплачиваемый белый. Вот это вот расовый барьер промышленности, вот это вот классовые противоречия были заменены расовыми, которые были господствующими практически до конца 20 века. Соединенные Штаты в то время на юге Африки не играли никакой роли в межвоенный период.
7: Вторая мировая. Как Южная Африка втягивается туда?
6: Точно так же, как часть Британской империи, Южная Африка сыграла очень большую роль, особенно до того, как Советский Союз вступил в войну на стороне Великобритании в 1941 году, в помощи Великобритании. Очень большую роль сыграли южноафриканцы. Была создана промышленность военная, корабли строились для Великобритании и так далее, и так далее.
7: Но ведь при всем при этом территория африканского континента – это все-таки на тот момент не только британские, но еще и немецкие колонии.
6: Не было. Немецкие колонии все были ликвидированы в 1918 году.
7: Но остатки-то и настроение.
6: Значит, дело в том, что было принято решение о выселении всех немцев из бывших британских колоний. Это не было выполнено только в Германской, Юго-Западной Африке, в современной Намибии, где благодаря Южноафриканской Республике во многом, Южноафриканскому Союзу, извините, осталось немецкое население, немецкий язык. Из всех остальных колоний немцы были выселены. И нацистское руководство в межвоенный период неоднократно поднимало вопрос о том, что немцы должны вернуться в Африку.
7: А вот что с этим получилось, это уже в нашей следующей программе. Мы продолжаем разговор про то, что такое коллективный юг. И начали мы его с Южноафриканской республики. Самая далекая от нас точка и при этом, наверное, наименее известная. Помогает нам в этом вопросе разбираться доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
6: Спасибо.
7: В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
4: История. Изъявительное наклонение. Премьера на Радио России.
8: Знакома ли вам сила отлива?
9: Нет.
8: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
4: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
10: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
4: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
11: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
12: Это нечто вроде морской болезни.
4: Но главное испытание здесь – капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
12: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
4: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
13: Наши сильные стороны.
4: Правила, условия, значения, резоны.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Радио России, говорящая голосом Дмитрия Таирова. Да, это я в студии, и в студии, конечно же, не один. Программа «Наши сильные стороны» с радостью представляет вам, с гордостью представляет вам, с удовольствием представляет вам нашу гостью Марию Мазанову, креативного продюсера киностудии имени Горького. Здравствуйте, Мария.
15: Здравствуйте, Дмитрий.
14: Если вы внимательны, а я полагаю, вы все-таки не пропускаете нашу программу, то вы слышали, что творилось в первых двух выпусках. В первых двух выпусках мы готовились к съемкам, готовились, и, можно сказать, их почти уже начали. И все это с помощью фигуры ключевой в нашем повествовании, а именно с помощью директора кинопроизводства. Об этой профессии я, Дмитрий Таиров, рассказываю вам с помощью специалиста, эксперта Марии Мазановой. Мария, пожалуйста, продолжаем. Мы с вами остановились, заинтриговали аудиторию. Возможно ли то, что мы рассказали, вы рассказали, возможно ли это по-настоящему бескровно как-то закончить и довести до завершения, где волосы останутся целыми, да, ну и так далее, и животы не будут голодными и так далее?
15: Конечно, это возможно.
14: Возможно.
15: Увидеть, как много сейчас выходит кинофильмов. То есть они справились с задачей снять хорошее кино. Насчет бюджета за всех не отвечу, но чаще всего это удается. Благодаря, собственно, директору кинопроизводства и всей команде, которые слаженно работают как часы в графике, в бюджете и в задачах от творческой команды, которые в съемочном периоде бывают иногда очень непросты. Как вы меня уже спрашивали, почему мы делаем раскадровку, постановочный план, так конкретно рисуем дорожную карту, и вы тогда спросили меня, не бывает

0: все готовы, но бывают различные обстоятельства. Бывает, площадка, например, сказала, что они не могут завтра дать им свет. Авария какая-нибудь, и нету света. Этими вопросами занимается директор кинопроизводства.
1: Как связист во время боевых действий зубами или руками, да, соединяет кабели разорванные?
0: Он может в процессе съемочного дня, а на следующий день, например, они там уже не могут снимать, в процессе съемочного дня перестроить график съемок так, чтобы можно было вернуться, например, на эту локацию, не потеряв денег, другой день, когда это все уже починят.
1: Вообще случается так, что все складывается идеально? Почти никогда.
0: Нет, идеально не бывает.
1: Не бывает.
0: Но бывает хорошо.
1: Меньше такой импровизации, да?
0: Бывает так, что просто справились, и ура. И мы все счастливы, и кино получилось.
1: Но директор кинопроизводства всегда обязан быть готовым к этим нестандартным, да, нештатным ситуациям.
0: Да, это постоянный конфликт интересов, возможно, давление сверху, чтобы сэкономить, а творческая группа требует дать ресурсы, хотят, не знаю, самое красивое платье сегодня на актрисе. Или, не знаю, осетра живого запустить в пруд. Я не знаю, может быть, что угодно.
1: Вот тут на помощь приходит графика. Специалисты по графике.
0: Такое тоже, но графика очень дорогостоящая сейчас.
1: А, то есть осетра-то подешевле получается.
0: Да, или режиссер говорит, нет, никакой графики, я хочу, чтобы живой осетр вот сейчас проплыл мимо героини, которая стоит на берегу. Все бывает. Задача уговорить режиссера, например, так не делать или предложить ему альтернативу, как это могло бы быть.
1: Давайте обойдемся стайкой пескарей.
0: Как-нибудь так. Также это выгорание, стресс, недосып, большая ответственность. Но, тем не менее, это огромный опыт и коммуникация с людьми. И на самом деле съемочная группа на площадке – это реально большая семья. Это можно прочувствовать, потому что люди так горят одним проектом, так делают от души, ну, чаще всего, как вот, я это видела.
1: Чаще всего, да, вам повезло.
0: Так они хотят, чтобы это получилось, что готовы все силы бросить, чтобы было качественное, хорошее кино. У директора кинопроизводства есть чувство ответственности и есть, конечно, чувство команды, потому что директор кинопроизводства должен чувствовать команду, создавать атмосферу, защищенность, чтобы творческая группа могла спокойно работать. То есть они не должны вникать в детали. Например, режиссер, приехав на площадку, не должен вникать в детали, почему не приехала какая-то поливальная машина.
1: Да-да-да.
0: Почему не горит лампочка на софите? Не знаю. Почему на камере отвалилась ножка?
1: Но, как бы то ни было, простите, что перебиваю, не может один человек одновременно следить за цехом осветителей, за цехом звуковиков, за подвозом горячей пищи и так далее. Сколько помощников у директора?
0: Он не может.
1: Признавайтесь.
0: Смотрите, есть глава цехов. Это...
1: С кого он спрашивать должен, почему лампочки не горят или
0: это
1: перегорели?
0: Глава операторского цеха, художественно-постановочного цеха. Собственно, все цеха, у них у всех есть главные люди, которые ответственные, которые прибегают в случае чего к директору производства и говорят, у нас не приехала еда или еще что-то. Именно с этим. И он уже принимает решение. Или они, когда предлагают.
1: Как он волшебником должен быть, что ли? Я не знаю, каким-то кудесником.
0: Это гиперответственная работа, правда, но очень-очень интересная. Потому что он участвует реально во всей кухне кино, и если ты его разбудишь...
1: Да, он, может, шеф-повар, один из шеф-поваров, да.
0: Если ты его разбудишь ночью и спросишь, я думаю, что хороший директор по кинопроизводству скажет, где у него что происходит на данный момент.
1: Напоминаю, сегодня с нами креативный продюсер киностудии имени Горького Мария Мазанова. Вот какой у меня вопрос возникает. Возраст меня интересует. Вы видели пожилых людей в этой профессии?
0: Да.
1: Видели. Они все такие же живчики? Или там уже такой опыт, что они сразу умудряются просчитать все?
0: Это очень бодрые люди. То есть это люди с горящими глазами, очень активные, естественно, очень большой опыт, и у которых очень много коммуникации на рынке.
1: Да, да, то есть уже вот обросли уже такой спецификой, они, в общем, как пауки в паутине, ну, в хорошем смысле, да, в данной ситуации. За нужную ниточку они дернут, да, за нужную струнку.
0: Да, вот. Это те люди, которые могут позвонить сами агенту актера, например, даже попросить его чем-то, ну, например, снизить ставку. Или люди, которые сами могут позвонить какому-то нереально недоступному художнику-постановщику.
1: То есть они обладают солидным весом.

0: голосом в мире кино, и это авторитет, который учитывается. Это очень важно.
1: И к этим людям идут нужные люди. То есть они подтягиваются, они создают атмосферу и команду. То есть когда директор производства собирает команду, то эта команда готова идти за ним.
0: Потому что он обеспечивает, они знают, что с ним будет комфортно и будет высокопрофессионально.
1: Да.
0: Хорошо, традиционный вопрос, когда мы рассказываем о профессиях. Этой профессии учат сейчас? Как раньше попадали на эту должность? Люди с каким-то хозяйственным образованием, на ваш взгляд, как в советском кино? Что за люди были? Потому что мне все время перед глазами стоит фамилия Энн Битман. Пытался выяснить, но вот директор картины Энн Битман. То есть люди проводили массу проектов, да, с одним директором. Как вы говорили, наверное, один из знаменитейших. Любопытно, что за образование у этих людей? Кто угодно, они могут быть летчиками, поварами, просто срослось именно в этой профессии, как вы считаете?
1: Вы знаете, бывает по-разному. Наверное, если уйти в прошлое, это все-таки люди, которые закончили в ГИК. Если говорить сейчас, честно говоря, на мой взгляд, это может быть человек из любой сферы, просто тот, который готов решать много всяческих вопросов, готов к ответственности. Я бы сказала, менеджер очень...
0: Менеджер, это, да, управленец.
1: Яркий управленец, да, который может и коммуницировать, и договориться с творческими людьми, и договориться с инвесторами.
0: То есть вот это очень важно, умение общаться с людьми на уровне, которым обладают они, и интеллекта, и каких-то авторитетных, да, солидностей таких вот. Это непросто.
1: Да, сейчас можно прийти в эту профессию, например, из телевидения, как я, например, пришла, потому что кому-то кажется, что это очень сложные сферы.
0: Телевидение, это кино, это одно и то же, это не так.
1: Не так,
0: вы
1: Но
0: правы.
1: Тем не менее, наверное, с опытом телевизионным в кино полегче, чем человеку
0: неплохо
1: без
0: было бы.
1: Опыта.
0: А если нет опыта телевизионного, если нет уклона кино, но человек всю жизнь мечтал вот этим заниматься, вообще реально пробиться, как-то можно приблизиться к этому в любом случае? Шаг куда сделать нужно, чтобы попасть в кино?
1: Все еще есть в ГИК. Там есть очные программы, куда можно поступить, в принципе, в любом возрасте. Есть киношколы. Это Московская киношкола МШК, в которой в любом возрасте учат. И очень здорово, кстати, это делают. Есть киношколы индустрии, у которой есть даже онлайн-занятия. За 2 года, собственно, они готовят. Я не уверена, что они готовят директоров кинопроизводства, но продюсеров, режиссеров точно готовят. То есть из этого можно прийти. Они дают достаточно хорошую базу, но, тем не менее, я все равно хочу сказать, что главный вуз или помощь, университет, это площадка. То есть очень важно попасть на съемочную площадку, возможно, после обучения какого-то. И там можно начать прям с самого низа, побыть на площадке, поработать кем угодно, ассистентом.
0: Отличная
1: там.
0: Мысль.
1: Да, и тогда ты будешь знать всю кухню изнутри. И мало того, ты познакомишься со всеми людьми там, а если это несколько проектов, то это несколько творческих групп. И, собственно, это сразу расширение кругозора и контактов. И тогда ты точно пойдешь в кино, ну, если ты только захочешь туда попасть. Если вы любите нестандартные задачи, готовы к колоссальной ответственности и верите, что магия кино рождается в безупречной организации, то это ваша профессия.
0: Друзья, вот такая вот история сложилась у нас из 3 выпусков программы «Наши сильные стороны», посвященной очень интересной, очень креативной профессии, которая называется директор кинопроизводства. А кино мы, конечно же, к такому большому миру, яркому, непохожему на все остальное, мы обязательно еще вернемся. А пока же я, Дмитрий Таиров, очень и очень благодарю вместе с вами, друзья, нашу гостью, нашего эксперта, нашего специалиста, креативного продюсера киностудии имени Горького Марию Мазанову. Мария, респект!
1: Спасибо большое.
0: Большущая вам.
1: Рада быть с вами.
0: Спасибо. Не в последний раз видимся, надеюсь.
1: До свидания.
2: Наши сильные стороны.
3: Радио России. Полевая почта радио. Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
6: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
3: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Южная группировка российских войск взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Евросоюз оказывает давление на власти Сербии, требуя сократить количество выдаваемых гражданам России видов на жительство. И на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Далее подробнее. Российские войска, усилиями группировки войск «Юг», взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. За минувшие сутки южная группировка поразила живую силу и технику противника в ДНР. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Также в течение суток российские военные поразили цеха производства и площадки запуска украинских беспилотников, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Владимир Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании Высшей комиссии АЭС. Также в ходе сегодняшнего брифинга представитель Кремля, комментируя информацию о якобы возможной отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметил, что такие решения, как правило, симметричны.
9: Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
8: Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз оказывает давление на власти Сербии, требуя сократить количество выдаваемых гражданам России видов на жительство с 2022 года. Брюссель считает этот вопрос одним из важнейших, заявил наш посол. А по данным посольства России, в Сербии сегодня проживает около 150 тысяч граждан России. Североатлантический альянс крайне заинтересован в смене власти в Сербии и стремится поставить на место президента удобную для НАТО марионетку на ниточках. Об этом ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Новые технологии для пассажиров. С сегодняшнего дня в аэропорту Шереметьево на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Теперь при наличии подтвержденных данных в единой биометрической системе путешественники смогут проходить отдельные этапы предполетных процедур без предъявления паспорта. Новый сервис запущен совместно с аэропортом Шереметьево и авиакомпанией «Аэрофлот». Как пояснил министр транспорта Андрей Никитин. Биометрия будет использоваться при регистрации на рейс, прохождении контроля и посадке в самолет.
10: Это работа команды аэропорта, команды авиакомпании «Аэрофлот». И, в принципе, хороший результат, я считаю. То есть стало удобнее, стало комфортней. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то новые возможности. В частности, наверное, через МАКС тоже можно будет через QR-код проходить. Да, поэтому, ну, я думаю, что в течение этого и, может быть, следующего года технология станет общедоступной и такой базовой для работы наших аэропортов и авиакомпаний.
8: А вот что сказал о работе нового сервиса замминистра цифрового развития Олег Качанов.
11: Транспорт – это всегда очень жесткие требования с точки зрения безопасности. Поэтому, как только мы убедимся окончательно, что да, технология полностью безопасна, паспорт можно будет оставить дома.
8: В свою очередь, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что в перспективе сервис биометрической системы будет тиражирован.
12: Какой-то период будем находиться в режиме эксперимента, порядка года. Будем дополнительно обсуждать и с другими аэропортами по Российской Федерации возможность тиражирования биометрии. Безусловно, это удобно для пассажира, быстро, безопасно. Ну и на самом деле мы данным решением не только «Аэрофлот», а в целом вся российская авиация продемонстрировала готовность к инновациям, которые определят развитие в целом цифровых авиационных технологий на долгие годы вперед.
8: Как ранее сообщал «Аэрофлот», сервисом посадки в самолет по биометрии смогут воспользоваться граждане России старше 18 лет с подтвержденной биометрией при условии, что они являются единственными клиентами в бронировании, сообщается на сайте авиакомпании. Опция посадки в самолет по биометрии будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной единой биометрической системы, которая пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАКС рассказал, какие законы и другие изменения вступают в силу с июня. Среди основных нововведений – усиление социальных гарантий для участников спецоперации и ужесточение контроля за мигрантами. В частности, продолжает действовать механизм списания задолженности по кредитам. Кроме того, договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут автоматически продлены. В сфере контроля за мигрантами продолжается эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев. В том числе речь идет об обязательном сборе биометрических данных у мигрантов. Май в столице стал самым влажным за последние 5 лет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. По его словам, осадка выпала много, 74 миллиметра или 121% от месячной нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
13: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в 4-м круге Ролан-Гаррос 6-4, 2-6, 7-6. Девушки провели на корте 2 часа 50 минут. Калинская впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. Во второй раз дошла до этой стадии на турнирах Большого шлема. За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей матча Майя Хвалинска-Польша, Диан Пари-Франция. В эти минуты Диана Шнайдер проводит встречу с американкой Мэдисон Кис. В первом сете 5-3, Шнайдер впереди. Минский хоккейный клуб «Динамо» завершил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Квартальновым. В прошедшем сезоне минчане дошли до второго раунда плей-офф, где уступили 0-4 казанскому «Акбарсу». Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт. «Динамо» Минска благодарит Дмитрия за 3-летний цикл работы и желает удачи в дальнейшей тренерской работе, говорится в сообщении клуба. Из-за истечения срока контракта с минским «Динамо» Квартальнов также покинул пост главного тренера сборной Белоруссии. Хоккейный клуб «Лада» объявил об уходе из команды тренера Алексея Емелина. Чемпион мира в составе сборной России входил в тренерский штаб команды из Тольятти с января и отвечал за работу с защитниками. Международная шахматная федерация на официальном сайте объявила об учреждении премии, которая будет отмечать выдающиеся достижения, проекты и инициативы в мировом шахматном сообществе. Премия будет присуждаться за успехи в предыдущем двухлетнем цикле после каждой Всемирной шахматной олимпиады. Первая церемония вручения состоится в сентябре 26 года в Самарканде в рамках 46-й олимпиады. И о спорте на этом пока все.
8: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22, в Великом Новгороде переменная облачность, плюс 21, в Челябинске небольшой дождь, плюс 21, в Рязани небольшой дождь, плюс 19, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 23, в Донецке переменная облачность, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских говоров Забайкалья.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
16: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
16: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
17: Подвиг этот очень опасен?
16: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
18: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
19: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
20: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
21: Из древней столицы Руси, города Владимира.
18: Большая страна. Разное время.
22: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники, компьютеры, телефоны на волну главного радио нашей страны, Радио России, в ближайшие два часа. На Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
23: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. И Борис правильно сказал, что вы можете подключать любые устройства, ведь вы нас можете не только слышать, но и смотреть в мессенджере Макс, Телеграме, ВКонтакте. Выбирайте платформу по душе, но и, конечно же, не забывайте участвовать в нашем эфире, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, обсуждайте новости нашей страны вместе с нами, либо предлагайте свои собственные.
22: Да, стратегически мы бы хотели поздравить всех с праздником. Так сегодняшним, точно. Да, это День защиты детей. Из детского сада я до сих пор не мог понять, кого защищать в Советском Союзе, каких детей. Все были защищены. Но, тем не менее, сегодня мы особенно уделим внимание в одном из материалов этому вопросу. А сейчас мы начинаем с Ростовской области. В ночь на 1 июня Ростовская область снова атаковали беспилотники, в том числе опять Волгодонск подвергся обстрелу, объект, скажем так, повышенной опасности.
23: Да, важный.
22: У нас на связи Наталья Губская. Наталья, здравствуйте.
23: Здравствуйте, Наталья.
0: Да, коллеги, добрый день. Ну, не только Волгодонск, в списке 20 беспилотников отразили. В списке атакованных населенных пунктов Каменск-Шахтинский, Волгодонск из городов, 8 районов. Каменский, Кошарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский, Милютинский. Ну и, кстати, Волгодонск не так часто в списке попадает. Угу. Вот Ростов, Таганрог, да, Неклиновский, Каменский район фигурируют часто. Волгодонск не очень. В середине января, в феврале был... один раз в середине марта.
22: И вот сейчас. Совсем недавно мы обсуждали тоже такую
0: историю. Да-да-да, вот в середине марта. Но в любом случае, вот как только Волгодонск не прозвучит, конечно же, у всех ассоциация, что Волгодонск – это атомный город, Ростовская АЭС там расположена. Вот с этим связаны мысли. По последней информации, атомная электростанция в Волгодонске продолжает функционировать в обычном режиме. Все в порядке, повреждений нет. На АЭС, кстати, коллеги постоянно проходят проверки, тренировки действий на случай нештатных ситуаций. Вот буквально несколько дней назад провели очередную плановую, отрабатывали действия персонала, вот оно звучит так, по локализации условной нештатной ситуации и ликвидации ее последствий. 500 человек задействовали, были группы противоаварийного реагирования, использовали специальную технику, дизель-генераторы разворачивали, насосные установки, медперсонал даже задействовали, 5 пожарных расчетов специализированного отдела у станции, свое подразделение. Угу. Вот. Но это в любом случае, на всякий случай, такого случая в этот раз, да, слава богу, не было. Во время учений и второй, и третий, и четвертый блоки работали в штатном режиме. Первый блок сейчас не работает. Но это не потому что,
22: по техническим причинам.
0: В ремонте плановом. Плановая стандартная ситуация, ничего чрезвычайного. И, слава богу, в этот раз нет разрушений ни в каких точках налета, и нет пострадавших людей. Возможно, потому что минувшая неделя с лихвой взяла нагрузку по пострадавшим. Вы же знаете, что у нас два человека травмированы вот как раз в Таганроге в ночь на 27 мая, когда ракета пришла, пострадали две женщины, одна в тяжелом состоянии. И вот в минувшие выходные 50 беспилотников в ночь на субботу, прям много, над регионом ликвидировано. Снова Таганрог, и там были пострадавшие мужчина и женщина по состоянию врачей средней тяжести. Медики свою работу сейчас делают, административные органы оценивают ущерб, чтобы его компенсировать, но, коллеги, параллельно регион продолжает оказывать помощь фронту, волонтерские объединения делают, да, и крупные фирмы. И помощь эта бесценна, и бесценен отзыв на эту помощь. Вот на днях хочу с вами поделиться новостью, что кадеты, выпускники Донского императора Александра III казачьего корпуса проводили последний звонок. На Соборной площади Новочеркасска было торжество. И трепетный очень момент праздника, передали казачьему корпусу памятный подарок, который изготовлен из разного вида стрелкового оружия. Ребята, бойцы СВО подарили. Такая мини-скульптура, в которой объединены и фрагменты автомата, и гильзы, и буквы Z, и V. Потому что воспитанники корпуса регулярно отправляют свою гуманитарную и военно-техническую помощь. Вот такая ответочка,
22: да, огромное на спасибо
0: память
22: им
0: всем поколениям.
22: Спасибо. Наталья Губская была у нас на связи, рассказала, что в ночь на сегодня Ростовскую область атаковали беспилотниками, но, тем не менее, разрушений и, слава богу, пострадавших не зафиксировано.
18: Большая страна, разное время.
23: Ну, а теперь отправляемся в Уфу, в этот регион, который очень часто и очень много помогает фронту, и мы также не перестаем об этом говорить. Ну и вот к нам из Уфы пришла новость, что там открылся центральный офис волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова. А сейчас нам расскажет обо всем этом наш корреспондент Сергей Трифонов из Уфы. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Скорее даже сказать, продолжит Сергей Трифонов.
2: Да. Здравствуйте, коллеги. Да, продолжу обязательно, потому что это очень нужное и важное дело, вот этот штаб я имею в виду, да. Он, вообще надо сказать, что в республике очень много, в каждом муниципалитете есть вот эти вот штабы, имени которые названы именем легендарного комдива 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, да, они есть везде, но единого, так сказать, общего дома пока не было вот до сегодняшнего дня. И поэтому вот это вот действительно важное и такое нужное событие, что открыли такой большой центральный штаб, куда будет стекаться вся помощь. То есть понятно, что она будет продолжать собираться и на местах, как это было до этого, но теперь людям будет намного удобнее. Например, человек захотел отправить посылку, ну, то есть человек, который не в составе предприятия или там какого-то заведения, а просто вот житель, да, и куда нести эту посылку? И вот есть теперь возможность, то есть принести в этот центральный штаб, это будет все формироваться и так далее. Но кроме, собственно, посылок в зону СВО, там бойцы, их семьи, ветераны СВО могут получить вообще разностороннюю помощь, начиная от юридической, то есть там будут работать юристы, и заканчивая психологической, психотерапевтической, да, ну и просто вот пообщаться, прийти, например, приехали из какого-нибудь отдаленного района
1: Башкирии. Да, и обсудили все свои проблемы, да, сразу, да?
2: Да, и куда вот им, ну, то есть вот людям даже иногда, естественно, переночевать негде, да, ну, вот кто нет знакомых. А тут вот даже будет такая возможность, чтобы вот как-то вот остановиться, как-то вот пристроить человека куда-то. Mm-hmm. То есть очень-очень нужный вот этот вот штаб. Его, кстати, давно ждали. Он находится в центре Уфы для тех, кто вдруг вот нас...
1: Да-да, сейчас слышу.
2: Башкирии. Да, он находится в центре Уфы по адресу улица Революционная, 55. Он работает с 9 до 18 часов. И поэтому вот у кого есть такая возможность, или кто-то хочет кому-то сказать об этом штабе, пожалуйста, приходите. Еще вообще вот как говорят сами волонтеры, как говорит руководитель волонтерского движения «Надежный тыл Башкортостана», Юлия Халилова, она, кстати, специалист по работе со штабами имени Шаймуратова, то есть она плотно с ними взаимодействует по республике, поэтому она здесь, она говорит, что во всех вот этих вот штабах имени Шаймуратова волонтерских работа, ну, понятно, что там люди, ну, как сказать, вот они приходят, и для них уже это как... Ну, как сказать...
1: Постоянная работа,
2: да. Да, Борис, то есть там никто не... Нет такого,
1: никого не заставляют, ни для кого... да, никого не...
23: Все по собственному желанию.
1: Да, все по собственному. Да. Давайте послушаем.
2: Все заняты делом, да, давайте Юлию послушаем.
4: Чтобы боец выполнял боевые задачи, нужно, чтобы он был спокоен. Значит, нужно, чтобы их семья была здесь под плечом, так скажем. И именно этим занимаются волонтерские штабы. Сами же семьи приходят в эти же штабы и оказывают гуманитарную помощь. Плетут сети, заливают окопные свечи. Сами же помогают друг другу. Наши девочки ежедневно приходят, как на работу, сидят, плетут. Иногда хотелось бы им сказать, ну, девушки, отдохните. На фронте нет выходных. Нету такого, что кто-то оставался бы в стороне. Все помогают. Маленькая девочка плетет браслеты, пишет письма, рисует рисунки. Большие предприятия объединяются, закупают продукты. Самое главное, что это нужно там ребятам.
1: Да, действительно. Продолжайте.
2: И вот, кстати, тоже послушаем сейчас волонтеров, которые объединены на базе тоже штаба имени Шаймуратова, но пока в Кировском районе, потому что этот же только что открылся центральный, там сейчас будут все собираться. Но вокруг остальных уже объединяются разные волонтеры, то есть и там и шьют, и вяжут, как сказала Юлия. И даже гараж не пустует, потому что не простаивает, потому что там обосновались участники мотоклуба «Ночные волки», и они вот готовят именно технику, понятно, да? Другие там супы есть... Цех по фасовке супов, его тут легко найти по аромату сушеных овощей и специй, там борщ, гороховый суп, уху, лапшу, рассольник, все-все-все готовят, но в сухом виде, да, и также вяжут специальные сумки, вот сумка придумали, она вмещает беспилотники и отличается удобством использования, очень удобный, вот давайте
1: самих
2: волонтеров, которые это все изготавливают, да.
5: Нам привозят квадроциклы, мотоциклы на ремонт. Мы их ремонтируем, отправляем на СВО ребятам.
6: Короб, в который укладывается 10 беспилотников, дополнительные карманы для каких-то запчастей.
7: Неравнодушные жители сел и деревень передают овощи. Хозяюшки их дома термообрабатывают. И вот получается вот такой вот сухой продукт. Это вот морковка, это вот картошка, сухой лук.
23: Больше сторонние, мы
1: да,
23: так поняли.
1: Да, действительно, это все очень-очень-очень помогает нашим ребятам. Сергей, спасибо большое. Вам. Сергей Трифонов был у нас на связи, рассказал, что в Уфе открылся центральный офис волонтерского штаба имени Шаймуратова.
18: Большая страна, разное время.
1: А сегодня ведь лето началось.
23: Да, первый день лета.
1: Да, первый день лета, и, конечно же, мы измученные отсутствием тепла, с надеждой к этой дате пришли, надеемся, но, тем не менее, лето – это прежде всего сезон пожарной опасности.
23: Да, не всегда все так весело и радужно.
1: Да, и вот в Карелии, которая, собственно, обладает большим запасом именно растений, деревьев, предупредили о росте пожарной опасности из-за потепления. Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты», у нас на связи, расскажет, какие планы, какие прогнозы, в хорошем смысле этого слова, да, и как собираются бороться с пожарами, если они будут возникать.
23: Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Действительно, в Карелии уже объявили желтый уровень погоды. С сегодняшнего дня, с начала лета, улучшается погода буквально вот по часам. И с определенным риском, потому что буквально в начале вот 20-х чисел мая была погода там за 30 градусов, и в один день случилось 11 пожаров из-за грозы.
1: Угу.
9: То есть не просто не
1: да,
9: люди
1: да,
9: мы, были...
1: Мы с вами да. разговаривали, как раз обсуждали эту
9: да,
1: ситуацию.
9: Да-да-да, а вот из-за грозы... Есть сейчас такая опасность, и Министерство природных ресурсов, и авиаохрана вещами всех предупреждают, чтобы все соблюдали правила опасности. Уже провели около 4000 патрулирований лесного фонда и практические беседы. И нужно сказать, что за это уже возбудили 4 уголовных дела.
23: Ага. Это по халатности
9: по поводу
23: людей.
9: Причин возникновения лесных пожаров. Вот я тут пыталась выяснить, мне сказали, что пока дела возбуждены, а в стадии работы, но участок
1: Светлана, извините, давайте мы вас перезвоним,
23: так,
1: попробуем,
23: связь пропадает,
1: связь
23: к сожалению.
1: Пропадает. Да, ну вот по прогнозу Росгидромета с 31 марта в Карелии осадки прекратятся во всех районах.
23: 31 мая.
1: Да, 31 мая. А 4-5 июня дневная температура уже повысится до 20-25.
23: Ну, достаточно тепло, что в целом повышает риск.
1: Да, такая погода, конечно, увеличивает риск пожаров. Но, тем не менее, уже вот тоже о чем говорила Светлана, что Минприроды отметили такая сначала... Да, да, продолжайте, Светлана, пожалуйста.
9: Да, и предупредили, чтобы все находились, скажем так, в тонусе и не допускали никаких промашек. Потому что, конечно, если леса, особенно в Карелии, вы правильно сказали, Карелия обладает огромными территориями лесными, начнутся пожары, то это, в общем-то, довольно серьезное дело. И тот же уровень, третий уровень, опасности, он также действует.
1: А сейчас вход в лес запрещен?
9: Ну, пока не запрещен, но людям нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Тут, как сказали,
23: Да, обязательно. Без этого никак, к сожалению.
9: Об этом знать, и туристы, и костры, чтобы не оставляли. Все нужно очистить территорию от сухой растительности, мусора. То есть в общем-то, соблюдать все правила пожарной безопасности.
1: И, конечно, наверняка, Светлана, сейчас службы МЧС и прочие к этому причастные люди, они проверяют готовность своей техники, да, своих этих...
9: Да, да, мы вот с вами в прошлый раз говорили о том, что вся техника, во-первых, поступает машин, которые могут по лесу передвигаться, но для того, чтобы мониторить хорошо ситуацию...
1: Беспилотники, мы даже слышали.
9: И самолеты, небольшие самолеты, которых вот и как раз занимаются, следят, а потом тушат, высылают туда...
1: Ну да, главное в данном случае, конечно, да, профилактические меры.
23: Да, и всегда быть начеку.
1: Потому что пожар проще гораздо предупредить, чем его потом тушить, и это очень важно, и это, этим действительно занимаются мужественные люди, и мы все очень глубоко благодарим им за вот те самые вылеты куда-то, и с парашютом они прыгают.
23: Да,
1: и вообще. Да. Светлана Кузнецова. Цыганкова, корреспондент «Российской газеты», была у нас на связи. К сожалению, проблемы, да, со связью небольшие были, но, тем не менее, ситуация понятна, что тепло, так сказать, наступает.
23: Да, и нужно быть начеку и всегда помнить о том, что малейшая ошибка, к сожалению, может привести к трагическим событиям. И, конечно же, это касается не только Карелии, а всей нашей страны. После небольшой паузы вернемся. Борис
1: Петухов, я просто напомню, что вы можете с любого мессенджера написать нам прям в прямой эфир 8-925-222-99-92. Самые интересные сообщения обязательно зачитаем, и, может быть, они станут причиной следующего нашего разговора.
10: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+. Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
18: Большая страна, разное время.
1: Иван Фурсов, Борис Петухов продолжают вести программу «Разное время». Сейчас мы поговорим вот о какой проблеме. Крым столкнулся, опять же, из-за, естественно, обстрелов, налетов, немалую роль в этом беспилотники сыграли, с дефицитом топлива. Продажи по талонам и запрет канистр в Севастополе вводят дополнительные ограничения по топливу. Мы не могли не прореагировать на эту ситуацию и обратились к Юлии Крайновой из Севастополя. Ждем от нее подробностей. Юлия, здравствуйте.
11: Здравствуйте,
1: Юлия.
11: Приветствую, коллеги. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Борис. Ну да, ситуация такая у нас сложилась. И вы знаете, я один из первых, так скажем, людей от ГТРК, которые эту ситуацию комментируют. Ну, сразу хочу обратиться к русской классике, что в числе самых главных пороков является человеческая трусость. Вот я не про это сейчас. И я многого сказать не смогу не потому, что я боюсь чего-то сказать, хотя у нас был проведен определенный разговор с руководством, а для того, чтобы не информировать другую сторону.
1: Да,
11: понятно,
1: да,
11: что мы должны именно говорить, так. И наши граждане должны понимать, что ситуация непростая, тем более, что это открытая информация, она находится в соцсетях нашего губернатора и руководителя Республики Крым Сергея Аксенова. Да, 20 литров, причем буквально вчера, если можно было прийти с канистрой, то сегодня в канистры не отпускают. Это связано с тем, что бензином могут начать спекулировать. Пока еще не были такие случаи зафиксированы. Разумеется, никаких официальных комментариев, ну, которые были бы интересны слушателям, таких прям жестких, острых, взять нельзя. Ну, поэтому мы обратились к обычным людям, которые заправляются, людям, которые пользуются автомобилями. Я предлагаю сейчас послушать комментарий одного из севастопольцев. И это мнение, сразу хочу сказать, самое популярное.
8: Давайте.
12: Ну, ситуация известная, по-моему, всем. С топливом в Севастополе оно есть, но не в таких объемных количествах, как должно быть. Ну, машин однозначно стало на дорогах чуть меньше, но они продолжают ездить. Кое-где даже появляется бензин. Люди покупают, есть очереди, иногда их нет. Некоторая часть топлива реализуется по талонам. Талоны можно достать, бензовозы подвозят. Сегодня я своими глазами видел на трех заправках, что бензин есть. Ситуация в любом случае решается. И если бегать и кричать, что ничего нет, это вот власти виноваты, и снимать это все на видео, еще выкладывать, чтобы это появлялось с той стороны, мне кажется, это как раз и есть, что называется, работа на врага. Все это все прекрасно понимают.
23: Да, главное не разводить панику.
1: Абсолютно правильно сказанное мнение. А скажите, пожалуйста, Юля, а как машины спецтранспорта-то снабжаются?
11: Вот что касается спецтранспорта, вот теперь то, за что мы можем ручиться. Все автомобили, которые связаны с медицинским обеспечением, с безопасностью, они все обеспечены топливом, которое уже проплачено. Вот они как раз по этим талонам его и покупают. Общественный транспорт вышел в удвоенный количестве, чтобы людям, которые не могут пользоваться личным автомобилем из-за отсутствия или нехватки бензина, пересаживаются. И вы знаете, это заметно. Пассажиров стало намного больше. Но я хочу сразу сказать, что в Севастополе удивительно уникально комфортный общественный транспорт. И поэтому это все знают, он у нас новый, и им охотно пользуются. И вот если раньше было, так сказать, свободно, то вот буквально сегодня я посмотрела прям так плотненько. То есть многие поняли, приняли, они понимают прекрасно, что об этом кричать налево и направо не надо. Да. Мы знаем, мы пережили блэкаут, мы пережили отсутствие воды, мы и это переживем. Тем более, что топливо действительно приходит. Пусть пока еще не очень много, ну, но мы решим.
1: Вот мы вчера разговаривали как раз с Запорожьем, и там вот как раз они рассказали, что на трассе Новороссия украинские войска, они просто объявили охоту на именно на бензовозы. И просто преследуют, и практически не дают проехать. То есть вот это еще тоже каким-то образом наверняка повлияло. Ну, я думаю, что все наладится в результате, и Крым, в общем,
23: Крым переживет.
1: Доступен.
23: Да, Юлия, да. Скажите, пожалуйста, как происходит процесс получения талонов на топливо?
11: Это непростая ситуация, мягко говоря. Ну вот из моих знакомых, кто эти талоны получал, они их получали через знакомых. Есть объявления на маркетплейсах, продают талоны, причем по адекватным ценам, не завышенным. Кто-то где-то начал разводить ажиотаж, что вот уже продают на каком-то маркетплейсе бензин по 170 рублей за литр. Мы проверили, нет такой информации. Это чистый фейк, только чтобы раскачать, это вот как раз то, что работать на врага.
23: Да.
11: Ну, понятно, что сейчас пользуются большой популярностью автомобили на газовом топливе и электромобили. Они-то у нас ходят нормально, есть у нас их немало. Вот.
1: Понятно, Юлия. Ну, действительно, ситуация тяжелая, но, тем не менее, действительно, вот вы вспомнили, чего только не было в Крыму, и со всем этим мы так или иначе справились, и я думаю, что
23: и
1: здесь тоже переживем. Юлия Крайнова была у нас на связи из Севастополя, рассказали мы о временных перебоях с бензином и дизельным топливом, но, тем не менее, с общественному транспорту и спецтранспорту ничего не угрожает, поэтому ездите на автобусе.
23: Мера временная, но важная.
1: Да.
13: Большая страна, разное время.
23: Ну, а теперь поговорим о наших пенсионерах, а именно о том, что в Тюмени 190 тысяч тюменских пенсионеров участвуют в программе «Активное долголетие». Ну, тоже периодически это упоминаем и поднимаем эту тему, а также хочется подчеркнуть, что более 8 тысяч человек присоединились к движению серебряных волонтеров, и программа эта работает в рамках нацпроекта «Семья», и она уже доступна во всех муниципальных округах региона, что, конечно же, не может не радовать.
1: И прежде чем мы начнем обсуждение этой темы, я не могу не выразить свое восхищение этими людьми.
23: Да, пожалуйста.
1: Как они этим занимаются, с каким интересом это все, с каким азартом это все проходит. Я вот вижу эти группы с лыжными палками,
23: да,
1: и,
23: да,
1: прочее.
23: Да, сколько энергии и сил у,
1: да,
23: людей.
1: Да, нам бы всем, ну, те, кто помоложе, просто позавидовать. Валерия Руднева из Тюмени. Да, вот
23: ждем Валерию
1: Руднева. Мы сейчас с ней связываемся, но тем не менее
23: поговорить
1: пошире.
23: Даже, да, хочется. Да, вот у меня бабушка, ей 75 лет, 76 лет исполняется в этом году, и она очень, ну, она, конечно, не состоит ни в каком активном...
1: Официально.
23: Да, официально она не состоит, но она бы, мне кажется, дала бы фору очень многим молодым людям, потому что это человек, который постоянно в движении, постоянно куда-то ездит, очень много ходит на экскурсии, и не только по Москве, но и ездит в различные, да, наши прибрежные регионы. И вот в конце лета она отправится в круиз. Вот мы, Борис, на той неделе как раз говорили, что в Ярославле стартует круиз по Волге, только она будет путешествовать не только там в рамках, не только в пределах Ярославской области, но и она доедет там и чуть ли не до Нижнего Новгорода.
1: Да,
23: то есть,
1: да,
23: это прям очень, очень радостно наблюдать, что у нас очень много таких людей, и дай бог им здоровья, чтобы показывали, как нужно проводить время.
1: Да, честно сказать, что... Очень хорошо, что есть те люди, которые все это организовывают.
23: Да, в том числе.
1: Потому что действительно такой заботой о наших, ну, более старших товарищах, просто я не знаю, где такое возможно, потому что и с одной стороны они сами достаточно активны, и одна-две могут все время третью вытащить,
23: да,
1: с собой,
23: да,
1: и там уже другие...
23: Сарафанное радио получается.
1: Да, да. Ну вот, да, вот в Тюмени 190 тысяч пенсионеров участвуют в программе «Активный долголетие». И при этом регион вошел в тройку лидеров России по этому показателю.
23: Вот как.
1: Участники занимаются спортом, вот мы все про спорт, да, а также они занимаются танцами, творчеством, осваивают новые навыки, ищут, даже изучают языки, осваивают компьютеры. Чего только они не делают, и больше того, все время придумывается что-то новое.
23: Да, все время придумывается что-то новое. Действительно, очень важно, вот Борис упомянул, что большая благодарность тем людям, которые это устраивают, потому что, к сожалению, очень часто про наших пожилых людей просто могут забыть, а им, как и всем людям, нужно простое человеческое,
1: конечно,
23: внимание и забота. И когда с тобой не просто могут поговорить, посидеть, выпить чай или поболтать по телефону, а когда тебя действительно могут занять делом, да и плюс ко всему ты что-то можешь новое для себя открыть. Вот я помню, у нас был эфир, как раз посвященный московскому долголетию, о том, что...
1: Это вообще идеальное.
23: Что бабушки занялись блогерством.
1: Да.
23: Тоже масса всего, и мне кажется, они понимают, что при всем при этом наше общество не стоит на месте, и что даже для пожилых людей есть такие замечательные вещи, и они адаптированы под них.
1: Тут главное не опускать руки. Вот как мне кажется, я все время ратую за то, чтобы было больше дедушек,
23: да,
1: в составе этих групп, потому что действительно кто-то стесняется наверняка, кто-то считает это глупостью, но на самом деле уже сейчас вот мы знаем примеры, когда в крупнейших бильярдных клубах Москвы вот люди заходят, им говорят: нет, вот тут два часа активное долголетие,
23: ну,
1: у,
23: да,
1: нас,
23: да,
1: будет заниматься, и они гоняют шары и вообще все это делают. Но при этом всем, конечно же, мы еще не сказали о главном. Это то, что люди активно участвуют в разного рода добровольческой деятельности.
23: В том числе, да.
1: Да, потому что им более преданных людей, которые занимаются поддержкой фронта нашего, чем активное долголетие объединяющее, просто нет. Эти люди, которые умудряются собираться, где-то плести сети, где-то еще чем-то заниматься. Кто-то носки до сих пор вяжет, и это правильно, потому что это расходный
23: материал. И много времени они при этом,
1: да,
23: при всем,
1: да,
23: уделяют.
1: При всем при этом этом они собираются дружно, они садятся, вот сети, например, плести, они поют песни, они поют, пьют чай, разговаривают об этом, и, конечно, уже вот эта вот программа, а тем более активное долголетие, уже уходит, так скажем, к ста летам, что называется, происходит.
23: Да, скоро мы уже будем большое юбилей праздновать. Вот, кстати, хочется отметить, что вот мы говорим, начали с Тюмени, что в 2024 году порядка 1200 пенсионеров, вдумайтесь, региона получили знать ли отличие ГТО, и многие из них золотые.
1: Вот это да.
23: Ну, тоже вот ГТО также адаптируют под пожилых людей, потому что я сам в свое время сдавал нормативы ГТО, и, ну, конечно, это нужно к этому подготавливаться, то есть без подготовки это будет, наверное, весьма проблематично сдать на золотой значок, а здесь из этого следует вывод, что пенсионеры, они готовятся, они как и физически, так и морально, и вот они могут спокойно добиваться таких результатов.
1: Да, и знак ГТО на груди у него, больше не знали о нем ничего, да, и это все имеет огромные корни, и более-менее, почему они еще этим занимаются? Потому что это знакомые им обстоятельства.
23: Да, да.
1: Они так выросли или иначе в каком-то возрасте, я сам помню, как это все было, занимались по этим нормативам ГТО, вся страна была оклеена этими плакатами, и, в общем, проблемы не было. Ну, в общем, не удалось нам связаться с корреспондентом из Тюмени, ну, что знали, рассказали.
23: Ну да, но вот хочется еще отметить напоследок, что если, уважаемые радиослушатели, кто-то из ваших родных, из пожилых людей хочет присоединиться к этой программе «Активное долголетие», то у них есть своя группа в «Одноклассниках», там можно подписаться, позвонить, узнать все подробности, там есть и адресы центров активного долголетия, так что милости просим, пожалуйста, не стесняйтесь.
1: Не стесняйтесь, да, не все стесняйтесь, в ваших руках. Действительно, это ваши ровесники, вам с ними будет интересно поговорить и обменяться какими-то впечатлениями.
8: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
14: На правах рекламы.
15: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
17: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
15: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
17: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
3: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
17: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга и по-настоящему

0: Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукаидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и

0: Аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 7-0-0-9-3-1-59. Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
6: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
7: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
3: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
8: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Тихоновка в ДНР перешла под контроль российских войск. Войной против Ирана США показали миру не свою силу, а слабость. И в Минеральных водах на Ставрополь введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за последствий паводков. Далее подробнее. Владимир Путин в Международный день защиты детей вручил в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. В этот раз церемония впервые проводилась очно со времен пандемии коронавируса.
10: Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. И хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень теплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении. Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. Конечно, такое внимание к детям, участие в их судьбе требует напряженного каждодневного труда, особенно в таких действительно больших семьях, как ваши. И награды, которые сегодня будут вручены, прежде всего, знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии.
9: Владимир Путин также заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. В результате активных и решительных действий подразделений южной группировки российских войск освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Министерства обороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад» и «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили 1335 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Кремль не получал какой-либо реакции от Бухареста на слова Владимира Путина о готовности Москвы изучить обломки упавшего в Румынии беспилотника. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, на пресс-конференции 29 мая Владимир Путин заявил, что если России передадут объективные данные, например, обломки БПЛА, она проведет объективное расследование и тогда сможет дать оценку произошедшему. Влияние США будет неуклонно уменьшаться в многополярном мире. Это видно на примере конфликта с Ираном, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко, выступая сегодня на 6-м международном экспертном форуме «Россия. Ближний Восток». Дипломат отметил, что США не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли. Войной против Ирана США показали миру не свою силу, а слабость, подчеркнул Борисенко. Он также сообщил, что Россия выступает против использования территории Сирии для соперничества и сведения счетов между различными странами. Сирия не должна оказаться втянутой в широкомасштабный конфликт в регионе, добавил дипломат. По мнению замглавы МИД России, США и Израиль стремятся вовлечь арабские страны в военное противостояние с Ираном, чтобы сорвать арабо-иранскую нормализацию. Сегодня начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, для российских импортеров запускается национальная система подтверждения ожидания товара, сокращенно СПОТ.
11: Система вводится для защиты честного бизнеса, потому что честный бизнес, белый бизнес не в состоянии конкурировать с бизнесом, когда товары ввозятся в серую или уж тем более в черную. Но и немаловажный эффект от системы подтверждения ожидания товара – это, конечно, эффект в виде защиты наших граждан от приобретения не только нелегально ввезенной продукции, но и некачественной продукции.
9: Напомню, Владимир Путин в апреле подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов. Основной период сдачи единого государственного экзамена стартовал в Московской области. В первый день экзамены по истории, химии и литературе написали свыше 13 тысяч школьников региона, сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья. Отмечается, что в этом году в регионе организовали 158 пунктов проведения ЕГЭ. Участники экзаменов узнают свои результаты не позднее 13 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в первый основной день, предусмотрены резервные даты 22 июня литература и химия, 23 июня история. Путешествия на автомобилях по России наиболее актуальны для семей с детьми, однако в стране не хватает зон придорожного сервиса и сопутствующей инфраструктуры, в частности, на маршруте «Золотое кольцо», заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. По его словам, хорошим подспорьем в решении этой проблемы может стать единая субсидия регионам на развитие туризма, в рамках которой средства могут быть направлены на создание кемпингов. В минеральных водах на Ставрополье введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за последствий паводков. Подтоплено 36 домовладений, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Одновременно в Минераловодском округе устраняют последствия сильного града, повреждено более 60 крыш. По его словам, введение ЧС позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: Спорт.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в четвертом круге Ролан-Гаррос 6-4, 2-6, 7-6. Девушки провели на корте 2 часа 50 минут. Калинская, отмечу, впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. Во второй раз дошла до этой стадии на турнирах Большого шлема. За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей матча Майя Хвалинска Польша, Диан Пари Франция. В эти минуты Диана Шнайдер играет с американкой Мэдисон Кис. 6-3 первый сет выиграла россиянка, во втором проиграла 3-6 и в третьей партии ведет со счетом 4-0. Как стало известно «Спортэкспрессу», продвижения по переходу футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в ПСЖ в последние три недели нет. Французский клуб сообщал, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями футболиста не выходил. Так что информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу, а тем более о годовой зарплате Батракова, не соответствует действительности. Условия контракта еще не обсуждались. «Локомотив» сообщила об уходе с поста главного тренера канадца Боба Хартли. Наставник продолжит сотрудничество с хоккейным клубом на новой должности. В следующем сезоне Хартли станет консультантом хоккейного клуба «Локомотив» не только по вопросам основной команды, но и подготовки собственного резерва, методического образования тренеров из системы клуба, селекции и в ряде других важных направлений, сообщает пресс-служба «Локомотива». Клуб поблагодарил Хартли за работу и отметил, что специалист пришел в клуб в очень сложной ситуации. Напомню, что ранее «Спортэкспресс» сообщал, что Дмитрий Квартальнов возглавит «Локомотив». 1 июня «Минская Динамо» объявила об уходе специалиста с поста главного тренера. Ну и нападающий Кирилл Пилипенко подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Амур». Зарплата форварда составит 65 миллионов рублей. И о спорте на этом пока все.
12: Погода.
9: В Мурманске завтра ясно, плюс 13, в Архангельске небольшой дождь, 10 градусов тепла, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 18, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 20, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 14, в Элисте небольшой дождь, плюс 20, в Махачкале небольшой дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+.
1: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
2: Я его помню. У меня здесь, в голове.
3: Это раздвоение личности, да?
4: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
5: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: «Просто о джазе» каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
7: Прямо сейчас.
8: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
9: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
11: Из древней столицы Руси, города Владимира.
7: Большая страна. Разное время.
12: Мы продолжаем наш эфир. Иван
13: Фурсов и Борис Петухов.
12: Да. Да, мы в студии по-прежнему. Еще у нас целый час эфира, еще много вопросов обсудим, оценим. И опять же напоминаем вам, что у вас есть возможность связаться с нами. С любого мессенджера вы можете по телефону 8-925-222-99-92 послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать вопросы нашим экспертам. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые работают в нашей стране. Не стесняйтесь, присоединяйтесь, следите за эфиром и участвуйте в нашем эфире.
13: Да, возможностей действительно много. Пожалуйста, будьте такими же активными, как и мы, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну и сейчас отправляемся в Республику Коми, и тема достаточно важная и нужная. Мы очень много об этом говорим, понятное дело, что не всегда, но так или иначе с определенной периодичностью. В общем, в Коми состоялся семинар по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. В Сыктывкаре Республиканского института развития и образования состоялся этот семинар, который способствует противодействию терроризму и экстремизму. Вот сейчас обсудим с Викторией Казаковой, как это все произошло и что обсуждалось. Виктория, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Виктория.
14: Добрый день, коллеги. Да, семинар стал важной площадкой для обмена опытом и знаниями, направленными на обеспечение безопасности общества. В мероприятии приняли участие более 60 представителей образовательных организаций, непосредственно работающих с подрастающим поколением. Сейчас западные кураторы пытаются вербовать наших граждан диверсии. Преступники, как правило, хорошо разбираются в психологии, владеют технологиями манипуляций. И зачастую ищут жертв среди молодежи. Подростки обычно нуждаются в деньгах, их легче запугать и сбить с правильного пути. Как орудуют вербовщики, расскажет организатор семинара, начальник отдела по профилактике терроризма регионального комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владислав Бадер.
15: Целесообразно понять, где могут человека завербовать. Это социальные сети, это мессенджеры, это различные тематические форумы сайтов сети интернет, на площадках многопользовательских игр. Там могут вербовщики пытаться склонить человека к террористической деятельности. Что необходимо помнить родителям? Что молодой человек сейчас может попасть под влияние вербовки очень легко. Противник хитер и использует различные способы воздействия на молодых людей. Будьте внимательны, беседуйте с детьми, старайтесь быть объективными и контраргументировать противника. Если такие ситуации возникают и у вас возникает подозрение, что ребенок попал в сети вербовщика террористической организации.
12: А что же делать родителям, да, в этом случае?
14: Да, вот в этой ситуации, да, важно начать с родителей. Вот сейчас вот почти у каждого подростка есть свой смартфон. Угу. Молодые люди часами сидят в интернете, общаются, знакомятся, да, и всего возраста и неопытности доверчивы, да. Это идеальный вариант для преступников. Молодежь, особенно в переходном возрасте, ведут себя замкнуто, мало общаются с родителями, не делятся проблемами. Вот какие тревожные звоночки сигнализируют о том, что ребенка втянули в махинации, расскажет заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Ольга Литвинова.
16: В перечень некоторых тревожных звоночков, на которые должны обращать внимание родители, это появление дорогостоящих вещей без внятного объяснения, откуда они появились у ребенка, регулярные переводы на карту от незнакомых людей, несколько сим-карт, банковских карт, особенно оформлены на чужие имена, удалил все сети, завел новые аккаунты, постоянно удаляет переписку, часто задерживается допоздна, частые отпрашивания переночевать у друзей, подросток внезапно стал раздражителен, резко меняется настроение, резкая смена круга общения. В комнате появились странные предметы, электронные весы, например, куски малярного скотча, странные свертки. На одежде и руках следы краски, грязи, масла, возможно, термические ожоги. Обычно начинаются такие фразы: это просто подработка, все так делают, тебя это не касается, не лезь, это мое дело и тому подобное. Первая реакция родителей должна быть не крик, не угрозы, иначе ребенок еще больше замкнется в себе и отстранится, а выстроить с ним необходимо спокойный разговор, говорить, что родитель волнуется за него, обязательно обратиться к специалисту. Либо это социальный педагог в учебном заведении, либо сотрудник полиции.
13: Да, ни в коем случае нельзя оставлять такие знаки без внимания.
12: Да, к сожалению, да, и взрослые опять же сейчас находятся в ситуации, когда они, ну, так или иначе зарабатывают деньги для того, чтобы семья жила, и тоже вроде бы как всем не до этого, но тем не менее это очень важно. Обращайте внимание.
14: Да, я, коллеги, можно еще добавить?
12: Конечно, конечно.
14: Да, злоумышленники, они стремятся предлагают быстрый заработок, да, обычно под видом легальной работы, подработать курьером запрещенных веществ, участвовать в диверсиях. И мошенники часто привлекают в свои схемы посредников, подростков, которые по заданию забирают у жертв деньги или выполняют другие преступные действия. Вот таких посредников обычно называют дроперами. Когда готовилась к беседе, познакомилась со статистикой, она оказалась печальной. Ежемесячно дроперами становится 80 тысяч человек в России. На семинаре была озвучена статистика по Республике Коми. К большому сожалению, в динамике наблюдается рост количества преступлений и террористической направленности. Возросло количество молодых людей, задержанных за распространение идеологии терроризма и финансирование террористических организаций. Такая тенденция наблюдается по всей стране. Подростки часто думают, что силу возраста не подлежат ответственности.
12: Да, да, больше того, куратор объясняет им, что у тебя за это ничего не будет.
14: И вот, да, ничего не будет, да, вот именно такими словами. За диверсии к уголовной ответственности привлекаются с 14 лет, за мошеннические действия распространение запрещенных веществ 16 лет. Важно не забывать, что профилактика преступления, она должна начинаться с семьи. Для ребенка семья – это та среда, где складывается его психология, характер, ну и вместе с тем его будущее. Угу. Важно выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы он мог обратиться к вам с любой проблемой, там, переживаниями. И да. как можно меньше проводить время в интернете и больше проводить время вместе.
12: Да, да,
14: да, и чем крепче эти социальные связи в жизни, тем сложнее тому же вербовщику изолировать человека.
12: Конечно.
13: Виктория,
12: конечно.
13: Скажите, пожалуйста, как вот сами участники семинара отреагировали на произошедшее мероприятие, прошедшее?
14: Вы знаете, активно участвовали, делились своими наработками, да, скажем так, да, статистикой, да, ну, статистика я уже озвучила печально, да, способы, да, ну, в первую очередь озвучили, что любую информацию надо проверять, защищать личные данные, да, элементарно, не публиковать там все в сети, да,
12: главное,
14: от любых сомнительных предложений
12: методики,
14: отказываться. И вот эти постулаты,
12: методики есть, они работают, просто их надо правильно направить, как мне кажется, и здесь очень важная роль родителей. Виктория, спасибо большое.
13: Спасибо.
12: Виктория Казакова из Коми была у нас на связи, а там состоялся семинар по вопросам профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи. Прежде всего, сейчас мы переходим к эксперту. Лобарев Вячеслав Александрович.
13: Лобарев.
12: Вячеслав Александрович, извините. Лобарев Вячеслав Александрович, эксперт в области безопасности, руководитель регионального отделения по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД РФ по Юго-Восточному федеральному округу в отставке. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
17: Добрый вечер.
13: Да, но мы с вами периодически об этом говорим, и вот вы один из наших постоянных экспертов в этой области. Вот буквально сегодня мне звонили из военкомата для якобы подтверждения того, что мне нужно явиться для уточнения данных, и мне было интересно, что мне скажет мой собеседник. Сначала вроде бы все шло гладко, что нужно явиться там до такого-то числа, принести все основные документы, а затем он говорит, есть ли у вас, выгружали ли вы свои данные на сайт МВД России для того, чтобы это было подтверждено. И здесь я уже понял, что что-то неладное, я просто бросил трубку, перезвонил в единый пункт призыва и уточнил, нужно ли все это, на что мне ответили, нет, не беспокойтесь, если у вас нет повестки, то и тревожиться совершенно не нужно.
17: Коллеги, ну что можно сказать? На самом деле, на сегодняшний день мошенники находят все новые и новые способы заинтересованности наших граждан в дальнейших действиях. Это вот, как вы сейчас привели пример с военкоматом, это также показания счетчиков, это смена ТСЖ или управляющей компании, это проверка каких-либо показаний, это уже избитая тема с банками и с попыткой помочь. Появляется сейчас и новая история, связанная с предупреждением по поводу БПЛА, соответственно, необходимо будет направить некую смс-ку в МЧС, чтобы проверить, что своевременно работает оповещение. Кстати, новый способ обратить на это внимание. А люди, естественно, в напряжении находятся. Они понимают, что, возможно, от этого зависит их жизнь. И в момент такого вопроса не способны давать критическую оценку сложившейся ситуации. Поэтому мой совет на протяжении долгого времени, в рамках которого мы взаимодействуем с Радио России, остается прежним. Если вы чего-то в этой жизни не ищете и не хотите, кладите, пожалуйста, трубку. Нет смысла продолжать диалог с теми, кто вам звонит инициативно. Если все-таки вас какой-то вопрос заинтересовал, то на открытом сайте, в интернет-пространстве находите телефон, контактные данные той организации, которая вас в моменте заинтересовала, и инициативно сами перезваниваете. И этот телефон должен быть однозначно городской. Никакие префиксы типа 927, 926, 916, что свидетельствует о мобильном телефонном номере.
12: Вячеслав Александрович, вот по поводу таких мероприятий, которые в Коми состоялся, вот такой семинар, насколько вы видите в этом положительный момент, когда все так или иначе причастные к этому люди объединяются вот в одну такую вот семинар-практику?
17: Это точно очень важное событие. Необходимо сказать, что вода точит камень, и кто проинформирован, тот осведомлен, тот вооружен. Поэтому в одной из наших передач я говорил, что необходимо, чтобы из каждого утюга буквально звучали предупреждения и негативные примеры сложившейся ситуации. Для того, чтобы на всех уровнях и взрослые, и дети, и потенциальные жертвы, и старики понимали, что действительно не просто угроза существует, а враг действует среди нас ежедневно, ежеминутно, ежечасно. И поэтому мы обязаны проводить подобные форумы, мероприятия. Вот мы с вами в этой передаче, уже не знаю, наверное, 20-й, это только со мной раз, говорим об этой проблематике. Казалось бы, ну для чего? Ведь сказали же один раз. Нет, это очень важно. Кто-то не услышал нашу передачу, кто-то изначально не придал этому значения. Но у кого-то, у соседей, у друзей, у родственников что-то произошло, и вот сейчас нас слушают очень после этого внимательно. И мы достучимся до каждого гражданина нашей страны, что это зло, и это зло можно предотвратить собственными руками.
12: Да, ну вот тут вопрос вот как раз по молодежи. На молодежь оказывается воздействие, и молодежь — это та самая среда, которая стремится, к сожалению, заработать быстро денег ни за что, и вот новые и новые формы вовлечения появляются. И я бы сейчас хотел сказать об мере ответственности за подобного рода вещи.
13: Напомнить.
12: Да, напомнить, насколько все серьезно, да, Вячеслав Александрович?
17: Ну, понимаем, что в зависимости от того, что совершает молодой человек, в принципе, за многие подобные вещи ответственность наступает как раз-таки с 14 лет. Я там слышал комментарии предыдущего коллеги, где-то с 16, в зависимости от обстоятельств,
12: ну,
17: на
12: да,
17: самом
12: да.
17: деле,
12: по наиболее тяжким моментам,
17: конечно, с 14 лет. Поэтому все увещевания мошенников и вербовщиков о том, что не переживай, тебе за это ничего не будет, будет. Но даже если ребенку 13 лет и он что-то совершил, то ответственность гражданско-правовая будет распространяться уже на его родителей. Угу. Поэтому в любом случае последствия подобных действий, вне зависимости от возраста ребенка, всегда наступят. Весь акцент уголовно-правовое, гражданско-правовое, материальное, административное ответственность – это на самом деле, это уже нюансы. Надо понимать каждому маленькому человеку, что ответственность будет, и поэтому нельзя этого делать.
12: И главное, ответственность будет, и если он поджег релейный шкаф, и если он собирался его поджечь.
13: Да, предатели не любят с обеих сторон.
17: Совершенно. Это называется покушение на преступление, либо подготовка к совершению преступления. Это все так называемые стадии совершения преступления. И в зависимости от этой стадии, если мы говорим об уголовной ответственности, разная мера ответственности. Но поверьте, дорогие радиослушатели, она настолько незначительна, эта разная мера, что и покушение, и подготовка, и сам факт оконченного состава – это очень неприятные последствия. И можно получить лишение свободы 2, 3, 5, 7, 10 лет, 15. И от того, что эта стадия незавершенная, и будет вам условно, извините, не 15 лет, а 13, ну, это уже,
12: да,
17: так сказать, большая беда,
12: главное,
17: и жизнь перечеркнута.
12: Даже если вас поставят на учет в правоохранительных органах, это тоже может существенно изменить вашу жизнь и повлиять на все остальное. Даже если...
17: в сегодняшних реалиях тоже, скажу для наших радиослушателей, если ваш ребенок или вы, ребенок, слушающий нас, вы попадаете на учет в органы Министерства внутренних дел, то, скорее всего, ни в какую крупную серьезную организацию вы не пойдете работать. Потому что службы безопасности этих организаций очень трепетно относятся к тому, кто работает в их коллективе. И они, если такой человек на учете в МВД стоял, как правило, не берут свои коллективы этих людей.
12: Да,
17: поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны.
12: Я думаю, и в образовательные учреждения тоже существует некий такой отсев.
13: Вячеслав Александрович, вот у нас не так уж много времени остается, но хотелось бы немного вернуться к нашему разговору изначальному, что мы говорили о семинаре, прошедшем в Республике Коми. Обладаете ли вы статистикой либо информацией, вот в каких регионах сложнее работать с молодежью и почему, вот в плане профилактики экстремизма и терроризма?
17: Нет, честно говоря, сейчас вот такую статистику я даже не видел, хотя я, в общем-то, специализируюсь на этих темах, да.
13: Ну бог с ним.
17: Так вот, да, подсвечивать сейчас и подставлять коллег-губернаторов не очень бы хотелось, но я думаю, что это как раз-таки повод для местных органов власти услышать нас и задуматься, а что они сделали для того, чтобы в их зонах ответственности в этом плане наступил порядок и образовательный процесс. А вот следующие разы, когда мы будем встречаться, возможно, мы такую статистику поднимем, озвучим, ну и тогда кому-то будет не очень хорошо.
12: Обязательно, потому что действительно, так или иначе, это ответственность администрации, потому что я бы даже ввел, если это сейчас до сих пор не введено, в качестве KPI, оценки деятельности губернатора, именно вот эти проблемы я бы ввел тоже в меру ответственности, потому что если в каком-то регионе очень много подозрительных таких случаев, то, наверное, какая-то работа не ведется.
13: Ну да, и нужно внимание обращать. Лобарев Вячеслав Александрович был у нас на связи, наш один из постоянных экспертов, эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД Российской Федерации по Южно-Федеральному округу в отставке. Спасибо вам большое.
12: Спасибо.
13: За такие, да, ценные и дельные советы, которые так или иначе остаются актуальными,
12: да,
13: всегда и не меняются.
12: Люди, будьте бдительны.
13: Да, и будьте осторожны, пожалуйста, берегите себя и своих близких, потому что они тоже могут пострадать по вашей глупости.
18: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
19: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
7: Большая страна, разное время.
13: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают для вас программу «Разное время». Мы говорим о том, чем живет наша страна, поэтому и называется «Разное время». И сейчас, после Коми, мы отправляемся в Калугу и поговорим тоже о важной теме, к которой часто обращаемся, и наши коллеги обращаются. И нас привлекла следующая новость о том, что в Калуге запустили первую в стране школу вождения электросамокатов.
12: Наконец-то.
13: Свершилось.
12: Я всячески приветствую эту ситуацию. Я бы еще и выдавал какие-то документы.
13: Да, или пометку в правах.
12: Да, по окончанию этого занятия. Но, тем не менее, как все это устроено, расскажет Дмитрий Хрусталев. Дмитрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Дмитрий.
20: Здравствуйте, коллеги. Ну, действительно, в Калуге уже не первый год ломают голову над тем, как вписать электросамокаты в городскую жизнь. Ну, в отличие от других городов страны, где пошли кардинальным путем и попросту запретили использование так называемых средств индивидуальной мобильности, власти Калуги решили пойти мягким путем, то есть путем разъяснения и демонстрации того, как правильно вести себя на электросамокате в городской повседневности, будь то проезжая часть или зона тротуаров. Надо сказать, что идея эта вызревала уже не первый год, но до реализации не доходило по двум причинам. Во-первых, не было необходимой и безопасной инфраструктуры. Благодаря благоустройству набережной Ячинского водохранилища она появилась. То есть появились выделенные полосы, где разделение потоков пешеходов и вот любителей двухколесного транспорта. А во-вторых, не было нужного инвентаря. То есть попросту электросамокатов, на которых можно было бы демонстрировать, как себя правильно вести. В этом году, как говорится, все звезды сошлись, и все это преобразовалось в первую действительно в стране школу вождения так называемых ТИМов. И надо сказать, что своевременно, потому что если верить начальнику областного отдела ГАИ Александру Шраю, то ситуация, ну, скажем так, складывается с каждым годом все более сложно, потому что самокатов появляется все больше на улицах, плотность потока увеличивается, а, соответственно, растет и аварийность. Я предлагаю послушать.
21: В настоящее время на территории города Калуги свою деятельность осуществляет одна кикшеринговая компания. Самокатов у них порядка 600 единиц насчитывается. За 2025 год с участием СИМ у нас зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 6 человек, четверо из них несовершеннолетние. К сожалению, в этом году мы фиксируем уже 3 факта таких ДТП, в которых 4 человека пострадало. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий такого вида являются движение по дороге, когда есть возможность двигаться по тротуару, а также, когда люди не спешиваются на пешеходных переходах.
13: Да, Дмитрий, продолжайте.
20: Первое занятие в школе прошло в минувший четверг, несмотря на достаточно ненастную погоду, а буквально за час до начала мастер-класса прошел достаточно сильный такой ливень, пришло порядка 40 человек, в основе своей это молодежь, быть может, в более благоприятную погоду было бы больше, но, как говорится, первый блин не вышел комом. Само занятие, оно состоит из двух частей, это теория. И, соответственно, закрепление на практике, то есть демонстрация.
12: Дмитрий, а кто организатор этого всего мероприятия?
20: Организаторами выступили власти города, госавтоинспекция, ну, вот городской отдел, его начальник, о котором я упоминал, а также кикшеринговая компания. Собственно, она и предоставила инвентарь для того, чтобы это занятие состоялось. Ну, можно сказать, подвести итог. Первый, проект заработал, он будет действовать сезонно до конца лета, до начала осени. Собственно, как у нас кикшеринг работать начинает, так, собственно говоря, эта школа и будет приступать к своей работе на перспективу. Но это только первый пробный камень. Получится, не получится, еще пока не ясно, хотя есть уже планы о том, чтобы наполнить эти занятия, ну, скажем так, больше интерактива добавить в них, то есть элементы шоу, какие-то конкурсы, поскольку, ну, основными пользователями является молодежь.
12: Ну да, прохождение всяких маршрутов, там, не знаю, да, акробатика
20: какая-то. Да, что-то такое конкурсно-развлекательное, но при этом с пользой для дела. Ну, вот что касается более кардинальных мер, о которых я упоминал в начале, ну, то есть запретить, допустим, кикшеринг или ограничить по максимуму локаций, где используются эти электросамокаты, то в городе пока относятся к этому с осторожностью. Замначальник управления городского хозяйства Татьяна Арен, с которой я пообщался, говорит, что мы пока посмотрим, изучим опыт других, а потом примем решение.
12: Давайте послушаем.
0: Конечно, следим за ситуацией. Самый первый год были уже города, которые приняли такие кардинальные решения. К сожалению, нормативной базы, которая дает возможность безапелляционно прекратить работу данного бизнеса, вообще кикшеринга в целом, ее нет. То есть это решение можно оспорить. В свою очередь, давайте не будем забывать, что самокатами пользуются не только коммерческими, очень много пользователей, которые имеют свои личные самокаты. И если мы посмотрим на статистику происшествий, которые происходят, это не всегда вопрос, связанный с кикшерингом коммерческим. Поэтому здесь вопрос такой всеобъемлющий. Смотрим, консультируемся, общаемся с другими городами.
12: Ну да, это понятно. Вот эти вот прохождения вот этих двух сил и харибы, между которыми должно быть правильное решение принято, очень да такой сложный вопрос. С одной стороны, люди, которые не используют эти средства, они очень возмущены, что по тротуарам мчатся вот эти ребята и заведомо создают всякие проблемы. С другой стороны, люди, которые привыкли к этому, для них это обычное дело.
13: Да, ну они, скорее всего, пользуются, поэтому им привычнее.
12: Поэтому, да, мы благодарим Дмитрия Хрусталёва из Калуги, где вот первая школа такая открылась, при этом совершенно все на безвозмездной основе. И передаем слово Ксении Эрдман, главе Ассоциации операторов микромобильности. Ксения, здравствуйте.
13: Добрый день, Ксения.
1: Да, добрый вечер.
12: Да, вот коллеги. Да, вот такая инициатива в Калуге. Как вы к ней относитесь?
1: Да, в целом нет в этом на самом деле какого-то ноу-хау. Прекрасно, что это проводится и в том числе в Калуге. Операторы из сезона в сезон проводят такие популяризационные мероприятия и там, в каких-то общественных местах, как правило, это либо парки, либо какие-то оживленные улицы, и в школьных учреждениях, и в вузах, и в СУЗах. Вот, и в целом, ну, надо понимать, что вот этот вот обучающий, да, пласт работы, который там говорит о правилах вождения, да, о неком понятии этичного вождения, что чуть шире, да, не все нюансы прописаны в правилах,
12: это,
1: но
12: да.
1: Там условно мы знаем, да, как поблагодарить, например, человека, который тебя там пропустил в потоке машин, да, и ну вот это некая этика, которая не прописана, вот здесь ровно то же самое. Поэтому я в максимально поддерживаю эти инициативы, и особенно в сезон, когда действительно возвращается тема симов, и люди, новые пользователи, хотят попробовать этот вид транспорта там по разным причинам. Старые пользователи хотят освежить знания и почувствовать себя на первой поездке более уверенно, может быть, узнать о каких-то изменениях, например, в теории, если она появилась. Mm-hmm. Поэтому здорово, что операторы это проводят. Еще более здорово, что муниципалитеты и силовые структуры поддерживают эти инициативы, потому что, ну, все-таки одна из основных составляющих все-таки безопасности в рамках управления СИМом, это, конечно, знание правил и их соблюдение.
12: Да, да, прежде всего. И второй вопрос. Как вы относитесь к запретам, которые сейчас в ряде городов вводятся где-то повсеместно, а где-то в отдельных районах?
1: Вы знаете, на самом деле такая история... Ну, давайте сначала на основной вопрос. Да, конечно, угу. Я к любым запретам, тем более таким, которые больше похожи на некую такую резкую меру, нежели оправданное решение.
12: Да, под названием «Мы не знаем, да. мы не знаем, что делать, давайте
1: да,
12: запретим».
1: Да, да, вот именно так это и называется, спасибо. Угу. Вот, я, конечно, отношусь отрицательно, я просто слушателям нашим напомню, что там более чем в 200 городах кикшеринг работает ну, спокойно, в полном согласии с муниципалитетами. Действительно, да, те города, которые не знают, как с этим разобраться, они запрещают в такой резкой форме, но на самом деле очень часто все откатывается назад, и если мы сейчас говорим про города Московской области...
12: Потому что это против законодательства, во-первых, да?
1: И в том числе поэтому, да. И в том числе поэтому, как сказал вот юрист, которая общалась с вами до меня, действительно, так и есть. Вот. Ну и в целом я думаю, что мне хочется точнее верить, что все-таки они еще прислушиваются к зрителям, потому что я знаю, что зрители, когда вот эти запреты возникали по цепочке в подмосковных городах, жители писали в администрацию с просьбой, ну, как бы объяснить, почему так складывается ситуация, потому что для многих это, по сути, чуть ли не единственный способ добраться до каких-то транспортных узлов.
12: Да, до станции, до метро доехать.
1: Да, у нас же очень часто строят, да, какие-то ЖК, и либо не успевают, либо забывают подвести к ним, да, какие-то маршруты
12: общественный
1: транспорта.
12: Общественный транспорт, да.
1: Да, да, да. Поэтому в целом это вот, ну, я на самом деле живу в таком же ЖК, и у меня хоть и успели подвести, да, но все равно я очень часто езжу на СИМе до метро, потому что пешком идти очень долго. Вот, поэтому, ну, в целом, на самом деле, вот как-то прям чтобы резко, в двух городах мы вот какие-то более или менее запреты на территории России наблюдаем. Есть вот пара городов, Елабуга и Солнечногорск, где никогда не было кикшеринга, но они решили его тоже запретить на всякий случай. Вот, и я и тоже очень много об этом СМИ говорили, вот кто не знал, что действительно там никогда операторы не работали. Вот, возможно, знаете, это такая попытка влететь в повестку информационную, что тоже там для многих является важным. Но в целом, в любом случае, вот в городах присутствия, как правило, муниципалитеты, власть понимают, зачем городу нужен кикшеринг, и относятся к нему, ну, более взвешенно,
12: да, Ксения,
1: нежели...
12: По-моему, все-таки запрещать ничего не стоит, но нужно усилить контроль.
13: Да, как нам повысить безопасность движения?
12: Как повысить социальную ответственность вот этих ребят, которые вдвоем, втроем катаются на...
13: И при всем при этом несовершеннолетним же нельзя арендовывать кикшеринг.
12: Как они обходят это все?
1: Опять по частям буду отвечать. Здесь с вами абсолютно согласна. Я считаю, что нам нужно все-таки внедрять какую-то систему государственного надзора и контроля, потому что вот то, что сейчас происходит со стороны бизнеса, все равно это такая штука в рамках штрафа, точнее, в рамках нарушения внутренней оферты сервиса. Ну, я не буду сейчас давать идеи, да, но их там можно обойти определенным образом, в отличие от штрафа в рамках КУАПа. Поэтому я все-таки надеюсь и верю, что у нас и штрафы в рамках КУАПа будут увеличены, и мы сможем наладить фото-видеофиксацию все-таки по аналогии с автомобилями. И уже, коль скоро там ГОСТ на номера даже появился, да, и мы и частные СИМы будем регистрировать, да, и отслеживать нарушения.
12: И СИМ, и СИМ, и прокатных... и СИМ без номера сразу же будет вызывать нарушения, да?
1: Да, да, так и есть, да, да, да. Вот, и размер штрафов, да, должен быть тоже сопоставим, да, потому что сейчас там вот от 800 до 1500 рублей, ну, мне кажется, что там в размере стоимости частного СИМа или, знаете, в размере пользования самой услугой, ну, это такая сумма несущественная, незначительная.
12: Ксения,
1: вот, да.
12: Спасибо вам большое. Время, к сожалению, закончилось. Да. Еще большое. Наверняка встретимся. Ксения Эрдман, глава Ассоциации операторов микромобильности. Рассказали мы о инициативе, которая в Калуге прошла, где начали учить кататься на самокатах. И Ксения тоже подтвердила нам вот эту обязательность выполнения ряда правил, которые необходимы.
13: Обязательно.
19: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
3: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
22: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
19: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
12: Именно так, отдыхаем в России, но отдыхаем все более и более разнообразно.
13: И экзотически.
12: Разнообразнее и экзотически. Мы сейчас не говорим о поездках в какие-то интересные природные места,
13: да,
12: одинокие там, или еще что-то. Мы говорим о самом, самой сущности туризма, и активнее всего в России развивается сейчас нишевый туризм. А это может быть сонный, соло-туризм, медицинский туризм.
13: Мне кажется, масса-масса,
12: да,
13: чего еще.
12: Да, да, стоматологический, например, тоже люди едут. И вот об этих тенденциях мы бы хотели сегодня поговорить с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым. Алексей, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Алексей.
23: Здравствуйте, здравствуйте.
12: Да, расскажите, пожалуйста, какие новые виды туризма появились в последнее время вот с точки зрения исключений из огромных больших правил?
13: Да.
23: Ну, вы знаете, скорее они массовыми-то не стали, но появляется все больше и больше интерес к авторским турам. Это всегда было, но сейчас такие какие-то эксклюзивные направления, где люди с новым запросом на поиск каких-то новых впечатлений ищут для себя новые направления. Не едут в раскрученные туристические дестинации, а выбирают для себя поездку, например, в Хакасию, ИТВУ. Выбирают поездки для соло-туризма. Часто сейчас, как за границей, раньше очень развит этот вид туризма. У нас только сейчас он начинается сонный туризм.
13: Что подразумевает?
12: Что это такое? Приехать в какое-то красивое, спокойное место и там поспать?
23: Да, да, просто отдохнуть, поспать, насладиться видами из окна, посидеть у камина, И, как правило, вообще никаких ни экскурсий, программ, ничего такого нет. Просто люди отдыхают, просыпаются, приводят себя в порядок.
12: При этом выключаются наверняка мобильные средства всякие, да, тоже бывают такие программы.
13: Но обязательно ли быть при этом одному, если он называется соло, или, например, можно в семейной паре приехать?
23: Нет, есть соло-туризм, где паришься сам, ага, и отдыхаешь сам. Есть тот, кто ездит сонный туризм тоже в одиночку, есть те, кто ездит семьями. В целом это, как правило, касается тех, кто сейчас высокий уровень выгорания, либо молодежи, альфа и зумеры, либо люди серебряного возраста, те, кто просто пытаются как-то набраться энергии, набраться
12: сил. И отдохнуть от этой безумной жизни, да, что называется.
23: Да, тревожности много, да, неопределенности, поэтому люди выбирают для себя направление, куда бы поехать, и просто отключиться от повседневности. У нас всегда говорят о гастрономическом туризме, но это на самом деле туризм гастрономов, то есть людей-гурманов, людей, понимающих еде, понимающих специалитетов. Он только-только сейчас развивается в России благодаря виноделию и виноградарству, которые стали серьезным сегментом в развитии туризма в нашей стране. Это, конечно же, юг России, здесь Крым.

0: последнее время, когда уже осталось не одна, две путевки, а когда уже люди начали выбирать несколько таких направлений. И вот посмотрите на Кольский полуостров.
1: Это, например, просто. Я удивляюсь, что там еще вообще какие-то уголки нетронутые остались, потому что столько людей туда едут.
0: Да, и знаете, это не только за северным сиянием, как раньше.
1: Да.
0: Теперь еще едут и просто отдохнуть в глэмпинге. Едут,
1: конечно же,
0: выполнять поручения президента по демографии.
1: Да, да. Териберка, конечно же, понятно, и все это раскручено, но тем не менее там еще притягательных мест огромное количество, которые вот именно могут дать, с одной стороны, такое ощущение полного безвремени, да, с другой стороны, находится около, ну, достаточно каких-то мест, где есть все необходимые инфраструктурные, как бы, вещи.
2: Но мне вот интересно, что такое медицинский туризм? Это вообще какое-то что-то сверхновое, как будто бы?
1: Да нет, это достаточно старая история, когда люди ездят вставлять зубы в Белоруссию.
2: И называют это туризмом.
1: Да, да, да, именно так, да, Алексей?
0: Есть несколько разновидностей у этого медицинского туризма. Он в целом тоже к нам пришел с Запада, где осознанные наблюдение за своим здоровьем, чекапы являются обязательными, являются культурой. То есть не тогда, когда почки отвалились, пить боржоми, а следить за своим здоровьем заранее. И вот это в целом, посмотрите, сегодня тренд на здоровый образ жизни, да, на продление жизни, на wellness, well-being. Все это вот такое, вроде бы, как бы не наше, да, но сейчас постепенно...
1: Да.
0: Моложе становится конкурс.
1: Я в прошлом году был на Байкале, да, там огромное количество предложений вот по поводу именно медицинского, так называемого, нетрадиционного туризма, да.
0: Смотрите, просто, например, поехать в Кировскую область, полечить зубы, в 5 раз дешевле, чем в Москве.
1: Да, да.
0: Люди едут полечить зубы, заодно путешествуют
1: посмотреть
0: по Кировской области.
1: Да.
0: Второе, кто-то едет, например, на операцию, допустим, в Тюмень, или в Липецк, в их известные медицинские центры, в которых они могут пройти какое-то лечение или сделать операцию, и прямо в медицинских центрах созданы экскурсионные подразделения, которые в свободное время, по возможности, для туриста организовывают ему экскурсию по городу, посещение ресторанов, какие-то гастрономические впечатления, специалитеты и так далее.
2: Алексей, ну а в таком случае, если, например, будет большой наплыв туристов в регионы для поддержания своего здоровья, не повысятся ли цены на те или иные услуги?
0: Я думаю, что с учетом того, что он массовым не становится, это экологическая, например, составляющая, она в значительной степени сегодня там, ну, распределена по регионам. Кто-то едет в Красноярский край на плато Путораны, да?
1: Да-да-да.
0: Не массовое направление. Кто-то на Камчатку достаточно, там, не близко, да? И это тоже это массовым не станет.
1: Кто-то в Рязанский лес, например, наоборот, да? Вот есть такие тоже программы, когда недалеко даже от Москвы еще под это подкладывается некая мифологическая история с кикимерами и прочими вещами. Да. Это тоже привлекательный момент для городских жителей, как мне кажется.
0: Да, если мы с вами смотрели раньше на горные курорты, как на горнолыжку, на спорт, то сегодня горные курорты очень крутые, получили толчок в развитии хайкинга и трекинга.
1: Да, да, палка в руки и пошел, да, с рюкзаком.
0: Возвращаемся к советскому прошлому, да, походам.
1: Да,
2: экспедиции.
0: Всей семьей, с рюкзаками,
1: с гитарой, со всеми делами. И действительно, этот вот он парадоксальным образом повторяется, эта история, когда, я помню прекрасно еще вот это время, когда бороду отращивали и уходили в свитерах, да, по тем или иным маршрутам. Сейчас тоже такая тенденция и есть, когда люди, ну, знакомые объединяются и выезжают, вот, да, действительно, без дополнительных каких-то ожиданий комфорта, да, и еще чего-то, а именно пожить вот такой жизнью, чтобы...
2: Дикой.
1: Да, чтобы потом вернуться в комфорт и понять, насколько это серьезно.
2: Ну, и мне кажется, тоже себя можно проверить, свои силы, свой дух, на что ты вообще годишься, и как бы...
1: Но тут главное
2: где-то замотивировать
1: не
2: себя,
1: переусердствовать,
2: ну,
1: да.
2: Тоже важно.
1: Сразу не стоит отправляться на сплав по Енисею,

0: все-таки надо рассчитывать свои вещи. И Алексей Волков, я думаю, подтвердит, обязательно указывать маршрут, куда вы идете, да, Алексей?
1: Обязательно указывать. Да. И более того, сегодня государство занимается легализацией турбизнеса, туристическим продуктом, теперь занимаются только туроператоры. И...
0: Ну да, порядок здесь будет, я думаю, наведен. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, был у нас на связи. Говорили мы о разных видах нишевого туризма.
2: Туризма, необычного.
0: Да? И я думаю, их количество будет только увеличиваться. Ну а мы прощаемся с вами. Всего доброго.
2: Борис Петхов, Иван Фурсов. До свидания.
3: Разное время. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
9: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: МЧС информирует.
12: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
13: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Реклама. Московское время 18 часов.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Традиционные семейные ценности объединяют российское общество. Российские войска усилиями группировки войск «Юг» взяли под контроль Тихоновку в ДНР. И североатлантический циклон покидает московский регион. Далее подробнее. Власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности, заявил Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. Президент отметил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество.
2: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем. Изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Вот эта поддержка все. Все это правильно я говорю. Вижу, что со мной согласны. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать.
1: Владимир Путин также отметил, что число многодетных семей в России растет, и это отрадно. Российские войска усилиями группировки войск «Юг» взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. За минувшие сутки южная группировка поразила живую силу и технику противника в ДНР. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении оборонного ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Также в течение суток российские военные поразили цеха производства и площадки запуска украинских беспилотников, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Владимир Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании Высшей комиссии АЭС. Ну а в ходе сегодняшнего брифинга представитель Кремля, комментируя информацию о якобы возможной отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметил, что такие решения, как правило, симметричны.
3: Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз оказывает давление на власти Сербии, требуя сократить количество выдаваемых гражданам России видов на жительство с 2022 года. Брюссель считает этот вопрос одним из важнейших, заявил посол России в Сербии. Иран и Оман продолжают работу над соглашением об управлении Ормузским проливом, несмотря на давление, оказываемое США на Маскат. Об этом сообщил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики. Как подчеркнул иранский депутат, только Иран и Оман могут решать, как им распоряжаться Ормузским проливом, и никакая другая сторона не имеет права вмешиваться в этот процесс. Ранее корпус Стражи Исламской Революции сообщил, что его силы атаковали авиабазу, которая использовалась вооруженными силами США для атаки на иранский остров Сирик, что на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива. Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. До конца суток 1 июня, а также ночью и днем 2 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении. Спасатели призывают граждан быть внимательными при непогоде. Североатлантический циклон, под влиянием которого находится Московский регион, постепенно уходит дальше на восток. В Москве первый летний день отметится облачной погодой, небольшими дождями, но постепенно в мегаполисе воздух начнет прогреваться до июньских показателей, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в течение недели в Москве значимых осадков не ожидается. К выходным воздух будет прогреваться до показателей климатической нормы календаря. По долгосрочным прогнозам, июнь в центральной части России будет нормальным.
4: В течение недели в Москве каких-то значимых осадков не ожидается. В основном, конечно, это уже более-менее сухая погода. И по ночам будет не прохладнее плюс 10-13, а в дневное время воздух будет прогреваться от плюс 18 до плюс 23, ну и к выходным уже 20-25, а это соответствует климатической норме календаря. Ну и по долгосрочным прогнозам июнь в Центральной России будет нормальным, то есть соответствует климатической норме. Напомню, что для Москвы норма ночная – это около 11,5 градусов, ну и дневная – плюс 21,7. Ну и по осадкам все близко к норме, там может быть незначительный недобор в 10%, это в рамках статистической погрешности. Так что июнь у нас, наступивший июнь, будет вполне себе комфортный, без эксцессов.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года три россиянки пробились в четвертьфинал на открытом чемпионате Франции. Сегодня в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а 22-я сейная Анна Калинская представительницу Австрии, экс-россиянку Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кырстей. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон. Об этом заявил агент Тимур Гурцкая. А издание «Оргуло Рохо» сообщает о том, что Барко продолжит карьеру в клубе «Индепендьенте». Аргентинская команда планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа. Руководство «Индепендьенте» уверяет, что переговоры находятся на очень продвинутой стадии, а финансовый аспект не является препятствием. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов. Однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего футболиста не выходил. Команда «КамАЗ-Мастер» одержала победу на международном ралли «Такла-Макан» в Китае, которое стало для нее первым крупным международным стартом за последние 4 года. Экипаж Богдана Каримова занял первое место, а Алмаз Ахмедов финишировал вторым. Третьим стал еще один российский экипаж команды «Урал-Моторспорт» Юрия Наймана. В завершении хоккея Александр Андреевский продолжит работу в качестве главного тренера «Амура» и возглавит обновленный штаб команды. Новым генеральным менеджером «Амура» назначен Никита Точицкий. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске на 2 июня дождь плюс 19, в Новосибирске пасмурно плюс 26, в Екатеринбурге небольшой дождь плюс 20, в Кургане небольшой дождь плюс 23, во Владимире небольшой дождь плюс 19, в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями 18 градусов тепла, в Ростове-на-Дону ясный плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Ветер западный 2,5 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: 18:10 на наших студийных. Всем здравствуйте. Вечерний радиоканал «Говорит Орел» начинает свое вещание на волнах главной станции страны. 102.3 в Орле, 92 в Ливнах. Григорий Николаев у микрофона, Наталья Филиппова, звукорежиссер. Сегодня у нас с вами понедельник, 1 июня. Я немножко не в форме, к сожалению, но бросить вас я не мог, поэтому сегодня обязательно эфир проведем. У нас будут очень интересные гости, с которыми вы, кстати, ранее были знакомы. Это ансамбль «Вербена», фольклорный, музыкальный, Екатерина Владимировна Тулупова, художественный руководитель, обязательно придет, расскажет нам о своих последних событиях из жизни коллектива. Обязательно расскажет, послушаем музыку, ну и вообще узнаем, чем живет сейчас народная культура на Орловщине. Естественно, сегодня у нас с вами День защиты детей. Честно говоря, в детстве это был вообще один из моих любимых праздников. Меня мама всегда на этот праздник в детский парк водила. Поэтому как мне не вспомнить свои детские годы и, в общем-то, поздравить тоже всех причастных. Губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков поздравил ребят с Днем защиты детей. Написал, что в этот летний сезон на территории региона мальчишек и девчонок примут 264 оздоровительных учреждения, в том числе 11 загородных лагерей. В центре внимания ребята из 7 участников специальной военной операции. Глава региона пожелал всем орловским детям с пользой провести летние дни. Пусть это время будет наполнено дружбой, яркими эмоциями и впечатлениями. Ну, а нам остается, по крайней мере, мне только присоединиться к этим словам. Называется «Не добавить, не убавить». Пока будут новости с Юрием Левиным, никуда не уходите, скоро вернемся.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин. В этом выпуске. Орловщина будет преображаться в рамках единого дизайн-проекта. Летом в Парке Победы города Орла будут проводить бесплатные тренировки для всех желающих. Орловские школьники начали сдавать ЕГЭ. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор области Андрей Клычков сообщил, что в общей сложности на всех площадках региона Троицу отметили около 30 тысяч орловцев. На заседании правительства области он отметил слаженную работу правоохранительных органов по обеспечению безопасности и правопорядка.
2: Если касается и ГАИ, и личного состава, и Росгвардия была повсюду, все очень корректно, спокойно. Мне даже понравилось, что ГАИ, обеспечивая, всех поздравил вас с праздником, я впервые такой радушие со стороны сотрудников ГАИ слышал, когда люди прям кланяются сотрудникам ГАИ, которые благодарят их за то, что они корректно ко всему относятся. Дорогие друзья, рад, что у всех было хорошее настроение. И вот эту орловскую традицию, я не знаю, в других регионах она отмечается, но для Орловщины это особый праздник с особой историей, душой. И нам нужно сохранять эти традиции. Хотел бы, чтобы улыбка на лицах людей была в этот день и радость, действительно, мы поддерживали.
1: Орловщина будет преображаться в рамках единого дизайн-проекта. Такое поручение на заседании регионального правительства дал губернатор. По словам Андрея Клычкова, нужен дизайн, который будет связывать общественные пространства региона в единый ансамбль. Нужен единый архитектурный код территории области с разбивкой по муниципальным образованиям. Радостно, звонко, тепло прошел День защиты детей в Орловской области. Губернатор с утра поздравил с главным праздником детства. Интересные мероприятия прошли повсеместно. Центром притяжения, как всегда, стал детский парк областного центра. Сотрудники силовых ведомств сделали все для того, чтобы праздник запомнился. Подробности расскажет руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
3: Началось долгожданное лето. Особенно его прихода ждали, конечно, дети, особенно у тех, у которых сейчас каникулы. Впереди 3 месяца беззаботного отдыха, а вот для взрослых это, конечно, время, когда они очень беспокоятся за детей, чтобы с ними все было в порядке. Именно поэтому сотрудники МЧС вместе со своими коллегами из других силовых ведомств и с волонтерами решили организовать акцию традиционную «Мои безопасные каникулы» и «Мы за безопасное детство». В детском парке работало несколько интерактивных площадок, на которых дети смогли узнать, как не потеряться в лесу или в городе, каким образом можно реанимировать человека, как спасти человека на воде и как не попасть в неприятности около водной глади. Кроме этого, была достаточно яркая выставка пожарной и спасательной техники. Ребята смогли попробовать себя в роли пожарного. Впервые мы организовали и сымитировали дымокамеру для детей. Конечно, использовали театральный дым для того, чтобы это было безопасно. Каждый из смельчаков попробовал надеть аппарат дыхательный и спасти условного пострадавшего, роль которого выполняла игрушка, кошка. В этом году в акции приняли участие сотрудники Росгвардии, которые показали свою технику, оборудование. И такой кульминацией нашего праздника стала кадетская зорница. К нам пришли в гости замечательные ребята из города Орла и Орловского округа, которые показали все свои умения, и соревнование превратилось скорее в настоящий праздник безопасности. Недовольных не было точно. Самое главное и для сотрудников МЧС, Росгвардии, ГАИ, волонтеров, спасателей, добровольцев, чтобы каждый из детей, который побывал на этой акции, запомнил самые важные правила безопасности, а в случае реальной беды смог ими воспользоваться. Мы уверены, что лето должно пройти без опасности для наших детей.
1: Подобные мероприятия будут проходить в летних лагерях по всей области в течение всех каникул. Также первый летний день ознаменовал начало основного периода ЕГЭ 2026 года. Экзамены по выбору, литературу, химию, историю в регионе сдавали 1142 выпускника. ЕГЭ по истории выбрали для сдачи 494 человека, по литературе 139, по химии 509. Экзамены проходили в 18 пунктах на базе школ. Для участников с ограниченными возможностями здоровья организованы 7 пунктов на дому. Результаты будут известны не позднее 16 июня текущего года. Вниманию водителей! Федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону плюс 7 48 62 75 07 69 плюс 7 48 62 75 07 69. Продолжаем выпуск. В Орле в Парке Победы будут проводить бесплатные тренировки для всех желающих. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Лето. Движение. Жизнь». Как сообщили в сообществе «Орел фестивальный», спортивные занятия будут проводить тренеры в течение всего лета по пятницам с 18 часов. Орловцы смогут поучаствовать в занятиях по йоге, пилатесу, общей физической подготовке и социальным танцам. Следить за расписанием можно в социальных сетях, в сообществе «Парк Победы». Далее о других новостях спорта и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Уроженец Ливен выиграл Кубок Харламова по хоккею. Ильяс Магомедсултанов в молодежной хоккейной лиге выступает за Ярославский «Локомотив». В финальной серии клуб Ливенца переиграл столичный «Спартак» 4-2. По информации ресурса провинция «Ливны Спорт», Ильяс впервые встал на коньки в Ливнах. Азы хоккея Магомедсултанов постигал в Воронеже. В 15 лет переехал в Ярослав и уже в 17 лет дебютировал в молодежной хоккейной лиге. Футболисты АГУ имени Тургенева набрали первое очко в национальной студенческой футбольной лиге. Наша команда провела 3 матча в Ростове-на-Дону. В первой игре соперником Орел ГУ стал петербургский СПБГУ. Наша команда проиграла с минимальным счетом 0-1. Матч с симферопольским КФУ завершился ничьей 1-1. В завершающем матче игрового тура Орел ГУ встречался с ростовским ЮФУ и уступил также с минимальным счетом 0-1. Орел ГУ занимает последнюю 16-ю строчку турнирной таблицы. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле области переменная облачность, без осадков. Ночью 9 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов. Ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
0: Реклама.
5: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
0: Реклама. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
9: 18.22. С возвращением и вас, и нас. Вечерний радиоканал «Говорит Орел» продолжает свое вещание на волнах главной станции страны. Григорий Николаев у микрофона, Наталья Филиппова. Звукорежиссер помогает мне. Вот такой скромной командой проводим мы День защиты детей, впрочем, и как всегда. Как и обещал, сегодня у нас с вами будет музыкально-народная такая тема с нашими добрыми друзьями. Уже можно сказать, встречаемся, фольклорный ансамбль «Вербен». У нас сегодня в гостях руководитель образцового, я подчеркну, это первый раз не упомянул, фольклорного ансамбля Екатерина Владимировна Тулупова. Екатерина, добрый вечер.
10: Здравствуйте, добрый вечер.
9: И солистка Елена Косарева. Лена, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Спасибо большое, что нашли время и пришли. Вы, можно сказать, к нам сейчас с пылу жару приехали, потому что поездки одна за одной были. Но главная у нас с вами тема – это конкурс, который был в братском для нас городе, в соседней Туле, 14-й, если не ошибаюсь, да, конкурс, угу, который назывался «Песни Родины Льва Николаевича Толстого». И вы там стали лауреатами. Первое место заняли,
10: лауреатами, да? Лауреатами, да, первой степени.
9: Вот, это мы пообщались. Я потому что в вокальных конкурсах и в народных не сведущ слишком, но мне пояснили, что это очень серьезное мероприятие. Там прям строго-строго смотрели. Вот об этом конкурсе давайте сегодня поговорим. С этого начнем. Потом еще и побеседуем, какие события вообще в жизни коллектива произошли, каким составом работаете, почему конкурс в Туле так был важен, и когда к нему вы вообще готовиться начали. Вот несколько слов о самих песнях Родины Льва Николаевича.
10: Да, конкурс на самом деле он серьезный. Он проходит на сцене Тульской областной филармонии. Он уже проходит в 14-й раз, и это всероссийский фестиваль-конкурс молодых исполнителей народной песни «Песни Родины Льва Толстого». Направлен на традиционное народное пение, и проходит он один раз в два года. Как правило, такие конкурсы из двух туров или трех состоят, то есть несколько этапов отбора. И вот для понимания серьезности, то есть на первый тур были поданы заявки около 200.
9: Это со всей страны?
10: Со всей страны, да. Ну, кто откуда. То есть география уже конкурса такая достаточно обширная. Во второй тур, очный, прошли меньше 100. То есть мы понимаем, сколько отсеялось.
9: Да.
10: И следующий, как бы такой момент, на гала-концерт были отобраны, учитывая, что каждая заявка – это два разнохарактерных произведения, да, а меньше 100 заявок, то есть все равно это все вдвойне.
9: Извини, пожалуйста, поясни, вы, получается, вы два произведения везли?
10: Да,
9: ага.
10: Да. Ну, такие требования, классические требования серьезного конкурса – спеть акапельно и спеть что-то с сопровождением. Ну, можно два акапельных произведения, но разножанровых, разнохарактерных произведения. И на гала-концерт были еще отобраны 23 лучших номера. Куда мы вот так вот посчастливились, что у нас был номер ансамблевого выступления.
9: Скажи, пожалуйста, вы первый раз подавались на этот конкурс?
10: Нет, в этом конкурсе мы уже участвуем не первый раз. Я даже сейчас, наверное, не вспомню, но 3-4 раза уже были.
9: Вас уже знали, приняли как своих, можно сказать.
10: Как своих? Конкурс есть конкурс. То есть свои не свои, но уже...
9: Все равны.
10: Все равны, да. И жюри очень серьезное. То есть это и Краснопевцева Елена Алексеевна, и Старостин Сергей Николаевич, и Федосеева Марина Олеговна. И, ну, как бы уровень жюри, то есть отборные такие мэтры фольклористики.
9: Расскажи, пожалуйста, как шла подготовка к мероприятию? Как выбирали репертуар? И как проходили репетиции, насколько строго ты гоняла подопечных?
10: Ну, конечно, строго. С таким подходом к такому конкурсу, конечно, как можно не строго. Особенностью таких конкурсов является исполнение песенного материала своего региона. Поэтому как бы и репертуар материал рабочий был песня Орловской области. Конечно, это серьезная такая была подготовка, настройка ребят, что как бы это не такой конкурс, где оплатили взнос, приехали, выступили, ну, да. И все замечательно и хорошо. То есть нужно было пройти несколько таких туров, чтобы попасть научное участие, то есть как бы вот, да, вот хорошее видео записать, пройти вот этот отбор. Поэтому со всей строгостью, конечно, и серьезностью мы готовились к этому конкурсу.
9: Какие композиции выбирали?
10: Ансамблем мы пели «Танок на покос» Орловской области, в «Алузях» плясовая песня «Села Ильинская». Лена пела. Мы подавали изначально 3 заявки,
9: так.
10: Но на второй конкурс, который у нас был очный, прошли только 2 заявки. Это Лена Косарева и ансамбль «Вербена». Лена пела лирику, да? Лирика у тебя «Соловей».
11: «Соловей с кукушечкой сговаривался». И вторая песня под балалайку «Частушки Семёновна».
10: Да-да-да, жанр, бытующий в Орловской области. Ну, он такой повсеместный, но вот в Орловской области тоже как бы...
9: Скажи, пожалуйста, когда на носу такой серьезный конкурс, но вместе с тем еще ведь должен идти стандартный учебный процесс, как выстраивать... так время распределить, тайминг, чтобы и к конкурсу подготовиться, и при этом программу не пропустить? Или ты как-то все-таки разделяла? Или в один день все приходилось делать? Сначала для конкурса делаем, готовимся, потом стандартный учебный процесс.
10: Ну, конечно, когда период ближе вот, к конкурсному выступлению, конечно, мы акцентируем уже непосредственно саму программу. Но конкурсная программа, она не выбивается из репертуара учебного, то есть как бы вот внутри всего вот этого процесса и находится этот материал.
9: Скажи, пожалуйста, на кого из ребят ложилась особенная ответственность? Я так понимаю, здесь, ну, как всегда, солисты на острие атаки.
10: У меня подход немножко другой, то есть какой-то вот ответственности такой на одного нет, это командная работа, поэтому абсолютно ложится ответственность на каждого участника, руководителя, родителя и концертмейстера, то есть вот все это сообща.
9: Я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу. Надо напомнить слушателям все-таки, как вы звучите. Звучите вы замечательно. Кстати, вот одну из плясовых композиций, которую ты упоминала, мы уже ставили в эфир. Вот ты сказал, Ильинская, по-моему, да? Или как она звучала, у нас уже была.
10: На «Лузях», может быть,
9: да,
10: в том
9: вот,
10: году.
9: Да, вот, на «Лузях», точно, была. Вот, сейчас мы послушаем вещь, которая называется «У нас по улице туман». Это коллективное исполнение, ты мне прислала. Расскажи, пожалуйста, в паре слов об этой песне, что это за композиция?
10: Это лирика, ну, такая календарная лирика женского исполнения, «Покос». Танок, то есть такое движение с походом на поле. Да. Вот так вот объясним.
9: Под эту песню, в общем-то, занимались, как это сейчас называется, посевные работы.
10: Трудовыми делами,
9: трудовыми делами, да. У нас «По улице туман» — народная композиция в исполнении ансамбля «Вербена». Мы вернемся к вам через пару минут.

0: Это был фольклорный ансамбль образцовый «Вербена». Композиция «У нас по улице Туман». Екатерина Тулупова, руководитель художественного ансамбля, сегодня вместе с нами, и солистка Елена Косарева. Лена, переходим теперь к вам. Вопросы, которые для вас были подготовлены специально, расскажите, пожалуйста, как решили заняться исполнением народных песен. Помните этот миг?
1: Ну, на самом деле, ни у меня, ни у родителей не было целенаправленного решения, вот, что я буду заниматься исполнением народных песен. Не, ну, конечно, у нас в семье больше любят народные песни, но меня никто не ограничивал в выборе своего увлечения. Ну, вот мне дали возможность попробовать себя в этом деле. Я начала этим заниматься, мне понравилось, я продолжила. То есть, если бы мне это не понравилось, то меня бы никто не заставлял.
0: Вы сразу как-то оказались в школе имени Калинникова? Или это в школу? Как вы попали туда?
1: Ну, это такой долгий процесс.
2: Вот, долгий вообще, путь, наверное.
1: Да. Ну, вообще, как бы мои занятия музыкой начались еще с детского садика. На утренниках я исполняла сольные песни. И вот воспитатели, как бы, к моим родителям давали такие рекомендации, ну, отведите девочку куда-то
0: присмотритесь.
1: Да, присмотритесь. И вот в первом классе я попала во дворец пионеров, фольклорный ансамбль «Соловушки». Прозанималась я там год. Ну, руководитель ансамбля как бы увидел, что у меня есть к этому интерес, у меня как бы получается что-то делать, и... Ну, мне это нравилось. Вот. И педагог того коллектива как бы рассказывал нам про Екатерину Владимировну, как бы, а вот в музыкальной школе есть такой прекрасный педагог. Вот. Ну, как бы рекомендовали мне заниматься музыкой профессионально. И мы поехали на конкурс в Железногорск, вот, Соловушки. И Екатерина Владимировна тоже была со своим коллективом.
0: Судьба свела.
1: Да, я прослушалась у нее, мне дали добро, что я могу пойти в музыкальную школу. Потом я приехала, это вот осень второго класса, я приехала в музыкальную школу на прослушивание. Ну, такие базовые задания, там сольфеджио что-то у меня спросили, ритмические рисунки прохлопать, что-то я спела. И меня сразу взяли во второй класс музыкальной школы. Я попала в основной состав коллектива Екатерины Владимировны.
0: Минуя первый, ну, такое бывает.
2: Ну, первый, да, там уже выпускники были старшие, поэтому как бы второй уже был наготове.
0: А скажите, пожалуйста, Елена, вот минувший конкурс тульский, это была ваша первая такая победа серьезная или были еще достижения?
1: Ну, в этом году это, да, первая серьезная такая победа, такой вот великий конкурс с жюри на высоком уровне. Ну, а тогда были еще до этого победы. Вот два раза у меня получилось взять гран-при в нашем Орловском институте культуры.
2: Конкурс. Это уже достаточно известный конкурс,
1: да, «Орел
2: закрыл», который проводит наша кафедра народного пения. Да, вот у Лены было гран-при. В один год дважды. То есть вот и «Металлург» проводит всероссийский конкурс «На крыльях Феникса». Да, то есть.
0: Но Тула вот. Это прям это... первый серьезный такой, да?
1: Да.
0: Можно сказать, крупный по стране, в принципе, да. Скажите, пожалуйста, вы лично какие песни больше всего любите исполнять? Вот за время занятий музыкой появились какие-то любимые жанры народной песни, какие-то отдельные композиции?
1: Ну, в репертуаре у меня разные песни есть, вот, начиная от этнографии, вот, до авторских песен, там, Марии Мордасовой, Лидии Руслановой. У каждой песни есть своя изюминка, есть над чем поработать, покопаться, но, наверное, больше мне нравится исполнять этнографию, вот, расшифровка, вот, перенять манеру, послушать запись, как там вот бабушка вот так вот поет, и тебе нужно так же это сделать.
0: То есть прямо скопировать, да? От себя ничего добавлять нельзя?
1: Ну, не совсем скопировать, как бы от себя что-то нужно добавить, но не искажать песню.
0: А, вот это важно, это важно. А в чем для вас заключалась сложность подготовки к тульскому конкурсу?
1: Наверное, сложностей никаких не возникло. Вот конкурс проходил в два этапа. На первом этапе нужно было просто сделать качественную запись, чтобы уже пройти во второй тур. Вот мне это удалось сделать. Просто нужно было настроиться морально. На такой конкурс серьезный.
0: Простите, ради бога, дублей много делали?
1: Нет, мы стараемся при записях делать минимальное количество дублей, вот два максимум, потому что, чтобы как на конкурсе, одна попытка.
2: Ну, я совсем строгий, да, в этом плане руководителей. В последнее время я не даю шанса перезаписывать вот там 8, 10, 15 раз. Ну, во-первых, это мучает детей, а во-вторых, ну, а как на живом конкурсе?
0: Это называется максимально приближено к условиям.
2: Да, да, да,
0: да. То получается студийная работа какая-то.
2: Ну да. Вот, да, поэтому один-два дубля, где-то что-то запнулся, забыл или что-то с голосом случилось, чтобы вот, ну, как бы не было вот таких шероховатостей. Так все, как есть, отправляем.
0: У нас есть еще одна вещь, на этот раз сольная, простите, которую исполняет Лена Косарева. Песня называется «Семеновна». Вы с музыкальным сопровождением еще исполняете эту вещь, с музыкальным инструментом в руках.
1: Да, с балалайкой я сама за короткое время достаточно научилась играть на балалайке. Ну, как бы три аккорда, ну, такие базовые знания, вот так вот.
2: Сложно. Ну да, учитывая, что Лена как бы изучает инструмент фортепиано, но для фольклорных конкурсов это всегда как бы выручка такая, да, если не может с нами там, в данный момент присутствовать концертмейстер, то вышел, спел, сыграл. И, ну и плюс это, опять же, как бы баллом в плюс. Да,
0: как бы, типа «во как умеет».
2: Да, при поступлении, то есть когда мы уже готовимся, то есть такой предвыпускной класс у нас сейчас, на следующий год Лена уже 9 класс, и планирует поступать в музыкальный колледж, поэтому, то есть, это только плюсы.
0: Покидаете
2: чем больше,
0: школу, да?
2: Чем больше умеешь, тем, ну, как бы, тут все понятно.
0: Музыкальный колледж, то есть, как раз ровно по той специальности, по которой ведет вас Екатерина Владимировна.
1: Да, это фольклор, музыка.
0: А, песня «Семеновна», что это за вещь, Екатерина?
2: Это жанр частушки, который бытовал во многих регионах нашей России, но в том числе на Орловщине он тоже есть, и поэтому вот мы взяли как бы сопровождением частушечный вот этот жанр, попробовали с Леной.
0: Давайте послушаем.

0: Это была Елена Косарева, солистка фольклорного образцового ансамбля «Вербена». Сегодня в гостях у нас Елена и художественный руководитель ансамбля Екатерина Тулупова. Катерин, к тебе возвращаемся. Расскажи, пожалуйста, собственно, о том, что сейчас происходит в составе ансамбля. Какой это состав? Он остается прежним с момента нашей последней встречи, которая уже довольно давно была, или появились новые лица?
1: Нет, у нас состав обновленный, потому что дети уже старшие классы, потихонечку выпускаются. От этого, конечно, грустно становится, потому что привыкаешь уже к своим, как к родным. Но время идет, приходится расставаться. И у нас сейчас, да, обновленный состав и ровно пополам. То есть вот в этом году было 10 человек, 5 новичков и 5 наших таких уже закоренелых.
0: Костяк.
1: Да, да, да, костяк. Вот. И на следующий год тоже у нас будет, опять же, такая же сложность. Кто-то отсеивается по причинам, потому что старшие классы, кто-то переходит в другие составы, поэтому это вот такая бесконечная текучка.
0: То есть нельзя сказать, что у тебя, как у учителя, как у преподавателя, процесс адаптации занимает долгое время, ты уже привыкла к такой ротации?
1: Ну, это вот потому, что отделение открыто в первой музыкальной школе совсем недавно, за что огромная благодарность нашему директору Александру Сергеевичу Козлову, потому что...
0: Речь идет, напомню, о музыкальной школе номер 1 имени Василия Сергеевича Калинникова.
1: Да, потому что вопрос как бы традиционной народной культуры, он очень важен. Мы, педагоги, руководители коллективов, бесконечно об этом говорим, это больная тема. И для того, чтобы не растерять то, что хранилось, да, складывалось веками, потому что это очень большими шагами переходит в какие-то современности, в обработки народных песен, но хочется все равно сохранить хоть какую-то долю вот этой традиции. Ну, мы просто не имеем права ее не хранить, потому что складывалось, еще раз повторюсь, да, это все веками, такими пластами, и раскидать за современное время просто вот, ну, как бы это...
0: Нельзя этого допустить.
1: Нельзя.
0: Скажи, пожалуйста, с каким чувством уходите на каникулы? Наверняка должно быть чувство хорошо сделанной работы. Или каникулы будут не совсем каникулами? Летом тоже будут какие-то выступления? Как вы распланировали?
1: Ну, я надеюсь, каникулы все-таки будут, как каникулы, потому что, ну, детям нужно отдыхать.
0: Ну,
1: но если вдруг какие-то мероприятия, конечно, мы будем участвовать в мероприятиях города. Поэтому как бы жизнь артиста, она такая неизбежная. Поэтому вот...
0: Когда год заканчивается, ты собираешь ребят, чтобы сказать им, этот год был насыщенный, и там дальше там, пока кого-то похвалить, кого-то пожурить.
1: Но в этом году у нас еще год не закончился, потому что 6 июня мы выступаем еще в Парке Победы, будет мероприятие, и многие школы выступают, то есть такое общее мероприятие городское. Поэтому для нас учебный год пока вот до этого концерта, до этого момента пока еще не закончился. Будут репетиции, поэтому да. Ну, конечно же, скажу и слова благодарности. Это наш общий труд, это наша большая совместная работа и работа детей, и руководителей, и концертмейстеров. Конечно же, мы работаем с нашим прекрасным концертмейстером, незаменимым, заслуженным артистом России Калмыковым Геннадием Викторовичем.
0: 6 июня, скажи, пожалуйста, во сколько нужно подойти, чтобы вас увидеть?
1: В 12:00.
0: Ровно в полдень.
1: Ровно в полдень.
0: 6 июня – это у нас суббота.
1: Суббота.
0: Да, пожалуйста.
1: Прогуляться в Парке Победы.
0: Послушать народную музыку.
1: Ну, почему нет, конечно.
0: Это самый ближайший план, а дальше...
1: Самое ближайшее, а следующий год в школе Калинникова будет большое грандиозное событие. Это юбилей школы, 150 лет исполняется школе. Такая старинная школа, прям историческое учебное заведение. Поэтому будут большие события, множество мероприятий, в которых, конечно же, наверняка и мы будем участвовать, фольклорное отделение.
0: Так что потихоньку заряжайтесь.
1: Да, поэтому нужно хорошенько отдохнуть, зарядиться хорошей положительной энергией, набраться побольше сил и приступить к работе, потому что планы большие, репертуар уже подбирается достаточно серьезный, планка достаточно тоже высокая.
0: Да. Вы тоже растете.
1: И мы тоже растем, конечно.
0: Надо дальше тянуть.
1: После тульского первого места мы не имеем права ниже.
0: Сдавать назад.
1: Да.
0: Фольклорный ансамбль «Вербена» был у нас в гостях. Художественный руководитель Екатерина Тулупова, а также солистка Елена Косарева. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо за приглашение.
0: Я Григорий Николаев. Прощаюсь с вами до завтра. В это же время услышимся в 18:20 на волнах главной станции страны. Дальше новости. Берегите себя. Хорошего вам вечера. Пока.
3: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
4: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 76 дворовых и 43 общественные территории приведут в порядок в текущем году. 4 орловских социальных учреждения получат грантовые средства на реализацию новых проектов в сфере социального обслуживания. Полицейские встретились с байкерами и договорились о совместной работе по профилактике нарушений правил дорожного движения. Далее об этих и других событиях подробно. 76 дворовых и 43 общественные территории приведут в порядок в текущем году. На сегодняшний день уже приняты 11 дворов и 7 общественных пространств. Об этом на заседании правительства области сообщил руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин. Он также напомнил о том, сколько всего было сделано за последние годы.
2: С 2025 года реализуется региональный проект формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, это был первый проект, который был одобрен президентом для продолжения. Целью проекта в период до 2030 года является повышение качества и комфортной городской среды на территории Орловской области с применением механизма прямого участия граждан. Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды в период реализации с 2019 по 2025 годы на территории региона благоустроено более 1200 территорий, а именно 890 дворовых и 294 общественных территорий, а также реализовано 18 масштабных проектов победителей всероссийского конкурса.

0: орловских учреждений получат свыше 10 миллионов рублей на реализацию проекта в сфере социального обслуживания. Средства на 2026-2027 годы выделит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На базе социально-реабилитационного центра «Огонек» Ливинского района появится игротерапевтическая служба «Мы рядом». В Ливинском центре социального обслуживания населения создадут школу для мам «Перезагрузка». Социально-реабилитационный центр «Надежда» Залегощинского района займется созданием центра для несовершеннолетних «Перспективы». Стали известны итоги праймерис «Единой России» в Орловской области на выборы кандидатов в депутаты Государственной Думы. По партийному списку, набрав около 25 тысяч голосов, победил первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин. По Орловскому одномандатному избирательному округу номер 147 победу одержал заместитель губернатора и руководитель представительства региона при правительстве России Александр Бирюков. За него проголосовало около 21 тысячи человек. В регионе пытаются разогнать ложную информацию о начале новой волны мобилизации. Для этого используется видео с участием губернатора Андрея Клычкова, сообщает проект «Антифейк». На видео глава региона сообщает об объявлении мобилизации и начале рассылки повесток. Отмечается применение мер ответственности за уклонение от службы. Правительство Орловской области подтвердило, что видео и вся информация в нем – вброс, созданный для социальной напряженности и дискредитации власти. К другим новостям. По инициативе сотрудников отдела госавтоинспекции МВД России по городу Орлу состоялся круглый стол с представителями администрации города и активистами мотосообществ. Подробности расскажет сотрудник пресс-службы МВД России по региону Олеся Лихобабина.
1: Главной целью встречи стал поиск совместных решений для снижения аварийности и формирования культуры безопасного вождения. Участники детально проанализировали статистику ДТП и сошлись во мнении, что значительная часть происшествий – следствие правового нигилизма и агрессивной езды. Одной из самых острых тем признали массовое использование питбайков на дорогах общего пользования, особенно несовершеннолетними, которым такая техника по закону не предназначена. Представители госавтоинспекции разъяснили правовые последствия подобных нарушений, а байкеры поддержали необходимость ограничить доступ спортивного инвентаря на городские магистрали. В продолжение разговора о безопасности представители мотосообщества обратились к администрации с просьбой рассмотреть возможность выделения специализированных тренировочных площадок вдали от жилой застройки, чтобы дать новичкам легальную возможность оттачивать навыки без риска для себя и окружающих. Итогом диалога стал совместный план профилактических акций. В него вошли адресные рейды «Внимание, мотоциклист!» с разъяснением автомобилистам правил контроля слепых зон, работа с родителями под девизом «Скутер детям не игрушка», а также создание социальной рекламы «Меня тоже ждут дома». Кроме этого, сотрудники госавтоинспекции предложили байкерам стать участниками выездных школ дорожной безопасности в учебных заведениях и летних лагерях, где личные примеры ответственных мотоциклистов, демонстрации экипировки и истории из опыта смогут уберечь подростков от необдуманных поступков.
0: Также пресс-служба полиции сообщила о том, что сотрудник регионального ОМВД стал победителем в номинации «Перспектива» 21-го фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира». Награждение лауреата прошло в Санкт-Петербурге в рамках 35-й всероссийской мемориальной акции «Милосердие белых ночей». 31 мая отмечался День Святой Троицы. В этот день в селе Ловчиково Глазуновского района развернулся масштабный праздник – полевая кухня, выступления творческих коллективов и известных артистов. Среди них Ирина Салтыкова, Алена Апина, Татьяна Овсиенко, шоу-балет «Тодос» и другие. На праздник направились тысячи гостей, что привело к образованию большой пробки на дороге. Несмотря на это, многие были рады такому концерту и возможности бесплатно увидеть любимых артистов, сообщил сайт «Вести Орел». А главная праздничная площадка региона В Хотынецком районе собрала свыше 15 тысяч гостей. Далее новости спорта и прогноз погоды.

0: годы.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся товарищеский матч по хоккею между командами управления ФСБ России и Росгвардии по Орловской области. Как сообщает пресс-служба ФСБ России по Орловской области, в основное время команды сыграли в ничью. Исход игры решился серией буллитов. Сборная ФСБ России по Орловской области одержала победу со счетом 8-7. В Орле завершилась спартакиада школьников по футболу. Команды были разделены на группы в зависимости от населенности муниципалитетов. В первой группе лучшими стали футболисты Орла. Во второй группе золото завоевала команда Орловского округа. В третьей сильнее всех оказались школьники города Болхов. В четвертой – ребята из Свердловского района. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
1: Радио России «Орел». Погода.
3: Завтра в Орле по области переменная облачность без осадков. Ночью 9 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов. Ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
1: Реклама.
4: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
1: Реклама. На радио России «Орел» музыка без слов.

0: слушали Радио России «Орел». Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные поразили военные объекты Украины. Власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. И на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Далее подробнее. Традиционные семейные ценности пытаются отменить в целом ряде стран. Россия рада принять и поддержать тех, кто не переезжает в страну для их сохранения, указал Владимир Путин на церемонии вручения ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. По словам президента, власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, и государство продолжит работу по всем направлениям, которые значимы для российских семей.
2: Государство же со своей стороны продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей. Это качественное и современное образование, здравоохранение, в том числе детское, разумеется, в самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках. И, конечно, возможности для развития и самореализации для того, чтобы каждый ребенок мог найти дело, занятие, в котором по максимуму раскрывают все его способности. Добиться таких результатов, которыми будут гордиться и родители, и вся страна.
1: Президент отметил, что многодетные родители в России щедро одаряют детей заботой и поддержкой и делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. А в эти минуты Владимир Путин в Кремле проводит рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. В результате активных решительных действий подразделений южной группировки российских войск освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Министерства обороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад», «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили 1335 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены цеха производства, места подготовки, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Международный день защиты детей. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премию правительству в области детской и подростковой литературы. В своей приветственной речи к лауреатам председатель Кабмина подчеркнул важность и ценность литературы для подрастающего поколения.
3: Это светлые, добрые, самые важные для формирования личности книги. Они закладывают ключевые жизненные ориентиры для каждого из нас, дают ответы на многие вопросы. Именно такие произведения, с которыми знакомиться еще в самом раннем возрасте, могут открыть маленькому читателю целый мир знаний, приключений, чудес, стать впоследствии верными друзьями, опорой при принятии решений. Ну и, конечно, чтение знакомит ребенка с российской культурой, с ее богатым духовным наследием.
1: Премия правительства в области детской и подростковой литературы вручается с 2024 года. Ее размер составляет 1,5 миллиона рублей. Новые технологии для пассажиров. С сегодняшнего дня в аэропорту Шереметьево на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Теперь при наличии подтвержденных данных в единой биометрической системе путешественники смогут проходить отдельные этапы предполетных процедур без предъявления паспорта. Новый сервис запущен совместно с аэропортом Шереметьево и авиакомпанией «Аэрофлот». Как пояснил министр транспорта Андрей Никитин, биометрия будет использоваться при регистрации на рейс, прохождении контроля и посадке в самолет.
4: Это работа команды аэропорта, команды авиакомпании «Аэрофлот». И принципе, хороший результат, я считаю. То есть стало удобнее, стало комфортней. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то новые возможности. В частности, наверное, через МАКС тоже можно будет через QR-код проходить. Да, поэтому, ну, я думаю, что в течение этого и, может быть, следующего года технология станет общедоступной и такой базовой для работы наших аэропортов и авиакомпаний.
1: А вот что сказал о работе нового сервиса замминистра цифрового развития Олег Качанов.
5: Транспорт – это всегда очень жесткие требования с точки зрения безопасности. Поэтому, как только мы убедимся окончательно, что да, технология полностью безопасна, паспорт можно будет оставить дома.
1: В свою очередь, гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский отметил, что в перспективе сервис биометрической системы будет тиражирован.
6: Какой-то период будем находиться в режиме эксперимента, порядка года. Будем дополнительно обсуждать и с другими аэропортами по Российской Федерации возможность тиражирования биометрии. Безусловно, это удобно для пассажира, быстро, безопасно. Ну и на самом деле мы данным решением не только Аэрофлот, а в целом вся российская авиация продемонстрировала готовность к инновациям, которые определят развитие в целом цифровых авиационных технологий на долгие годы вперед.
1: Как ранее сообщал Аэрофлот, сервисом посадки в самолет по биометрии смогут воспользоваться граждане России старше 18 лет с подтвержденной биометрией при условии, что они являются единственными клиентами в бронировании, сообщается на сайте авиакомпании. Опция посадки в самолет по биометрии будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной единой биометрической системы, которая пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере МАКС в сообществе Вести.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. Сегодня в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробил еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кырстей. Футбол. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Действующий договор футболиста рассчитан до 30 июня 2028 года. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. Контракт будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Суперкомпьютер «Опта» оценил шансы сборных на победу на предстоящем чемпионате мира по футболу. Главным фаворитом является команда Испании. Суперкомпьютер оценил вероятность ее победы в 16,1%. Далее в пятерке фаворитов расположились французы, англичане, аргентинцы и португальцы. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хартли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хартли будет консультантом «Локомотива». И в завершении о фигурном катании фигуристы группы «Этери Тутберидзе» начнут предсезонные сборы 8 июня. Об этом ТАСС сообщил источник знакомой ситуации. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 20, в Твери пасмурно, плюс 19, в Ярославле небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Тамбове переменная облачность, плюс 20, так же, как и в Липецке, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21, в Смоленске переменная облачность, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная постепенно облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении идет трансляция. Под ней тоже можно оставить свой комментарий, если какая-то тема вас заинтересует. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
7: Сегодня в России отмечается День защиты детей. На фоне новостей, которые приходят с приграничных регионов, защита детей — это более чем актуально, безусловно. Только за одну ночь сегодняшнюю, 1 июня, над территорией Российской Федерации было сбито более 70 вражеских беспилотников. Вот в Запорожской области украинский БПЛА атаковал начальную школу. Всего за последние сутки, не только за ночь, а вот за сутки, над Курской и Белгородской областью было сбито 128 беспилотников различного типа.
8: О текущей ситуации в регионе нам расскажет наш коллега в Белгороде Александр Сердюк. Александр, здравствуйте, вам слово.
9: Здравствуйте, Данил, Людмила. Ну, обстановка стабильно сложная, тревожная. Вот у нас только за сегодняшний день 6 мирных граждан получили ранения, 1 человек погиб. Вот, ну, в связи с этими атаками БПЛА пришлось мне немножко опоздать на работу. Перед выходом из дома в 8:13 получил сообщение по мониторинговому каналу, что у меня над районом и над улицей, по которой я еду на работу, шло ударное крыло, поэтому вот ждал отбоя опасности, немного опоздал на работу. Ну и начинаем. Вот первое, в Белгородском округе, село Пушкарное, это 1 километр на запад от областного центра. из-за детонации беспилотника погиб мирный житель, еще один получил кубобаротравму. Уже юго-западная часть нашего города, автодорога Разумная — Новосадовый, беспилотник атаковал грузовой автомобиль, водитель тоже получил кубобаротравму, ушибы предплечья, коленного сустава, был отправлен в горбольницу номер 2. И вот буквально во второй половине дня эта трасса, тоже от меня на юг от Белгорода, новая деревня, 10 километров от границы Белгорода, и в Певедрон ударил по автобусной остановке, пострадали 4 мирных жителей, все они доставлены в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи. Вот так мы живем, параллельно две реальности, мирная и прифронтовая. Мы начали с дня сегодня, да, Международный день защиты детей. У нас в Белгороде у детей очень много. Вот с начала СВО последние данные, которые сообщила главврач детской областной больницы, руководитель фонда помощи раненым детям Ирина Кизилова, исполняющим обязанности главы региона, 24 ребенка с начала СВО у нас погибли, 243 получили различные ранения. Всем этим раненым детям фонд оказывает помощь, они на постоянном контроле, проходят лечение, реабилитацию. Фонд это общественный, туда идут взносы от организаций, людей, и деньги идут, как говорится, на оздоровление и на лечение. Ну и накануне действительно у нас неспокойно, почему всегда тревожно. Накануне поселок Октябрьский, тоже Белгородский округ, подвергся массированной атаке беспилотников. Там 3 человека погибли, несколько, более 4 человека получили различные ранения. Вот. Да, с другой стороны, беспилотников сегодня прошло оперативное совещание правительства региона, огласили такие цифры, что за последнее время, благодаря работе мобильных огневых групп и добровольческих подразделений, и Министерства обороны, ПВО, у нас увеличилось перехват и сбитие вот этих беспилотников различных типов, и продолжается работа по формированию как полного штата нашего отряда БАРС Белгород добровольческого. Вот. Так вот, в этом живем. Мы сегодня, дети у нас начали сдавать вместе со всей страной экзамены, да, государственные испытания. Отмечу, что у нас более 5500 одноклассников, 5580, 11-классников, и более 16000, это девятиклассники, они тоже сдают испытания. Ну, на старте в массе своей действительно есть у белгородских выпускников выбор, как сдавать экзамен или какую оценку получать. Но в массе своей все они решили все-таки проходить ЕГЭ, несмотря на льготу по оценке, по средней оценке по их учебе. Mm-hmm. Вот что еще. Ну,
7: я прошу прощения, да, что было, ну, проходила информация от Минпросвещения и Рособранадзора о том, что в целях безопасности были утверждены дополнительные даты сдачи единого государственного экзамена, вот как раз для школьников из приграничных районов. Не только Белгородской, там Брянской, Курской области тоже.
9: Да, сдача ЕГЭ проходит в удаленных тыловых районах, соблюдение всех мер безопасности. Ну, старт пошел, сегодня химию, литературу, историю сдавали ребята. С удовольствием, mm-hmm. было очень много людей. Ну, о результатах мы действительно сейчас пока не узнаем, узнаем позже. Ну, у нас в Белгороде, вот мирная жизнь, у нас стартовал купальный сезон сегодня тоже. Дополнительные модульные укрытия бетонные устанавливаются в зонах отдыха и купания. Ну, хочу отметить, тоже вот 1 июня всегда мирная повестка, как сложно механизаторам, земледельцам нашим в непростых условиях, в непростой оперативной обстановке практически... Да, планируем, я уже говорил, более 1 миллиона гектаров пашни у нас есть, выпало несколько сотен из севооборотов приграничья, но у нас полностью окончили сев зерновых, зернобобовых, заканчиваем...
8: Это вот с одной стороны, а с другой стороны проходила опять информация о том, что по сельхозтехнике ударили беспилотниками, и на какой-то момент она была выведена из строя. Ну, нужно также отметить, что, конечно, в этот день хочется больше о мирной повестке говорить, и вот в том же Белгороде есть центр поддержки украинских переселенцев, это те, кто из ДНР и ЛНР переселились в свое время. Так вот, для них специально в регионе, например, организовали празднование Международного дня защиты детей, вводили девчонок и мальчишек в Белгородский государственный историко-краеведческий музей. Ну и такие акции в приграничном, в непростом регионе тоже, безусловно, проходят.
7: Важно,
8: Александру Сердюку, нашему корреспонденту в Белгороде, говорим большое спасибо и к следующей теме переходим.
0: Наше время.
7: Ну, недалеко отойдем. На прошлой неделе правительство России сообщило, что выделено более 1 миллиарда, ну, точнее, 1 миллиард 200 миллионов рублей, чтобы помочь организовать летний отдых для детей из как раз вот приграничных регионов Белгородской области. Михаил Мишустин, премьер-министр, сообщил об этом. Он также отметил, что многие дети проведут грядущие каникулы в летних лагерях, и организовать такой отдых для школьников помогает в том числе и правительство.
8: Кстати, там дополнительные даже средства из федерального бюджета выделялись на отдых ребят из Белгорода, из Белгородской области. Ну, а в целом, действительно, поговорим сейчас о предстоящей кампании отдыха летнего, оздоровительного, детского, который в лагерях в основном происходит. Где-то это пришкольные лагеря, ну, конечно, интереснее говорить о тех лагерях, которые на природе, на речке, в лесу. Так вот, всего в стране 40 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей. В 26-м году в них должны отдохнуть более 228 тысяч детей, участников специальной военной операции, и 50 тысяч детей из воссоединенных субъектов России. Это уже не говоря о тех 6 миллионах детей в целом, которые должны все оздоровительные лагеря в стране посетить. Обсудим подготовку к сезону и о том, как этот сезон в этом году состоится, потому что новшеств в загородном детском отдыхе довольно много в этом году. С руководителем Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих с нами на связи. Валерий Николаевич, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Валерий Николаевич. Ну, первый вопрос. С чем подходим к сезону? Готовы ли наши пионерские, ну, бывшие пионерские?
10: Я считаю, теперь по-другому, я даже не знаю, как их назвать. Детские.
7: Да.
10: Ну, да, неважно как, детские, пионерские, молодежные, неважно. В общем, это загородные детские лагеря в лесу, у речки, как вы и сказали выше. Мы подходим достаточно оптимистично к началу уже оздоровительной кампании. Мало того, надо сказать, что она уже началась. Многие лагеря в 20-х числах мая приняли первых детей в своих загородных резиденциях, можно сказать. Рано каникулы летние начинаются, 1 июня, это не дата старта летней кампании. Подходим уверенно. Во-первых, есть уверенность в том, что спрос на загородный детский отдых в регионах растет. Да, есть тенденция, что на юга далекие путешествия, это падает. Причины этому понятны. Логистика, тарифы, стоимость билетов. Ну и просто желание родителей, чтобы ребенок был ближе к их родному дому, чтобы навещать его было удобнее и на связи с ним быть тоже было удобнее. Это, наверное, главная тенденция. Это отмечают все эксперты сферы детского отдыха, что региональный детский лагерь больше становится популярным и востребованным. Мало того, и другие формы, не только в загородном лагере, стационарном, но и палаточные лагеря, лагеря глэмпинги на базе стационарных лагерей тоже сейчас входят в рынок и тоже начинают предлагать услуги. Кстати, развитие вот последних 2 лет показывает, что на базе стационарного лагеря всегда есть свободные полянки, на которых можно поставить красивые быстровозводимые модульные глэмпинги, этим самым обеспечить и интересное проживание, то же самое медицинское обслуживание, охрану, страхование, участие в общей программе питания и должным образом организованный присмотр и уход.
8: Валерий Николаевич, а что касается, что называется, материально-технической составляющей загородных лагерей, насколько сильно она изменилась? Действительно, несколько последних лет действовали программы, в том числе строительство модульных корпусов, о которых вы упомянули. Улучшило это материально-техническую базу лагерей российских? Ну так, в целом, понятное дело, что где-то лучше, где-то хуже, но, что называется, в среднем по больнице.
10: Понимаете, это, да, замечательно, что есть такая федеральная программа, что субъекты заявляются на условиях софинансирования на возведение таких быстро возводимых модульных зданий. У кого-то они в круглогодичном исполнении, у кого-то в сезонном исполнении. Но это точечное решение. То есть хотелось бы, конечно, чтобы регионам федеральный бюджет помогал в решении комплексной застройки, как вот мы, например, вернувшись только что из тура по детским лагерям Узбекистана, где сносится лагерь, на его месте строится современный быстровозводимый модульный комплекс для детей с различным видом отдыха. Поэтому это шаг вперед, хотелось бы, чтобы этот шаг был шире. Но программа расширяется не только места для проживания, но и места и инфраструктура по безопасности, по досуговой инфраструктуре, то есть спортивные площадки, театральные залы, клубное пространство, кружковые помещения теперь в эту программу входят, медицинские пункты, объекты питания детей. То есть это хорошо, что предложение организатора было услышано, и субсидия дается не только на места проживания. Ребенок в лагере не только спит. Он еще и развлекаться должен, обучаться, и медицинское обслуживание должно быть на должном уровне.
7: И питание, вот тоже об этом хочется питание, отдельно, конечно, поговорить, да. Потому что менялись требования, насколько я знаю, к санпинам в том числе, да?
10: Ну, как бы все осталось по-прежнему. Санитарные правила, которые заканчивают свое действие в этом году, переутверждены в старой редакции, с 1 сентября они вступают в силу. Ничего не изменилось, как нормативы по питанию, так и сами санитарные правила по детскому отдыху.
7: Валерий Николаевич, ну все, о чем мы с вами говорим, вроде бы как выглядит таким образом, что глобальных, ну таких вот прям новшеств, нововведений,
10: да,
7: изменений...
10: Да, есть, конечно, есть.
7: А, есть. Что?
10: Ну, есть, да. То есть уже как второй год мы работаем на принципах единой воспитательной программы. То есть подходы к программе лагерей второй год... подведены под общие требования, да. Разнообразие лагерей обеспечивается их компонентом именно лагерной программы, но в каждом лагере те или иные мероприятия теперь обязательны. Да, существуют и требования к подготовке вожатых. Понимаете, на рынке сейчас впереди планеты все те, кто более разнообразен. Он выдерживает требования, но в то же самое время вкладывается в разнообразную спортивную и досуговую инфраструктуру и в оригинальные программы, отличающиеся от обычной программы 21 день просто пребывания на отдыхе с присмотром и уходом. Запрос родителей, чтобы не просто ребенок жил и питался. Они хотят, чтобы еще с ребенком что-то происходило, он менялся. Запрос родителей главный сейчас, чтобы ребенок научился самостоятельности в лагере, потому что семья, школа и доп. Образование этого не дает. Он первый раз может оказаться один.
7: Сложно не поддержать родителей в их этом желании, но все же упирается в стоимость. Да? Мы говорим о чем?
10: Это
7: о том,
10: главная
7: что,
10: проблема.
7: К сожалению, детский отдых... Ну, для среднестатистической семьи, ну, это роскошь для ребенка. Причем потянуть 21 день, ну, это совсем тяжело, да, на 10 дней отправляют.
10: Я абсолютно вас поддерживаю.
7: Да, понятно, что семьи, которые могут получить субсидии, да, или какие-то там от государства, какие-то льготы, они, им больше повезло. А те, которые вот уже этот порог перешагивают, не считаются семьями достойными, да,
10: это
7: там,
10: проблема.
7: Поддержки. Ну все.
10: Мы, как ассоциация лагерей, всегда на всех площадках, разговорах с властями говорим, ребенок не должен зависеть, сколько мама и папа получают зарплату. Право ребенка на отдых и оздоровление не должно основываться на принципах нуждаемости
7: да,
10: семьи.
7: Но вас слышат.
10: К сожалению, это разговор с властями идет. Да, вот была программа кэшбэка всем трудящимся, грубо говоря.
7: Да.
10: Есть регионы, в которых подход, да, налогоплательщик имеет право на помощь. А есть регионы, в которых, к сожалению, принцип нуждаемости в приоритете. Поэтому мы постоянно об этом на всех площадках говорим в разговорах с властями. Но, к сожалению, детский отдых становится не то что социальной политикой, он становится не всем доступен. Это
7: потому что это, отрасль, это своего рода за которую, бизнес.
10: За который это бизнес становится все. Да, вы абсолютно правы. Это туристический бизнес все больше и больше разворачивается. Это платежеспособное население, да, больше востребовано, имеет доступ к этому отдыху. Поэтому хотелось, чтобы вот потенциал детского отдыха, это как бывшие пионерские лагеря, анализировался и понимали, что это вклад в воспитание ребенка, а не просто на отдых и времяпровождение. К сожалению, детский отдых становится теперь все больше бизнес.
8: Вклад в воспитание ребенка. Валерий Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Руководитель Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих был с нами на связи. Ну, несмотря на стоимость путевок, будем надеяться, что как можно большему количеству ребят удастся отдохнуть с помощью государства или исключительно силами родителей, но так или иначе приступить к обучению в конце лета с удовольствием.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
14: Это какое-то волшебство или только технологии?
15: Это волшебство технологий.
13: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
16: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
17: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
16: Каждый гость в студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
7: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Сегодня, в Международный день защиты детей, президент России Владимир Путин вручил государственные награды ордена «Мать-героиня» многодетным родителям.
8: «Мать-героиня», а еще орден «Родительская слава». Это вот две последних награды, которые в нашей стране действуют для семей, которые, у которых детей много. Ну вот сегодня 9 семей были приглашены в Кремль на встречу с президентом, и там 13-14 детей. Вот о таком количестве детей идет речь. Что сказал президент? Власти продолжат работу по всем направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни семей с детьми. Речь идет о развитии современного образования, здравоохранения, включая детскую медицину, создании комфортной городской среды, а также условий для развития и самореализации подрастающего поколения. Президент отметил, что каждый ребенок должен иметь возможность найти свое призвание и максимально раскрыть свои способности. Позитивная тенденция, говорит Владимир Владимирович, что увеличивается число многодетных семей в нашей стране. Государство намерено и дальше формировать условия для увеличения числа многодетных семей. Национальные проекты и государственные программы все в большей степени ориентируются именно на интересы семей с детьми. Особенно поблагодарил многодетных родителей за их вклад в воспитание детей. Ну и поздравил, естественно, с праздником.
7: Мы со своей стороны, ну, всех, естественно, многодетных мам мы не могли найти. Мы нашли двоих и попросили ответить на наши вопросы, ну, вот буквально несколько слов рассказать о своей семье. Когда им вручали награду, это вот как раз семьи, которые тоже получали подобные награды.
8: Или не, будут не в этот получать, раз, кстати.
7: Да. Вот что они чувствовали. И вот что нам рассказала многодетная мама 14 детей из Железногорска Ирина Казимирова.
18: Всем добрый вечер. Я Казимирова Ирина Давидовна, являюсь многодетной матерью, имеющей 14 детей. Мой муж Казимиров Олег Евгеньевич. В нашей семье 5 сыновей и 9 прекрасных дочерей. Из всех детей 5 имеют свои семьи. На сегодняшний момент у нас 10 прекрасных внуков. И в этом месяце ждем еще 2. Я очень рада за нашу большую, прекрасную и дружную семью. 21 апреля 26 года был указ нашего президента, что я являюсь матерью героиней. Но самого ордена еще не получали. Ждем с волнением этого момента, переживаем. Но это, конечно, очень радостный будет момент. Звание это первое в нашей жизни. От государства мы получали льготы на коммунальное жилье. Было время даже 100% льготы. В 2009 году получили субсидию на жилье. А в связи с работой моего мужа на МГОКе нам выделяли путевки в санаторий Горняцкий каждый год. А также выделили автомобиль ВАЗ в 2010 году. Я сама выросла в многодетной христианской семье и являлась 8-м ребенком. Я видела живой пример своих родителей, как они с добром друг к другу относились и к нам, детям, с любовью. И я тогда для себя сделала вывод, что большая семья – это очень прекрасно. И всегда мечтала, чтобы у меня было 15 детей. Но Бог подарил нам 14. И за это я Ему очень благодарна. И я хочу сказать, что иметь многодетную семью – это действительно честь от Бога, потому что Он доверил мне столько детей вырастить и дать им возможное, что от меня зависело.
8: А еще мы поговорили с многодетной мамой, 10 детей у нее, из Симферопольского района. Звание «Мать-героиня» она получила в 2025, в прошлом году. Наталья Лукьянова с нами пообщалась.
19: Здравствуйте, меня зовут Наталья Лукьянова, я проживаю в Крыму. В прошлом году я получила звание «Мать-героиня», чему я очень рада и благодарна главе нашего государства за такое почетное звание. Вот. В нашей семье 10 детей, 6 из них девочек, 4 мальчика. Уже сейчас есть 7 внуков. В наше время очень, конечно, хорошо многодетные семьи живут, получают много поддержки. Ну и мы тоже все еще получаем эту поддержку, потому что у нас 5 несовершеннолетних детей. Сейчас такое время, да, когда со стороны государства оказывается всевозможная поддержка. Ранее мы тоже получали в Татарстане поддержку, когда мы там проживали, да, нам автомобиль вручили. Потом Миниханов Рустам Нургалевич также помог нам в приобретении жилья. Награды там получали. Это материнская слава в Крыму. Получила награду «Родительская доблесть». Вот. И что хочу сказать, что большая семья – это когда все друг другу помогают развиваться. Это хорошо и здорово, что государство поддерживает, и мы можем спокойно жить и весело смотреть в будущее и быть уверенным в завтрашнем дне.
8: К нам присоединяется председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбаченко. Сергей Игоревич, рада вас слышать.
20: Да, добрый вечер.
8: Поздравляем вас с праздником. Во-первых, а во-вторых, хотим понять. Ну вот смотрите, сейчас президент и вручает ордена, и многое делается действительно для поддержки. Но, как говорит Владимир Путин, это не конец. А к каким мерам поддержки мы сейчас идем?
20: Ну, во-первых, президент говорит о том, что делается много, но недостаточно. И самое главное, что я бы хотел отметить вот в предыдущих двух выступлениях, это такое, знаете, бесконечное счастье многодетной семьи. То есть награды, которые ну, все ждут там, в виде чего-то, да, там, у семей у этих уже есть. И награда в виде высшего звания мать-героиня, это, конечно же, очень важная отметка их трудов со стороны государства, со стороны президента, но в то же время они все равно счастливы, независимо от этой награды. И какие бы меры поддержки не были в отношении их семей реализованы, они все равно будут счастливы. Вот это самое главное, что я бы хотел отметить. Что же касается мер поддержки, то одно из самых главных достижений последнего времени – как я считаю, это указ президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, который был принят 23 января 2024 года, когда стартовал год семьи. И в соответствии с этим указом установлен единый федеральный статус многодетной семьи. Это семья с 3 и более детьми. Почему это важно? Потому что, вот, например, сегодня на форуме, общероссийском форуме многодетных пассажиров и авиапутешественников и авиапассажиров, мы услышали от одной из компаний, авиаперевозчиков, о том, что они только думают о том, как эти меры реализовать не в отношении семей с 5 детьми, в отношении которых у них реализуются меры поддержки, как в многодетных семьях, а в отношении семей с 3 детьми. Ну так вот, я хочу сказать, что это уже состоялось, это уже нужно делать. Вот в этом сила этого указа. И второе важное, я считаю, событие, которое произошло тоже в 2024 году, это старт нового национального проекта «Семья», в рамках которого реализуется федеральный проект «Многодетная семья». 10 мер из так называемого демографического меню реализуются в 41 регионе с неблагоприятной демографической ситуацией, где суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по России. Там самые разные меры, которые регионы выбирают для того, чтобы, ну, скажем так, реализовать у себя как самые востребованные со стороны семей. И не только многодетных, но и молодых семей. Ну, я могу сказать, что самые значимые с моей точки зрения, это жилищные меры. Это возможность увеличить до 1 миллиона рублей субсидию или выплату на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. А сейчас она составляет на федеральном уровне 450 тысяч рублей. Это субсидированный найм жилья при рождении первого, второго и последующих детей. Это услуги социальных нянь, которые предоставляются тем семьям, которые нуждаются в кратковременном присмотре за детьми. Ну, например, это семьи с инвалидностью ребенка, это многодетные семьи, это семьи участников СВО, как решат в каком-либо регионе. Это специальные пункты проката товаров, необходимых для семей. Ну и многие другие меры.
8: Скажите, пожалуйста, Сергей Игоревич, мне бы еще вот хотелось понять, вот, конечно, многодетными становятся не потому, что меры поддержки какие-то от государства хотят получить. Как мы вот слышали наших двух мам сейчас, они это решение приняли совсем не из-за денег, автомобиля или там льготного отдыха детей. Да, это вот их жизненная такая позиция, установка. И вот хочется понять, а как эта установка принимается? Ну вот условно говоря, вот за третьего ребенка 450 тысяч на погашение ипотеки получили, и все, например, да, а дальше... А как дальше? Как сделать, чтобы вот этот, как сказать, маленький детский отряд семейный увеличивался все дальше и дальше?
20: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики поддержки больших детей. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с 3 детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости. Какие-то меры? Это школьная и спортивная форма, которая предоставляется детям из многодетных семей. Это питание в школах. Это субсидированная оплата жилищно-коммунальных услуг. Ну и другие меры. А дальше уже регион должен принять на себя ответственность за следующего ребенка. То есть должна быть такая субсидиарная ответственность и партнерство в отношении семей с большим числом детей. Причем я считаю, что в отношении семей с большим количеством детей, ну, скажем, вот те мамы, которые, ну, те многодетные семьи, их ведь совсем немного, тех семей, у которых есть 10-14 детей. Вот в отношении них, их должны быть приняты особые меры. Я приведу один такой пример. В Сахалинской области примерно в 2015 году было принято решение о том, что все семьи, в которых воспитываются 5 и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, то есть стоят в очереди, будут обеспечены специальной субсидией на приобретение собственного жилья. И эта проблема была решена в течение 1,5 лет. Все семьи получили жилье. Таких семей на Сахалинской области оказалось всего лишь там около 50. И дальше приступили к решению проблем семей с 4 детьми. Вот я считаю, что здесь должны быть применены такие же подходы. То есть сначала нужно решить проблемы тех семей, у которых большое количество детей. И постепенно спускаясь, мы можем эту политику реализовать таким образом, чтобы решить проблему всех многодетных семей. Но что нам это в конечном итоге даст? Если это даст в конечном счете рост многодетных, числа многодетных семей и решение нашей демографической проблемы. Говорит, что если мы будем решать все проблемы многодетных семей, у нас не хватит денег. Если мы будем решать всех проблем многодетных семей, нам не потребуется больше денег, потому что нам не нужно будет реализовать нашу демографическую политику. Она будет решена. Вот в чем секрет всей нашей работы в поддержке многодетных семей.
7: Ну вот очень важное слово все-таки поддержка, да, потому что когда мы говорим о каких-то мерах, которые вроде как ждем от государства, да, вот, ну, в частности, там выплаты, денежные средства там, и так далее и тому подобное, выглядит таким образом, что вроде бы как детей рожают, чтобы там деньги получить или квартиру там, ну вот так. А на самом-то деле это другая совсем история. Это женщина, которая задумывается о том, хочет ли она завести 4-го, 5-го ребенка и знает, что ей государство поможет. Вот. И вот об этом, мне кажется, нужно все время
8: говорить.
7: И
8: что ребенок будет ощущать эту поддержку. Конечно. Не только родителей, но и государства. А мама этого ребенка будет уверена, что ребенок все получит. Образование, воспитание. Спасибо, говорим Сергею Рыбальченко, председателю комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации за разговор.
1: Одиннадцатого, 12-го и 13-го июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
21: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
22: Я его помню. У меня здесь, в голове.
23: Это раздвоение личности, да?
24: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
25: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
26: Наше время.
7: К следующей теме переходим. В России могут появиться алкозамки, которые блокируют запуск двигателя в случае, если водитель за руль садится не вполне трезвым. Ну, видимо, они каким-то образом будут эти пары алкогольные улавливать. На самом деле про алкозамки говорилось уже очень давно. И какие-то модели даже существовали. И в нашей стране они существовали. Но было это исключительно на добровольной основе. Это вот так вот человек задумался, а ведь я ж могу вот так вот как-то ненароком пьяным сесть за руль. Дай-ка я сам себе алкозамок установлю. Теперь вроде бы как говорят о том, что до 30-го года, возможно, такое средство безопасности станет обязательным.
8: Дело в том, что это сейчас прописано в стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года, которая утверждена правительством России. Вообще, что касается вот технологии этих алкозамков, может показаться, что бредятина полная, как в автомобиле можно установить этот алкозамок. Но я, на самом деле, вот сейчас мы рассуждали перед эфиром, я вспомнил, что я однажды видел, как на заводе, на проходной стоят алкозамки. И если ты дунул в трубку и там показал наличие алкоголя, тебя просто на завод не пустят, на работу. Угу. Ну и с соответствующими вытекающими последствиями.
7: Но здесь, судя по всему, какая-то такая же схема, но возникает сразу масса вопросов. Если это алкозамок с такой трубочкой, то есть водитель подходит, дует в эту трубочку, да, и машина там открывается или соответственно, не открывается, то как бы, а что мешает водителю попросить трезвого товарища дунуть в эту трубочку?
8: Кстати,
7: первый вопрос. А второй вопрос, если это замок, который реагирует в принципе на наличие паров вот, в пространстве автомобиля, то а как же быть тогда с трезвыми женами, которых с собой берут мужья на всякие вечеринки, с тем, чтобы потом доехать до дома. Но наоборот, реже, вот как-то вот именно в такой конфигурации.
8: Да, то есть если кто-то в машине еще
7: кто-то пьяный, да. И вот
8: тут
7: до машины доходит, что как-то, в общем, превышение паров, и она останавливается где-нибудь на МКАДе.
8: Как это может работать? Есть ли уже соответствующие технологии? Вот самый интересный вопрос. Мы его зададим сейчас нашему автоэксперту Максиму Егорову. Максим, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
7: Максим, мы уже все придумали.
8: Как это может?
2: Да не все. Я могу еще накидать там идеи, на самом деле. Вот, учитывая, что действительно, ну, во-первых, вы сказали такой очень важный момент, что кто-то, например, сейчас, коли это не является обязательным, кто-то гипотетически, предположим, что кто-то хотел себе поставить, как бы я ненароком не сел в каком-нибудь состоянии алкоголизма.
7: Честный, но не уверенный в себе человек, понимаете?
2: Я понимаю. Но, честно говоря, при таких симптомах, мне кажется, тут другие надо проверять моменты, что если человек сильно себе не уверен, может быть, его по другим симптомам желательно за руль просто не пускать. Все-таки, за руль нужно быть уверенным в себе, как минимум. Это очень важный момент. Дальше, с точки зрения этой инициативы, ну, не знаю, понятное дело, что это идет борьба непосредственно с людьми, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а мы прекрасно понимаем, мы сейчас обсуждаем только одну из историй, это пары алкоголя, но на самом деле опьянения бывают разные, к сожалению, мы прекрасно это понимаем, то есть не только от алкоголя. Дальше вы привели абсолютно правильный пример. А как это будет? Кто за выдыхаемый? Там, не знаю, везешь действительно веселящуюся компанию. А если это водитель такси, там практически все немножко на веселее перемещаются в этих автомобилях.
7: По вечерам такси, в общем, по другому поводу
2: совершенно
7: не вызывают,
2: верно.
7: Мне кажется.
2: А кто-то может быть абсолютно законный, как мы обсуждаем, человек, который сильно в себе уверен, но при этом набрал алкоголя, поехал на дачу, и что-то произошло, какая-то баночка у него допотекла. Опять же, он еще не виноват, но сработал алкотестер. Тоже вопрос остается открытым, как же здесь быть. Ну и, например, в самой распространенной это зима, да, то есть ты купил очень хорошую, неподдельную на заправке, незамерзающую жидкость, и там тоже могут быть пары спирта и всего остального, и опять же ты попадаешь на всю эту историю.
7: Вот, такую историю один раз попал, ну, в смысле, не с алкозамком, а с реальным представителем ГИБДД, который попросил меня дунуть в трубочку, ну, я не вожу пьяное, но у меня действительно было для минус, там, 25 какая-то омывающая жидкость, и ему показалось, да, ему показалось, что из салона пахнет алкоголем,
2: да. Да, зачастую даже кто-то покупает очень хороший дорогой парфюм, и сотрудника полиции, его правильно калиброванный нос, он тоже как-то чует и говорит, мне кажется, вы что-то доупотребляли. Mm-hmm. А возможно, такой же калибровочный будет алкодатчик включения автомобиля, который также заблокирует, вы будете прекрасно пахнуть, но при этом автомобиль никуда просто-напросто не поедет. Здесь очень много моментов, вопрос при как бы цели. То есть я могу сразу накинуть одну из идей, учитывая, что в моем окружении есть люди, которые болеют, ну, страдают диабетом, то есть он присутствует.

0: пройдя определенный тест, попросив дунуть друга, там, не знаю, даже через Face ID или еще что-то, никто не мешает дунуть сначала, разблокировать тот самый замок, а потом все-таки, если совесть позволяет, употребить чего-нибудь и дальше поехать. Поэтому эта система теоретически действительно должна диагностировать человека постоянно. То есть какой-то гаджет с Bluetooth, который будет вязаться там с системой запуска автомобиля, будет совершенно постоянно проверять состояние алкоголя на присутствие каких-то там запрещенных веществ, и в какой-то момент он заблокирует. Но цель всего этого, мне кажется, это такая нагроможденная история, что если мы говорим про коммерческий транспорт, что очень важно, действительно, состояние водителя, который перевозит грузы, тем более перевозит людей, очень важно. Это система ОТК, проверки водителя и все остальное, даже там есть
1: нарушение. Ну, нам радиослушатели, я прошу прощения, Максим, пишут, что, например, в школьных автобусах такое можно было бы использовать.
0: Ну, безусловно, но мы только что, к сожалению, обсудили несколько вариантов, как можно эту систему будет обойти, даже несмотря на то, что она будет какая-то там бесконечно совершенная и все остальное. Представьте, сколько она будет стоить. И дальше, допустим, если мы говорим про масс-сегмент обычных водителей, то это опять, то есть нас в какой-то момент заставили там в стоимости автомобиля включили кнопку SOS, ну окей, благая история, но все равно это каким-то образом повлияло на стоимость самого автомобиля. Новые автомобили, которые сюда приезжают, мы прекрасно знаем, что кнопка SOS должна быть обязана установлена. И здесь, опять же, что делать с старым парком, что делать с новым парком, как это будет выглядеть. На мой взгляд, инициатива, она направлена на то, чтобы люди не садились в алкогольном, алкогольном там опьянении или любом другом опьянении за руль. И мне кажется, самая важная инициатива, по которой все это идет, мы прекрасно знаем, что сейчас ужесточается система. То есть люди, которые, если раньше можно было порешать, как говорится, вопрос на месте за какие-то условные деньги, которые можно поднять, сейчас эта стоимость, ну, коррумпированная направляющая, конечно, но стоимость это баснословно огромная. То есть многие люди, это, честно говоря, немножко пугающий фактор ограничительный, когда люди понимают, что я просто-напросто не сяду пьяным за руль, потому что мне просто-напросто не хватит средств для того, чтобы решить этот вопрос. И второй момент, когда все-таки наступает самый момент ответственности, наказания и все остальное, система вот этих штрафов и всего остального, она должна быть просто, ну, соизмерима содеянным. Дай бог, что человек там, не знаю, был просто-напросто пойман, но при этом не натворил каких-то дел. А мы уже знаем прецеденты, что когда машина даже конфисковывается, когда люди повторно попадают на все это дело. Поэтому, мне кажется, ну, как бы немножко грубовато, кто-то скажет, ну вот, сейчас мы тут максимально все ужесточим, кто-то там нечаянно, как вы говорите, там, условно сядет с прекрасным парфюмом, а это будет повод для сотрудника просто-напросто человека раскачать в эту всю историю. Но, на мой взгляд, да, ситуации бывают, разные люди бывают, разные сотрудники, разные водители. Но если человек так или иначе невиновен, он, скорее всего, очень, я надеюсь, так или иначе готов будет доказать свою невиновность. Ну, как минимум, согласиться на свидетельство на медицинском учреждении, сдать кровь и как-то вопрос этот решить. Но ставить поголовно везде эти датчики, системы, ну, не знаю. На коммерческом транспорте,
2: понимаете,
0: да.
2: Понимаете, в чем дело? Оно можно, конечно, ставить. Ну, во-первых, естественно, как вы и сказали, подорожает автомобиль при покупке сразу же автоматически, да, причем он подорожает, ясно, что не ровно на стоимость датчика, а больше. Вот. А второй, ведь найдутся умельцы. Ведь все равно найдутся, перепрошьют, заблокируют, что-то там как-то в программном обеспечении подправят. Найдутся умельцы. Обязательно.
0: Безусловно, поэтому, мне кажется, как инициатива, там, ну, если то, кнопка, там, условно, SOS, про которую мы говорим, действительно, эта система так или иначе, которая может помочь критической ситуации, даже в зону, где это не ловит, она отправит какую-то смс-ку там, о чем-то происходящем, если где-то там, не дай бог, там люди без сознания находятся или еще что-то. Но вот эта система непосредственно, ну, вы правы. То есть, когда кнопка SOS стоит, ну, в ней как бы нет смысла особо ее обхода, да. То есть,
2: ну,
0: это,
2: да.
0: Ну, система, а здесь, которая работает в фоновом режиме,
2: здесь,
0: да.
2: Найдут способ обойти. Да, спасибо вам большое. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами на связи.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

0: Встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
3: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
4: Да, деда, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Ух, не соли она нас, не получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
7: Все советы.

0: велосипедисты, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
1: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
5: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
6: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
3: «Радио России» – главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
7: «Смотрим».
3: «Радио России».

0: Радио России.
1: Читайте «Клаксон» в июне.
2: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС информирует.
4: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
5: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
6: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске южная группировка российских войск взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Владимир Путин отметил особую роль крепких семейных союзов в воспитании подрастающего поколения. И синоптики не несут ответственности за неверные прогнозы погоды. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки войск «Юг» взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. За минувшие сутки южная группировка поразила живую силу и технику противника в ДНР. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центра» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Также в течение суток российские военные поразили цеха производства и площадки запуска украинских беспилотников, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используют в своих целях, ВСУ сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин в торжественной церемонии вручения орденов «Мать героиня» и «Родительская слава» в Кремле поздравил россиян с Международным днем защиты детей, отметив особую роль крепких семейных союзов в воспитании подрастающего поколения.
8: Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. И хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень теплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении. Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. Конечно, такое внимание к детям, участие в их судьбе требует напряженного каждодневного труда, особенно в таких действительно больших семьях, как ваши. И награды, которые сегодня будут вручены, прежде всего, знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии.
7: Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. А в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Владимир Путин отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семьи в России должны быть целевыми и эффективными. Львова-Белова доложила президенту о регионах, где улучшились показатели снижения количества детей в детских учреждениях.
9: Традиционно, конечно, в десятке наши регионы Северного Кавказа, но есть и другие. Например, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Калмыкия. Но помимо десятки лучших, я хочу выделить регионы прорыва, которые за этот год существенно улучшили свои показатели и поднялись в рейтинге. Это Нижегородск.
10: Это рейтинг, который отмечает снижение количества детей,
9: да,
10: в этих учреждениях.
9: В детских учреждениях, вообще социальных сирот в целом, как оказывается помощь семьям, сколько детей находится в интернатах, потому что нам важно, чтобы не было, Владимир Владимирович, больших интернатов, где сложно, например, комплексно оказать помощь не только ребенку, но и семье.
10: Ну, так что по поводу регионов прорыва.
9: Да, регионы прорыва – Нижегородская область, Тамбовская область, Ямал-Ненецкий автономный округ, Иркутская, Челябинская, Свердловская, Республика Бурятия, Тверская, Тульская области. То есть коллеги действительно проделали колоссальную работу, и мы за это очень им благодарны.
7: Владимир Путин заявил, что задача государства является выстраивание мер поддержки таким образом, чтобы семьи в России были счастливы. Ну а в эти минуты Владимир Путин в Кремле проводит встречу с руководителем фонда «Круг добра». Первый день основного периода единого государственного экзамена прошел без сбоев, организовано и утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня прошел первый единый госэкзамен по трем предметам: история, литература, химия. Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета, более 231 тысячи человек, рассказал он журналистам. Министр отметил, что 12-13 июня будут представлены результаты по этим трем экзаменам. Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 1 июня по 9 июля. Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. До конца суток 1 июня, а также ночью и днем 2 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении. Спасатели призывают граждан быть внимательными при непогоде. После холодной недели погода в московском регионе наконец начинает налаживаться. Ненастный циклон отступает за Урал, так что температура постепенно будет возвращаться к своей климатической норме, сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
11: Последующий каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса. И во второй половине предстоящей недели температура воздуха достигнет плюс 23-25 градусов. При этом практически каждый день ожидаются кратковременные дожди, но погода будет соответствовать климату июня.
7: Синоптики не несут ответственности за неверные прогнозы погоды, поскольку эти сценарии являются вероятностными. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В то же время, по его словам, если прогноз предоставляется конкретным организациям, например, аэропортам или авиакомпаниям, а то ответственность наступает. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил Гдесамов. ПСЖ намерен начать переговоры с российским голкипером Матвеем Сафоновым о продлении контракта на улучшенных условиях, пишет Le Parisien. Новый контракт Сафонова будет рассчитан до лета 31 года. Это максимальный срок в чемпионате Франции. На данный момент зарплата Сафонова в ПСЖ составляет 250 тысяч евро в месяц. Россиянин является самым низкооплачиваемым футболистом ПСЖ. «Зенит» активно включился в борьбу за полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, сообщает РБ «Спорт». Петербургский клуб намерен предложить 23-летнему футболисту контракт на 5 лет. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара». Теннис. Впервые с 13 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос оказались три россиянки. Сегодня в матчах четвертого раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Она за выход в полуфинал сыграет с Араной Кырстей. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хартли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хартли будет консультантом «Локомотива». В завершении вновь теннис. Легендарная Серена Уильямс официально возобновляет карьеру. Турнир категории WTA-500 в Лондоне, который пройдет с 8 по 14 июня, объявил о том, что 44-летняя Серена сыграет в парном разряде. И пока это все новости спорта.
3: Погода.
7: В Обскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Великом Новгороде переменная облачность, плюс 21. В Челябинске небольшой дождь, плюс 21. В Рязани небольшой дождь, плюс 19. В Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 23. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 17. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напомню, контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Если вы вдруг захотите присоединиться к беседе, можно по этому номеру телефона отправить нам сообщение, например, в мессенджере «Макс». Задать ваш вопрос или оставить мнение или комментарий. Кроме того, всегда призываю подписываться на нашу страничку ВКонтакте. Заметили, что вы достаточно часто в последнее время ВКонтакте заходите. Поэтому, да, пожалуйста, можно и там нам задать вопрос. В последнем сообщении идет трансляция, и под ней можно что-то написать, свои соображения или вопросы нашим экспертам. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там множество различных функций, в том числе возможность направить сообщение, посмотреть архив. Ну и напоминаю, что самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Вот помните, были такие книжки в нашем детстве, назывались они «Мифы и легенды Древней Греции». Там были фотографии всевозможных древнегреческих чаш и амфор, на которых были изображены быки невероятной красоты с огромными рогами. То это Зевс, то и там еще кто-то, какой-то бог превратится в этого быка. Так вот, оказывается, эти быки Зебу теперь вполне могут жить в наших широтах.
6: А вообще зебу – это, как я понимаю, очень южное животное.
5: Очень южное, да. Да. Они вот как-то... Индия, ну, вот
6: африканско-азиатское,
5: так,
6: да, происхождение, как говорят, да, на научной
5: статье. Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебу-видных телят, устойчивых к климатическим изменениям.
6: Их сейчас 5 штук. 5 телят. Получились они от скрещивания зебувидных коров с галштинской и симментальской породами коров. И вот эти 5 теляток станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям. Это как раз речь идет о том, чтобы жить в наших широтах. Как происходил процесс и какие будут последствия для нашего животноводства?
5: Да, последствия. Ну, наверное, что хорошего принесут с собой зимовидные телята в наше животноводство? Да, об этом мы сейчас все узнаем у директора филиала Всероссийского института животноводства, Всероссийского научно-исследовательского института генетики и развития сельскохозяйственных животных Миноборнауки России Александр Сермягин с нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Людмила, Даниил. Рад приветствовать вас.
6: Александр Александрович, ну, для начала расскажите, что это такое? Порода, подвид, это зебувидные телята. Это что-то принципиально новое?
7: Ну, смотрите, наверное, это пока что не порода и не подвид. Это попытка создания новых селекционных форм животных, которые были бы приспособлены к южным регионам разведения в нашей стране. Ну, всем известно, наверное, что эти работы начались в нашей стране еще в 70-е, 80-е годы 20 века в опытном хозяйстве Снегири, главного ботанического сада имени Цицина, результатом чего стало получение высокопродуктивных гибридов. Ну, стоит отметить, что, например, корова Убербланка, такая вот зебувидная корова из Кубы, которая доила в свое время 110 литров молока в сутки. А в 19 году получена корова Марилия из Бразилии, которая дала 126,7 килограмма молока. И вот мы надеемся, что использование скрещивания или гибридизации породы зебу-браман с хаштинскими и сементальскими животными, мы получим животных одновременно продуктивных и устойчивых к потеплению климатическому в нашей стране, в том числе и в мире.
6: Александр Александрович, а можно уточнить, вот 127-110 литров, а наши-то отечественные буренки сколько дают? Ну, чтобы мы понимали разницу.
7: Ну, смотрите, это максимальные показатели и индивидуальные характеристики отдельных животных в среднем. В нашей стране продуктивность в нормальных таких стадах составляет где-то 25-30, ну, до 40-45 литров килограмм молока доходит. Вот. Конечно же, они, наверное, не конкуренты этим зебувидному скоту, который является как бы таким уникальным, но это попытка создания и поиска новых генетических основ для совершенствования скота, для создания уникальных генотипов животных. Ну, то, что нам даст и не только хорошее молоко, но и
6: то есть смысл, условно говоря, следующий. Наша коровушка дает, там, ну, условно, 20 литров, 50. А зебувидная, ну, или зебу, да, они дают 120. Но в наших условиях наша отечественная буренка живет хорошо, а зебу не живет. И нам нужно создать что-то среднее, чтобы и надой увеличить, и в наших условиях могли жить, правильно?
7: Ну, совершенно верно. Это вот такой идеальный элемент, чтобы и получать высокую продуктивность, и чтобы животное каждый год, ну, ежегодно приносило потомство, и было адаптировано и к климату, и имело хороший уровень здоровья, ну, и так далее, и так далее. Стоит сказать, что, например, что это, ну, как бы одна из попыток работы нашего института, Института животноводства и Национального центра генетических ресурсов сельхозживотных, который у нас функционирует с 2024 года. Например, наши породы, там, как Красногорбатовская, Бестужевская, Таильская, тот наш генофонд, который создавался веками в нашей стране, он обладает уникальными качествами, которые позволяют получать и продукцию высокого стандарта и так далее. То есть это как бы поиск новых генетических инструментов для совершенствования популяции и стад животных.
5: А почему именно зебу был выбран, именно вот эта порода была выбрана, или как вид, для того, чтобы осуществлять генетическое усовершенствование наших пород? Ну вот смотрите, есть же альпийские коровы, да, они вот как раз умеют жить в сложных климатических условиях, они неприхотливы, при этом они мясные, при этом они молока дают много. Вот почему именно зебу выбрали?
7: Ну, в первую очередь был выбор сделан из-за того, что этот скот как бы происхождением из Индии, в первую очередь, да, широкое распространение получил свое в Бразилии, в Южной Америке, отчасти даже в Северной Америке, в Соединенных Штатах. Он устойчив к жаре. устойчив к ряду инфекционных заболеваний, которые животные эти переносят, ну, как бы не переносчиком являются они. Вот. И в этой связи, ввиду того, что у нас идет устойчивое глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, парниковым газами, была поставлена такая научная задача получить новые селекционные формы животных, которые бы способствовали устойчивой адаптации их в новых климатических условиях, в частности, в южных регионах нашей страны. Наверное, для наших...
5: То есть, чтобы они и при морозе, в мороз выживали, и в жару?
7: Ну, скорее всего, вопрос идет про жару, вот, устойчивость к жаркому климату, потому как, вы сами видите, у нас лето из года в год постепенно теплеет, зимы становятся мягче, вот поэтому, наверное, эта актуальная задача должна в том числе решаться использованием данной породы, ну, скажем так, вида скотозебы.
6: Александр Александрович, а вот у этих 5 телят, у них есть имена, им присваивают имена?
7: Вы знаете...
6: Или клички, да, наверное, правильно у животных?
7: Ну, правильно сказать, клички, имеются инвентарный номер, имеются уникальные ветеринарные идентификаторы. Вот, конечно же, на них выписываются специальные племенные карточки или племенные свидетельства, и, скажем так, паспорт животного, они тоже имеют, как и мы.
5: А если порода все-таки будет выведена, она будет зафиксирована, как вы ее назовете? Ну, вряд ли зебувидные коровы будет называться порода.
7: Ну, вряд ли. Знаете, давайте посмотрим чуть позже, время покажет. Сложно сказать. Ну, например, у бразильцев она называется гироланда, да? Посмотрим, что-то они придумают.
5: Спасибо большое. Директор филиала Всероссийского института животноводства, Всероссийского научно-исследовательского института генетики и развития сельскохозяйственных животных Минобрнауки России Александр Сермягин был с нами.
0: Наше время.
6: Скоро, совсем скоро, буквально на носу, я бы так сказал. Фестиваль «Красная площадь». Туда приглашают всех любителей литературы. Это книжный фестиваль. Он уже 11-й год в этом году, как я понимаю, будет проходить в Москве, и нынче он приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и дню русского языка. А, как я понимаю, в этом году несколько масштабнее он будет проходить, потому что займет собой все пространство Красной площади, от собора Василия Блаженного, кто ориентируется в Москве, до исторического музея. Это вот прям вся Красная площадь. А также будут отдельные места в ГУМе, и вход будет свободным.
5: Ну, обещают грандиозный литературный праздник, который объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и десятки тысяч, конечно же, нас с вами, читателей, тех, кто захочет приехать туда. Обычно каждый год в фестивале принимает участие около 400 издателей со всей России. Только представьте себе, 400 издателей у нас в стране есть, и все они приезжают традиционно на фестиваль «Красная площадь». Программа обещает 800 событий. Вот всего за 3 дня. Я даже себе не представляю.
6: Мне больше нравится чемпионат мира по чтению вслух.
5: Да, это прекрасно. Давай поучаствуем, кстати. Может быть, мы победим с тобой. Да, значит, что обещают? Спектакли ведущих театров страны, литературно-музыкальные постановки, дискуссии, презентации новых книг, автограф-сессии с авторами и даже вот то, о чем сказал Данил, чемпионат мира по чтению вслух. Ну вот автограф-сессии и встречи с писателем, мне кажется, что вот действительно для тех, кто любит читать книги, это такие важные события.
6: Конечно.
5: Увидеть человека, который написал книжку, которую ты зачитывался. Ну, это прям замечательно.
6: Подробности все узнаем у литературного обозревателя «Российской газеты», руководителя пресс-службы книжного фестиваля «Красная площадь» Анастасия Скарандаева. С нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Данил, Людмила. Добрый день.
6: Расскажите чуть подробнее. Мы уже в двух словах тут приоткрыли завесу над тем, что будет происходить на Красной площади в этом году. Расскажите что-нибудь еще.
8: Ну что, вы уже сказали, что у нас 800 мероприятий, это действительно есть из чего выбрать. Завтра будет опубликована уже программа, и можно начинать формировать вот список. Откроет фестиваль Юрий Башмет с солистами Москвы. Я думаю, что это будет очень красивое выступление. 4 июня в 12:00 ждем всех на главной сцене. Ну и вообще, как бы наш фестиваль – это такой синтез всех искусств вокруг литературы. Поэтому, так вы сказали уже и про презентации книжек, и автограф-сессии. Мы, конечно же, всех ждем. У нас 16 шатров, площадок, приходите на встречи. И еще из интересного, среди актеров, которые будут у нас на Красной площади, на главной сцене, это Виктория Исакова, Евгений Князев, Александр Голибин. Я думаю, что послушать их чтение бессмертных строк классики – это одно удовольствие. И тем более такая редкость, вход свободный на фестиваль, абсолютно любой человек может попасть, регистрация не нужна, приходите обязательно. Mm-hmm.
5: Но нас-то вот с Данилом заинтересовал чемпионат мира по чтению вслух. Кто может в нем принять участие? Можем мы с Данилом, например, как радиоведущие прийти и поучаствовать?
8: Конечно, можете, но сейчас это уже финал будет чемпионата, то есть это уже лучшие участники. Но, поверьте, это та еще битва. Поэтому я очень рекомендую принять участие. Это очень весело, очень интересно. Вообще, как взрослые люди читают разные тексты, притом это вот с листа, то есть вы не знаете,
6: а это на скорость или на выражение? Что там главное-то?
8: А там оценивается все. Там дается одна минута, и вот за эту одну минуту вы открываете книжку, которую вам протягивает ведущий. Это может быть поэзия, это может быть проза, это может быть нон-фикшн. И вообще самая неожиданная может оказаться книжка. Очень любопытные события.
6: Угу. Я вот обратил внимание, Анастасия, что у вас, ну, вообще это, в общем, традиционная история, но одна из 16 площадок, про которые вы говорили, она истории Отечества посвящена. Другая вот есть детская учебная литература. И только что была новость о том, что сейчас патриотическая и связанная с исторической памятью литература находится на пике популярности в книжных магазинах. Насколько широко эта секция будет представлена на фестивале «Красная площадь» и вообще вы, как литературный обозреватель, вообще фиксируете вот эту, как это правильно назвать, моду, да, на патриотизм в литературе?
8: Ну, можно я начну немножко, вот вы сказали еще про детскую площадку. У нас просто действительно 1/3 отдана детской литературе и вообще детским событиям и мероприятиям, поэтому я очень рекомендую приходить на фестиваль всей семьей. Что сказать про патриотическую литературу? Ну, мне кажется, литературу, которая вообще говорит о нашей стране, которая говорит о любви к нашей стране, она вообще-то всегда актуальна. Может быть, сейчас действительно то время, когда больше интерес к ней проявляют читатели, и мы, конечно, на фестивале тоже уделяем ей огромное внимание. У нас в этом году новый один шатер. Это шатер Союза писателей России. Там будут очень интересные лекции Павла Басинского, Алексея Варламова. Вот я думаю, что мы поговорим и про классиков, и про современников, и, конечно же, про патриотическую литературу тоже в этом шатре.
5: Угу. А стала ли появляться литература, посвященная событиям вот последних лет, событиям СВО, героям СВО? Есть ли такие книги, есть ли такие авторы, и будут ли они представлены?
8: Знаете, вот мы уже второй год говорим о том, что, конечно, ярче всего поэзия реагирует на то, что происходит в мире, быстрее реагирует. У нас второй год будет шатер поэзия, и вот там как раз очень будет много поэтов, которые уже успели как-то себя проявить в этой теме, им вручены премии. Поэтому вот шатер поэзии, наверное, самый актуальный, если мы говорим о литературе, связанной с СВО.
6: Что касается шатров, ну, конечно, естественно, тут много разных и интересных. Ну, например, в лектории что будет представлено? Меня, конечно, интересует, лектория будущей книги у вас присутствует. Какое будущее эта книга это ждет? И, собственно, в лектории что можно будет послушать?
8: Ну, одно из, наверное, самых интересных и актуальных встреч в лектории будет связано с искусственным интеллектом, битвой такой искусственного интеллекта,
6: да,
8: и редакторов. То есть там будет такая история. То есть будет текст, который получит машина и который получит 3 разных редактора и крупных издательств. И мы посмотрим в режиме реального времени, кто заметит 3 редактора, а что заметит машины, как вообще они могут взаимодействовать, чей текст будет лучше отредактирован. Мне кажется, это настолько актуальный сейчас, да, вопрос искусственного интеллекта, на как он помогает или мешает в работе, стоит ли ему вообще доверять. Вот мы прям вот посмотрим на это в живом исполнении.
5: Угу. Ну, и
8: конечно, будем там же говорить и про аудиокниги, потому что это один из самых популярных форматов сегодня. Послушать книгу, когда едешь в машине, это очень удобно, например.
5: Ну вот я к стыду своему могу сказать, что в последнее время я читаю ушами, да. У меня, к сожалению, вот возможности читать, так вот сесть, как раньше, сесть с книжкой в кресло, там, с чашкой чая и несколько часов посвятить чтению, почему-то у меня так не получается. А я книг читаю, да, много, но в основном в аудиоформате. Вот по поводу антикварной букинистической книги еще хотелось бы спросить, но совсем мало времени остается. Кто будет представлять эти книги и...
6: Какие они будут?
5: Да, и какие они будут. Буквально антиквары, 20 секунд.
8: Антиквары и букинисты у нас традиционно представлены в ГУМе. Это первая линия. Огромное количество книг. Приедут разные издательства. Можно будет там увидеть.
5: Даже от издательств. Вау.
6: Анастасия, спасибо вам большое. Литературный обозреватель Российской газеты, руководитель пресс-службы книжного фестиваля «Красная площадь» Анастасия Скарандаева была с нами на связи.

0: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: Присоединился к нам в студии наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
4: Здравствуйте.
3: Что мы сегодня? Мы сегодня будем обсуждать победу ПСЖ в Лиге Чемпионов, но... В частности, будем нашего россиянина в составе этой команды обсуждать.
4: Есть такой.
3: Матвей Сафонов его зовут.
4: Слушайте, ну действительно, парень выиграл вторую Лигу Чемпионов подряд. В этом году он выиграл престижнейший клубный футбольный трофей уже в качестве основного вратаря сильнейшего клуба. И это о чем-то на самом деле говорит всем, потому что, ну, на самом деле, я, наверное, на протяжении двух недель после того, как ПСЖ прошел Ливерпуль, Челси, Баварию, соответственно, ну, практически все сильнейшие клубы, и вышел в финал. Ну, так думал, да, по поводу Матвея Сафонова, размышлял о нем, о его карьере, почему она так сложилась. И, честно говоря, я не очень понимаю вот того хейта, да, как правильно молодые люди говорят, да.
3: Негатива.
4: Того негатива, который несется в адрес российского вратаря, в основном отсюда, да, из России, потому что понятно, что французы будут критиковать его, да, потому что он вытеснил из основного состава одного из лучших молодых голкиперов Франции, выиграл у него конкуренцию у Люка Шевалье и, соответственно, занял место в воротах, да, защищает ворот ПСЖ. Там понятно, да, почему критикуют, потому что сборная Франции ехала сейчас на чемпионат мира в США, Канаду и Мексику, и там, собственно говоря, основной вратарь нужен, и ни один там здравомыслящий тренер не поставит голкипера, который не играет в основном составе. Здесь хотя бы есть какая-то логическая связь. Но то количество негатива, которое несется в адрес Матвея отсюда, оно, честно говоря, удивляет. То есть его... Сейчас я это договорю, да? Его вот абсолютно любая какая-то неточность, которую допускают абсолютно все вратари мира, там, я не знаю, там, 10, назовите кого угодно, она рассматривается под каким-то микроскопом. Он должен был сделать то, он должен был сделать это. Я читаю, честно говоря, удивляюсь. Вот у нас действительно вот внутри России как-то вот нет... Нет ощущения там сопричастности или радости за другого человека, да, вот, ну, крайне редко я вижу, там, кто-то радуется успехам, да, особенно на таком уровне, а это очень крутой уровень, это топ-уровень вообще мирового спорта, то есть люди даже не отдают себе отчет, что человек поехал, ну, я просто вспоминаю, как это было 2,5 года назад, когда только поступило предложение от ПСЖ, у меня примерно такая же реакция была: куда, Матвей Сафонов, куда? ПСЖ, там вот Неймар, Мбаппе, Неймар играет, Месси там играл, да, его ПСЖ, да, ну, его действительно купили, его там купили за 20 миллионов, это не такие большие деньги. Спрашивай.
5: Ну, нет, я не спрашиваю, я порассуждать, да, вот по поводу хита, о котором ты говоришь, ну, можно же понять людей, потому что, ну, обидно ужасно. Наш человек, ну, потому что это наш гений, который не за нас.
4: Да почему не за нас?
5: Потому что он побеждает за французов, потому что он сегодня, как ты рассказал за эфиром, стоял и смеялся во время речи Макрона.
4: Ну, Макрон, да-да-да, они всей командой пришли в Елисейский дворец на прием, но традиционная история.
5: Ну, здесь это даже не про зависть, это вот про то, что, ну, а почему, а где мы-то, ну, а почему, что вот,
4: да,
5: ну,
4: мы-то,
5: что ж такое-то?
4: Да мы-то есть, он основной вратарь сборной России, здесь нет никакого там, почему он не за нас, почему он отыграл за нас, поступило предложение из более сильной командой, на более там большие деньги. Но любой человек, если ему интересна карьера, если ему интересно соревноваться среди сильнейших, он, естественно, выбирает этот путь. Это нормально абсолютно. Это смысл спорта в этом, что ты должен соревноваться и выигрывать конкуренцию среди сильнейших, равных себе.
3: Продался за бабки, значит.
4: Ну, если вам так угодно, пожалуйста, продался за бабки.
3: Нет, у меня еще, Андрей,
4: если с такой стороны, давайте я еще тогда бензинчику в костер сейчас подкину. Сейчас
3: 350 тысяч евро в месяц, я уже слышал.
4: 250, нет, 250 он получает, но сейчас его контракт будет пересмотрен.
3: А коллеги вот со спорта только что новости читали, сказали 350, ну ладно.
4: Это я сейчас их отругаю.
3: По поводу хейтеров, которые существуют, ты говоришь, да, про тех, которые его там действия на поле оценивают. У меня, видишь, другой подход к этому. Я вот все время думаю, вот Макрон, стоит он на приеме у Макрона. Макрон только что создал ядерную инициативу против России. 10 стран уже присоединились. И вот ты россиянин, против твоей страны этот человек, который вот стоит... организовывает военная ядерная инициатива. Как это можно терпеть вообще? Вот мой хейт, ну, мой негатив, скажем так, к этому сводится.
4: Я не готов какие-то политические такие вещи обсуждать. Я готов разговаривать только о спорте. И, ну, если ты не готов...
3: Без этого тут никуда, понимаешь?
4: Нет,
3: вот в чем дело.
4: Нет, это моя позиция, вы можете с ней не соглашаться. Да? Человек, который, он думает совершенно про своих категориях, и когда россиянин приезжает в лучший клуб, европейский клуб мира, я считаю, что он абсолютно продвигает нашу культуру, наш спорт, наших людей, которые умеют...
3: Да он играть. Даже флаг российский забыл привезти с собой во Францию.
4: Нет, нет, нет, я бы так не говорил.
3: Они признались об этом честно.
4: Нет, нет, он ничего не забыл, потому что по закону УЕФА, да, по правилам УЕФА запрещено приносить российские флаги. Да, российские,
5: да, французские и можно. И нужно.
4: Его супруга, да, которая была на трибуне в Будапеште, она из французского флага, нарезав...
5: Прямо на трибуну.
3: А почему французский можно, а русский нельзя?
4: Ну, потому что правила УЕФА запрещают сейчас проносить российскую символику.
5: Потому же, почему нельзя российский гимн?
4: В российском футболе... Нет, в футболе там российского ничего сейчас нет, да, в отличие там от плавания, от дзюдо. Здесь каждая федерация рулит по-своему, да, и, соответственно, люди нашлись, люди придумали, люди сделали, люди... порезали французский, ну, общем... триколор, сложили правильный российский триколор и вышла на поле супруга и обняла Матвея. Все спрашивали, а где? А вот она, пожалуйста, вот она его обняла.
5: Ну, конечно, уважение, конечно. И всевозможные приветствия жене Матвея Сафонову, но... Марине, за то, что она действительно
4: вообще...
5: так вот... Несмотря ни на что.
4: Вообще, я еще хочу рассказать огромное количество историй, да, потому что байк про Матвея ходит огромное количество. Во-первых, он приехал в чужую страну с другим языком. То есть английский, понятно, вы можете знать, да, но когда вы приезжаете во Францию, там, и даже не в, там, в Париж, мультикультурный город, если вы там попытаетесь поговорить с кем-то из местных на английском, вы увидите страшную козью мордочку в ответ. То есть люди делают вид, что они вас просто не понимают, да, если не говорить, ну, хотя бы минимально на французском языке. Человек за 2 года выучил язык чужой страны, занимаясь репетитором, до такой степени, что может спокойно общаться с журналистами французскими. И на самом деле вот те легионеры, которые приезжают в нашу страну, там бразильцы, неважно, там какие-то африканцы, никто не учит русский язык. Понятно, что русский язык труднее, нежели французский, но, тем не менее, они даже не делают попыток. Ну, там, разве что, там, привет, пока, там, ну, и все остальные слова, которым учат их российские футболисты. Матвей Сафонов выучил французский язык, разговорный, и со стороны, во-первых, журналистов он получил огромное уважение в медиапространстве французском, потому что они поражены действительно его были лингвистическим прогрессом. Он заговорил быстрее, чем там Ибрагимович, например, знаете такое имя, или там Ди Мария, или Неймар, бразилец, да, который там только бабки получал во Франции, да, арабский. Все, больше ничего не было. А человек еще умудряется, когда ему французский журналист вот такой же, да, задает вопрос там, а что это вы там не волновались вы там после какого-то матча, потому что вы там какой-то левый гол пропустили. На что Матвей ему там спокойно на французском языке отвечает, что я должен был волноваться, да, это следующая игра, все, мне тренер доверяет, какие вопросы. И главный тренер ПСЖ, на самом деле, Луис Энрике, ему там не раз, и не два, и не пять задавали эти вопросы. А что такое у вас происходит? Что вы доверяете этому вратарю русскому, на который там 2 года назад был посмешищем вообще в команде? И все задавали вопросом, зачем его брали. Вот его брали за этим. Он доказал, он там прекрасно сыграл.
5: Ну,
4: да.
5: Можно сказать тем, кто вот, кого мы называем тут хитерами, да, можно сказать, что съездил, потренировался на самом высоком уровне, да, заработал имя, и теперь вернется в нашу сборную.
4: Да, вернется.
5: И будет в нашей сборной вратарем, лучшим
4: на
5: европейском континенте.
4: Да он есть на протяжении уже нескольких лет, он основной вратарь сборной России. Вот. Там никакого даже вопроса нет.
5: Давайте будем этим успокаиваться. Да.
3: Скажут, такие вкусные блюда во Франции, не поеду я в эту сборную России, зачем она нужна?
4: Ну, я не знаю, вот почему так, я не знаю, вот к Овечкину так не относится, как к нему, да, вот вы Овечкину все уважаете.
3: Потому что он на приеме у Макрона не был, Овечкин.
4: Ну, он к Трампу ходит на прием.
3: Да, не видел ни разу.
4: Ну, здрасте. Он когда кубок Стэнли-то выиграл, что я думаю...
3: Так Трамп-то наш слоняра, а Макрон-то не наш.
4: Ну, нет, ну это... это уже дискуссионный вопрос, он немножечко за другой чертой находится спорта, да, чей Трамп, а чей Макрон.
5: Мы
4: да?
5: совсем забыли вот. Про экспертов, которых ты опрашивал всё, под эту тему. Все,
4: я, видимо, всем надоел. Давайте дослушаем Эдуарда Мора, двукратного чемпиона России по футболу, то, что он думает по поводу успеха Матвея Сафонова.
6: Ну, я считаю, Сафонов выступил очень хорошо и, честно говоря, вообще не понимаю какую-то критику в его сторону, потому что вытеснил первого вратаря сборной, Шевалье. Во всех турнирах они победили, Сафонов везде играл, претензий нигде к нему нет. Так что настоящие болельщики ПСЖ как раз, у них-то к нему нет вообще никаких претензий. А те люди, которые просто где-то негативно относятся к России, вот пытаются что-то найти у Сафонова. Но выступил он просто прекрасно и в команде он пользуется большим уважением и авторитетом. По большому счету сейчас Сафонов наша гордость такая вот очень большая, наряду, наверное, с Овечкиным. Да, жена вынесла флаг, но почему нет? Почему он не может вынести флаг своей страны? Безусловно, это кому-то не понравилось, многим не понравилось, но это их проблема. Естественно, что флаг своей страны, когда победили, человек выносит. Это делают практически все футболисты, которые выступают в командах в иностранных. Так что, ну, молодцы они, что осмелились. Понятно, что после этого они осознавали, я думаю, и Матвей, его жена, что будет хит в этом плане, но я считаю, что они все делали правильно, и Матвей доказал все свою игру на поле.
4: Ну, собственно говоря, вот человек, который двукратный чемпион России по футболу, вот он прямым текстом говорит, человек, который в футболе находится, имеет право так говорить. И все прекрасно понимали, что хейт все равно будет, да. И там есть украинцы в этой команде, Забарный, и очень показательное видео, по-моему, было недельной давности, когда перед финалом Лиги чемпионов ПСЖ проводил двустороннюю, ну, все друг с другом здороваются, они проходят мимо, там, не пожимая друг другу руки. Это не публичная история, это просто засняли. Ну, вот так вот, да. Но люди находят как-то язык, находят. Не хочешь играть в лучшей команде мира? Ну, не играй, пожалуйста, не здоровайся. Ну, как ты работу свою должен выполнять профессионально. Он выполняет более чем профессионально. Он приехал туда запасным. Да, у него не получалось. Дабл хейт, но он все сделал для того, чтобы российский футболист пробился на самый высокий уровень. Да, обозреватель для газеты «Дело Спорт» Георгий Кудинов говорит примерно то же самое.
7: Давайте искренне порадуемся за российского голкипера Матвея Сафонова. Он вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. В прошлом году Матвей был игроком обоймы, был дублером знаменитого итальянца Доннарумы, а в этом сезоне вышел на первой роли абсолютно заслуженно и в финале играл турнира. Да, в послематчевых сериях пенальти он в этот раз не блеснул, не отбил ни одного из них, но в любом случае своим умением отбивать 11-метровые явно навел суету некую на игроков Арсенала, которые дважды не попали в створ ворот. Матвей молодец, а у меня вдвойне он вызывает уважение еще и потому, что он научился за короткий срок овладел французским языком. Нашим футболистам за границей мало кому удавалось на моей памяти быстро этого добиться. И таким тоже образом он молодец, продвигает и нашу футбольную школу вратарскую, ну и вообще показывает, что наши игроки могут и в интеллектуальном плане очень хорошо отмечаться в европейском футболе.
4: Я лишь добавлю, что Матвей Сафонов сделал новый имидж абсолютно российскому футболу, и он очень хороший. Европейская индустрия теперь совсем по-другому смотрит на наших футболистов. И сейчас поговаривают, что еще один россиянин поедет в ПСЖ, это Алексей Батраков из «Локомотива». Вот так.
3: Ну что ж,
4: французский дети.
3: Готовимся к... встречи еще одного россиянина с Макроном. Хотя Макрон там недолго остался, у него скоро президентский срок закончится, так и он и перестанет быть президентом. Ладно, наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
8: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
9: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
8: Да ладно?
9: Нет, ну я...
8: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
9: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
8: Да.
9: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
12: Мы часто жалуемся на погоду, и единственное последствие этого – дурное настроение. Нью-йоркский музыкант Джон Филлипс подошел к процессу творчески. Так и родилась знаменитая песня «Калифорния Дримин» – «Мечты о Калифорнии». Зима 1963 года была в Нью-Йорке длинной и довольно холодной. Как-то утром Джон вышел на улицу, шел снег с дождем, погода была хмурой и неприятной, холод пробирал до костей. И он подумал о том, что было бы неплохо оказаться в этот момент в теплой Калифорнии. Вся листва завяла, в небе солнце тень, выйду погулять я в этот зимний день. Где-то далеко было все ж теплей, Калифорния снится мне в холодный день. Эти нехитрые строчки он прочитал своей подруге Мишель Гиллиам, и она посоветовала превратить их в песню. С тех пор во всех справочниках Мишель значится соавтором хита «Калифорния Дримин». Она не написала ни строчки, зато подарила Джону идею и вдохновение.

0: Люди и песни.
1: В 1965 году песню «California Dreamin'» впервые исполнила группа «Mamas and Papas», созданная Джоном Филлипсом и Мишель Гиллиам, которая к тому времени стала его женой. «Мечты о Калифорнии» занимают 87-е место в списке 100 лучших шлягеров всех времен. Как это ни странно, но песня, давно ставшая символом Калифорнии, возглавила американский хит-парад лишь через полвека после ее написания. В прошлом году первое место занял танцевальный ремикс, созданный немецким диджеем Фрэш Виннером. Каждый год появляется огромное количество новых версий. Среди исполнителей песни даже российская группа «Мумий Тролль». Но, пожалуй, самая популярная принадлежит «Бич Бойс». Эта калифорнийская команда спела ее по инициативе вокалиста группы Алла Джардина. Впоследствии он покинул команду и выступал сольно, представляясь солистом группы «Бич Бойс». Бывшие коллеги подали против Элла иск, требующий ограничить использование этого названия. И тогда, в качестве доказательства, прямо в зале суда Элл Джардин исполнил «California Dreamin'» и выиграл процесс.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Московские ученые обучили нейросеть, чтобы она вычисляла мошенников. Причем пошли они самым логичным путем. Раз самая опасная атака аферистов – это социальная инженерия, когда человека по телефону обманывают, заставляя отдать деньги злоумышленникам по собственной воле, хотя и по указке обманщиков. А для этого мошенники вначале должны вывести человека из стабильного состояния. Они, как правило, пугают или используют другие различные эмоциональные состояния человека, вызывая страх, грусть, отвращение, угрожают, давят, уверяя, что времени на раздумья нет, что собеседник может потерять все деньги или свободу. Это снижает способность здраво анализировать ситуацию, контролировать ситуацию и приводит к потере контроля. Контроль перехватывают злоумышленники, и тогда человек действует по алгоритму, который они диктуют. Так что исследователи из Российского технологического института и Центрального экономико-математического института РАН научили нейросеть использовать для определения уровня стресса биологические показатели стресса. Достаточно, чтобы ваши умные часы, которые измеряют частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, повышение артериального давления, дали сигнал. И потому, что вы испытываете стресс, нейросеть понимает, что с вами сейчас разговаривает мошенник. Молодцы. Дальше дело других россиян использовать разработку ученых, чтобы создать инструмент, который либо будет тут же предупреждать, что на связи мошенник, либо сможет отключать мошенника или переводить его на разговор с нейросетью от оператора, чтобы не просто выручить человека в сложной ситуации, но и занять максимальное время мошенника, чтобы он не переключился на другого клиента. Тогда уже мошеннику придется вычислять, в какой момент его раскрыли и с кем он сейчас говорит, с потенциальной жертвой его обмана или сейчас обманывает уже его самого. Но пока это фантастика, хотя и реальная, и вполне реализуемая. По частям отдельно все уже используется банками и операторами связи, которые и должны нейтрализовать большинство звонков россиянам. Не удивлюсь, что пример того, как нейросети работодатели общаются с нейросетями человека, который ищет работу, скоро придет это на площадку, где нейросети мошенников будут вести сражение с нейросетями банков и операторов связи. А сами аферисты будут ждать, что же им принесет закинутый цифровой невод. Люди же будут надеяться, что искусственный интеллект в роли их защитника окажется умнее и проворнее. Но уже сейчас глава Центробанка России говорит, что по разным данным кредитное мошенничество снизилось на 40%, а значит меры противодействия реально работают. Эльвира Набиуллина также обратила внимание на то, что сокращается ущерб от мошенников. Количество жалоб от россиян, связанных с финансовым мошенничеством в первом квартале этого года, тоже сократилось более чем на 40% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Такую статистику озвучил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута. Только учтите, что минус 40% – это не 100% щит вокруг вас. Такой защиты не бывает. Это как верить в безопасные счета, а их в природе не может быть. Обманщики всегда ищут лазейку. Но и терять голову, паниковать, когда вас пугают по телефону, не надо. Прервите разговор, все обдумайте, посоветуйтесь с родными, с друзьями, перепроверьте информацию, которую вам сказали через официальные источники. Берегите свои деньги, данные и нервы. Не дайте мошенникам заработать.
0: Премьера на Радио России.
2: Знакома ли вам сила отлива?
3: Нет.
2: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
4: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
5: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
6: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
6: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по

0: 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
4: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
5: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
6: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин заявил о необходимости отнестись с максимальным вниманием к пострадавшим от теракта в Старобельске. Федеральные и региональные меры поддержки семьи в России должны быть целевыми и эффективными. И Иран не допустит продолжения морской блокады со стороны США и дальнейшей эскалации в Ливане. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты проводит совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске в ЛНР.
8: Хочу обсудить сегодня с вами и пригласил для этого. То есть вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа. Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
7: Президент призвал власти с максимальным вниманием отнестись к трагедии каждой семьи и дать свои оценки произошедшему, а также доложить, как идет работа по выявлению преступников.
8: Я прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
7: Владимир Путин также подчеркнул сознательность действий киевской верхушки в преступлениях в Старобельске и Геническе. Тем самым киевский режим решил открыть новую страницу в череде своих преступлений, отметил президент. Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погибли 21 человек, 45 получили различные ранения. На место трагедии побывали журналисты из различных стран мира, кроме представителей BBC и CNN. Представители СМИ, увидев произошедшее в Старобельске, дали свою оценку чудовищной трагедии. Выезд в Старобельск организовал МИД России. Напомню, в Евросоюзе решили проигнорировать террористический акт киевского режима в Старобельске. Владимир Путин продлил срок полномочий Львовы и Беловой на посту детского омбудсмена еще на 5 лет, говорится в указе главы государства. Ранее сегодня президент провел рабочую встречу в Кремле с Марией Львовой и Беловой. Президент отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семьи в России должны быть целевыми и эффективными. И сегодня в Кремле Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
8: Вы положили этот файл для того, чтобы показать, как шла работа в 25-м году.
9: Да. Сегодня День защиты детей. Я хотел рассказать вам, что фонд вносит свой вклад в реализацию права ребенка на жизнь и здоровье. С начала работы фонда уже более 30 тысяч детей получили помощь. Недавно прозвучали последние школьные звонки, и среди тех детей, которые закончили 9-11 класс, 1500 детей, получающих лекарства от фонда. Они пишут письма в фонд, пишут родители. В этой книге представлено более 300 писем, которые только в прошлом году направили нам родители.
7: Ранее в ходе церемонии вручения в Кремле ордена «Мать героини» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Глава государства отметил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. По его словам, число многодетных семей в России растет, и это отрадно. Основная ответственность за атаки на вооруженные силы Украины на Запорожскую атомную электростанцию лежит на западных странах, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад продолжает накачивать Киев новыми партиями оружия. В свою очередь, глава Росатома Алексей Лихачев сегодня потребовал от гендиректора МАГАТЭ Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара. Добавлю, что Лихачев и Гросси по телефону в понедельник обсудили безопасность Запорожской АЭС. Иран не допустит продолжения морской блокады со стороны США и дальнейшей эскалации в Ливане. Терпение иранских вооруженных сил не безгранично, предупредил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. Ранее иранское агентство ТАСНИМ сообщало, что Иран приостанавливает обмен сообщениями с Соединенными Штатами в рамках переговорного процесса из-за ударов Израиля по территории Ливана. В его информации, Тегеран не возобновит переговоры с Вашингтоном до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. Дональд Трамп сегодня заявил, что США не получали уведомления от Ирана о приостановке переговоров, комментируя возможную приостановку переговорного процесса с Ираном. Он сказал, что это не означает возврат США к бомбардировкам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Отмечу, что в штаб Гдесамова войдет тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, а также экс-нападающий сборной страны Роман Адамов. Продолжаем о футболе. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние 3 недели нет. А французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связи с представителями Батракова не выходил. Тем временем ПСЖ намерен начать переговоры с российским вратарем Матвеем Сафоновым о продлении контракта на улучшенных условиях, пишет Le Parisien. Новый контракт Сафонова будет рассчитан до лета 31 года. Это максимальный срок в чемпионате Франции. «Зенит» активно включился в борьбу за полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, пишет РБ «Спорт». Петербургский клуб намерен предложить 23-летнему футболисту контракт на 5 лет. Ранее сообщался об интересе к футболисту со стороны Краснодара. Теннис. Впервые с 2013 года в восьмерке сильнейших открытого чемпионата Франции оказались 3 россиянки. Сегодня свои матчи 4-го раунда выиграли Диана Шнайдер у Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0 и Анна Калинская у Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась Мира Андреева. Команда «КамАЗ-Мастер» одержала победу на международном ралли «Такла-Макан» в Китае, которое стало для нее первым крупным международным стартом за последние 4 года. Экипаж Богдана Каримова занял 1-е место, а Алмаз Ахмедов финишировал 2-м. 3-м стал еще один российский экипаж команды «Урал-Моторспорт» Юрия Наймана. И пока это все новости спорта.
7: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 21, в Перми небольшой дождь, 17 градусов тепла, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 16, в Элисте небольшой дождь, плюс 20, в Махачкале небольшой дождь, плюс 22, а в Грозном небольшой дождь, плюс 21, в Херсоне пасмурные, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка. Дорогая передача.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Радио России Диана Гурцкая. Это говорит о том, что начинается наша с вами любимая программа «Дорогая передача». Напротив меня заслуженная артистка России. Удивительная, очаровательная, мудрая, потрясающая, неповторимая Нина Шацкая. Нина, здравствуйте.
12: Диана, дорогая, спасибо за такое представление, я очень тронута. Здравствуйте, дорогие друзья.
11: Певица, путешественница, фотограф, писательница. Список можете продолжить?
12: Думаю, что пока ничего нового я не придумала для себя. Вот путешественница, певица. Ну, фотограф, я обычно говорю, что я, конечно же, не фотограф. Просто мне удается бывать в таких местах, куда люди, как правило, редко добираются. И мне нравится запечатлевать вот те необычные лица, природу, редкую.
0: Сегодня в главной роли.
13: Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась в Рыбинске. Отец Аркадий Шацкий – музыкант и дирижер. Первые музыкальные шаги Нина сделала в коллективе отца – джаз-оркестре «Радуга». Училась в Петербурге, окончила школу-студию мьюзик-холла и гуманитарный университет. В репертуаре певицы – романсы, джаз, ретро и русские песни. На счету Нины Шацкой порядка 10 уникальных сольных программ, объединенных общей тональностью и тематикой. Последние годы певица активно гастролирует по России и ближнему зарубежью. Ее сольные концерты проходят на лучших филармонических площадках в сопровождении симфонических оркестров и оркестров народных инструментов. Помимо концертов, Нина принимает участие в мероприятиях и музыкальных вечерах, организованных для королевских особ и послов иностранных государств. Вместе с актрисой Ольгой Кабо представили публике три совместные музыкально-поэтические программы. Певица – частый гость культурных программ кинофестивалей. Она представляла Россию в культурной программе Олимпийских игр в Пекине и Ванкувере. В 2016 году в Государственном Кремлевском дворце прошла выставка ее фотографий из поездок по странам Африки, Монголии, Индии, Чили и Японии. По окончанию выставки работы были распроданы на благотворительном аукционе. В мае 2016 года выпустила книгу «Жажда жизни». В ней собраны заметки и фотографии Нины Шацкой о путешествиях по 16 экзотическим странам. Весной 2019 года вышла замуж за Павла Гусева, главного редактора газеты «Московский комсомолец».
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
11: Основу вашего репертуара составляют джазовые композиции, романсы. С чего начнем сегодня нашу программу?
12: Я вот только что об этом думала и решила, что в моем репертуаре есть песня, я не могу сказать, это хит, потому что, конечно, аудитория исполнителей романсов, она не так велика, как у исполнителей поп-музыки, но по этой песне меня уже на протяжении долгого времени узнают. И вот эта песня, по которой меня уже узнают поклонники жанра романса, поклонники поэзии Анны Андреевны Ахматовой, прозвучала в одной из очень известных программ пару лет назад. И уже даже юное поколение, относительно юное, конечно, но вот не мои ровесники, меня по этой песне могут идентифицировать. Это Анна Ахматова, музыка Златы Раздолиной, а песня называется «Колдунья».

видеть хочешь, и давно мои уста не целуют, а пророчат.

0: Прозвучала песня под названием «Колдунья» на волнах Радио России. Я напоминаю, друзья, в эфире дорогая передача, и с нами снова очаровательная Нина Шацкая, заслуженная артистка России. Вы родились в Рыбинске, в музыкальной семье. Ваш отец Аркадий Шацкий руководил джазовым коллективом. Вы никогда не задумывались, что ваша судьба все-таки была предопределена?
1: Дело в том, что, конечно, я об этом часто думала и уверена, что у каждого из нас судьба предопределена. Потому что мои первые шаги были неуверенные в музыке, и папа посчитал, что направить меня вот по своему усмотрению, по своей воле в музыку — это ошибка, что женская участь на сцене очень сложная, и что я должна осознанно принять решение сама, чем я буду заниматься. И я училась на управленца в Петербурге в очень интересном вузе, который просто меня обогащал такой информацией, как я бы сказала, вот как Институт благородных девиц у нас. Это гуманитарный университет профсоюза с блестящим преподавательским составом. Это мировая культура, история мировой литературы, искусствоведение. И уже заканчивая вуз, получая диплом на последнем курсе, я уже поняла, что я должна петь. И тогда поступила в студию мюзик-холла петербургского. Как ни странно, все-таки я доучилась. Я последний год в вузе и в студии мюзик-холла училась одновременно. И получая диплом, я получила распределение. Как-то не странно, в свою же область, Ярославль, откуда я была родом, в Ярославскую, в областной совет профсоюзов, для того, чтобы работать в туристическом отделе, возглавлять туристический отдел. Это было очень завидное место, но, тем не менее, я не поехала туда. А из-за того, что оно было завидным, и многие хотели заниматься туризмом, меня легко отпустили. Я посвятила всю свою жизнь музыке с тех пор. Но вот, тем не менее, кроме пения, самое для меня интересное — это путешествия, это вот эти такие даже, я бы это сказала, экспедиции в дальние края и перемещение в пространстве. Поэтому все предопределено. Видимо, мне суждено было заниматься туризмом или просто путешествовать, не знаю. В общем, я странница. Вот, Диана, мы начинали, когда этот вопрос я вспомнила. Кто еще? Я странница. Мне просто нравится перемещаться в пространстве.
0: В детстве, юности были ли какие-либо увлечения, не связанные с творчеством?
1: Они все равно, наверное, условно были с ним связаны, потому что мне очень нравилось вязать, вышивать и что-то делать собственными руками, рукодельничать. И папа был всегда против мой. Он считал, что вот такие пассивные занятия, они могут спровоцировать лишний вес. Ну, вот такое. Угу. Хотел, чтобы я активно занималась танцами, требовал, чтобы я занималась языками иностранными. А он очень сильно влиял на меня, отец. Угу. И поэтому вот танцами очень увлекалась. Танцы и рукоделие. Кстати, к рукоделию сейчас стала опять возвращаться. Как ни странно, вдруг обнаружила несколько таких магазинов, в которых вот все для рукоделия мимоходом. Зацепилась за вязание, зацепилась за какие-то сейчас бижутерию можно самой сделать.
0: Это тоже всё, такое высказывание, да. Своеобразное, да. Творческая составляющая, искусство.
1: И вернулась опять к этим вот занятиям. Времени мало, но когда есть время, получаю огромное удовольствие от этого.
0: Здорово, потому что опять танцы — это ритм. Где ритм? В музыке. То есть это настолько взаимосвязано, и я не удивляюсь. Очевидно, что любовь к музыке, талант передался вам от отца. Вот какие способности унаследовали от мамы?
1: Мама удивительная женщина. Папу очень любили, но он мог вызывать разные эмоции у людей. Он был очень таким доброжелательным человеком, но спорным в каких-то поступках. Вот мама, будучи всегда на руководящей должности, довольно сложный женский коллектив, она очень много лет руководила Дворцом культуры. Я не знаю людей, которые бы к ней относились неоднозначно с любовью. То есть мама всегда в самом сложном коллективе, в самой сложной ситуации могла быть на высоте, обладая женской харизмой яркой и мужеством руководителя. Вот это поразительное сочетание. И при этом Не было же тогда принято иметь домработниц и каких-то помощников по хозяйству. Только
0: да.
1: какие-то очень крупные чиновники могли себе это позволить, богатые люди, артисты, может быть, в Москве известные. Мы жили в маленьком городе в Рыбинске. Мама была очень занята на работе. При этом у нас всегда был полон дом гостей, и мы всегда были очень вкусно накормлены, был порядок дома. Вот, наверное, от мамы пришло умение успевать очень много в жизни и быть широкой. Мама очень широкая. Вот у нас в семье было принято, что если это как на Востоке, если что-то
0: да.
1: моей подруге нравилось в детстве, какая-то игрушка, мама мне говорила, подари. Мама всегда готова была поделиться последним. Мама очень щедрая, и до сих пор, когда мы отмечаем мамины праздники, у нее собирается гостей побольше, чем у меня. Съезжаются из разных городов. Вот мы всей семьей жили в Рыбинске, потом мама период недолгий работала в Угличе, и сейчас с братом в Ярославле, все в одной области. И на ее праздники собирается очень много людей, многие мои ровесники, кто начинал под ее руководством работать, мои друзья, наши с братом друзья зовут маму, мама Таня. И всегда, если нас не оказывается под боком, там всегда есть какие-то наши близкие, кто всегда придут на помощь. Мы можем, вот я живу в Москве, брат может с детьми уехать, но вот мама всегда под крылом наших близких. Вот такой она удивительный человек.
0: Во многих интервью вы говорите, что в детстве вас мало хвалили. Отец часто критиковал. Это как-то повлияло на вас?
1: Психологи говорят, что есть разные типы людей, что одним необходима жесткая критика для мотивации, а другим поддержка и похвала. Чрезмерная, может быть. Я не знаю, я, конечно, бы своего ребенка, у меня, к сожалению, нет детей. Но у меня есть племянники, которых я очень люблю. Мне кажется, что жесткий подход не совсем правильный.
0: Угу.
1: Для меня очень, у меня очень много времени потом ушло на борьбу с такой заниженной самооценкой.
0: Угу.
1: При этом я понимаю, что если бы отец так жестко меня вот в какое-то русло не заталкивал, не руководил мной, то из меня вряд ли получилось бы что-то. Ну, я, скорее всего, может быть, я была бы счастлива в семейной жизни, в детях. Я бы вышла замуж, я бы вот так вышивала, вязала, готовила. Я очень люблю готовить, кстати. Занималась бы детьми, и в этом была бы счастлива. Но он считал, что я должна заниматься музыкой, что мне Бог очень много дал, и что зарывать этот талант, который у меня довольно долго просыпался, большой грех. Поэтому не знаю. Вот отца нет, и я до сих пор, я хочу ему доказать что-то, я к чему-то стремлюсь, делаю проекты, я живу по его наказам, как он всегда говорил, что надо ставить перед собой на первый взгляд недостижимую планку, чтобы это вот ощущение было, что этого не добиться никогда, но надо к этому стремиться, и тогда можно и до этой планки дойти, но если даже она недостижима, то все равно результаты получаются очень высокими. Поэтому, ну, я, безусловно, отцу очень благодарна. У меня очень интересная, яркая жизнь. И мне кажется, что я во многом даже поднялась выше, чем он.
0: Дорогие друзья, мы очень здорово общаемся с Ниной Шацкой, но все-таки наши слушатели не простят, если мы не услышим еще одну песню в исполнении Нины Шацкой. Объявляйте, что сейчас будет.
1: Это, опять же, такая современная обработка старинного романса, который завоевал просто весь мир. Романс, вывезенный Александром Вертинским в Европу в начале прошлого века и сыгранный в легком джазовом фанке «Дорога длинная».

0: Только что прозвучала песня, которую мы очень любим, «Дорога длинную» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В какой момент девушка из джаза увлеклась романсом?
1: Дело в том, что это все происходило параллельно. Мне, конечно, хотелось петь джаз, а получались романсы на тот момент. И я занималась параллельно и той, и другой программой, пока однажды не стало уже очевидно, что они слились в какую-то... Очень часто я слышу от поклонников классического романса, что я их неправильно романсы пою. Так людям кажется. И, к счастью, вот у меня непроизвольно это все начало получаться в начале 90-х. И публика, которая приходила, зная меня, они приходили на один концерт, и одни хотели романсы, другие хотели джаз. Поэтому это просто время, Диана. Вот время распорядилось.
0: Диктует.
1: Да, так что в моем лице просто смешались. У меня получился коктейль. Я себя не смогла разделить. И вот романсы звучат с ароматом джаза.
0: И это хороший синтез. Вы соединили, вы объединили джаз и романс. И я еще раз повторюсь, что это очень хороший, классный, удивительный синтез музыкальный. Вот джаз, романс и ваш удивительный голос. Еще такой момент, я хочу, чтобы вот на это обратили внимание музыканты. Мне кажется, что у каждого исполнителя свое прочтение, по-своему понимает ту или иную песню, музыку.
1: Ну, но считается же, что в рождении песни три автора. Автор музыки, автор стихов. Я думаю, что, наверное, нынешнее время уже внесло коррективы, наверное, уже четыре, потому что аранжировщик существует. И, конечно, исполнитель. Исполнитель ровно на тех же правах, мне кажется, рождает песню, потому что как он ее интерпретирует, очень зависит от исполнителя.
0: У вас с Ольгой Кабо несколько совместных работ. Как родилась идея о создании спектакля?
1: Дело в том, что со Златой мы познакомились еще в 1988 году в Петербурге. Я закончила вуз, я искала себя, я пришла в класс к педагогу заниматься вокалом и познакомилась с концертмейстером, тоже молодая была, совсем женщина уже, правда, мама нескольких деток, Злата. И она предложила мне спеть вот несколько романсов, а затем реквием. И я просто заболела этой музыкой. Мне кажется, что в тот период заложился какой-то фундамент моей всей жизни, потому что вот эта поэзия ахматовская, она меня перекроила. Потом мы со Златой потерялись. Она эмигрировала, и я мечтала петь эти песни, но как-то я там пару песен помнила, а нот не было. И я Злату искала, потом мы нашлись. Потом я записала эти 10 баллад с оркестром кинематографии в студии Мосфильма. И когда уже этот диск был готов, было понятно, что должно что-то быть большее. Однажды мы с Ольгой встретились на кинофестивале, разговорились, оказалось, что у нее есть программа, посвященная поэзии Серебряного века. И мы решили сделать что-то общее. Уже был готов музыкальный материал. Мы предложили Дому музыки, спектакль которого не было. И его очень быстро как-то захотели. И судьба нас вынудила мгновенно просто его подготовить. Оля уже работала с Юлией Жоновой, дочкой Георгия Степановича Жонова, великого артиста нашего. А Юля прекрасный режиссер, и она нам, собственно, все три спектакля сделала. Первым был «Ахматовский», затем мы решили обратиться к поэзии Марины Ивановны Цветаевой, и уже искали композитора. Очень оказалось сложно, потому что Дом музыки нас вновь поддержал, дали нам дату в Светлановском зале, а спектакля не было. То есть была только идея, и мы никак не могли найти музыку, потому что существовала, конечно, возможность взять уже существующие песни на стихи Цветаевой, их как бы подогнать, объединить с поэзией. Но очень хотелось авторской музыки. Я с разными говорила композиторами, известными уже мэтрами. Тех, кого очень хотелось, они были заняты, не успевали. Кто-то отказывался от работы с поэзией Цветаевской. Многие ее очень боятся, Марина Ивановна. Я тогда обратилась ко всем друзьям, говорю, слушайте, дайте какого-нибудь молодого человека. Кто-то же должен писать музыку такую. И однажды мне пришло письмо. Молодой человек совсем, на тот момент ему было 25 лет, Дмитрий Селипанов, я не знала, кто он, прислал мне песню по почте. Я ее открыла, и у меня мороз побежал. Знаете, мурашки.
0: Да.
1: Я поняла, что я нашла своего композитора. И Дима за полтора месяца написал 14 произведений. Вообще, это чудо. при том, что он их в каких-то ситуациях менял, когда мне было неудобно, и гармонию, и мелодию. Мы договорились, что если я не дышу этой музыкой, то мы ее не переделываем, чтобы не тратить время, что только мелкие какие-то правки. И вот Дима мог мне прислать... Вообще, я сейчас это понимаю, что это чистое чудо, потому что он мог мне прислать утром одну песню, я говорила: Дим, ну это не мое. И он мне к вечеру присылал что-то другое совершенно, ну вот незначительное вносил правки. Знаете, они для меня были незначительные, а для композитора всегда это же ребенок такой вот про песня. И меня поймут, наверное, только вот профессионалы, чтобы композитор легко шел на уступки и говорил, что да, давайте поменяем. Это тоже особая мудрость и умение. Вот Дима такой. Затем он сам, что тоже сейчас очень редко бывает, он сам оркестровал, аранжировал все эти песни для симфонического оркестра. И на сегодняшний день это мой любимый проект. Невероятная музыка. Причем за это время вот Дима стал известным кинокомпозитором. Он написал музыку к фильму «Лёд», за что получил «Золотого орла». Фильм, которому он написал музыку, о Бродском, получил ТЭФИ. Коллектор, которому Дима написал музыку, да, тоже широко известен. Да. Дима стал дирижером и аранжировщиком симфонических версий Антона Беляева группы «Термейтс». То есть это такой, это такая глыба. А я познакомилась с молодым мальчиком, начинающим, и я счастлива, что в моей биографии есть вот эта наша встреча и наша музыка. Ну, я уже говорила, что помимо того, что он блестящий композитор, он еще великолепный пианист. Часто очень мы с ним концертируем вдвоем, на нем вот вся эта музыка держится, но с новым дыханием она, он видит ее иначе.
0: Вы спели огромное количество песен. Можете ли вы назвать одну или несколько, которые вызывают наиболее яркое чувство?
1: Это песни, связанные, конечно, с поэзией, с Ахматовой, с Цветаевой, песни, которые были специально для меня написаны, но их много. Я, честно говоря, не могу на одной остановиться, на какой-то. Я пою двухчасовые концерты, часто это в сопровождении просто фортепиано. Иногда я слышу вопросы, что неужели ходят люди и два часа слушают голос в сопровождении фортепиано, что как,
0: это
1: неужели
0: это
1: можно вынести? Вот много таких, к счастью, еще осталось в нашей стране людей. И я составляю программу, где-то 22-24 вещи звучат, и они все, как правило, вот те, которые меня будоражат, и эмоциями от исполнения которых я могу поделиться с залом, и обычно очень явно я чувствую ответ. Вот одна из песен, которую я услышала в глубоком детстве, я была маленькой девочкой, из каждого окна, буквально из каждого окна, тогда звучали песни из пластинки Давида Тухманова «Полна моей памяти». Все песни были написаны на стихи выдающихся поэтов, и российских, русских, и западные переводы, и это были настоящие шедевры. Вот когда мы берем в программу какую-нибудь очень известную вещь, и кажется, что уже ничего с ней невозможно нового придумать, вдруг рождается абсолютно новое произведение, в основе которого лежит вот какой-то шедевр. И в мою жизнь ахматовские стихи вошли вот именно с той песней, о которой я сейчас думаю. Это Давид Тухманов, Анна Ахматова, «Смятение». У нас получилась версия, совершенно не похожая на авторскую, очень интересная. Но вот так возвращаются песни из детства, которые на меня произвели очень сильное впечатление.
0: Может, тогда ее и послушаем?
1: Да.

0: Только что прозвучала песня «Смятение» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В эфире дорогая передача. Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И я не просто так говорю, что у нас всегда очень интересная, познавательная программа с Ниной Шацкой. И мне это очень нравится. Вы не представляете, какое я получаю сейчас удовольствие от того, что я общаюсь с этим удивительным человеком. То, что вы профессиональная путешественница, это ни для кого не секрет. А вот с чего начался этот увлекательный этап в вашей жизни?
1: Я поехала, ну, я вообще всегда любила ездить, но для меня, я думаю, как для большинства женщин все-таки, может, мужчин иначе как-то сложен характер. Для меня путешествие — это было море обязательно, а шезлонг, и я могла неделю, 10 дней, 2 недели не выходить за территорию отеля. Меня невозможно было поднять, оторвать от этого солнца. Я спала, всегда очень поправлялась в этих поездках, в отпусках. И если бы мне сказали, что я могу встать до рассвета, потому я была такая абсолютная сова, которая ложится под утро и встает уже по возможности, конечно, если не надо куда-то ехать на работу. Я могла там до 11 часов спать. И вот однажды я поехала с друзьями впервые. Я видела, как путешествуют уже мои друзья, как они много ездят в Африку. Мне казалось вообще, что это что-то невероятное. Однажды я поехала за компанию на 21 день, мы поехали по Индокитаю. Пришли мы к этой поездке. Вот то, о чем я хочу рассказать. Я выбралась на такой отдых пляжный. Это был Таиланд, один из маленьких островов, который тогда только начинал. Это было лет, наверное, 15-17 назад уже, которые только начинали популяризировать. И получилось, что в январе такая погода не самая удачная. И мне так хотелось этого солнца, я за ним приехала, я так хотела отдохнуть. У меня были тогда возможности очень небольшие. И вот я выбралась на какие-то 10 дней, наскребла этих себе небольшую сумму, оторвав от записи песен, от каких-то костюмов, от того, что мне хотелось совершенствоваться в профессии. Вот я прилетаю, а солнца нет. И ливень. И я выхожу на берег, сажусь, вдруг выходит солнце, освещает такое мутное море, потому что дождь и песок стекает в воду. И вдруг я испытываю чувство счастья. Такое вот от этого воздуха, от того, что озон в воздухе, морской этой капустой пахнет, солнце, вода. И я понимаю, что я счастлива. А чего же я счастлива? Мы же знаем, это был такой расцвет периода потребительского вот такого потребление очень активного. Я думаю, чего я счастлива? Я в каком-то не том отеле, в который я хотела. Мне нет солнца, мне ничего. Почему? И я поняла, что я счастлива вот в этом мире, когда нет цивилизации, когда ты просто видишь этот эти волны, воздух. И я начала путешествовать. Потихоньку я стала стремиться, а потом, когда уже я попала в эту поездку с друзьями по Индокитаю, и где у нас вот 12 перелетов было за 3 недели, и приходилось вставать на рассвете, чтобы увидеть как можно больше, каждый день мы перемещались, куда-то переезжали, я вернулась, понимая, что это то, к чему я хочу стремиться, что я хочу проводить свободное время в таких поездках. Я началась другая, я родилась другой. Из меня вот как будто я жила долгое время в яйце, в скорлупе. И вот как птенец изнутри проклевывается, во мне проснулся другой человек. У меня стал гораздо шире кругозор. Я не люблю слово толерантность, оно мне не нравится, потому что оно очень много смыслов в себе хранит. Но я стала допускать инаковость в людях, которые вокруг меня. Потому что для нас существует жесткая норма, черное и белое. Вот я стала гораздо к людям, я принимаю их такими, какими они есть.
0: Марк Твен писал: «Путешествие гибельно для предрассудков, фанатизма и ограниченности. Поэтому многим людям они так остро необходимы. Что они дают вам?»
1: Мне энергию. Я заряжаюсь в прямом смысле слова. Я получаю информацию какую-то, которую получает мое подсознание, не напрямую, да, вот интеллект. Я получаю информацию, которую потом перерабатываю и могу в другом виде, в виде другой энергии со сцены отдать в зал. И я очень люблю свои концерты, когда я понимаю по умолчанию, аудитории по паузам, которые возникают, что, ну, я живу не зря. Вот эта моя информация, полученная во время путешествия, она приносит какую-то, ну, что-то дает людям. И я счастлива в этот момент. Счастье.
0: Счастье. Как правило, когда мы путешествуем, мы привозим из той или иной страны какие-то, ну, вещи, частичку этого места. А вот вы привозили какие-то сувениры?
1: Это ужасно. Раньше я привозила их в огромных количествах, и в итоге это все превращалось в такие пылесборники, и некуда уже было ставить. Я себе просто приказала в приказном порядке покупать только маленькие какие-то вещи, очень такие незначительные, которые, вот как мне кажется, олицетворяют страну. Какую-то маленькую фигурку, маленькую совсем шкатулочку. То есть не вот чемоданами, маленькими. Они так как-то у меня даже на одной полочке размещаются. Да, вот из Аргентины, из розового камушка, таких двух пингвинчиков, допустим. Там из с Мадагаскара, из дерева, из красного выпиленный такой бабабчик. Ну, какие-то такие точечные вещи, которые мне очень нравятся.
0: Это как память, да?
1: Да.
0: И вы смотрите на них и как-то возвращаетесь в это место, так?
1: Вот из азиатских стран было легко везти, потому что там вот это как ковроплетение изумительное, и можно было из всех регионов какой-то маленький коврик прихватить, которому всегда дома найдется место.
0: Конечно, да. Раз мы заговорили о путешествиях, давайте ненадолго вернемся в детство. Вот ваш отец гастролировал. Вы просили, как в сказке «Аленький цветочек», привезти что-то необычное?
1: Во-первых, я его просила всегда взять меня с собой. Я его умоляла. Папин оркестр был в составе первой самой делегации на острова Зеленого мыса, откуда вот Цезаря и Вора.
0: Угу.
1: Боже мой, он мне даже, это был мой 10 класс, и он меня даже готов был взять с уроков, но очень маленькая была делегация, у него было 10 вокалистов, и он мне сказал, я объявлю конкурс внутри коллектива, если ты сможешь обойти всех этих певцов, я тебя возьму честно. Ну, я, конечно, не справилась. И когда он ездил, я всегда ждала чего-то необыкновенного. Это были какие-то... Вот с Кубы он привез мне такую смешную рубашку, которая здесь, конечно...
0: Разноцветности.
1: Да. Здесь нам этого всего не хватало. И она была настолько для меня дорогая и очень долго носила. Но вообще-то он отовсюду вез виниловые пластинки тогда. И все деньги тратил именно на них. И когда я стала подрастать и стала просить джинсы и кроссовки, вот этого он не привозил. Он мне говорил, знаешь, вот выйдешь замуж, пусть тебе муж возит, я не тряпичник, я музыкант, я хочу вкладывать все деньги в музыку. У нас было вот так принято в семье.
0: Ваша книга о путешествиях называется «Жажда жизни», то есть о стремлении к новому, интересному. А вот бывали ли в жизни такие моменты, когда жизнь не казалась уж такой яркой?
1: Ну, конечно, Дианочка, у нас, когда это происходит каждый раз, когда заканчивается какой-то новый проект, которому ты посвящаешь многое долго времени, когда ты сначала ищешь возможность, это же, ну, никуда от этого не деться. Любой творческий проект, да, духовный, воздушный, да, неосязаемый, он требует материальных вложений, которые где-то надо взять и заработать или найти каких-то спонсоров, я не знаю, людей, которые будут заинтересованы с тобой вместе с создать или спектакли, как наши с Олей Кабо, Ахматовский, Цветаевский. Для этого надо заплатить авторам, написать аранжировки, прийти в студию с оркестром, нанять оркестр. То есть это все требует огромных средств. И когда ты этот проект осиливаешь, показываешь его, отдаешь его, когда он от тебя уходит, наступает момент очень вот такой опустошенности, когда ты совершенно внутри пуст. Хочется, уже начинает рождаться что-то новое, и ты понимаешь, что это опять потребует огромных сил. Это сложный бывает момент.
0: И в завершении что мы послушаем?
1: Замечательную песню «Сердце на снегу», которая тоже, в которой вдохнули новую аранжировку, новую музыку, и она очень солнечная, она звучит, несмотря на то, что песня о том, что «Сердце на снегу», звучит она с латинскими, цыганскими мелодиями, очень позитивно.

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «Сердце на снегу». Нина была сегодня у нас в гостях вместе с нами на волнах Радио России.
1: Дорогие друзья, будьте счастливы.
0: Берегите друг друга, любите друг друга. Все зависит от нас. Это говорю вам я, Диана Гурцкая. Пока. Люблю вас.
2: Дорогая передача. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Кирилл Лушников
6: и Юлия Содикова.
5: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
7: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
5: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
8: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
6: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.

0: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России Чукотка.
1: Радость или грусть нас ждут потом.
0: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Каждую пятницу Радио России «Орел». Реклама.
3: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
4: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
5: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
6: Московское время – 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования терактов в Старобельске. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Как подчеркнул президент, необходимо сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших студентов.
8: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
7: Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
8: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
7: Сегодня Владимир Путин в торжественной обстановке в Кремле вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» и поздравил россиян с Международным днем защиты детей, отметив особую роль крепких семейных союзов в воспитании подрастающего поколения.
9: Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. Я хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень теплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении. Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. Конечно, такое внимание к детям, участие в их судьбе требует напряженного каждодневного труда, особенно в таких действительно больших семьях, как ваши. И награды, которые сегодня будут вручены, прежде всего, знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии.
7: Президент провел рабочую встречу в Кремле с Марией Львовой Беловой. Президент отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными. Владимир Путин продлил срок полномочий Львовой Беловой на посту детского омбудсмена еще на 5 лет, говорится в указе главы государства. Также Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
10: Я хотел рассказать вам, что фонд вносит свой вклад в реализацию права ребенка на жизнь и здоровье. С начала работы фонда уже более 30 тысяч детей получили помощь. Недавно прозвучали последние школьные звонки, и среди тех детей, которые закончили 9-11 класс, 1500 детей, получающих лекарства от фонда. Они пишут письма в фонд, пишут родители. В этой книге представлено более 300 писем, которые только в прошлом году направили нам родители.
7: Президент заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Об этом сообщает «Хельсинская газета» со ссылкой на свои источники. Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство. В связи с инцидентом Министерство внутренних дел Финляндии экстренно рекомендовало жителям региона Уусима укрыться в помещениях из-за возможной угрозы атаки с воздуха. Это предупреждение касалось примерно 1,5 миллиона человек, и в результате воздушное сообщение было временно приостановлено. Издание подчеркивает, что ударные беспилотники обычно программируются на координаты цели, но могут давать сбои. Тем не менее, как указывается в статье, беспилотники так и не пересекли границу воздушного пространства Финляндии. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
11: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались 3 россиянки. В понедельник в матчах 4-го раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кырсти. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил Гдесамов. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии, а новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне Шанхай занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
6: Погода.
7: Завтра во вторник, 2 июня, в Магадане плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Екатеринбурге плюс 19, плюс 21, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Красноярске плюс 22, плюс 24, небольшая облачность, без осадков. В Калининграде плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Самаре плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Ярославле плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 8, плюс 10, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть первая.
1: Не знаю, как и с чего начать. Иногда в шутку обвиняю во всем случившемся Чарли Ферресета. В долине Мил, под сенью горы Тамальпаис, у него была дача. Но он приезжал туда только зимой и отдыхал за чтением Ницше и Шопенгауэра. Если бы не моя привычка приезжать к нему каждую субботу в полдень и оставаться у него до утра следующего понедельника, то это чрезвычайное утро не застало бы меня в волнах бухты Сан-Франциско. И не потому это произошло, что я сел на плохое судно. Нет. Мартинес был новый пароходик и совершал всего четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, который обволакивал бухту, и о коварстве которого я, как сухопутный житель, мало знал. Вспоминаю спокойную радость, с какой я уселся на верхней палубе у лоцманской рубки, и как туман захватил мое воображение своей таинственностью. Какой-то краснолицый пассажир проковылял взад и вперед по палубе и стал рядом со мной, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице.
2: От такой мерзкой погоды недолго и посидеть.
1: Не думаю, что тут требуется особое напряжение. Кажется, дело просто как 2×2=4. Они знают направление по компасу, расстояние и скорость. Все это точно как математика.
2: Просто как 2×2. А вот что вы думаете насчет этого течения, которое мчится теперь через Золотые ворота? Знакома ли вам сила отлива?
1: Нет.
2: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
1: Да?
2: Смотрите, им приходится менять курс. Это должно быть пассажирский. А там, слышите?
1: Да-да.
2: Кто-то пересекает нам путь. Вы слышите?
1: Слышу.
2: Идет на всех парах. Идет прямо на нас. Он, верно, еще и не слышит нас. Относит ветром.
1: Тоже пассажирский?
2: Он самый. Летит, сломя голову. У нас вон забеспокоились.
1: Я взглянул наверх. Капитан высунул голову и плечи из лоцманской будки и пристально всматривался в туман. Лицо его выражало такое же беспокойство, как лицо моего спутника, который подошел к перилам и смотрел с напряженным вниманием в сторону невидимой опасности. Затем все произошло с непостижимой быстротой. Туман вдруг рассеялся, как будто расщепленный клином, и из него вынырнул остов парохода, тянувшего за собой с обеих сторон клочья тумана, точно водоросли на хоботе Левиафана. Должно быть, мы получили удар в самый центр, потому что я уже не видел ничего. Чужой пароход исчез из круга моего зрения. Мартинес круто накренился, а затем раздался треск раздиравшейся обшивки. Мартинес быстро шел ко дну, и видно было, что конец близок. Началась паника, которая захватила и меня, и я с целым потоком других тел бросился через борт. Вода была мучительно холодна. Когда я погрузился в нее, меня точно обожгло огнем, и в то же время холод пронизал меня до мозга костей. Я задыхался под водой от острой боли в легких, пока спасательный пояс не вынес меня обратно на поверхность моря. Как долго это продолжалось, я не знаю, ибо подоспело на помощь забытье, от которого остается не больше воспоминаний, чем от тревожного и мучительного сна. Мне казалось, что я качаюсь в величественном ритме мирового пространства. Когда я достигал предела моего размаха и готовился лететь обратно, раздавались звуки большого гонга. В течение неизмеримого периода в потоке спокойных столетий я наслаждался моим страшным полетом, стараясь постичь его. Но какая-то перемена случилась в моем сне. Размахи становились короче и короче, Меня бросало с раздражающей быстротой. Гонг гремел все чаще и громче. Я ждал его уже с неописуемым страхом. Потом мне стало казаться, будто меня тащат по песку, накаленному солнцем. Это доставляло невыносимые мучения. Моя кожа горела, точно ее жгли на огне. Я задыхался, мучительно ловя воздух, и вдруг открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, что-то делали со мной. Могучий ритм, качавший меня туда и сюда, был подъемом и опусканием судна в море во время качки. Страшилищем гонгом была сковорода, висевшая на стене. Она громыхала и бренчала с каждой встряской судна на волнах. Грубым и раздирающим тело песком оказались жесткие мужские руки, растиравшие мою обнаженную грудь.
3: «Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена».
4: «Ничего, заживет. Главное, что он пришел в себя».
1: Человек, которого назвали Йонсеном, мужчина могучего скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. Говоривший с ним был малый с миловидными, почти женственными чертами лица. Грязный полотняный колпак на голове и грязный мешок, привязанный к его тонким бедрам вместо фартука, говорили о том, что он был коком корабельного камбуза, где я пришел в сознание.
3: «Как вы чувствуете себя теперь, сэр?»
1: «Честно говоря, бывало и получше».
3: «Вот, сэр, выпейте кофе. Это будет вам на пользу».
1: «Спасибо вам, мистер Йонсен. Но не находите ли вы, что немного перестарались?»
4: «Мое имя Джонсон, а не Йонсен».
1: «Благодарю вас, мистер Джонсон. Нет ли у вас какой-нибудь сухой одежды?»
3: «Конечно, найдется. Сейчас я сбегаю вниз и пороюсь в своем приданом. Если вы, сэр, конечно, не побрезгуете надеть мои вещи».
1: «Где я? Что это за судно и куда оно идет?»
4: «Мы отошли от Фаролонских островов. Идем приблизительно на юго-запад. Это шхуна «Призрак». Мы идем за морскими котиками в сторону Японии».
1: «А кто капитан? Я должен повидаться с ним».
4: «Капитан Волк Ларсон. Так его, по крайней мере, все зовут. Я никогда не слышал, чтобы его называли иначе. Но разговаривайте с ним поласковее. Он сегодня не в духе. Его помощник...»
3: «Убирайся-ка отсюда поскорее, Йонсен. А то еще хватится тебя на палубе капитану. Не стоит его злить сегодня». «Вот, сэр, пожалуйста. Платье уложили мокрым, сэр. Но как-нибудь обойдетесь, пока я не высушу вашу одежду на огне».
1: На руке у кока висело смятое и заношенное облачение довольно гнусного вида, отдававшее каким-то кислым запахом. Опираясь на деревянную облицовку, я надел грубую шерстяную фуфайку. В ту же минуту тело мое съежилось и заныло от колючего прикосновения. Ноги мои оказались в грубых рабочих сапогах, а штаны были бледно-голубыми, полинявшими, причем одна штанина дюймов на 10 короче другой.
3: «Надеюсь, сэр, что вам никогда больше не придется надевать на себя такую одежду. У вас удивительно нежная кожа, нежнее, чем у леди. Такой, как у вас, я никогда еще не видал. Я сразу понял, что вы настоящий джентльмен, в первую же минуту, как только увидел вас здесь».
1: «Кого я должен благодарить за эту любезность?»
3: «Магридж, сэр. Томас Магридж, сэр. К вашим услугам».
1: «Хорошо, Томас. Когда высохнет моя одежда, я вас не забуду».
3: «Благодарю вас, сэр».
1: Я вышел на палубу. Порыв ветра налетел на меня, и я, проковыляв по качающейся палубе до угла каюты, уцепился за него, чтобы не упасть. Я поглядел на восток, где находилась Калифорния. но не увидел ничего, кроме низко лежавших пластов тумана, того самого, который был причиной крушения Мартинеса. На юго-западе, почти в том же направлении, в каком шли и мы, я увидел неясные очертания треугольных парусов какого-то судна. Закончив обзор горизонта, я перевел глаза на то, что меня окружало вблизи. Казалось, все были заинтересованы тем, что происходило на середине шхуны. Там, на люке, лежал на спине какой-то грузный человек. Глаза его были закрыты, и он, по-видимому, лежал без сознания. Рот был широко открыт, и грудь тяжело поднималась. Точно ей не хватало воздуха. Дыхание с шумом вырывалось наружу. Один матрос время от времени опускал на веревке брезентовое ведерко в океан, вытаскивал и выливал в воду на лежавшего без движения человека.
5: Еще воды!
6: Да куда еще? Ты ему уже ничего не поможет!
1: Взад и вперед по палубе ходил, свирепо пожевывая кончик сигары, высокий человек. Он поражал той необыкновенной силой, которую вы чувствовали при первом же взгляде на него. Это была сила, которую мы привыкли соединять с первобытными существами, обитавшими на деревьях и бывшими нам сродни. Однако эта сила, пронизывавшая каждое его движение, была лишь намеком на другую, еще большую силу, которая в нем дремала и только время от времени шевелилась, но могла проснуться в любой момент и была страшной и стремительной, как бешенство льва или разрушительный порыв бури. Я уже шагнул вперед, но в эту минуту страшный пароксизм удушья овладел несчастным, лежавшим на спине. Он сгибался и корчился в конвульсиях. Затем мускулы ослабли, голова перестала двигаться, и вздох глубокого успокоения вырвался из его груди.
2: Да будь ты проклят, сукин сын! Тысячу раз проклят! Какой черт дернул меня связаться с этим пьяным скотом? Горит тебе вечность в аду! Тебе и всему твоему собачьему роду! Йоганссон!
7: Есть, сэр!
2: Возьми иголку за шею этого бедолагу. Ты найдешь старую парусину в ящике для парусов.
7: А что привязать ему к ногам, сэр?
2: Сейчас придумаем. Эй, кок! Спустись вниз и насыпь мешок угля.
8: Я мигом, сэр.
2: У кого-нибудь есть Библия или молитвенник?
8: Да откуда ей здесь взяться? На всем корабле, небось, ни одной книжки не найдется.
2: Тогда мы просто перекинем его через борт без всякой болтовни. Если только наш поповского вида молодчик не знает наизусть похоронной службы на море. Вы ведь пастор?
1: Я, к сожалению, пасторскому делу не обучен. И служить панихиду не умею.
2: Чем же вы живете?
1: Я джентльмен.
2: Вот как?
1: У меня есть доходы. Все эти вопросы, простите мне мое замечание, не имеют никакого отношения к тому, о чем я хотел бы с вами поговорить.
2: Кто заработал ваш доход? А? Не вы сами? Я так и думал. Кормитесь за счет отцовского наследства. Вы никогда не стояли на своих собственных ногах. Вы не сможете самостоятельно прожить и дня. Покажите-ка вашу руку. Какая мягкая рука. Ни на что не годна. Разве что для работы на кухне.
1: Я хочу, чтобы меня спустили на берег. Я вам заплачу за задержку в пути и хлопоты.
2: У меня есть встречное предложение для вас. Это для вашей же пользы. Мой помощник умер. Один из матросов займет его место. Каютный юнга займет место матроса, а вы займете место юнги. Вы подпишете условия на один рейс и будете получать $20 в месяц на всем готовом. Ну, что вы скажете? Заметьте, это для вашего блага. Это сделает из вас человека. Вы научитесь, может быть, стоять на собственных ногах и даже, пожалуй, немного ковылять на них.
1: Вон то судно на юго-западе скоро пройдет мимо нас. Так как оно идет в противоположном нам направлении, то можно предполагать, что оно направляется в Сан-Франциско.
2: Очень вероятно.
4: Эй, Кок! Звали, сэр.
2: Где Юнга? Скажи ему, что он мне нужен.
4: Есть, сэр.
1: Спустя минуту Магридж выскочил обратно в сопровождении тяжеловатого юноши лет 18-19 с красным и злобным лицом.
4: Вот и он, сэр.
2: Как тебя зовут?
5: Джордж Лич, сэр.
2: Ты же с Телеграфной горы, из этого жульнического притона, так? Это написано на всей твоей пакостной физиономии. Знаю я вашу упрямую породу. Здесь ты свое упрямство брось, понял? Кстати, через кого ты нанимался?
5: Маккриди и Свенсон.
2: Сэр.
5: Маккриди и Свенсон, сэр.
2: Кто получил задаток?
5: Они, сэр.
2: Ну, разумеется. И ты, конечно, был чертовски рад, что удалось поскорее удрать, потому что тебя разыскивают. Сколько тебе лет?
5: Только что исполнилось 16, сэр.
2: Врешь. Тебе больше 18. Такой громадный для своего возраста и мускулы, как у жеребца. Сворачивай свои пожитки и отправляйся в кубрик. Ты теперь лодочный гребец. Это повышение, понял? Йоханссон, ты что-нибудь смыслишь в навигации?
9: Нет, сэр.
2: Ну, не беда, все равно назначаешься штурманом. Перенеси свои вещи на койку штурмана.
9: Есть, сэр.
2: Ты чего ждешь?
5: Я заключил договор на каютного юнгу и не хочу служить гребцом.
2: Собирайся и марш в кубрик!
1: Лич отвечал угрюмым гневным взглядом и не двигался с места. Волк Ларсон сделал прыжок в 6 футов и ударил парня кулаком в живот. Юнга скорчился. Его тело свернулось над кулаком капитана, как мокрая тряпка на палке. Затем он подскочил в воздух, описал короткую кривую и упал около трупа, ударившись головой и плечами о палубу. Он остался лежать там, корчась почти в агонии.
2: Нос? Вы обдумали?
1: Что это за судно?
2: Лоцманское судно «Леди Майн» доставило своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско. С этим ветром оно будет там через 5 или 6 часов.
1: Пожалуйста, сигнализируйте, чтобы оно доставило меня на берег.
2: Очень сожалею, но я уронил за борт сигнальную книгу.
10: Леди Мэйн! Эй! Возьмите меня с собой на берег! $1000, если доставите на берег!
11: В чем дело? Что-то случилось?
10: Да! Вопрос жизни и смерти! $1000, если доставите меня на берег!
2: Слишком много выпили во Фриско! Вот этому мерещатся морские звери и обезьяны!
11: Все понятно! Пошлите его от моего имени к черту!
1: В отчаянии я перегнулся через борт, глядя, как между хорошенькой шхуной и нами быстро увеличивалось темное пространство океана. Минуту спустя я обернулся и увидел, как Юнга поднялся на ноги. Его лицо было страшно бледно, подергивалось от боли.
2: Ну, Лич, идешь в кубрик?
12: Да, сэр.
2: Ну, а вы?
1: Я предлагаю вам 1000...
2: Довольно! Намерены ли вы приняться за ваши обязанности каютного юнги? Или мне и вас придется выразуметь?
1: Да.
2: Скажите «да, сэр».
1: Да, сэр.
2: Ваше имя?
1: Хэмфри, сэр. Хэмфри Ван Вейден.
2: Возраст?
1: 35 лет, сэр.
2: Ладно. Идите к Коку и учитесь у него своим обязанностям. Хотя нет, погодите. Йоханссон, зови всех наверх. Нужно заняться похоронами и очистить палубу от лишнего мусора.
9: Есть, сэр.
1: Два матроса по указаниям капитана положили зашитое в парусину тело на крышку люка. К ногам привязали мешок с углем, принесенный Коком. Один из охотников, маленький темноглазый человек, которого товарищи называли Смоком, рассказывал непристойные анекдоты. Матросы шумной толпой собрались на палубе и перебрасывались грубыми замечаниями. На их лицах лежало мрачное и озабоченное выражение. Было ясно, что им мало улыбалось путешествие с таким капитаном, да еще при таких печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на волка Ларсена. Нельзя было не заметить, что они побаиваются его. Волк Ларсен подошел к покойнику, и все обнажили головы. Я бегло осмотрел матросов. Их было 20, а включая рулевого и меня, 22. Большинство матросов были англичане или скандинавы, и лица их казались угрюмыми и тупыми. У охотников, наоборот, были более интересные живые лица, с яркой печатью порочных страстей. Но в лице волка Ларсена не было ничего порочного. Черты его были резки, решительны и тверды, но выражение открытое и искреннее.
2: Я помню только одну часть похоронного обряда. И тело да будет предано морю. Итак, бросайте его. Поднимайте же, будьте вы прокляты! Какой черт вас держит?
1: Испуганные матросы поспешно подняли край крышки, и как собака, перекинутая через борт, мертвец скользнул в море. Привязанный к его ногам уголь потянул его вниз. Он исчез.
2: Йоханссон, убрать Марселя и сделать это как следует.
9: Есть, сэр.
2: Мы входим в Зюйдост. Возьмите рифы на кливере и гроте. И не зевайте, если принялись за работу.
1: В один миг вся палуба пришла в движение. Люди стали травить канаты, и все это было ново и непонятно для меня, сухопутного жителя. Но всего больше поразила меня общая бессердечность. Охотники смеялись новому рассказу Смока, команда тянула снасти, и два матроса взбирались наверх. Волк Ларсен изучал сумрачное небо и направление ветра, а человек, так непристойно умерший и так недостойно погребенный, опускался в морскую глубину все ниже и ниже. Я держался за перила и смотрел через пустыню пенящихся волн на стлавшийся туман, скрывавший от меня Сан-Франциско и Калифорнийский берег. А это странное судно со своей страшной командой, то взлетая на вершины волн, то проваливаясь в бездну, уходило все дальше на юго-запад, в пустынные широкие просторы Тихого океана.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Магридж – Сергей Фролов. Джонсон – Григорий Данцигер. Лич – Александр Денисов. Йоханссон – Алексей Мясников. Смок – Дмитрий Филимонов. В спектакле также заняты артисты. Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Владимир Адольфович Ильин. Это номер один. Второй человек, скульптор, заслуженный художник Киргизии, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников. И, наконец, Игорь Филиппович Петрухин, заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России. Здравствуйте, друзья!
2: Здравствуйте!
3: Добрый день!
1: Давно хотел с вами со всеми увидеться. Давайте начнем с очень простых вопросов. Во-первых, Саша, по твоей инициативе вот эти два богатыря пришли в студию поговорить о культуре и искусстве. Расскажи, пожалуйста, как вы познакомились? Как жизнь свела вас? Давно ли вы знакомы? Чем вы вместе занимались? Играли ли в кино или занимались карате? Будь добр, просвети нас.
2: Ну, с Игорем мы знакомы давно. Когда я уже тренировался у Штурмина, занимались карате, Игорь поражал нас всех, причем это без иронии, без всякой, своими подвигами на манеже. Он был дрессировщиком удавов и дрессировщиком медведей. Тут о нем сразу-то всего не вспомнишь и не расскажешь. Игорь уже интересовался, и уже с тех пор, это какие-то, наверное, я думаю, 70-е годы, уже интересовался всерьез боевыми искусствами. Такой легендарный человек. Ну, сейчас он сам, я думаю, о себе расскажет, но потом он долгое время нас радовал всех, что появился, и он, по-моему, был то ли создателем, то ли у истоков стоял канала «Боец». Я Володя. Нас познакомил Игорь, за что я ему благодарен, но мы знакомы года три, не часто видимся, но я знаю, что я могу сказать, что я знаком с Владимиром Ильиным. И он будет знать, кто это говорит, понимаешь? Так, это мне приятно.
1: Понятно, Саш, спасибо тебе большое. Давайте перейдем к следующему вопросу. Я бы хотел, чтобы Володя Ильин рассказал, как он входил в профессию, с чего он начал. Вот родился мальчик в городе Свердловске, я насколько знаю. И каким образом, пройдя этот жизненный путь, он стал таким великим, народным и всеми любимым? Будь добр, расскажи, пожалуйста.
4: Я помню с детства очень вкусные шницеля, которые отцу он мне брал шницель и уходил дальше репетировать. В театре ему давали эти...
1: Он был артистом?
4: Да. Ну да, отец был артистом в театре драматическом в Свердловске. Вот. И я с детства, короче, я там вырос за кулисами. Может быть, отсюда все как-то. А что все-то?
1: Ну, все. Ну, вся твоя жизнь, ну, да. Так и пошла.
4: Поэтому я.
1: А мама кто
4: плохо
1: была?
4: Мама врач-педиатр, детский. Она с утра на вызовах, а потом, это мое впоследствии житие, значит, она на вызове, Батяня в театре. Я свободен. Ну и вокруг жизнь идет, как в поезде едешь, так, тут эти, тут это, может, тут опята, тут, ага. И природа меняется, и смотришь, ой, речечка, а тут, ой, травка вон там стоит под бережком, можно, да.
1: Ты поступил в какое-то училище театральное?
4: Училище закончил.
1: Где, в Свердловске?
4: В Свердловске нас выручало всегда показы, потому что мы то у нас где-то мы машину нашли, уехали куда-то, нас куда-то арестовали, то ли еще что-то такое. Жизнь такая уральская. Вот. Спасали показы. Закончил я, короче, театральное училище в Свердловске.
1: Когда в Москву перебрался и почему?
4: Ну, там было еще много городов. Я поехал к Юденичу Геннадию Ивановичу. Это был театр «Скоморох». мне именно понравилось, что Скоморох. Представления состояли из различных скетчей, не скетчей.
2: Скетчи, наверное.
4: Вот. Угу. И да. И вот я с ними, мы путешествовали недолго, пока в Минске нас не расформировали. Лили Малкина, значит. У нас общий друг Боря Ведеберский такой. Мы идем, Лили его спрашивает. Ты, говорит, какой еврей? Как Свердловский. А я, говорит, таллинская. И вот они так, значит, начали шутить. И мы с Зойкой встретились в этот момент. Потом...
1: А Зойка – это жена.
4: Зоя, да. А они были с группой из театра на Таганке, ну, с концертами. Ну, потом как-то мы перезванивались и так далее. И так, в общем, я поехал к ней. Она... Да, я работал в это время у Фелиса Григоряна в Казани, в ТЮЗе. Потом в Москве...
1: А в Москве в театре у Гончарова был, нет?
4: Да, попал, оказался у Гончарова.
1: И долго ты у Гончарова проработал?
4: Пятнарик отмотал.
1: О, серьезно. Почему ушел?
4: Отмотал, потому что он криком работает, с криком, с таким. И мы в это время могли выйти в магазин сбегать и вернуться. А он все объяснял. И сидели студенты вокруг.
1: А тебя как-то эти крики пугали, да?
4: Не пугали. Ну, для пацанов уральских, когда кто-то кричит там на кого-то, это...
1: Только в радость, да, только заводит тебя.
4: Ага. Ну, как что-то я там работал.
1: Ты ушел из театра и пошел в кино. И
4: да.
1: Теперь только в кино. Или в театр иногда возвращаешься?
4: Нет, уже нет.
1: Уже неинтересно.
4: Физика не та. Интересно всегда, но физика не позволяет. И потом я там курить начинаю и так далее.
1: От нервов, да?
4: Наверное. Все принято, курят, стоят, как-то поддерживают разговор. Может, иногда это является аргументом в чем-то там. Затянулся, паузу сделал, там чего-то.
1: Нет, затянулся, паузу сделал и ничего не сказал. Вот скажи, пожалуйста, у тебя вот знаменитый шрам на голове, это откуда взялось?
4: Днепропетровск, гастроли. После спектакля мы пошли перекусить. Там были девушки две, и мы с Кареном Геворкяном. Мне с армянами всю жизнь. И с Армен Борисовичем я в гримерке даже сидел. И потом снимался у Тиграна Кеосаяна. А во время войны у Адольфа был друг, с которым они, приняв роды на убегающей телеге от немцев, остались с ребенком на руках и поползли с ним на сторону немцев, где блеяла коза, вот, чтобы кормить ребенка, потому что женщина умерла. И, значит, когда... Достали они эту козу, оказался козел. Вот. Это папа после этого говорил. Ты пиши много интересного в жизни.
1: Прошу, да. Ты стал говорить, но не договорил. Две девушки, я помню, пошли вы обедать, и вот, очевидно, кто-то напал, типа медведя.
4: Нет. Они, была ночь, они уплыли с Кареном куда-то. А я что-то не хотел плавать. Хотя я плавал профессионально немножко. Да, и... Говорю, ребят, нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, я любил так. И вот это движение, в Сочи я его на гастролях с Адольфом разучил, так сказать. С пацанами мы разбегались, и в девятую волну, то есть в пустой песок, она должна подплыть, только туда прыгаешь и с волной отплываешь. Такой фокус был пацанами. Ага, и вот это меня спасло, потому что вскользь я... Нет, был Днепр.
2: Там стекло было или что там было?
4: Да нет, он вошел в песок. Дно, как Чарли Чаплин. Я встал по помидоры воды. Они меня смотрят, врачи когда приехали. Я говорю, ребята, шейте. У меня вечером завтра спектакль.
2: Кошмар.
4: Я говорю, я вам расскажу анекдот. Я говорю, ну, да. Он, не смеши, у меня шприц крит. Дергается.
1: Володь, на самом деле мне очень твой рассказ понравился. И вообще отдельно тебе спасибо. Я знаю, что ты интервью не даешь никому, как-то сдержанно. А тут вдруг неожиданно пришел, и зря ты переживаешь. Прекрасный рассказ, мне очень понравился.
4: Спасибо.
1: Так, перейдем тогда к Игорю. Игорь, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал? Непонятно, правда, о чем ты будешь говорить, потому что ты артист цирка, ты журналист, ты телеведущий, ты спортсмен.
3: Так вот, все сказали, всё, что же, уже вроде всё, и говорить не надо.
1: А скажи тогда, с чего начинал? Вот ты родился, маленький такой еще был, волосики были на голове.
3: С 12 лет стоял на пропате. Трамвай, щипачи, а я мне скидывали кошелек. С этого я начинал.
1: Первые деньги пошли оттуда.
3: Да. Вырос я в Москве, учился в одной школе с Леней Якубовичем, друг моего детства. Ходили танцевать в сад имени Бауна, хватали девчонок за попки. Ну, все нормально было. Мама мечтала, чтобы я был космонавтом, а я не любил учиться, двоечник. Но рядом с нами был, к несчастью, техникум космического приборостроения. Мама продала, так как я учился очень плохо, мама продала кашемировый плащ, дала взятку. Я, короче, стал студентом. Но закончил техникум с отличием. Мама мечтала, чтобы я был бы, если не космонавтом, то конструктором. Рядом с нами МВТУ. Но, на несчастье, я в это время уже занимался борьбой. И только что появившийся такой вид спорта, как потом Юрий Владимирович Никулин сказал, бедеболдинг. И я как-то так пришел туда, и у меня что-то как-то сложилось. Как будто бы даже был там как бы самым первым, и, ну, по крайней мере, не последним. Познакомился с дамой. Дама фривольная была. Оказалась женой выдающегося артиста цирка. Она говорит, что ты здесь делаешь? Я к тому времени уже имел шею 48 сантиметров, бицепс 50. Ну, дурила полный, ну, совершенно. То есть, мне казалось, что все мое и так далее. Короче, меня приводит цирк, дают мне по тем временам сумасшедшие деньги, 200 рублей. Через полгода еду за рубеж в Америку. 67-й год, на 7 месяцев в Америку. В Нью-Йорке есть Madison Square Garden, самый большой спортивный комплекс. И я, у нас был первый город Провиденс, а второй был Нью-Йорк. И я, значит, стою около этого здания. Меня колбасит, я плачу, стою. То есть, ну, я не понимаю, что со мной в жизни произошло. Подходит сзади Юрий Владимирович Никулин, говорит, ну, вот видишь, мальчик, куда тебе привел твой бедеболдинг. Вот, ну, акробат, самый шикарный труппе акробатов. Владимир Давейко, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, летчик с первого по последний день войны, боевой летчик, и народный артист акробат. Естественно, смотрю на него с придыханием. Что-то вроде стало получаться, даже неплохо. Ну, а шея и бицепс, они мешали как бы вот думать фривольно. Хотелось бы любви и славы. Персональный номер, естественно, силовой жонглёр. Короче говоря, я, значит, в это время познакомился с дамой, с девушкой Таня Филатова, дочка младшая, дочка Валентина Ивановича Филатова, народный артист Советского Союза, лучшего дрессировщика мира, мисс Медведями. Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Ну, не было интереса. Очень любил бицепсы. Дурило такое.
1: Свои, но, причем бицепсы.
3: Но другие большие с уважением к ним относился. И придя в цирк, 1969 год, город Сочи, мы уезжаем в Люксембург, и в программе работает аттракцион народного артиста Советского Союза Вальтера Михайловича Запашина. Это вот отец сегодня.
1: Отец братьев, да, Запашина.
3: Да, да, да. Угу. На всю жизнь запомнил, я стою у цирка, это Шапито тогда еще было, не было в Сочи. Шапито, он берет меня за руку, смотрит мне в глаза, говорит, пойдем. Короче, ведет меня в вольер, там сидит кошка, килограмм 300, наверное. А по дороге он взял кусок мяса, там килограмм 30, наверное. И он, не спрашивая меня, заглянув мне в глаза, и увидел весь мой ливер тухлый. Я уже весь, я все анализы сдал в штаны. Заводит меня туда. И кошка, естественным образом, он идет на нее, кошка пятится. А я, значит, за ним так, ну, вот так кошка так смотрит, кто на десерт сегодня. Подходим к стенке, он говорит «оф», кошка становит «оф», а он держит в руках кусок мяса. А по всему это не просто высший класс дрессуры, это супердрессура. Когда кошка видит мясо, не двигается и не делает никаких агрессивных движений, это говорит о том, что она научена правильно. Потом он кладет мясо на землю, жри. Кошка опускается, ест мясо, а мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
1: Опыт дрессировщика.
3: Да, да? Даже не опыт. Это, он по ушам мне надавал так, что, в общем-то, проходит время, я уже в женихах у Валентина Ивановича Филатова, приезжаю в город Львов, гостиница «Цирк» и «Цирк» в одном здании. Утром идет беседа по поводу свадебной фиесты. Ну, и потом, в это время начинается цирковое представление. И Филатов значит, говорит, слушай, ну, пойдем вниз. Он хотел посмотреть на мой жим-жим. Знакомить тебя буду. Подходим к медвежатнику, где сидят медведи, и, естественным образом, их готовят к работе служащие. И около медвежатника огромное количество людей, и что-то происходит такое. В это время из медвежатника выносят человека с рваной мошонкой. Да, и его носят, ну, уже санитар несут, значит. А стоит женщина, она вытирает руки о фартук и кричит, ну, что у Лёшки, как там, с хозяйством, все в порядке? Она говорит, да, ну, ладно, пойду тогда на кухню, у меня там котлет. Это жена его. Это мой был второй урок дрессуры. Я понял, что я никогда, ну, никогда я не буду заниматься медведями, это просто. И третий момент, который послужил мне каким-то, ну, входом в цирк, это 70-й год, город Санкт-Петербург. Мы работаем в программе. В программе работает с нами вместе Мстислав Запашный. Это младший брат Вальтера и, естественно, дядя этих ребят. Для меня он был всегда, ну, таким супергероем. Он акробат, гимнаст, воздушный гимнаст. Он дрессировщик кошек, он дрессировщик слонов. Ну, талантливейший человек. Просто я на него просто молился. И в выходной день в это время появилась такая приблуда, как называется «шведский стол». И в Санкт-Петербурге, гостиница европейская, этот стол тогда стоил завтрак 1,10 рубль, а обед 2,50. И к тому же там баня была. Баня стоила десятка час. Это очень дорого было, попасть невозможно было. Но мы все-таки четвером пошли туда. В это время у меня в европейской жил друг Василий Ливанов. Василий Борисович, тот, который Шерлока Холмса сыграл. Это только-только начинался снимать первый сериал Шерлока Холмса. Пришел к нам Вася, но он с нами не побыл долго, он ушел. То есть мы остались в бане одни, четвером моемся. Там, значит, цикл, по-моему, 2 часа был, значит, 20 рублей мы заплатили. Значит, принесли, естественно, выпить, закусить, что и делали. Значит, моемся, паримся, моемся, паримся. И в это время ходит администратор, мальчишка такой, Сереженька, как сейчас помню, голубенькие глазки такой, хи-хи-хи-хи. А он говорит, знаете, у вас уже срок закончился, а там уважаемые люди ждут. Как сейчас помню, Славка на него посмотрел, Мстислав, он говорит, ну и мы не приблудные, если толковые, чем мы поговорим, значит. Ну, приходят два быка огромных таких, дерзких,

0: лезет в другой карман и находит деньги. И мы понимаем, что какая-то такая несимпатичная ситуация. Мы понимаем, что вот эти пришельцы и так далее, и так далее. Ну, естественно, мы позвали мальчика того, кого. Вот он, естественно, раскололся. И эти два мужчины сопротивлялись. Но наши доводы были убедительны. Значит, мы одного раздели наголо, дали ему, правда, простыню и попросили, чтобы он пошел, принес все, что забрал. А второго Слава, значит, взял за правое ухо, повернул его в правую сторону, сломал ему хрящик этот, одел на него портки, и вот, вот в таком состоянии он бросил его в парилку, и, естественно, мы добили своего начальства, когда мы уходили, сказали, что, пожалуйста, не говорите, зато вы всегда, и всегда мы вам рады. Вот вхождение в цирк мое было такое.
1: Прекрасное вхождение. Значит, вначале силовой акробат, а потом...
0: Нет, сперва акробат. Акробат, потом силовой жонглёр, а потом, естественно, дрессировщик медведей.
1: А дрессировщиком сколько лет был?
0: Да недолго, 24 года.
1: А вот спустя долгие-долгие годы, когда ты прекратил уже с животными общаться, тебе не кажется, что животных вообще не надо дрессировать, их надо вывести за пределы цирка, пускай живут своей жизнью? Нет такого?
0: И да, и нет. Я, может, сейчас покажусь слишком героическим, но все, что я добился от животных, в частности, с медведями, я добился того, что ни один зритель никогда не видел того, что ему плохо. Это труд, помноженный десятикратно, чем я мог бы добиться, это через палку и кормежку. Если это делать, так я с медведями не один день работал. И у меня не было никаких неприятностей с медведями. То есть, несомненно, мне везло в поисках медведей. Много медведей у меня было. Лучше, хуже. Но если медведь не шел на трюк, я никогда его дальше не пускал. Он должен остановиться на полпути, потому что он не подходит к цирку. Если он вызывал агрессию, ту, которая, ну, недопустима, а требовало, естественно, от меня какой-то жесткости. Соответствующим образом я вел себя совсем по-другому. То есть все медведи, которые у меня работали, я не хочу сказать, что они были все ангелы, но медведи есть медведи.
1: То есть любовью брал.
0: И рациональность, и профессионализм.
1: Так, друзья мои, этот разговор мы продолжим в одной из следующих программ. Напоминаю, на студии были народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо вам, ребята.
2: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России «Орел». Реклама.

0: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель Центробанка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: МЧС информирует.
3: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, в оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
2: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
4: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Более 620 тысяч бюджетных мест выделено российским вузам на 2026-2027 учебный год. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил президенту, что установлены имена офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать колледж.
6: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Тица Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Кроме того, на контроле результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО, в порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
5: Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что один мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. С врачами Луганской республиканской больницы постоянно ведутся телемедицинские консультации.
7: Сейчас у нас в лечебных учреждениях находится 7 человек. Постоянно мы ведем телемедицинские консультации, в том числе по тому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы. Кроме того, тем ребятам, которым нужна будет реабилитация, мы, естественно, такую реабилитацию организуем и направим их в наши федеральные реабилитационные центры. Также я хотела
8: сказать, мальчику, который в тяжелом состоянии. Да. А туда-то мы можем как-то какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно. Нет, туда, на место.
7: Работают наши специалисты.
8: Работают на месте.
5: Владимир Путин подчеркнул, что киевская верхушка сознательно совершает тяжелейшие преступления против детей и подростков в педагогическом колледже в Старобельске, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений и придать новое качество конфликта в целом. «Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым», — заявил президент.
8: Похоже, что сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
5: В результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погибли 21 человек, 45 получили различные ранения. На месте трагедии побывали журналисты из различных стран мира, кроме представителей BBC и CNN. Представители СМИ, увидев произошедшее в Старобельске, дали свою оценку чудовищной трагедии. Выезд в Старобельск организовал МИД России. Напомню, в ЕС решили проигнорировать террористический акт киевского режима в Старобельске. Традиционные семейные ценности пытаются отменить в целом ряде стран. Россия рада принять и поддержать тех, кто переезжает в страну для их сохранения, указал Владимир Путин на церемонии вручения ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. По словам президента, власти стремятся создать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. И государство продолжит работу по всем направлениям, которые значимы для российских семей.
9: Это качественное и современное образование, здравоохранение, в том числе детское, разумеется. В самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках. И, конечно, возможности для развития и самореализации для того, чтобы каждый ребенок мог найти дело, занятие, в котором по максимуму раскрываются его способности. Добиться таких результатов, которыми будут гордиться и родители, и вся страна.
5: Президент отметил, что многодетные родители в России щедро одаривают детей заботой и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. А в ходе встречи с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, Владимир Путин отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными. Президент подчеркнул, что задачей государства является выстраивание мер поддержки таким образом, чтобы семьи в России были счастливы. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Минобороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад» и «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери ВСУ составили 1335 военнослужащих. Более 620 тысяч бюджетных мест выделено российским вузам на 2026-2027 учебный год. Это превышает показатель прошлого года, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Всего выделено в этом году 620 480 бюджетных мест. И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году, сказал Фальков. Приемная кампания в российских вузах продлится с 20 июня по 15 августа. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
10: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 13 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, сообщил агент Тимур Гурцкая. А издание «Аргуэла Роха» сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в «Индепендьенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа, и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижения по этому трансферу в последние 3 недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего Батракова не выходил. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хардли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хардли будет консультантом «Локомотива». В завершении смешанного единоборства промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с американцем Халилом Раундри-младшим. Этот бой станет главным событием вечера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Завтра во вторник, 2 июня, в Магадане плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Архангельске плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Воронеже плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9, плюс 11, днем в столице плюс 19, плюс 21.

Здравствуйте, в эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе бывший лидер лондонской группы Snaker Pimps Крис Коннор, ныне выступающий под псевдонимом IMX, немецкий сингер-сонграйтер Константин Гропер и его проект Get Well Soon, шотландский электронный дуэт Boards of Canada и мастера винтажного рока и ретро-психоделии ливерпульский ансамбль The Coral. А открывает нашу очередную встречу композиция «Тихий ветер» британско-французского проекта System 7.

System 7 Steel Wind из альбома Flower of Life, выпущенного лейблом Evave Records. Бывший участник легендарной группы Gong, британский гитарист Стив Хилдж и французская певица и клавишница Мике Джеради создали свой техно-эмбиент проект System 7 в конце 80-х на волне бурного развития электронной музыки и клубной культуры. System 7 были одной из первых техногрупп, игравших вживую, и вскоре стали важной частью андеграундной танцевальной сцены Лондона. С талантливым дуэтом активно сотрудничали многие известные музыканты и диджеи, такие как Пол Окенфолд, Карл Крейг, Лоран Гарнье, Дерек Мэй, Алекс Паттерсон и Юф. Но этого участникам System 7 оказалось недостаточно. В 2005-м Хилдж и Жаради запускают ориентированный чиллаут и даунтемпо параллельный проект Mirror System, в рамках которого исследуют более мягкое романтическое звучание, создавая тонкое кружево из мечтательной электроники, минималистичных технохаус-ритмов и элегантных гитарных партий.

0: Это был британско-французский электронный дуэт System 7. Прозвучала композиция «Ла Катрина» из нового альбома «Цветок жизни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает бывший лидер культовой британской группы Snaker Pimps Крис Коннор, ныне предпочитающий жить в Америке и выступающий под псевдонимом IMX. Предлагаю вашему вниманию композицию «Искусственная невинность».

IMX Artificial Innocence из мини-альбома Unmasked EP, изданного лейблом Unfold Production. Вдоволь поэкспериментировав с акустическим звучанием и модульными синтезаторами, Крис Корнер все же вернулся к тому, что у него получается лучше всего, а именно к созданию ярких и трагичных песен, пронизанных фирменной меланхолией и печалью о судьбах современного мира.

Это был основатель культовой лондонской группы Snaker Pimps Крис Коннор, выступающий под псевдонимом IMX. Прозвучала песня Radical Self-Love, радикальная любовь к себе, из нового мини-альбома Unmasked EP. А наш обзор продолжает берлинский коллектив Get Well Soon с композицией «А вот Уолдон».

Get Well Soon Терезы Уолден из альбома Mine of the Magic, выпущенного Scarlet Beast Records. Get Well Soon – это даже не группа, а целый оркестр со струнными и духовыми, в котором играют немецкие, ирландские и швейцарские музыканты. Главное действующее лицо ансамбля – 43-летний немецкий певец, поэт, мультиинструменталист и композитор Константин Гропер. Коллектив исполняет сложную, богатую нюансами музыку, в которой органично соединяются элементы инди-рока, фолка, прогрессива, неоклассики и электроники.

Это был немецкий сингер-сонграйтер Константин Группер и его проект «Get Well Soon». Прозвучала песня «Окей» из нового альбома «Без магии». А у нас на очереди легендарный шотландский электронный дуэт «Boards of Canada» с композицией «Слово становится плотью».

Boards of Canada – The World Becomes Flesh из долгожданного альбома Inferno, выпущенного лейблом Warp. Родные братья Майкл Сэндисон и Маркус Эоин начинали экспериментировать с электроникой еще на заре 80-х, а к концу 90-х превратились в одну из самых уважаемых и влиятельных групп направления Intelligent Dance Music, или сокращенно IDM, и стали флагманом британского оплота прогрессивной электроники музыкального издательства Warp. Новый альбом дуэта, которого поклонникам пришлось ждать долгие 13 лет, прекрасный образец фирменного стиля шотландских электронщиков –

0: Это был электронный дуэт из Эдинбурга Boards of Canada. Прозвучал трек под названием You Retreat in Time and Space, вы отступаете во времени и пространстве, из нового альбома Inferno.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор продолжающие традиции классического рока, фолка и психоделии конца 60-х, начала 70-х ливерпульская группа The Coral с песней «Пересекая пески».

The Coral – Crossing the Sands из нового альбома 388, выпущенного лейблом Run On Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня ливерпульской группы The Coral. Она называется Let the Music Play – Пусть играет музыка.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды многодетным семьям. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет вводить визы для граждан России. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Президент назвал удар по колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой, и потребовал информации о том, как идет лечение раненых и как идут выплаты компенсаций.
2: Хочу обсудить сегодня с вами и пригласил для этого вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа. Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
1: В совещании приняли участие генпрокурор Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев. Владимир Путин подчеркнул, что киевская верхушка сознательно совершает тяжелейшее преступление против детей в педагогическом колледже в Старобельске, решил открыть новую страницу в череде своих преступлений и придать новое качество конфликту в целом. «Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым», — заявил президент.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске. Вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек, 45 получили различные ранения. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды многодетным семьям. Глава государства заявил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. Президент подчеркнул, что многодетные родители совершают ежедневный подвиг.
3: Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Вот один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый Божий день. Каждый день вы совершаете подвиг. И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Но вот не могу не сказать главного. Вы такие красивые и внешние, и внутренние, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким.
1: В День защиты детей Владимир Путин встретился с руководителем фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Глава государства заявил, что фонд «Круг добра» эффективно решает задачи, для которых создавался. Кроме того, президент провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Путин продлил на 5 лет срок ее полномочий. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии правительства в области детской и подростковой литературы. В своей приветственной речи к лауреатам председатель Кабмина подчеркнул важность и ценность литературы для подрастающего поколения.
4: Это светлые, добрые, самые важные для формирования личности книги. Они закладывают ключевые жизненные ориентиры для каждого из нас, дают ответы на многие вопросы. Именно такие произведения, с которыми знакомятся еще в самом раннем возрасте, могут открыть маленькому читателю целый мир знаний, приключений, чудес, стать впоследствии верными друзьями, опорой при принятии решений. Ну и, конечно, чтение знакомит ребенка с российской культурой, с ее богатым духовным наследием.
1: Премия правительства в области детской и подростковой литературы вручается с 2024 года. Ее размер составляет 1,5 миллиона рублей. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет вводить визы для граждан России. «Эти утверждения – обычная дезинформация», – сказал он в эфире сербского телеканала. В очередной раз подтверждается, что государственная политика проводится в соответствии с интересами Сербии, а не на основе слухов и домыслов, добавил он. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сербские власти обсуждают возможное введение виз для россиян в рамках интеграции Сербии в ЕС. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда 25-я сеянная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а 22-я сеянная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кырсти. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил Гдесамов. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии, а новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне «Шанхай» занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, во вторник, 2 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20. Облачно, с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Новосибирске плюс 25, плюс 27. Переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 17, плюс 19. Облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Волгограде плюс 19, плюс 21. Переменная облачность, небольшие дожди. В Нальчике плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9, плюс 11, днем в столице плюс 19, плюс 21.
6: История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
6: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Анастасия Залозный. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
9: Питя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
10: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
11: Мы можем предположить, что речь идет о Лысиганских болотах.
10: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания – в программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
12: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
13: И можем, и нет.
14: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. История.
15: Российский радио университет.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашем специальном проекте «Николаевская Россия» отправимся в уникальную экспедицию 1837 года. Экспедицию, которая навсегда изменила Россию. Кто ее организовал? Как на это реагировал император Николай I? Почему ее организатор стал членом ведущих европейских академий? И это одновременно вызвало ярость европейских газетчиков. Всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, ответственному секретарю Научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
17: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
16: Наталья Петровна, наши слушатели, я уверен, любят путешествия или рассказы о путешествиях. Мы помним рассказы и о Марко Поло, и о Магеллане, эпохе великих географических открытий. Мы знаем о великой экспедиции 1820 года, русской экспедиции, открывшей Антарктиду, но как-то подзабыли о не менее великой экспедиции, которая прогремела на весь тогда просвещенный мир, которая отправилась на юг России. Что это была за экспедиция? Почему она была знаменитой и почему она даже, может быть, намеренно подзабыта? Что это была за великая экспедиция во время правления Николая I?
17: Вы совершенно верно говорите о тех экспедициях, научных, конечно, да, но которые, знаете, для обывателя очень интересны, потому что это путешествие, это экзотика, это открытие новых земель, это трудности, это опасности. То есть, одним словом, это приключение и адреналин, да? Встречи с дикими какими-то белыми медведями, не знаю, льды или, наоборот, жаркие страны. То есть, приключения. Но мы с вами говорим об экспедиции, которая тоже была наполнена, конечно, приключениями, авантюрами. Но мы говорим прежде всего об экспедиции научной, которая отправилась, как тогда говорили, на юг России, а по сути в Новороссию и Крым с исключительно важной целью, а именно изучение залежей месторождений каменного угля. А мы с вами должны понимать, что тогда 30-е годы, 40-е годы — это начало эпохи пар, ну или развитие уже эпохи паровых двигателей. И отсюда потребность в новых источниках топлива. И этим источником являлся каменный уголь прежде всего и нефть. И вот именно для разработки, для научного изучения запасов каменного угля была снаряжена экспедиция в южные российские земли, в Новороссию и Крым в 1837 году. И эта экспедиция была организована русским дипломатом, меценатом, предпринимателем, благотворителем Анатолием Николаевичем Демидовым, которому, подчеркну, на тот момент было всего 24 года. То есть это, ну, мальчишка, да? Это совсем молодой человек, но который уже задумал, организовал, профинансировал вот такое грандиозное мероприятие. Вы сказали, что экспедиция, о которой забыли, да? Может быть, люди, конечно, в массе своей ничего не знают об этой экспедиции. Они не слышали даже об имени Анатолия Демидова. Но слова «Новороссия» знает сейчас, слово «Новороссия» знает весь мир. Донецкий угольный бассейн, это сочетание, знает весь мир. И начало освоению, промышленному освоению этих земель было положено именно в ходе этой, подчеркиваю, международной русско-французской научной экспедиции, которая длилась 2 года. То есть это не просто экспедиция 1837 года, это экспедиция, которая длилась до 1839 года, когда из Франции и из России отправятся две такие большие группы ученых, ну, там было 22 человека, причем самых разных специальностей, и одна будет как раз действовать в районе Дона и Донца, а вторая группа под руководством самого Анатолия Демидова отправится в Крым для изучения как раз территории Крыма. Причем эта экспедиция, она имела ведь четкую такую, да, научную цель. Это не просто вот запись всего того, что вижу, да, в целом вот описание, а здесь была четко проработанная и продуманная программа. Ну, конечно, Анатолий Демидов — это человек, который проживал за границей. Так получилось, да, он дипломат, его отец уже жил за границей, страдая от болезней. У него самого было много проблем со здоровьем. Но в то время дипломатам, молодым дипломатам, которые работали за границей, было непросто, потому что Николай считал их бездельниками, император Николай. Но и вообще, надо сказать, что Анатолий Демидов тогда находился в состоянии бессрочного отпуска, как раз по состоянию болезни. Но он хотел, что называется, легализовать свое проживание в Европе. При этом мы должны понимать, да, что человек может жить за границей, может жить в Европе, но при этом быть абсолютным патриотом и человеком, преданным своему отечеству. Но Демидову нужен был вот действительно какой-то такой масштабнейший, грандиозный проект, который бы показал императору Николаю, что даже проживая за границей, во Франции или в Италии, во Флоренции, он приносит пользу. Он приносит пользу России, он приносит пользу науке. И вот так в душе, в сознании Анатолия Демидова и, я бы сказала, наверное, его друга, князя Григория Волконского, который был придворным, влиятельным человеком, и они были дружны с детства, вот возникает эта идея организации российско-французской или русско-французской научной экспедиции в Новороссию и Крым с целью изучения экономического промышленного потенциала этого региона. А мы же должны понимать, что Демидовы — это Тула, это Нижний Новгород, это Урал. То есть это как раз производство металлургическое. То есть это то, в чем Анатоль разбирался, что он понимал. Потому что это не человек, вот знаете, вот мажор, да, представитель золотой молодежи, который живет свое удовольствие, и кроме красивой жизни его ничего не интересует. Анатолия интересовало как раз, он был человеком дела. И вот именно дело, деятельность. Вот он, знаете, он такой homo virtuoso, человек эпохи Возрождения. Вирту не в плане средневекового понимания, как добродетель, а вот доблесть, энергия, такая кипучая жизнь. Вот я бы сказала, это такой вот фаустовский тип личности, да, говоря терминологией Шпенглера. Вот вечные движения какая-то, борьба. Вот это было ему необходимо, и как раз вот эта экспедиция, она ему предоставляла вот такие возможности.
16: Наталья Петровна, а правильно я понимаю, что если мы проследим за хронологией и этой экспедиции, и той его деятельности Анатолия Николаевича, что это фактически происходило одновременно с его проектом вот тех информационных войн, информационной деятельности, которая разведка Российской империи, Николай I и его самые ближайшие сподвижники осуществляли по идее Анатолия Николаевича в самом сердце Западной Европы, в Париже. То есть фактически он и на Северном Донце, он и в будущем Донбассе путешествует, он одновременно издает эти материалы в Париже, то есть он везде, по сути дела, этот мальчишка, как вы его представили, он везде. А как вообще это было возможно с точки зрения, ну, вот отношения императора к этому всему? Вот ему показали идею этого совершенно молодого человека. Как вообще начиналась эта экспедиция? Потому что одно дело, когда друзья детства Анатолий Николаевич Демидов и Григорий Петрович Полконский задумали это дело, но другое дело вывести его на государственный уровень.
17: Совершенно верно вы ставите вопрос. И во всем, наверное, что связано с деятельностью Анатолия Демидова, с одной стороны, всегда это его личная инициатива, и это вот его такая харизма, да, его пассионарность. Он вот такой настоящий двигатель всего. Но вот для того, чтобы такие грандиозные замыслы были реализованы, будь то экспедиция на юг России, будь то публикация статей во французской прессе, мы должны понимать, что это все было осуществлено по высочайшему разрешению, которое было получено от государя и императора. И вообще все это происходило с санкцией российских властей, как и вот эта экспедиция на юг России, публикации про русских статей он же занялся еще раньше, да, уже с первой половины 30-х годов 19 века, когда он проживал в Париже, и вот тогда он уже предложил этот проект графу Бенкендорфу, да, и потом он к нему вернется. Понятно, что когда начинаются экспедиции, все его силы были поглощены именно этим проектом. Но потом, по возвращении во Францию, он как раз продолжит работу по формированию позитивного образа России во французской прессе, и плюс он будет

0: очень много сил прилагать для того, чтобы донести до научной, до широкой общественности о результатах экспедиций. То есть он будет заниматься публикацией работы об экспедиции, о чем мы поговорим. Но экспедиция, она действительно очень хорошо была подготовлена, и это не просто был какой-то план вот такой иллюзорный, который возник в сознании Анатолия Демидова и князя Волконского, это была именно продуманная программа действий. В частности, к этой экспедиции был подключен горный инженер граф Альдегонт, это Шарль Альдегонт, Сент-Альдегонт, но на русский манер его звали Карл Францевич, потому что долгие годы этот человек, а это военный и горный инженер, он состоял на русской службе с 1828 по 1840 годы. И вот как раз, что интересно, именно по инициативе этого человека, графа Альдегонда, был создан у нас в России, в Петербурге, и корпус горных инженеров. То есть, понимаете, какого высокого уровня были люди. И вот как раз граф Альдегонт, он должен был вести Анатолия Демидова в курс дела, рассказать о выгодах подобного предприятия, как писал князь Волконский, который считал, что вот такой проект, он подходит и его другу, потому что он понимал, что Анатолий — это человек такой очень активный, деятельный, и здесь он будет предоставлен сам себе, он будет сам всем этим процессом руководить, хотя я скажу, что он не один был, да, руководитель, он был таким организатором, но будет и научный руководитель вот этой компании. Кроме того, граф Альдегонт, он должен был отправиться как раз тогда в Англию, во Францию, в Италию, то есть происходил такой сбор опыта, важных каких-то сведений, ну, собирание информации о том вообще вот, как все это можно производить. Сам граф Альдегонт со своей стороны тоже очень серьезно отнесся к этой экспедиции. Ну и, допустим, сохранилась переписка графа Альдегонта с управляющим Санкт-Петербургской конторой Демидовых, министром финансов, представителем Российской империи в Стокгольме, в которой как раз обсуждались вот эти проекты и потенциал возможной экспедиции.
1: Наталья Петровна, я правильно понимаю, что это для нас, ныне живущих, Донецкий бассейн и Новороссия – это непрерывная просто городская застройка, это крайне густо заселенный район, это огромная масса населения, измученная войной, но идущая к победе, но мы тогда, когда отправилась экспедиция, это было совсем другое. Это, ну, по сути дела, дикие степи, какие-то овраги, то есть, по сути дела, ну, по-нашему мы бы сказали, пустыня, где никаких придорожных кафе и никаких тебе трасс, по которых мы можем мчаться с ветерком. Это было все наоборот. Но именно открытие этой экспедиции привели к тому, что жизнь этого региона и всей империи перевернулась навсегда.
0: Конечно, то есть, как и ситуация с Крымом, да, после присоединения Крыма к Российской империи, история Крыма, да, она начинается как бы заново. И этот такой, ну, в какой-то степени действительно дикий и заброшенный край превращается со временем в такое цветущее, интенсивно развивающееся место. Вот то же самое было связано и с этой землей, с новой России. И у Демидова, кстати, будут конфликты с местным населением, и об этом мы поговорим, да, потому что они будут воспринимать вот эту такую непонятную делегацию в синих французских мундиров Королевской горной школы. Знаете, каково? Как еретиков. И об этом я скажу. Демидов так и будет Николаю писать, что нас воспринимают как каких-то еретиков, как нехристей. А это же очень показательно, да, что даже в то время, в XIX веке, свой, чужой, люди прежде всего определяют по отношению к религиозной принадлежности, да, и это какие-то непонятные французы. Одно дело французы в Петербурге, да, а другое дело

0: французы в степях. Понятно, что это отношение совершенно другое, публика. Там не салоны светские в степях, там другой народ. Ну, с этим, конечно, с этими проблемами Демидов столкнется, и о них он будет говорить, докладывать государю-императору. Но ведь императору было доложено еще и до начала этой экспедиции. И как раз князь Григорий Волконский, он в одном из писем сообщал Анатолию, что вот он писал: «Прежде всего, я тебе скажу, что император как никогда заинтересован в твоем проекте эксплуатации каменного угля, особенно с тех пор, как он мог убедиться в выгодных результатах освоения южных областей России». То есть император Николай, он проявил вот самый такой глубокий интерес к этой экспедиции, дал свое согласие на совместные российско-французские изыскания. Ну и, как писал князь Волконский, соответствующие распоряжения были отданы и Министерству финансов, и Министерству иностранных дел, потому что это именно проект международный. Ну и уже сам Анатоль Демидов впоследствии в 1853 году в предисловии к русскому изданию работы о путешествии, о публикациях мы еще поговорим, вот он как раз эту историю сообщал, да, рассказывал о том, что было получено императорское разрешение, и что начальство трех губерний, по которым экспедиция должна была проходить, они получили распоряжение вот оказывать самое такое высокое покровительство. И поэтому Демидов и пишет, да, что они находили поддержку, ну, со стороны местного руководства. Хотя, конечно, были и сложности еще какого рода. Их озвучил министров финансов, граф Конкрин. Вот он выражал опасения, что иностранцы, которые находились в составе экспедиции, они могли, как он писал, предоставлять недостоверные сведения о России. Мы знаем, что в то время в Европе, во-первых, были смутные представления о России, а во-вторых, действительно недостоверные, часто откровенно такие неприязненные. И Конкрин опасался, что иностранцы, которые окажутся не в центре России, да, не в Петербурге, не в Москве, они увидят другую Россию, вот неустроенную, не развитую, ну и будут формировать такое негативное общественное мнение в Европе. Демидов, кстати, с этим был не согласен, и он как раз заверял министра, что не совсем такая ситуация на юге, что прогресс цивилизации, как он писал, настолько высок там, что российское правительство могло гордиться своими южными провинциями и смело представить их на обозрение Европы. В какой-то степени, конечно, Демидов, может быть, и идеализировал, да, ситуацию, но он прекрасно понимал, кого он с собой везет. А это же не просто вот какие-то ученые, да? Это все люди, которые были лично ему хорошо знакомы, это друзья. Это его друзья, это его товарищи, и он понимал, что эти люди ничего плохого не напишут. Ну, а, собственно, о научном руководстве, я думаю, мы еще поговорим.
1: Ну, графа Конкрина можно понять, потому что в своей книге «Русофобия. Изобретение страха» вы рассказываете, что буквально в 1836 году, за год до начала экспедиции, англичане, английская пресса изобретает слово «русофобия», и отнюдь не на пустом месте. Вообще Европа бурлит, и вот на этом информационном фоне удается привлечь ведущих европейских ученых для того, чтобы пройти по неосвоенным территориям Российской империи и предоставить государю-императору, ну, по сути дела, бесценный подарок. Да и не только Николаю Первому, всем нам. Мы понимаем, что такое Новороссия, что такое и не только уголь, и не только нефть. То, что они обнаружат, это, по сути, навсегда, как я уже два раза сказал, перевернет судьбу всей нашей Родины. В данном случае вот эти совершенно молодые ребята, друзья, товарищи, авантюристы, ведь можно представить, ну, Анатоль Демидов, он знается и с юными герцогами, он прекрасно общается со всей элитой Западной Европы, но он, тем не менее, буквально засучивает рукава и не боится, и отправляется в эту экспедицию. Вот насколько она была организована, эта экспедиция? Как она начиналась? Как она проходила? Расскажите, пожалуйста.
0: Да, это действительно не просто такое путешествие, да, в карете, а это действительно серьезное полевое исследование. Ну, хотя я подчеркиваю, что сам Демидов, он отправляется в Крым, да, и полгода проведет в Крыму. А вот что касается экспедиции в районе в изысканиях каменноугольных Дона и Донца, то здесь эта экспедиция осуществлялась под руководством очень известного французского ученого, профессора Парижской горной школы Фредерика Лёпле, который взял на себя научное главное руководство. Но он был не только геологом, он был еще и социологом, и потом Демидов будет его как раз привлекать к работе своих предприятий уже на Урале. И, собственно, Лёпле, он еще известен своей концепцией социального патернализма, то есть патернализма предпринимателей в отношении своих рабочих. Вот то, что как раз Демидовы будут активно практиковать во все времена, да, то есть забота о рабочих, улучшение условий их жизни. То есть это здесь тоже такое и демидовское начало, да, исконное, и научный подход, который будет реализовывать Фредерик Лёпле. Сам Анатоль, он тоже летом 1737 года отправился из Парижа в сопровождении двух своих друзей, художников Агюста Рафе и Луи Агюста Сенсона. А мы должны понимать, что Анатоль — это человек, который был теснейшим образом связан с искусством, с художниками-романтиками, которым он оказывал покровительство. Это вот такая вот молодежь, да, яркая, талантливая. И ему импонировал вот такой настрой этих людей, романтический склад души, и сам он был романтиком. И, кстати, Рафе и Сенсон, они ведь будут с ним связаны на протяжении всей его жизни. И потом, например, уже в годы Крымской войны Агюст Рафе, он будет ездить с секретарем Демидова Октавом Жанес Панвилем по Франции, Великобритании, оказывая помощь военнопленным русским, которые там будут находиться. Ну и Луи Агюст Сенсон, он будет тоже секретарем даже Демидова на протяжении долгого времени. А почему? И там было много художников. А почему художники? А мы же должны понимать, что это время, когда еще не была изобретена фотография. Вот в 1740 году, когда французская экспедиция во главе с принцем Жуанвильским, сыном короля Луи Филиппа, отправится на Святую Елену на остров, для того, чтобы привезти оттуда прах Наполеона, вот тогда уже возьмут с собой дагерротипный аппарат, он уже будет создан, но, правда, его растрясут, по дороге там он как-то выйдет из строя, в общем, его не смогут собрать, и у нас нет посмертных фотографий Наполеона. А могли бы быть, потому что он вот очень хорошо сохранился, ну, по сведению тех людей, которые были отправлены на экспедицию. Фотографа нет, фотографий нет, поэтому художники, они выполняли вот ту важнейшую функцию, которую потом станут выполнять фотографы. И благодаря вот наличию там большого количества, ну или достаточного количества художников, Рафе, кстати, сделает прекрасные зарисовки и всех участников экспедиции, знаменитые портреты. Вот будет составлено очень подробное описание этого края, будут составлены чертежи, схемы, то есть абсолютное такое научное описание будет составлено. Ну, а вообще, как я уже сказала, из Парижа в Россию отправились 22 человека, ну, еще была группа из Петербурга отправлена параллельно, и это топографы, это химики, это палеонтологи, это медики, это штейгеры, то есть это вот горные мастера, да, те люди, которые работают непосредственно в шахтах. Ну, например, вот был известный геолог Амадей Гюо, биолог и медик Левелье, ботаник и натуралист Луи Руссо, Анри Маленво, геолог, инженер Леон Лалан. Из наших отечественных известных специалистов был зоолог, ботаник и палеонтолог Александр Давыдович Нордман. То есть очень такой представительный научный состав экспедиции. Люди самых разных специальностей для того, чтобы вот подробнейшим, детальным образом изучить этот регион.
1: Вы знаете, Наталья Петровна, когда вы об этом рассказываете, я вспоминаю один из своих любимейших романов Жюля Верна «Дети капитана Гранта», где мы вспоминаем знаменитого такого Паганелли, который все знает, следит за всеми публикациями, он набит географическими, ботаническими и прочими знаниями, он рассказывает об окружающем мире, ведь фактически это происходит как раз в те годы, когда еще молодой Жюль Верн только набирался опыта, он еще только вот придет чуть позже к своему такому разнообразному подходу к описанию географических открытий. Вот они, французы, вот они, русские. Жюль Верн еще не болен русофобией, он заболеет и позднее, но тем не менее, вот они, Паганелли, реальные ученые, которые из Франции и России отправляются исследовать эти края. Я видел карту этого путешествия, карту тех, то, что представлено и в Русском географическом обществе в наши дни, подробная карта этой экспедиции, меня потряс масштаб ее. По сути, под руководством Люпле они буквально на ножках прошли гигантские территории. Сейчас на самолете тяжело облететь эту гигантскую территорию, а они ножками прошли буквально каждый овраг, каждый ручей, каждый буерак, чтобы там исследовать, что же там под этой что же там под этой травой, под этими кустами все спрятано. Тогда же никто не знал даже масштабов сокровищ и полезных ископаемых, которые в этих, подчеркиваю, неосвоенных землях таятся.
0: Совершенно верно. Но, знаете, вот никто не знал, но вот буквально несколько лет назад, два года назад, в 2024 году на русском языке было опубликовано новое издание работы о путешествии в Южную Россию или в Новороссию и Крым. И издание это было подготовлено нашим известным историком, переводчиком, журналистом Михаилом Григорьевичем Талалаем. А предисловие к этому изданию написал потомок, да, Демидовский, через Павла Павловича Демидова, президент Европейской Демидовской ассоциации, господин Александр Тесо Демидов, человек необычайно увлеченный истории своего рода, который очень много делает для сохранения демидовского наследия. И вот как раз Александр Тесо Демидов в своем предисловии справедливо совершенно отмечает, что Демидов, Анатоль, он как раз понимал, он смотрел в будущее, и он видел как раз, догадывался, да, предполагал, вот именно предполагал богатый потенциал этого края и прозорливо как-то так вот понимал, да, о том, что здесь есть богатые месторождения каменного угля, нефти, за которыми стоит будущее. То есть это вот как раз и была главная цель экспедиции. Не просто Паганель, да, вот с очком бегает, бабочек ловит, такой непутевый какой-то ученый, да, а здесь это серьезнейшие ученые, у которых были четко определенные цели. Не просто так вот, да, а вдруг чего найдем. А они уже знали, что они хотят найти, а когда есть четкое понимание, вот что мы ищем, то, конечно, уже все идет по-другому. Но вообще Александр Тесо Демидов сравнивает вот эти экспедиции Анатоля, в том числе, например, с наполеоновской экспедицией в Египет, да, знаменитый восточный поход, восточная экспедиция, но куда Наполеон взял с собой значительное количество ученых, и, кстати, как раз в научном отношении эта экспедиция была удачной, да, не военным, а в научной, положив начало египтологии, и мы можем вспомнить знаменитый лозунг Наполеона «Мулов и ученых в центр», да, как самую такую важную часть его армии, ну, потому что они тоже все равно и животные, да, средства передвижения, и ученые. Но для Наполеона вот эта научная часть, это составляющая просто, да, одна, главное для него было другим. У Демидова это действительно сугубо такая научная экспедиция. Александр Тесо Демидов даже считает, что Анатоль был страстным поклонником Наполеона, и здесь он вот некое такое подражение, может быть, даже, да, он хочет повторить этот путь. Ну, возможно, это и так, но Анатолия, конечно, были прежде всего важны вот эти экономические исследования, ну и плюс, конечно, он хотел заслужить или получить высочайшее одобрение.
1: А давайте, Наталья Петровна, мы об этом продолжим после небольшого перерыва, потому что я думаю, что вся история и России, и Европы, и рода Демидовых, она вот и заключается в таких счастливых открытиях. Но об этом мы поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», в котором мы говорим о России первой половины XIX века. Мы говорим о той России, которая зачастую нам неведома. И сегодня мы отправились, уважаемые радиослушатели, в уникальную экспедицию 1837 года по будущей Новороссии, по будущим землям Донбасса, который нам сегодня известен как крайне развитая индустриальная русская территория. Мы знаем об этом всем, но мы не представляем о том, что эти земли были малоизвестны. Что это была за экспедиция, как она навсегда изменила нашу страну, об этом всем нам рассказывает наш добрый друг, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета Российского военно-исторического общества Наталья Петровна Таньшина. Наталья Петровна, вы рассказывали о том, что в эту экспедицию отправились друзья всевозможных специальностей, и ботаники, и палеонтологи, и геологи, и физики, химики, которых собрал Анатолий Николаевич Демидов, но они отнюдь не были Паганелями с Сачком. И я вспоминаю вот эту историю, ведь даже начало рода Демидовых, когда Петр I, на которого так хотел быть похожим Анатолий Николаевич Демидов, отправил предка всех Демидовых на Урал. И те-то тоже на вот этом чутье, природном чутье, открывали залежи и руд, и открывали новые места, где строили и строили заводы. Очень по-демидовски получилась эта экспедиция.
2: Ну, Анатоль был действительно достойным продолжателем традиций своего рода. И девиз знаменитый демидовский «делами, не словами, акта нон верба» — это же как раз абсолютно такой анатолевский стиль жизни, да? Стиль поведения, образ действий. Поэтому и результаты были очень достойными. Хотя, конечно, были и проблемы. И, к слову говоря, уже в сентябре 1837 года из Одессы Анатоль направил императору отчет о путешествии, об экспедиции. И вот в этом отчете Анатолий Николаевич сообщал не только об успехах, но и о проблемах, подчеркивая, что для достижения результатов были необходимы личные протекции и твердая воля государя, императора. И он писал Николаю: «Доброй воли казачьих атаманов было недостаточно для того, чтобы нивелировать недоброжелательный настрой населения, не понимавшего цели моих работ и воспринимавшего нас как еретиков». То есть местные люди просто не понимали, что это вот эти странные какие-то иностранцы там вот пытаются сделать. То есть действительно, как каких-то магов, чародеев, там, да, колдунов, еретиков их воспринимали. Кроме того, Демидов писал об острой нехватке рабочих рук для проведения изысканий, и он прямо об этом сообщал Николаю. Вот он, например, писал: «Луганский завод, на который мне было позволено рассчитывать, снабжает меня рабочими только нехотя и на условиях, которые ставят меня в зависимость от благосклонности его директора, который, кажется, не понимает своих обязательств по отношению ко мне. И поэтому, — продолжал Демидов, — необходима как раз энергичная помощь императора для того, чтобы он мог завершить свой проект. А просьба его заключалась в чем? Демидов писал Николаю: «Соответственно, я прошу, чтобы Луганский завод снабжал меня необходимым числом рабочих, которые должны работать за счет моих расходов». И вот это слово, сочетание «моих расходов», подчеркнуто в тексте. «Иначе в настоящей ситуации у директора есть возможность остановить все мои работы под предлогом того, что рабочие нужны в Луганске». То есть он просит о чем? Чтобы ему были предоставлены рабочие руки, и этим рабочим он сам платил зарплату, но нужна была помощь государя, иначе просто он оказывался в ситуации, когда ему не хватало элементарного, не хватало рабочих рук. Ну и кроме того, он писал, что помощь государя нужна для того, чтобы донские казаки, они убедились в государственной важности экспедиции Демидова, чтобы они поняли, что это не вот какое-то такое развлекательное, да, мероприятие, иностранцы приехали, что-то тут веселятся, а это дело государственной важности. Еще есть интересное очень письмо, которое было написано Демидову никем иным, как графом Воронцовым. Михаил Семенович Воронцов. Воронцов. Тогда он еще граф, это потом он станет уже князем и светлейшим князем, а он ведь был генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии. И вот как раз в письме от августа 1839 года Воронцов сообщал Демидову, что он общался с его как раз служащими, с его сотрудниками по поводу месторождений каменного угля. Воронцов вообще с очень большим энтузиазмом отнесся к перспективам разработки угля на Тамане, производства железа. И вот очень важную такую фразу мы встречаем в этом письме графа Воронцова. Он писал: «Даже если мы платим немного дороже за транспортировку, теперь у нас есть национальный уголь». И вот это вот национальный уголь в тексте, в письме, которое адресовано Демидову, подчеркнуто красным карандашом. То есть и Воронцов четко осознавал важность разработки именно национального каменного угля. Кроме того, он говорил, что необходимо строить литейные заводы в Одессе как для ее собственных нужд, так и для нужд региона. То есть речь идет именно об экономическом освоении и о промышленном развитии южных провинций Российской империи.
1: Получается, что без мощи будущего Донецкого угольного бассейна и залежей открытых экспедиции Анатолия Демидова не было бы ни верфей Николаева, ни русского флота на Черном море, ни такой мощи Одессы, которая расцвела. То есть фактически это была основа промышленного освоения гигантской территории. И об этом, об этой экспедиции, как вы уже сказали, Наталья Петровна, все-таки за ее и ходом, и за ее результатами ревниво следили в Европе. Отчеты поступали, за ней смотрели, и это вызывало достаточно такую, я бы сказал, возможно, даже русофобскую реакцию, потому что что это? Россия укрепляется. А почему результаты этой экспедиции, прежде всего, были опубликованы на Западе, да еще на французском языке?
2: Да, действительно, уже вот в 37-м году, в 1837 году экспедиция, подчеркиваю, продолжалась 2 года, да, до 39-го года. Но сам Анатоль вместе со своими друзьями отправляется в Париж, где целый штат помощников занимался тем, что составляли отчеты об этой экспедиции. И сначала работа о путешествии отдельными частями публиковалась в главной французской газете «Le Journal des Débats», и там статьи появлялись на протяжении 1837-38 годов. Было опубликовано 4 статьи, а уже в 1938 году эта работа была опубликована во Франции в виде отдельной книги под названием «Очерк путешествия в Южную Россию и Крым в 1837 году». Спустя 2 года выходит еще одна работа, как раз украшенная рисунками Огюста Рафе. Потом появляется 4-томное издание с аналогичным названием, и работа публиковалась с посвящением.

0: экспедиция, она осуществлялась под непосредственным патронажем государя-императора, да? И Николай сначала одобрил эту экспедицию, потом Демидов отправляет отчеты об этой экспедиции Николаю. Он пишет неоднократно Николаю именно научные такие записки с обоснованием, чертежами, со схемами, вот, с результатами экспедиции. То, что работа была опубликована на французском языке, а потом она будет опубликована и на русском, например, в 1753-м, ну и на французском тоже. То есть это много изданий этой книги и на разных языках. И более того, Демидов будет очень серьезно озабочен тем, чтобы не просто издать эту книгу, а чтобы ее распространить. И она поступит в ведущие научные библиотеки, в ведущие университеты, ведущие академии. То есть он будет этим сам заниматься. А вот то, что на французском языке изначально, я не вижу в этом какой-то проблемы или подтверждения негативной реакции Николая. Да? Николай, во-первых, одобрен. Во-вторых, тогда французский язык — это язык международного общения. И весь дворянский мир, да, вся элита, весь научный мир, все читали по-французски. Мы даже с вами говорили, русофобия — она вот так получилась, да, что именно французы стали в этом деле такими большими и специалистами, и распространителями, потому что все читали французские книги, все ориентировались на Францию как на интеллектуальный такой центр. И поэтому логично, мне кажется, очень логично, что эта работа была написана по-французски, потому что как раз было важно ознакомить не просто российскую общественность, все русские ученые это все читали по-французски, а важно было познакомить европейскую, а тогда это мировую общественность с достижениями русской науки. И в целом, наверное, необходимо отметить, что в научных кругах результаты этой экспедиции были оценены очень высоко. Анатолий Демидов стал почетным членом множества академий, научных обществ. Более того, в его честь был назван даже камень под названием «Минерал», новый минерал под названием «Демидовит». Более того, в 1746 году он стал лауреатом организованной им и его братом знаменитой Демидовской премии, но от денежного вознаграждения в 5000 рублей ассигнациями он отказался.
1: Я думаю, что и о результатах этой экспедиции, о том, как вообще развивалась Российская империя в 30-е и 40-е годы XIX века, возможно, недооцененные нами сегодня живущими, мы поговорим в следующий раз. Наталья Петровна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания. Спасибо большое.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. Россельхознадзор сегодняшнего дня вводит временное ограничение на ввоз косточковых плодов из Армении. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Как подчеркнул президент, необходимо сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших студентов.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
1: Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек, 45 получили различные ранения. Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество, заявил Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. Глава государства отметил, что в целом ряде стран традиционные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.
3: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем. И за дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Вот это поддержка, все это правильно я говорю. Я с нами, вижу, что со мной согласны. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать.
1: Глава государства назвал многодетные семьи настоящим родительским счастьем и выразил уверенность, что их пример станет для многих вдохновляющим. В День защиты детей Владимир Путин встретился с руководителем фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Глава государства заявил, что фонд «Круг добра» эффективно решает задачи, для которых создавался. Кроме того, президент провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Путин продлил на 5 лет срок ее полномочий. Владимир Путин присвоил 67-й зенитный ракетный ордена Жукова бригаде почетное наименование «Мелитопольская». Бригада проявила массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе президента. Подразделениями южной группировки российских войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Минобороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад» и «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери ВСУ составили 1335 военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Минобороны. Россельхознадзор сегодняшнего дня вводит временное ограничение на ввоз косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда из Армении. Будет ограничен и транзит этой продукции в страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. Продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России. Ранее 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В тот же день Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, сообщил агент Тимур Гурцкая. А издание «Аргуэла Роха» сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в «Индепендиенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа, и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижения по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего Батракова не выходил. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хардли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хардли будет консультантом «Локомотива». В завершении смешанного единоборства промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с американцем Халилом Раундри-младшим. Этот бой станет главным событием вечера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, во вторник, 2 июня, в Южно-Сахалинске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, также без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Координаты для связи с программой вы слышите в эфире нашей станции. Сегодня я вам их напомню. Наш сегодняшний гость, вам уже знаком, это писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. Мы беседовали с нашим гостем про украинский миф, про то, что так можно называть, и какое он оказывает влияние на общество и вообще на все, что происходит на Украине. А сегодняшняя наша тема – это украинские националистические организации. И темы эти, в общем, связанные. Потому что в основе тех мифов, тех странных баек, стоит, на мой взгляд, гипертрофированное возвеличивание украинской нации, которое приводит к тому, что появляются подобные обвинения. И, как я понял, в общем, это мое такое дилетантское предположение, оно не слишком далеко от реального положения вещей. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, правда ли?
2: Ну, смотрите, здесь очень интересно, как рождается вообще целая структура вот этих вот гражданских организаций националистического характера в современной Украине, откуда она появилась вообще. И вот можно проследить их хронологию появления, да, начиная там с начала 20 века, как минимум, и увидеть очень удивительную вещь, что все, что происходило в начале 20 века и сейчас, это все правопреемники друг друга. И более того, они не просто правопреемники, а некоторые организации до сих пор существуют. Либо сами по себе в оригинальном варианте на Украине, либо как какие-нибудь аватары националистические тех организаций, которые были в первой половине 20 века. Вот предлагаю об этом поговорить, проследить их связь и корни. Да, корни, конечно, лежат в Германии, в нацистской Германии, в вообще мифологизации и так далее.
1: То есть все эти организации создавались по образу и подобию?
2: Да, это совершенно правда, по образу и подобию, несмотря на то, что большинство из них имеют штаб, мы тоже про это поговорим, штаб-квартиры, офисы, целые здания зарегистрировали в Минюсте США и в Министерстве юстиции Канады, тоже поговорим, почему именно даже больше Канада, хотя и США тоже, это мы все тоже расскажем, но происходили они, конечно, из тех нелегких времен 20-30-х годов, тоже, вот, скажем, упомянем.
1: Ну и так, с чего мы начнем?
2: Ну, я думаю, что вот помните прошлую программу про украинские мифы, вот это все нелепость. Мы начинали с Альфреда Розенберга, нацистского преступника, Бонзе, да, и так далее. Именно он, собственно говоря, первый начал закладывать идею мифологического сознания националистического, которое замешано на таком вот диком вареве мифов и расовой концепции. И, естественно, мы говорим о 30-х годах, 30-е годы, 20-е годы. Это период, когда часть, ну, что там говорить, после Первой мировой войны, если уж так копнуть чуть-чуть поглубже, в Европе существовала национальная проблема очень серьезная, и существовали национальные государства, которые стремились к национальной независимости, да, и вообще вот этот вот триумф национализма, пока еще тогда не нацизма, он, конечно, существовал, это были 20-е годы и начало 30-х, потом появился нацизм, и вот как раз если говорить о стремлении большого количества протогосударств и протоэтнических образований к национальной независимости, они все подпитывались вот определенной мифологией. И, конечно, законодательным мод была фашистская уже к тому времени, после 1933 года, Германия. Розенберг пишет свою книгу, которая запрещена в России, там называется она «Миф 20 века». Это такое дикое варево из нескольких вариантов мифов. Миф расы, арийский миф, миф крови и так далее. И как раз вот расовая теория, вот эта дикая антинаучная и античеловечная расовая теория фашистской Германии, она как раз формируется благодаря Розенбергу. Дело в том, что параллельно мы понимаем, что когда начинается Вторая мировая война, то украинская СССР и жители оккупированной украинской СССР, там как бы активируется вот эта память о национально-освободительной борьбе, там против всех подряд, я бы так сказал, там, да, и против Российской империи, против Советского Союза, против, не знаю, поляков, там против всех подряд. И был такой человек, которого звали Степан Ленкавский, он же Залужный, он же человек по кличке Профессор, он же человек по кличке Тень Бандеры. Вот он как раз в 30-е годы пишет так называемые 10 заповедей украинского националиста, которые потом при оккупации Украины нацистами нацисты переделывают на разный лад. Вот, допустим, передо мной лежит листовка 10 заповедей для украинского полицейского. И, ну, имеется в виду полицая, там, полицейского, да, и так далее. И их тексты, они прям до боли похожи, да, то есть это берется как такая матрица, как трафарет. сказать. Вот этот вот Ленкавский, к примеру. Вот. Что касается, конечно же, еще одного деятеля, то в период существования нацистской Германии был такой Лев Силенко, да, который служил и был одним из командиров дивизии СС Галичина. Вот. В 1941 году он дезертировал с территории Советского Союза на территорию врага. Естественно, был там завербован разведкой Германии, пережил войну. А вот, кстати, после войны он работал на, собственно, ЦРУ, да, в Соединенных Штатах Америки, уехал в США, и там основал такую, ну, наверное, запрещена она в России, не знаю, организация, сейчас она до сих пор, по-моему, существует, ее центр, националистическую организацию, которая называется «Рунвера», да, украинская. Она языческая, националистическая организация. Она была основана в 1945 году в Аугсбурге, да, вот как раз Лев Силенко и Владимир Шаян ее организовали. А уже в 1964 году, там, через несколько десятков лет, там, да, она была зарегистрирована в Чикаго, в Соединенных Штатах Америки. И вот сегодня есть офисы и в Чикаго, и в Нью-Йорке. Кстати, в Нью-Йорке есть такое здание, которое называется «Храм Матери Украины» в Нью-Йорке, которое подведомственно как раз вот этой организации «Рунвера». Как связано вообще с современными событиями организации «Рунвера»? Дело в том, что на территории подведомственной организации и в США, и в Канаде в офисах проходят очень часто заседания украинских западных националистов. Туда вывозятся деятели, вывозились раньше там деятели АТО, сейчас туда вывозятся активно для встреч с молодежью, с гражданским населением, значит, украинские военные, которые участвуют в кампании против нашей страны военной, и так далее, и так далее. То есть это очень «Рунвера» — это очень активная организация, которая до сих пор существует.
3: Давайте прервемся на музыкальную часть нашей программы. Песни сегодня, которые будут звучать, выбрал наш сегодняшний гость. Первая песня — Аким Апачев и Дарья Дугина «Полковник Свет».

Есть так много жизней достойных, но одна лишь достойна смерти. Лишь под пулями рвах спокойных, веришь в знамя Господню твердь. И за это знаешь так ясно, что в единственный строгий час. Сейчас, когда словно облак красный, милый день уплывает из глаз. Сот небесный будет раздвинут, пред душою и душу ту. Белоснежные кони ринут в ослепительную.

духом своим не приобщишься к страдающему человеку. Пойми и запомни, миленький, что белая одежда обязательно для тех, кто никогда еще не покидал небо, но для тех, кто был на земле. Такая вот чистенькая одежда, как у тебя, срам и позор. Тебя я вижу, ты берег и противен, ты мне за это. Ступай поскорее, а то опять громы подступают.

0: Это была песня Акима Апачева и Дарьи Дугиной «Полковник Свет».
1: Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». Наш сегодняшний гость – писатель, историк, преподаватель Константин Кусмаули. Мы беседуем сегодня о украинских националистических организациях. Константин, ну вот вы сказали, что немцы во многом инициировали все это создание украинских националистических организаций, похожие листовки. Но я только не могу понять, на основе чего они культивировали это национальное самосознание, национализм. Ну, казалось бы, все-таки германская история и история Украины — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но из чего там создавать? Это же как украинский миф, они что, тоже уже создавали какие-то мифы, о которых мы говорили в прошлой программе. Они придумывали исторические книги, еще что-нибудь. Они создавали историческую науку в данном случае, не просто оболванивали, может быть, жителей там не слишком образованных. То есть речь идет о том, что они параллельно, видимо, создавали какие-то еще и научные институции, что ли?
2: Ну, если мы имеем в виду Вторую мировую войну, да, период, то, в принципе, немцы к украинцам относились как к, я даже не знаю, как это сказать, ну, даже не к жителям их колонии, да, а как к расходному материалу. Не сильно украинский национализм вредил немецкому нацизму, поэтому там особых серьезных конфликтов между ними не было. Угу. Самая такая, ну, как бы хлесткая история украинского нацизма, она как раз начинается после войны, когда ростки украинского национализма и последствия нацистской оккупации использовались Соединенные Штаты Америки в противостоянии Советского Союза, потому что задача была максимально нанести урон, инспирировать межнациональные конфликты, а там же тоже не дураки, и прекрасно аналитические службы работали, и было понятно, что вот эти точки по окраинам, по национальным окраинам Советского Союза, точки кипения, точки национальных конфликтов, их надо расчесывать максимально, активировать и так далее. Поэтому давались все возможные преференции, вплоть до регистрации там украинские националистические организации на территории Соединенных Штатов Америки, других европейских и вообще на территории Запада, западных стран. Поэтому, конечно, вся такая бурная история современного гражданского, в кавычках, общества националистического украинского, она началась после Второй мировой войны уже и оформилась там же. Вот. Западе. На Западе. Вот это очень важно.
1: На Западе. Ну, то есть можно сказать, что современные там запрещенные организации типа Азова, это все каким-то образом корни имеют свои как раз в послевоенные.
2: Да, но это такая как бы запрещенная в России организация АЗОВ, это как бы реинкарнация, да.
1: Да.
2: Поздняя достаточно реинкарнация более старых организаций, там, допустим, какая-нибудь Рунвера, там, или организация Пласт, тоже запрещенная в России, про которую мы тоже скажем, которая до сих пор существует, или там организация Право нации и так далее. То есть, ну, это все запрещенные террористические организации на территории России, вообще, мне кажется, на территории человечества всего должны быть запрещены. И АЗОВ запрещенный, да, он, собственно, это уже такая полная, ну, как бы полная ионизированная реинкарнация современная. Вот. И что тут говорить, если мы, допустим, вот берем, к примеру, книгу, значит, про знаменитого героя Мураша, да, она называется «Повстанческая азбука», mm-hmm. да, то есть, ну, детей как бы уже в этом плане обрабатывают. Кто финансирует это, пофинансировал выход повстанческой организации? Рунвера. Вот, большие тиражи были профинансированы из Соединенных Штатов Америки. Вот такая цитата. «Дедушка, дедушка, отбираем у муравьишек мы оружие. Зачем детям такому учиться? Мы же мирный народ. Зачем им стрелять? Когда я был молод, говорит дедушка, напали на нас враги». Ну и дальше мы понимаем рассказ вот этот, с муравьишкой, да, с ребенком.
1: Это учебник, да.
2: Да, это, ну, как детская сказка. И вот таких вот, понятно, кто такие враги. А после Второй мировой войны на территории Канады и США, а сейчас уже и на территории европейских стран, континентальной Европы, на территории Англии, ну, естественно, на территории современной Украины, активное молодежное движение, детские лагеря проходят. И одна из таких вот центральных организаций, могу рассказать, которая называется организация «Пласт». Она очень показательна, потому что юным пластовцем был юный Степан Бандера вот, в детстве.
1: То есть они даже название не поменяли, да?
2: Нет, они такие же, все как бы все это плюс-минус существует. Вот. Она возникла вообще в 1911 году, собственно говоря, значит, в районе там Австро-Венгрии, там, ну, где-то, понимаешь, что в Галиции где-то, вот, еще до Первой мировой войны. И первая присяга юных пластовцев была во Львове в 1912 году, буквально следующий год. Такими известными представителями ее были Тысовский, Петр Франко, да, и юный, как раз, как я говорил, Бандера. Вот. Что касается этой организации, она росла-росла, и в 1943 году она доросла до того, что она поддержала и юные пластовцы, уже не юные, стали членами дивизии СС Галичина.
1: Но почему-то про них в советские времена не говорили ничего, как про Гитлерюганд, например.
2: Вообще не говорили. В советские времена была проблема большая, потому что выпячивать вот эту вот ужасную историю, националистическую и нацистскую историю, и до этого националистические ростки на Украине было не очень выгодно, потому что Украинская ССР не надо расчесывать. Вот. И, собственно говоря, это была проблема. То есть, да, чтобы мы сами не придумали себе на ровном месте какой-то внутренний конфликт внутри Советского Союза.
1: Но они были действительно такой-то серьезной действенной силой, как, не знаю, как тот же Гитлер-Югенд, как там было про них, что один мальчишка слава с патроном сделает больше, чем...
2: Они были определенной силой. Вот, допустим, вот если говорить про силу, то 100% всех высших командиров УПА, да, да. Украинской повстанческой армии, они, к примеру, были все абсолютно членами Пласта. Вот, вообще абсолютно, прям 100% все. Вот. Что касается Пласт, то сохранилась до сих пор эта организация. Значит, ее направление работы — это Евромайдан, там пластовцы участвовали. Значит, активно пластовцы, новые поколения, молодежи участвовали в пополнении националистических украинских батальонов. Угу. Еще с 2014 года и даже пораньше. Значит, иностранные пластовцы рекрутировались из Канады и из США, значит, на территорию Украины для войны. Сначала против Донбасса, потом уже против большой России. Вот. Допустим, вот, к примеру, был такой майор армии США, у него был позывной Франко, тоже, кстати, да, мы понимаем, что в честь Петра Франко, который был основателем Пласта. Вот. Звали его Марк Пославский, знаменитый, вот, знаменитый кровавый. Вот. И вот Марк Пославский, он как бы он был племянником одного из членов ООНа, вот, член Пласта с детства был в США. В американском секторе Пласта убит был в 2014 году под Иловайском. Ну, значит, наши бравые солдаты его там где-то завалили. Вот. И с почестями украинцы похоронили его не больше, не меньше на вот этом капище, которое они просили в капище, Аскольдовой могиле, да, с такими Нет. почестями и так далее. Вообще, ячейки Пласта сейчас, ну, в общем, существуют. Это часть гражданского общества Германии, Канады, Аргентины, как мы говорили, США, Польши.
1: Да, ну, мы как Австралия. Раз в начале программы сказали, что мы обозначим, почему именно Канада. Канада, как я понимаю, потому что огромное количество бандеровцев, собственно, и вообще коллаборационистов, они остались в Канаде. Да, из-за этого.
2: Да, Канада — это нацистский хаб. Да. Когда она не сразу после Второй мировой войны стала нацистским хабом. Дело в том, что где-то в 60-е годы остатки недобитых там всяких нацистов, в том числе и милитаризированные молодежные националистические организации, в том числе и Пласт, про который мы только что говорили, вот они как раз были зарегистрированы в Канаде. И сейчас я уже не вспомню, но, по-моему, тот же самый Пласт, да, в Канаде существует в Оттаве, в Монреале, в Торонто. Есть даже целый сайт этого Пласта, который, то есть, можно прям походить. Ну, он запрещен в России, понятно, что туристическая организация, но как бы люди со всего мира туда заходят и ходят по этим филиалам этого Пласта, и, к сожалению, это до сих пор существует. Вот. Что касается Канады, то именно в Канаде вот этот вот нацистский хаб привел к тому, что появилось большое количество, ну, на самом деле, не сильно большое, там несколько сотен бывших нацистских преступников, да, помните, вот недавно история была, когда там канадский парламент аплодировал там какому-то отморозку, детку там, значит, с нацистским эсэсовским прошлым. Вот, это, и причем пока им весь мир не показал, ну, ребят, что-то странное вы делаете, они считали, ну, это, ну, а что такого, мы делаем, все нормально. Для Канады это, правда, нормально, потому что они жили, и для них как бы вот это нацистское прошлое не является вообще никакой проблемой. Вот, это вообще части гражданского общества, это те, кого они приютили. Допустим, был такой фонд, ну, и существует сегодня фонд национальный фонд демократии, да, Endowment of Democracy, который финансирует не только Пласт, но и канадских вот этих вот канадских националистов, нацистов и так далее. И знаменитый фонд Богдана Гаврилишина, который, по-моему, уже он не жив, и он тоже финансирует все это дело в той же самой Канаде. Ну, как бы нацистская традиция, она живет как такая вот про запас, оставленное против России, так как антироссия, которая поддерживается деньгами, существуют офисы, существуют школы, существуют молодежные лагеря того же самого Пласта. И...
1: Но каким образом, да. все-таки, вот вы говорите, Канада, пока мы далеко от этого не ушли, каким образом в Канаде существует, то поддерживается действительно неонацистское движение, вы считаете, что для порядка вещей аплодировать фашисту этому старику, что для них это естественно. А как это сочетается с вообще с какими-то принципами демократии? Ну, можно ненавидеть Россию в их случае, да, но тем не менее, как они это объясняют, что вот есть националистические, нацистские организации, извините, нацистские организации.
2: Ну, смотрите, они их не инкриминируют им прямо, то есть они называют их нацистскими. Они их называют националистическими, они их называют просто, знаете, они их маскируют. Дело в том, что там же не напрямую все. Допустим, вот этот вот дед, которому там аплодировали, насколько я помню, он финансировался из эндаумента одного из канадских университетов, вот этот фонд. И он у них был, типа, знаете, там уход за стариками, уход вот такой, типа, что-то похожее на такую социальную программу ухода за вот какими-то там стариками, да, и поэтому они его, вот эту Гунка или Ганка, как-то его звали, я не помню, вот они его и вытащили поэтому, да, то есть они как бы даже, ну, то есть они просто это маскируют под институты гражданского общества, допустим, под дома престарелых, под какие-то фонды, которые помогают несчастным там, как они считают, старикам и прочее, и они не сильно разбираются, кому не помогает. Но в целом они это не называют нацизмом. То есть нацизмом называем мы. Да. Люди, которые пострадали и приняли огромные муки и страдания, да, в период там, 41-45 года и в дальнейшем. А для них это вообще не проблема. Для них это, как говорится, Ц Европы и Ц Запад. Потому что, ну, смотрите, ну вообще, ну как бы, ну почему они будут сильно против на Западе? Дело в том, что как бы нацизм и вообще Гитлер, это вот с точки зрения Европы и Запада, это такой как бы свой человек, ну просто с какими-то тараканами. Да, он немножко перегнул, конечно, палку с их точки зрения, чутка, да, чуть-чуть перегнул. Но в целом это какой-то странный человек, просто, ну как бы свой, да, он заблуждался там все. Ну он как-то вот какой-то, потому что нацизм, вот в той форме, в которой он был при Третьем Рейхе, это порождение западной цивилизации. Это не кто-то прилетел, инопланетяне какие-то там с Востока, что-то пришло. Ни одна цивилизация мира, кроме западной, не догадалась до нацизма. Это свое, это плоть от плоти свое западное. Почему они должны как бы расчесывать эту болячку?
1: Потому что они должны, не могут не видеть музей Освенцима, они не могут не иметь представления о огромном количестве разрушений. Ну, следы войны-то существуют, как они могут это обходить и считать, что Гитлер это какой-то там
2: часть населения, да. Но часть нет. Я могу такую историю кратко, это не сильная история, рассказать, что я тут недавно написал в один из британских университетов одному из профессоров, который издал книгу, она переведена на русский язык, «Мобилизованная нация» называется. Я ему написал напрямую, я говорю, скажите, уважаемый, там, назвал его по имени, все, скажите, а как вот вы же написали очень такую интересную книгу, да, в которой нацизм осуждается, хотя там тоже как бы очень странно,
1: в
2: ну, да, там завуалирован очень, есть моментики. Да, кстати, в этой книге очень интересно, типа, вот нацисты, конечно, были вот такие вот сумасшедшие люди, да, но, типа, они же вот заблуждались, они были несчастные, как бы, а поскольку несчастные, вот они сумасшедшие, а поскольку они сумасшедшие и несчастные, мы их не сильно будем ругать. Вот. Я ему написал: скажите, пожалуйста, а вот вы живете в Англии, в Британии, да, вы преподаете по всему миру, ездите с лекциями. Так далее. А как вы относитесь к толерантности, современной толерантности Европы и вообще Запада к нацизму? Письмо было прочитано, но ответа не было. Я спросил у других коллег, а почему этот человек мне мог не написать? Я там представил, все очень вежливо, мы как бы так без подколов, все. А мне сказали люди из академического сообщества, что, понимаете, сегодня в университетах, если кто-то в западных напишет тебе что-то антинационалистическое, антинацистское и вообще что-то в Россию такое, что да, действительно, мы осуждаем, тоже нам не нравятся эти марши СС, там это пласты эти все и прочие, и эти эсэсовские ветераны в парламентах, им же тоже многим не нравится, то, понимаете, мы лишимся просто своих должностей. И поэтому лучше просто промолчать, стереть это письмо и забыть, просто растворить его в кислоте. И никому не говорить, что это письмо вообще было, да, с такими вопросами. И не поддаваться. Хотя я думаю, что часть профессуры все-таки понимает, что происходит в Европе. Реставрация нацизма, плоть от плоти европейского явления, как бы абсолютно.
1: В конце концов, я думаю, если заурядный какой-нибудь человек не читал, может быть, каких-то исторических исследований, но, может быть, он хотя бы читал Ремарка и понимал, как все приходит. Хотя, в общем, при нынешнем развитии чтения, может быть, и без Ремарка обошлось. Давайте прервемся на песню. Песня в исполнении Рича. Он был гостем программы «Полевая почта» Радио России. И одна из самых известных и сильных его песен, называется она «Грязная работа».

0: Это была песня в исполнении Рича. Песня называется «Грязная работа». Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодняшний гость – писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. И мы беседуем о украинских националистических организациях. Вернемся как раз к националистическим организациям Украины. Мы уже ушли в Европу, и в Канаду, и в Америку, где всесторонняя поддержка и внимание уделялись и уделяются. И что вот сейчас? Что сейчас происходит? И какие организации... То есть даже, может быть, не сейчас. Вот я имею в виду организации, которые на слуху, которые привели к тому, что происходит на Украине.
1: Ну, вот то, что мы перечисляли, да, в первую очередь организация ПЛАС, да, националистическая, она является, ну, базовой, скажем, до сих пор существующей и так далее. Огромное количество вот этих эндаументов частных, университетских и фондов поддерживают это все. Все это маркируется под институты гражданского общества. Если говорить про что-то современность, то, ну, мы понимаем, что, допустим, боевые, современные боевые террористические военизированные организации, которые существуют сегодня на Украине, они подпитываются вот этим скаутским молодежным движением очень часто. Ну,
0: то есть милитаризация молодежи – это как раз первооснова, да?
1: Да, это первооснова, причем она случилась не сейчас. Она происходила, ну, с периода развала Советского Союза на территории Украины, она сейчас параллельно происходит на Западе. Вот, пожалуйста, передо мной фотографии члены ПЛАСТа, которые воевали и воюют, может быть, даже уже их и нет живых, скорее всего, против российских войск, соответственно, против специальной военной операции. Вот члены ПЛАСТа. К ним выглядят, а радиослушатели, можно сказать, что они выглядят так. Они выглядят, как, знаете, как такие американские скауты. Вот, и передо мной тоже есть фотография некой Марты Кузьминович, главы украинского ПЛАСТа в штате Рот-Айленд в Соединенных Штатах Америки. Вот тетя такая, вот такая предпенс такой, вот она как бы с таким галстуком, вполне благообразные, в очочках, то есть это не какая-то там страшная Марта, которая там всех казнит визуально. Есть, вот я забыл сказать про Канаду, еще очень важный момент. В Канаде тоже есть, и вот есть такой университет в Канаде, институт Альберта, да, очень знаменитый, один из центральных университетов, который такой эндаумент тоже содержит. И вот тот самый вот отморозок дедуля, которому нацистский, да, которому аплодировал канадский парламент, звали его Ярослав Гунько, вот, ему как раз жертвовал вот этот эндаумент института, университета Альберта. Этот эндаумент помогает как раз ветеранам, оставшимся в живых, и членам их семей, дивизии СС «Галичина».
0: Сейчас прозвучит песня, называется она «Окопная», группа «Зверобой» и группа «Партизан ФМ». Совместная песня.

0: лечить. Это была песня под названием «Окопная», совместная работа групп «Зверобой» и «Партизан ФМ».
1: Константин, а вот скажите, ну вот есть ваша работа «Фашизм и нацизм. О технологии к воспитанию. Исторические параллели». А вот организации существуют, они существуют. Ну, в Латвии, значит, эти ходят как коровы туда-сюда на праздник, на свой эсэсовцы. Почему так происходит на Украине? То есть известные символы, вообще запрет фашизма, то есть ну все, что можно. И тем не менее это все культивируется, есть и, извините, свастоны у Азова, запрещенной организации, все это вовсю возникает. Он говорит, ну, зато у нас президент еврей, значит, соответственно, у нас не может быть фашизма. Вот как все это дело, вот как весь этот котел, из чего он состоит, и как это все работает?
2: Почему этот котел не взорвался до сих пор, и да. Почему этот котел не являет каких-то противоречий внутри самого себя?
1: Да, именно.
2: Ну, здесь, на самом деле, ответ достаточно простой. Есть такое понятие, которое было введено именно для этого на Западе, в Соединенных Штатах Америки, которое называется гражданское общество. Что такое гражданское общество? Гражданское общество — это не Тимур и его команда, кто там бегает, старушкам помогает, звездочки рисует и так далее, дрова рубит. Это не гражданское общество. Гражданское общество, с точки зрения Запада, это немножко другая вещь. Это легальный способ сосуществования различных общественных организаций. Вот. Если эти общественные организации внутри этой страны не кричат о смене власти, внутри этой страны не призывают к чему-то внутри этой страны, они не запрещаются. Вот, допустим, наверняка слышали наши радиослушатели о том, что, допустим, в Соединенных Штатах Америки в рамках гражданского общества существуют прямо реально откровенные нацистские организации, которые эксплуатируют нацистскую символику еще похлеще даже, чем современные украинские нацисты. И они не запрещаются, потому что есть тонкая грань. Адвокаты этих организаций говорят, главное, не призывайте. То есть ходите, маршируйте, танцуйте, чего угодно делайте, вот, но не призывайте. Да? То есть когда в публичную сферу это не выходит. Вот, поэтому на современной Украине все нацистские пляски и все эти организации различные, военизированные, молодежные и так далее, они являются частью украинского гражданского, в кавычках, да, общества. И поэтому они как бы законом особо не преследуются.
1: А как же, но если есть все-таки определенные ритуалы, они зигуют, да, у них есть свастики. Uh-huh. А ну, хорошо, вот сейчас они не призовут, в следующую секунду они призовут. Ну, ладно, не в следующую секунду. Они уже обладают всеми качествами, собственно, фашистской организации. Это что? Это, ну, как бы нет, они не переступили какую-то грань, поэтому не имеют права...
2: Там есть свой внутренний конфликт, я думаю, безусловно, между существующей властью тем же самым Зеленским, там, да. Это между ними и так далее. Но это полезные люди для украинской власти, потому что они, ну, помогают, как бы. И дело в том, что об этом мало говорят, но участие Украины против нас, наших войск, да, в войне, которая сейчас идет, преследовала еще и цель такой, используя, значит, вот эти военные действия, перемолоть за несколько лет самых отмороженных нацистских вот этих вот членов молодежных организаций. Что, кстати, и получилось, потому что первая как раз жатва этой войны в течение первых двух, даже трех лет нашего конфликта, да, с украинскими формированиями бандитскими, вот, нацистскими, они как раз показали, что огромное количество жертв среди этих нацистов, которые просто украинская власть утилизировала на своей территории благодаря войне. Военным действием. Вот. То есть, как бы тем самым как бы Зеленский решил частично эту проблему. Он самых отморозков просто послал на фронт, они там погибли, естественно.
1: Немножко перефразированно получилось «Ночь длинных ножей», как с Рэмом расправились, да, только здесь более массовый подход, наверное, произошел.
2: Ну да, такой более индустриальный. Направили воевать, и, собственно, они там и были уничтожены. Что было выгодно, кстати, самому Зеленскому, потому что такой прессинг нацистских организаций для политического паноптикума Украины современного, это тоже проблема была.
1: Ну, кто виноват, разобрались. А что делать-то? Вот если мы хотя бы в случае с мифом, мы хотя бы как-то можем понять, каким образом будет перестраиваться идеология, каким образом может сознание при помощи, в общем, получения знаний определенных и познаний, то здесь речь идет только о тотальном разгроме или нет? Или о том, что каким-то образом эти организации себя изживут, ну, я имею в виду после победы, или как-то это все придет к какому-то определенному тупику, они сами себя сожрут в итоге. Каким образом вам это видится?
2: Ну, тут много вариантов, сценариев, может быть. Они могут сами себя... Лучше бы они сами себя сожрали. Сожрать они могут сами себя, если вдруг мы добьемся действительно какой-то значимой победы на фронте, и даже хотя бы половину задач специальной военной операции будет выполнена, я имею в виду территориальных присоединений наших регионов новых и так далее, тогда там может просто начаться борьба за власть, и они начнут жрать друг друга.
1: Угу.
2: Но есть другая особенность, что они могут просто усилиться, уничтожить существующий политический паноптикум и сами стать таким же паноптикумом тоже. Может быть вариант, как помните, после Второй мировой войны заходили органы НКВД и прочее, и просто уничтожали всяких там лесных братьев, упашников там, и так далее. То есть такое тоже возможно, потому что в этом случае обязательно будет террористическое сопротивление, причем куда более мощное, чем те 40 тысяч упашников и им сочувствующих, которые органы советской разведки, милиции и контрразведки обнаружили после Второй мировой войны в течение там, первых 8 лет. Вот. Это будет более серьезная вещь. Вот. Поэтому здесь много вариантов есть, что будет. Но очевидно, что без боя эти люди сдаваться не будут.
1: Константин, спасибо вам большое за беседу, потому что, ну, предупрежден вооружен, что называется. И, конечно, лицо современного нацизма на Украине, оно разное. И пока непонятно, как с ним сражаться, но понятно совершенно, что этим предстоит заниматься. Поэтому только знания и, в общем-то, и, наверное, и опыт помогут нам в этом. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
0: Давайте послушаем песню в исполнении Александра Эвскляра. Называется она «Ты забыл, брат». Ее автор – заслуженный артист Республики Татарстан Виталий Аксенов.
1: Сегодняшним гостем программы был писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. Беседовали мы о современных нацистских организациях Украины. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!
3: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе рассчитано? Мы с тобой в одних пеленках да соплях. Ты забыл, братан, что там, под Черниговым, мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит.

0: Музыка большой страны. Радио России. Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Израиль и ливанское движение «Хезболла» после нынешней эскалации навсегда прекратят огонь. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования терактов в Старобельске в Луганской Народной Республике. Глава государства назвал удар по общежитию колледжа кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Президент попросил доложить о ходе лечения пострадавших.
1: Хочу обсудить сегодня с вами и пригласил для этого. То есть вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа. Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил президенту, что установлены имена офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать колледж.
2: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины птица Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Кроме того, на контроле результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО, в порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
0: Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым, заявил президент. Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек, 45 получили различные ранения. На месте трагедии побывали журналисты из различных стран мира, кроме представителей BBC и CNN. Представители СМИ, увидев произошедшее в Старобельске, дали свою оценку чудовищной трагедии. Выезд в Старобельск организовал МИД России. Напомню, в ЕС решили проигнорировать террористический акт киевского режима в Старобельске. В День защиты детей Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды многодетным семьям. Президент заявил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. Глава государства отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Путин подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Владимир Путин встретился с руководителем фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Глава государства заявил, что фонд «Круг добра» эффективно решает задачи, для которых создавался. Кроме того, президент провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Путин продлил на 5 лет срок ее полномочий. Западные государства, покровители режима Зеленского, предпочитают не замечать украинских ударов по Запорожской АЭС. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.
3: Страны ЕС сознательно, исключительно из политических соображений, смотрят сквозь пальцы на преступления режима Зеленского. Но в случае катастрофы безопасно отсидеться не получится. Радиоактивное заражение, загрязнение не знает государственных границ. Его последствия затронут весь европейский континент. Особое недоумение вызывает реакция секретариата ООН и МАГАТЭ на происходящее. Они пытаются усидеть на нескольких стульях, выражая озабоченность и говоря о необходимости проявлять сдержанность и избегать эскалации. Размытые формулировки, ничем не подкрепленные призывы к миру, не способны сбить нынешний накал эскалации. К сожалению, они только создают атмосферу вседозволенности и подталкивают киевский режим к новым преступлениям.
0: Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломейцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольская Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Израиль и ливанское движение «Хезболла» после нынешней эскалации навсегда прекратят огонь. «Посмотрим, как долго это продлится. Прекращение огня, надеюсь, навечно», – написал Трамп в своей сети True Social. Трамп в понедельник после переговоров с израильским премьером Беньямином Нетаньяху и представителями «Хезболла» заявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь. Вопрос вступления Армении в Евросоюз на данный момент остается скорее теоретическим, а присоединение Республики Киев до 2030 года маловероятно, заявил евродепутат Фернан Картайзер. Хотя Армения пользуется большой симпатией в ЕС и официальные отношения продолжают углубляться, вопрос членства по-прежнему носит скорее теоретический характер, сказал Картайзер газете «Известия». По его словам, географическое положение Армении и сложные отношения как минимум с одним из соседних государств вызывают множество вопросов относительно перспектив ее вступления в объединение. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались 3 россиянки. В понедельник в матчах 4-го раунда 25-я сеянная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а 22-я сеянная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Сараной Кирсти. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил Гдесамов. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. А новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне «Шанхай» занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, во вторник, 2 июня, в Магадане плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Иркутске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Калининграде плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Во Владикавказе плюс 16, плюс 18, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть вторая.
1: Дон Кихот постучал копьем в ворота гостиницы. На стук вышел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный, а посему миролюбивый. Взглянув на странного всадника в диковинном вооружении, он чуть было не расхохотался. Но грозный вид воинских доспехов Дон Кихота внушил почтение.
2: «Если вашей милости, сеньор рыцарь, угодно здесь остановиться, вы найдете у нас все, что пожелаете, кроме удобной постели. Ни одной свободной кровати у нас, к сожалению, нет в гостинице».
3: «Сеньор Костелян, что бы вы мне ни предложили, я все равно останусь доволен. Как говорится, мой наряд – мои доспехи, а мой отдых – жаркий бой».
2: Ну, тогда, для вашей милости, ложем может служить твердый камень, а сном – постоянное бодрствование. Если так, то благоволите слезть с коня и будьте уверены, что найдете у меня все необходимое и сможете провести без сна не только одну ночь, но и целый год».
1: С этими словами он придержал стремя, а Дон Кихот спешился с большим трудом и усилиями, ибо целый день ничего не ел.
3: «И прошу вас, позаботьтесь о моем славном боевом друге Росинанте. Это лучшее из всех животных, питающихся ячменем».
1: Взглянув на Росинанта, хозяин совсем не нашел его замечательным, как говорил Дон Кихот. Однако поостерегся высказывать свое мнение вслух. Взял лошадь под уздцы и повел в конюшню.
2: Сейчас. Так, пойдем.
1: Тем временем Дон Кихот принялся снимать доспехи. В этом трудном и сложном деле ему помогали две подошедшие служанки.
4: «Позвольте, сеньор, мы поможем вам снять эти железки».
3: «О, прекрасные дамы, я восхищен вашим любезным вниманием,
4: да?
3: И желанием помочь усталому рыцарю снять эти великолепные доспехи».
1: Само собой разумеется, что Дон Кихот принял их за знатных дам, владелец замка. Общими усилиями им удалось снять латы, но узлы зеленых лент, которыми был завязан на шее шлем, так затянулись, что развязать их было невозможно.
4: «Малинера, неси нож, сейчас мы их разрежем». «Да, да, да».
3: «Нет, прелестные дамы, этого не следует делать, уверяю вас».
4: «Ну, не будете же вы спать в этом наряде, сеньор рыцарь».
3: «Я лучше промучаюсь всю ночь, но не позволю испортить моих доспехов».
1: Пока женщины стаскивали с него доспехи, Дон Кихот торжественно и с чувством декламировал стихи собственного сочинения.
3: «Никогда так нежно, дамы, не пеклись о паладине, как пеклись о Дон Кихоте, из своих земель прибывшим служат фрейлины ему, скакуну его графини, то есть Росинанте. Так зовут моего боевого коня, благородные сеньоры. Меня же зовут Дон Кихот Ла-Манчский».
4: «Дон Кихот Ла-Манчский».
3: «Правда, мне не хотелось бы открывать мое имя, пока великие подвиги не прославят его по всему миру. Но утаить его было бы невежливо по отношению к вам, мои сеньоры. Впрочем, скоро наступит время, когда доблесть моей руки покажет, как горячо я хочу вам служить».
1: В это время вернулся из конюшни хозяин.
2: «Сеньор, не угодно ли вам еще чего-нибудь?»
3: «Спасибо, сеньор Костелян, я бы охотно перекусил, ибо мне необходимо подкрепить свои силы».
2: «Да, да, да, но, к сожалению, сегодня пятница, и у нас нет ничего, кроме соленой рыбы.
1: Хозяин принес Дон Кихоту вареной трески и кусок хлеба, такого же черного и заплесневелого, как доспехи рыцаря. Служанки помирали со смеху, зажимая фартуками рты, смотря как Дон Кихот мучился с едой.
4: Сеньор рыцарь, держите свои железки, а то они мешают кусок просунуть ко рту.
3: Да-да.
2: Сейчас.
3: Да-да, конечно.
1: Но напиться ему было совсем невозможно. Тогда хозяин принес тростинку, и только с ее помощью Дон Кихот смог отпить немного вина. Он переносил все это с большим терпением, лишь бы только не разрезать завязок своего шлема. В это время кто-то из постояльцев двора вдруг заиграл на своей камышовой дудочке, и наш Идальго окончательно поверил, что попал в какой-то великолепный замок.
3: О, какая божественная музыка! И пары, ну, совсем не соленые.
2: Да-да-да.
3: Свежайшие.
2: Да.
3: А хлеб? Какой мастер печет у вас этот замечательный хлеб? У вас тут настоящий пир, сеньоры.
4: Да.
1: Дон Кихот был в восторге от своего первого выезда. И только одно его беспокоило. Ведь он еще не был посвящен в рыцари. Его в любой момент могли объявить самозванцем. Удрученный этими мыслями, он поспешил закончить свой скудный ужин. Встав из-за стола, он отозвал хозяина в сторону, повел его в конюшню и бросился там перед ним на колени.
3: О, доблестный рыцарь! Я не встану с места, пока ваша любезность не соблаговолит исполнить мою просьбу.
2: Да вы, сеньор...
3: Дон Кихот! Дон Кихот! То, о чем я вас собираюсь просить, послужит на славу вам и на благо человеческому роду. Да? Обещайте выполнить мою просьбу. Я не встану, пока вы мне не пообещаете.
2: Ну, ладно, сеньор. Хорошо. А что за просьба-то?
3: Я был уверен, сеньор, что по безграничному благородству вашим вы не откажетесь исполнить мою просьбу.
2: Конечно.
3: Я прошу вас как милости, чтобы завтра на рассвете вы посвятили меня в рыцари.
2: Да.
3: Всю ночь я буду бодрствовать над оружием, как это принято у тех, кого посвящают в часовне вашего замка.
2: Да.
3: А на рассвете вы совершите надо мной обряд посвящения. Тогда я получу все права странствующего рыцаря и пущусь в поиски приключений, и мое оружие будет служить делу утверждения правды и справедливости на земле. Ибо таково назначение великого рыцарского ордена, которому я и принадлежу, и подвиги которого прославятся по всему миру.
1: Тут хозяин, который и раньше подозревал, что Дон Кихот рехнулся, окончательно убедился в этом.
2: Да-да-да-да. Вот оно как. Да. Ну, желание ваше вполне, так сказать, того, разумные. Судя по гордому виду и манерам, скорее всего, вы рыцарь-то и есть. Я ведь сам занимался в молодости этим почетным ремеслом. Да. В поисках приключений я шатался по всей Испании. В Севилье был, Гренаде, Кордове, Толедо, ну и в многих других городах, так сказать. Ну, проказы там, ну, разные скандалы, драки. Так что я проставился по всем судам и тюрьмам Испании. Но на склоне лет я угомонился, живу спокойно в этом замке и принимаю у себя всех странствующих рыцарей. И делаю это я единственно по моей великой любви к ним.
3: Я так рассчитываю на вас, мой сеньор.
2: Конечно. Но с условием, чтобы награду за мое доброе отношение эти рыцари делились со мной своим достоянием. Ну, к сожалению, достопочтимый Дон, у меня в замке нет часовни, где можно было бы провести ночь, бодрствуя над оружием. Но некоторые законы, о которых вы не подозреваете, разрешают провести ночь перед посвящением где угодно. Да. Завтра вы будете посвящены в рыцари. Да еще в такие, каких не видывал свет. Кстати, хотел бы вас спросить, сеньор, есть у Дон Кихота при себе деньги?
5: Но, мой сеньор, я прочитал изрядное количество книг, и мне неизвестен ни один случай, чтобы странствующий рыцарь возил с собой деньги. Именно поэтому у меня нет ни гроша.
2: А по-моему, сеньор Дон Кихот, вы глубоко ошибаетесь. Да, если в романах об этом не пишут, только потому, что это ясно само собой. Мне же, сеньор рыцарь, известно из достоверных источников, между прочим, мне известно, что странствующие рыцари просто обязаны иметь при себе, на всякий случай, туго набитый кошелек.
5: Да?
2: Да, конечно. И кроме того, у него должны быть и чистые рубашки, и баночка с целебной мазью для ран.
5: Да? И баночка с мазью?
2: Конечно. Но не всегда же можно рассчитывать на помощь, ну, доброго волшебника, который с каким-нибудь там карликом или там, ну, с девицами пришлет раненому склянку с чудодейственным бальзамом. Гораздо лучше полагаться на самого себя. И я вам настоятельно советую не пускаться в путь без денег и необходимых запасов.
1: Дон Кихот обещал в точности последовать его совету и тотчас же стал готовиться провести ночь перед посвящением на дворе гостиницы. Он собрал все свои доспехи и положил их на колоду, из которой поили скот, буквально рядом с колодцем. Затем вооружился копьем и щитом и стал важно прохаживаться вокруг колоды. Уже совсем стемнело, когда он начал свою прогулку. А хозяин вернулся в гостиницу и рассказал постояльцам о безумном Идальго, который бодрствует теперь над своим оружием, ожидая посвящения в рыцари. Постояльцы выбежали во двор посмотреть на чудака. Луна сияла так ярко, что всем издали было хорошо видно, как Дон Кихот мерно шагал взад и вперед.
6: Смотри, смотри, туда-сюда. Туда-сюда.
7: Нет, встал. На доспехи уставился.
8: Зачем он их выложил на колоду?
7: А если погонщики придут мулов поить? Конечно.
1: Вероятно, все обошлось бы спокойно и мирно. Но на беду одному из погонщиков вздумалось напоить своих мулов. Ничего не подозревая, он спокойно направился к колодцу.
9: Кто б ни был ты, дерзостный рыцарь, простирающий руки к доспехам самого доблестного из всех странствующих рыцарей, подумай сначала, что ты делаешь. Не прикасайся к ним, не то ты дорого заплатишь за свою дерзость.
1: Но погонщик и ухом не повел. Подойдя к колоде, он подхватил доспехи за ремни и отшвырнул их в сторону. Увидев это, Дон Кихот возвел глаза к небу.
9: О, Дульсинея, помогите мне, моя сеньора, отомстить за первую обиду, нанесенную порабощенному вами доблестному сердцу. Не лишите меня в этом первом испытании вашей милости и опоры.
1: С этими словами он отложил щит, поднял обеими руками копье и с такой силой хватил погонщика, что тот без чувств растянулся на земле. А Дон Кихот поднял доспехи, положил их на колоду и снова принялся расхаживать вокруг колодца с таким невозмутимым видом, словно ничего не случилось. Спустя некоторое время вышел второй погонщик. Ничего не зная о печальной судьбе своего товарища, он также вознамерился сбросить злосчастные доспехи с колоды. Но Дон Кихот предупредил его попытку. Ни слова не говоря, он снова поднял копье и нанес бедняге такой удар по голове, что и второй погонщик грохнулся на землю. На шум сбежались обитатели гостиницы во главе с хозяином. При виде этой толпы Дон Кихот схватил щит и обнажил меч.
9: О, царственная красота! Оплот моей души и моего сердца, несравненная Дульсинея! Наступил час, когда твое величие должно обратить взоры на плененного тобой рыцаря, вступающего в великую битву.
1: А обозленные товарищи раненых осыпали его градом камней. Он стоял прямой, гордый, с мечом в правой руке, а левый держал щит, которым он отбивался от камней. Но ни на шаг не отходил от колоды, где лежали его доспехи.
9: Подлые и низкие рабы! Я вас презираю! Швыряйте камни, подходите, подступайте, нападайте! Вы получите сейчас награду за вашу наглость и безумие!
1: И в этих восклицаниях Дон Кихота было столько ярости и отваги, что нападающих охватил страх. Мало-помалу они утихли и перестали бросать камни. Тогда Дон Кихот позволил убрать раненых и снова принялся охранять доспехи с прежней важностью и спокойствием. Однако эта история пришлась хозяину не по вкусу, и он решил немедленно посвятить гостя в этот чертов рыцарский орден, пока не приключилась новой беды.
2: Не гневайтесь, ваша милость, на эту наглую челядь. Обещаю вам примерно наказать их за эту дерзость. А теперь не пора ли нам приступить к совершению священного обряда? Ну, я уже докладывал вам, что у меня в замке часовни нет. Однако мы смело можем обойтись и без нее. Так что все будет сделано в лучшем виде. Главное – посвящение. Удар рукой по затылку и мечом по левому плечу. А это можно проделать и среди чистого поля. Так что не будем терять драгоценного времени.
5: Да-да, я согласен. Не будем. И поторопимся,
2: да,
5: с исполнением обряда, ибо когда я буду посвящен, и если кому-нибудь опять вздумается на меня напасть, я не оставлю в замке ни одной живой души. Из уважения к вам, уважаемый владелец замка, я пощажу лишь тех, за кого вы заступитесь.
2: Да.
1: Эти слова рыцаря только усилили желание хозяина поскорее развязаться с беспокойным гостем. Человек находчивый и ловкий, он тотчас же притащил толстую книгу, в которой он записывал, сколько ячменя и соломы отпускалось погонщикам. Затем, в сопровождении двух служанок и мальчика, несшего огарок свечи, он приблизился к Дон Кихоту.
2: Благородный сеньор, прошу вас встать на колени. Нет, не сюда, а вот сюда. Благодарю вас. Вот так. Хорошо. Святый Боже,

0: Дьявол!
1: Дьявол!
2: Дьявол!
3: И тут хозяин поднял руку и со всего размаха огрел рыцаря по шее. Потом, продолжая бормотать себе под нос какой-то неизвестный псалом, хватил рыцаря по плечу его же собственным мечом.
1: Толоса!
2: Я!
1: Прошу опоясать вновь обращенного рыцаря мечом.
2: С удовольствием! Пошли Бог счастья, ваши милости в рыцарских делах и удачи в сражениях!
4: Как вас зовут, сеньора? Ибо я хочу знать, какой даме я обязан с той великой милостью, чтобы со временем разделить с ней почести, которые я завоюю силой своей руки.
2: Ах, сеньор рыцарь, меня зовут Толосой. Я дочь сапожника из Толедо, и я всегда готова служить вам верой и правдой.
4: Прекрасная дама, я бы попросил вас из любви ко мне именоваться отныне Доньей Толосой.
2: Я обещаю, сеньор рыцарь.
3: Затем другая дама надела ему шпоры, и с нею у него произошел такой же разговор, как и с той, что опоясала его мечом.
4: А как вас зовут, прекрасная дама?
5: Меня зовут Малинерой, и я дочь честного мельника из Антекеры.
4: А вас, прекрасная сеньора, я также попрошу прибавить к своему имени титул Доньи. И отныне именоваться Доньей Малинерой.
3: Когда все церемонии были закончены, Дон Кихот поспешил сесть на коня. Очень уж не терпелось ему отправиться на поиски приключений. Он оседлал Росинанта, вскочил на него и стал благодарить хозяина за посвящение в таких необыкновенных выражениях, что нет никакой возможности передать их. А хозяин, обрадованный тем, что отделался наконец-то от рыцаря, отвечал на его речи более краткими, но не менее пышными фразами и, не взяв с него ничего за ночлег, отпустил.

0: Уже рассветало, когда Дон Кихот покинул гостиницу. Памятая, что ему говорил хозяин насчет денег, белья и прочего, он прежде всего решил вернуться домой, чтобы запастись всем необходимым и подыскать себе оруженосца. Поэтому сразу за воротами гостиницы он повернул Росинанта по направлению к своей деревне. Росинант, словно поняв желание своего господина, с такой охотой побежал рысцой, что, казалось, копыта его едва касались земли. Но не успел наш рыцарь проехать несколько шагов, как из чащи леса послышались жалобные крики и стоны.
1: Стой! Стой, Росинант! Благодарю небо за милость мне неспосланную. Уж, наверное, это стонет какой-нибудь несчастный, которому нужно мое заступничество.
0: И он поспешил в ту сторону, откуда раздавались стоны и крики. Едва он въехал в лес, как взору его предстала такая картина. Здоровенный крестьянин, привязав к дереву обнаженного до пояса мальчика лет 15, нещадно стегал его толстым ремнем.
2: Блять! Не зима!
3: Больше не буду, сеньор! Клянусь вам, никогда больше не буду! Честное слово, сеньор! Буду смотреть за стадом в оба!
2: Недостойный рыцарь! Стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться! Я сейчас докажу вам низость вашего поступка! Вперед, Росинант!
4: Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, хозяин трактира Лев Дуров, первая служанка Наталья Шипунова, вторая служанка Ирина Пономарева. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
5: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение.
6: Родная речь с Ксенией Липановой.
7: Приветствую вас, друзья! В прошлый раз, говоря о заимствованиях типа «иммерсивный», я обратила ваше внимание и на слово «виртуальный». Вот что пишет о нем доктор филологических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Галина Трофимова.
8: С некоторых пор это слово стало очень модным, но часто его используют не совсем в том значении, которое было у него изначально. Это слово пришло к нам из английского, где «virtual» означает «фактический», «действительный». Однако в новом англо-русском словаре к этим значениям добавляется еще одно – «мнимый» с пометой «оптика», а выражение «virtual image» переводится как «мнимое изображение», проще говоря, «оптический обман» или «обман зрения».
7: Современный англо-русский словарь по вычислительной технике добавляет к значениям «фактический», «действительный» еще одно – «возможный». Там же приводится огромное количество, две страницы словосочетаний с ним – «virtual address», «virtual channel». И везде оно переводится как «виртуальный», а словосочетание, соответственно, «виртуальный адрес», «виртуальный канал». Но как понимать эти выражения и само слово «виртуальный» остается без ответа. Там же есть и словосочетание «virtual reality», которое переводится как «виртуальная реальность», «виртуальная действительность», «искусственная действительность».
8: Толковый словарь русского языка конца XX века предлагает новое понимание и слова «виртуальный», и выражение «виртуальная действительность».
7: «Виртуальный» говорится в словаре с пометой «в информатике».
8: логический, не имеющий физического воплощения или реализованный только в компьютере. Например, виртуальное пространство.
7: А виртуальная реальность, по мнению словаря,
8: это имитация реальной обстановки с помощью компьютерных устройств, звуком, зрительными образами, тактильными ощущениями и тому подобным.
7: Так как же нам понимать сегодня слово «виртуальный»?
8: Фиксация в словаре значения, фактически противоположного его первоначальному англоязычному варианту, говорит о том, что информатизация и компьютеризация сильно воздействуют на развитие общества. И вовсе не только в информатике мы все чаще употребляем это слово. А понятие «имитация реальности», пожалуй, наиболее точно подходит к слову «виртуальность».
7: Вот они, заимствования-то. Как хочешь, так и понимай. Принять, что ли, 300 капель эфирной валерьянки? Но не дано мне забыться сном, так что возвращаюсь к беседе с профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом Артемом Распоповым. А говорили мы о том, что собой представляет медиатекст.
9: Там могут быть и картинки, и видео, и подкасты, и рисунки, и графики. И все это работает на восприятие.
10: Если там есть подписи, хотя бы по-русски написаны?
11: Написаны, конечно, по-русски, но мы не можем зачастую сказать, какой код воздействует на человека в первую очередь. Это может быть звук, картинка, какой-то мем, скриншот вставлен в видео.
12: Скриншот от английского screenshot – фотография экрана. Это снимок экрана компьютера, смартфона или другого гаджета с дисплеем. На изображении видно то же, что отображается на экране в момент снимка.
11: Это может быть текст звучащий, текст письменный, визуальная составляющая. Мы зачастую не можем это отследить. В соцсетях есть тренды, то есть видео, которые снимаются огромным количеством людей, допустим, под одну и ту же музыку, потому что она просто стала популярна, и они совершают там какие-то очень похожие движения или очень похожий текст используется. И если видео снято в формате этого тренда, там вообще сложно сказать, что на человека в первую очередь воздействует. Факт того, что это тренд, или текст, или звук, или сложно...
9: Или картинка.
10: В данном случае тренд чем-нибудь можете заменить?
11: Сложно заменить это слово, потому что оно про технологию. Нас просто не поймут.
10: Если молодёжь.
11: Не поймут люди, которые, собственно, этот материал потребляют.
9: Я помню, это было лет 10, наверное, назад, на съезде русской словесности, по-моему, наш патриарх тоже спорил по поводу употребления слов «тренд» и «тенденция». И задавал залу вопрос, почему «тренд», когда есть слово «тенденция».
10: Тенденция тоже заимствование, но оно давнишнее, освоенное. В чем разница между трендом и тенденцией?
11: Если мы говорим про все, что за пределами социальных сетей, там слово «тренд» легко заменять словом «тенденция». Тенденция к замене автомобилей на отечественные аналоги. Ну, что-то такое. Угу. Если мы говорим про социальные сети, там слово «тренд» словом «тенденция» сложно заменить, потому что «тенденция» — это слово, которое вбирает в себя гораздо больше.
9: С более широким смыслом.
11: Тренд в социальных сетях — это очень конкретное...
10: Направление, ну, приблизительно.
11: Даже направление не подходит, к сожалению.
10: Основной смысл слова «тренд» в вашей технологической сфере?
11: То, что стало популярным в краткосрочной перспективе,
9: ну, наверное,
11: и
9: мода.
11: Будет популярным недолго.
9: Мода.
11: Это все очень широко, и мода, и тенденция, и направление. Тренд — это то, что популярно прямо сейчас. Будет популярно завтра, еще неделю, а потом про это забудут. Вот что такое тренд.
7: Может, изначально так и было. Может, в сетях так и осталось, не знаю. Но теперь этот тренд трендит, вернее, трендит из каждого утюга. А то как же? Слово короткое. Пришло не из какой-то там латыни, как тенденция, а прямо-таки из английского. Так что выбирайте его, и будет вам счастье. Ну а мы все же заглянем в большой толковый словарь русского языка.
12: Тренд от английского trend – тенденция, уклон. Книжная – преобладающая тенденция, общее направление развития чего-либо, общественного мнения, моды и тому подобного. Тренд в политике, новый тренд в зимней одежде.
7: А может, все-таки выпить валерьянки? Ну, не 300 капель, поменьше, чтобы успокоиться и начать хоть что-то понимать.
9: Я хочу сказать, что изменилась структура, композиция. Мы привыкли, что текст – это то, что написано. Оказывается, медиатекст вбирает в себя и другие форматы. И вот это тоже было интересно увидеть. Как они друг с другом взаимодействуют, что становится первым, что отодвигается на задний план. И это на материале новостном было проанализировано.
7: Понятие «медиатекст» возникло в 90-х годах XX века в англоязычной научной литературе. Это связано со стремительным развитием средств массовой коммуникации – медиа, когда на смену традиционному печатному пришли новые разновидности текстов, связанные с кинематографом, радио, телевидением, видео, интернетом и так далее. Термин «медиатекст» ввела в широкое употребление доктор филологических наук Татьяна Добросклонская.
13: Медиатекст, с точки зрения медиалингвистики, это последовательное сочетание знаковых единиц вербального и медийного уровней. К наиболее значимым способам такого сочетания можно отнести иллюстрацию, дополнение, коннотацию, ассоциацию и контраст.
7: Ну а я все о заимствованиях. Спрашиваю, почему бы вместо «креативный» не воспользоваться русским словом?
10: Чем не подходит творческий?
11: Творческий подходит, на мой взгляд.
10: А зачем тогда креативный? Почему все стало креативное?
9: Потому что слово иноязычное.
10: Мы так не любим сами себя, не уважаем себя, что отвергаем наши собственные слова и берем обязательно заимствование и машем.
9: Играем.
10: И говорим, вот какой я модный, какой умный, какой продвинутый.
9: Это сразу же обращает внимание. Новое слово,
10: да,
9: какое-то загадка.
10: Да, компетенция, креативный.
11: Ну, я могу сказать, как сам чувствую. Помните, мы с вами затронули, что все про деньги. Слово «креативное», но что же про монетизацию? Ты творческий не для того, чтобы это продать. Ты хочешь творить, но ты креативный, потому что это может быть применено в твоем бизнесе, проекте. Ты можешь это монетизировать. Вот в чем тонкая разница между творческим
10: вот,
11: и креативным.
10: Спасибо большое. Я теперь специально буду смотреть, поскольку это слово употребляется постоянно по отношению ко всему, то в части, наверное, вот этих употреблений, то, о чем вы сказали, а в части просто мода.
9: Да, наверное, мы правильно подошли к определению этого слова.
10: Что еще мы забыли сказать и о чем мы забыли поговорить? Вот так. О и без о.
9: Меняется структура этого медиатекста. Ведь есть вообще без заголовков.
11: Есть медиатексты без текста. Просто нам показывают видео. Это делает СМИ. Представить, что СМИ публикуют какое-то видео у себя на сайте, никак его не подписывая, не объясняя, что там происходит, довольно сложно. Но я находил несколько роликов газеты «Комсомольская правда», которые представляют собой просто видео. И там пометка. Израиль, там, не знаю, 6 октября. То есть ты из этого контекста должен сам
9: достроить,
11: что же там происходит и почему вообще это показывают.
10: Ну, я только недавно разобралась, что такое медиатекст. Действительно, просто текст, газетный, радио, телевизионный – это одно, а медиатекст – это другое.
7: Друзья, а что вы думаете на сей счет? Пишите мне и до встречи.
6: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
5: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
14: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
5: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы.

0: Часы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
4: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
5: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
4: Вены, артерии – это же одна система.
5: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
4: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
5: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
4: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
5: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
4: Но почему же появляется варикоз?
5: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
4: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
5: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушение венозного кровообращения и даже кровенаполнение сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
4: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
5: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на

0: Вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе. Надо помочь каркасу вены. И третье. Позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
1: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
0: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
1: Давайте.
0: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
1: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
0: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
1: То есть просто мазью не обойтись.
0: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
1: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
0: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
1: А какие могут быть осложнения?
0: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер #2203 #2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную #2203.
1: Давайте поговорим о составе флебазола.
0: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими,

0: утёков.
1: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
0: Конечно, ведь отёкшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычной тапочке. Позвольте радости свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен Флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно.
1: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
0: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен Флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
3: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
2: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Группировка российских войск «Южная» освободила Тихоновку в ДНР. Основной период ОГЭ в 2026 году начнется сегодня, 2 июня. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Как подчеркнул президент, необходимо сделать все, чтобы